0: Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полях. Вчера в групповых турнирах Кубка мира завершился первый тур. Я напомню, команды разбиты на группы по четыре команды в каждой. Две команды из каждой группы автоматом выходят в кубковую часть турнира, и в кубковую часть турнира выйдут 8 лучших третьих команд. И так что было вчера. В группе J Австрия играла с Иорданией, выиграла 3-1. В группе K Португалия, Конго 1-1. Колумбия выиграла 3-1 у Узбекистана. И в группе L, последняя, 12-я группа, Англия выиграла у Хорватии. Был интереснейший матч. Первый тайм 2-2. Во втором тайме англичане вогнали 2 мяча в ворота хорватов. И Ганна выиграла у Панамы со счетом 1-0. Итак, сегодня матчи второго тура в группе A. Чехия играет с Южной Африкой. Мексика с Южной Кореей. В первом туре Мексика и Южная Корея победили. У них по 3 очка, значит, победитель сегодняшнего матча на 100% попадает в кубковую часть турнира. В группе B Швейцария играет с Боснией и Канада играет с Катаром. Это у нас футбол. Мы с вами на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. На востоке американской лиги команды, ведущие борьбу за первое место, Янкис и Тампа Бэй. Янкис выиграли у Чикаго Уайт Сакс со счетом 10-5. Тампа Бэй потерпели 3-е поражение. Но это 3-е поражение к ряду от действующего чемпиона Лос-Анджелес Даджерс. Атланта играла в Сан-Франциско. Дома с гигантами Сан-Франциско и потерпела поражение. Итак, на востоке американской лиги Янкис отрываются от Тампы. Пока отрываются, впереди более половины регулярного чемпионата. У Янкис 46 побед, у Тампы 41. Янкис выиграли из последних 10 матчей, 8 победили. Что касается Атланта Брейвс, они уверенно лидируют на востоке национальной лиги. Несколько слов о хоккее, национальной хоккейной лиге. Вчера руководство НХЛ объявило, что в этом году финальную серию в Америке, речь идет об американских телезрителях, только об американских, смотрело в среднем 1,8 миллиона телезрителей. Каждый матч 1,8 миллиона телезрителей. Это лучший показатель после 2019 года. В 2019 году в среднем 1,9 миллиона смотрели, американских телезрителей смотрели финал. Тогда интереснейший был финал. Интереснейшая команда Сент-Луис Блюз выиграла у Бостон Брюинс в 7 матчах. Финальная серия состояла из 7 матчей. Ну и несколько слов о баскетболе. Это касается в первую очередь сегодня нью-йоркцев. Сегодня состоится парад победителей на Нижнем Бродвее. Этот участок Бродвея вошел в историю как каньон героев, потому что по этому участку... На этом участке славят героев. Сколько соберется сегодня любителей Никс, болельщиков Никс? Может, миллион, может, полтора миллиона. Я не знаю, сколько может вместить себя этот участок Нижнего Бродвея. Ну, а после этого чемпионов будут чествовать в Сити-холле. Окей, прекрасное чествование. Марксиста, исламиста, ну, что есть, то есть. Нью-Йоркс получил то, за что он голосовал. На этом, дамы и господа, я прощаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малечка, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец. Мой совет обычный. Слушайте передачи Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
6: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
6: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка окрестности. Микрофон Владимир Маленец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 18 июня. Я сегодня, конечно, бы хотел посвятить всю передачу подписанию меморандума, так называемого меморандума о взаимопонимании. Вчера этот документ был подписан нашим президентом и президентом Ирана Масудом Пезешкияном. Это была процедура, состоялась в Версальском дворце во время ужина, который был организован французским президентом Эммануэлем Макроном. И Трамп прокомментировал события. Он подписан в Версале. Я только что подписал его. Как всегда, его знаменитая подпись, папочка с историческим документом. И это, конечно, документ исторический, по своим последствиям, я так понимаю. Но для многих из нас, из моих слушателей, понятно, что речь идет не только об открытии Ормузского пролива и беспрепятственном поступлении нефти на мировой рынок, но и о судьбе Израиля. То есть тема эта архиважная. Тем не менее, у меня есть и другие темы, которые хотелось бы обсудить. И сегодня я, пожалуй, что пропущу свою обычную начальную тему. И я бы хотел посвятить какую-то часть своей передачи недавнему аресту 5 человек, которые подозреваются в заговоре с попыткой убить Трампа и других высокопоставленных чиновников. Мы вообще уже почти что привыкли к тому, что Трампа постоянно кто-то хочет убить. Я думаю, что сейчас это число желающих может внезапно увеличиться. Но эта история сама по себе настолько интересная, что я подумал, что надо уделить ей какое-то время в этой передаче, иначе она просто проскочит и получится, что мы важные события американской истории пропускаем. Это не дело. Значит, контекстом этого преступление, которое, к счастью, не состоялось, был турнир по смешанным единоборствам UFC и Freedom 250, который состоялся 14 июня этого года в честь 80-летия Трампа и 250-летия США. Значит, это происходило на территории Белого дома. Те, кто был в Вашингтоне, не знают, за ним там большое пространство открытое, вот там устроили это мероприятие. Значит, это прошло 14 июня, а ФБР сообщило нам о раскрытии заговора 10 июня, то есть за 4 дня до события. Значит, группа злоумышленников планировала с помощью начиненных взрывчаткой дронов сорвать это мероприятие, спровоцировать эвакуацию, чтобы затем направить людей под огонь снайперов. И ФБР установило 23 причастных к этому плану, и 5 из них были задержаны. Значит, то есть это было, то есть много народу участвовало. Те, кто запускал бы дроны, те, кто там были среди них снайперы и так далее, и так далее. Значит, кто эти арестованные? О 5 нам уже сообщили в подробностях, что это за люди. Тайсон Пропер из Огайо, из Денвилла, ему 19 лет. Значит, Брайан Амар Ро, 24 года, из Калифорнии. Майкл Аллен Томас, 32 года, из Калифорнии. Дэниел Эскридж, 32 года, из Миссури. Эбрахам Эрмасильо Альварес, 31 год, из Небраски. То есть вот и тут очень важно понимать, что о том, что об этом сговоре говорит то, что они из разных штатов. Но они нашли способ как-то сконтактировать и участвовать в этой операции, не состоявшейся. Значит, роль каждого участника такая. Тайсон Пропер, это самый молодой, он стал отправной точкой в этом расследовании. Его задержали в Огайо 10 июня, после того, как его мамаша сообщила правоохранительным органам о его интернет-контактах с экстремистской группировкой и о том, что он покупает оружие. Хорошая мама, молодец. Значит, двое других, Брайан Марро и Майкл Томас, их завербовали онлайн. И по данным следствия, Пропер нашел этих людей в ТикТоке. И пригласил в зашифрованный чат в Сигнале. Мы знаем, Сигнал это еще одно такое. Это средство общения, значит, канал связи, как, я не знаю, как, например, Телеграм для кого-то. То есть, ну, это кодированный канал. Там, значит, открыт содержание этих пересылок, открыто только для участников этих пересылок. И следователи установили их личности, когда они запросили у ТикТока данные об этих аккаунтах, об их аккаунтах, и ТикТок эти данные предоставил. И после этого сотрудники ФБР начали просматривать соцсети этих ребят, и они нашли видео с фотографиями, где они участвовали в тактических тренировках, то есть они тренировались бегать, стрелять, не знаю, что еще делать, в удаленных местах, заброшенных. И Томаса, Майкла Алана Томаса из Калифорнии в конечном итоге определили как организатора этой атаки. Значит, еще один, Абрахам Альварес, он действовал под псевдонимом Шепард и считался также одним из организаторов группы. В зашифрованных чатах он с помощью кодированных слов указывал на приоритетные цели в операции. Это должны были быть президент Трамп, вице-президент Венс, премьер-министр Израиля Нетаньяху, потому что ожидалось, что он будет присутствовать на этом мероприятии, но он не приехал в связи с тем, что отношения напряглись из-за мирного плана Трампа. И там одной из целей это был Илон Маск и также сенаторы, политики известные, которые там находились. Это все были приоритетные цели для снайперов. И по данным двух источников, которые нам цитируют CBS News, план предусматривал три этапа. Сначала это был запуск дронов с взрывчаткой. Они, значит, должны были просто залететь в это пространство над этой огромной аудиторией и сбросить взрывчатку. Ну, я так предполагаю, что речь шла о гранатах или о бомбах, авиабомбах. Ну, скорее всего, это были гранаты, как это делается на фронте в Украине. Сейчас я вам говорю, что дроны это становятся главным средством войны. И все, наверное, зависит только разница в том, какого размера эти дроны. Есть большие, есть поменьше. Ну, и вы знаете, что какие-то дроны можно покупать просто в магазине. И это не очень дорогая игрушка. Хотя дорогая, но не очень дорогая. Но этого было достаточно для того, чтобы сбросить несколько бомб. Представьте себе, что это происходит в театре или на стадионе, где сидит масса людей. То есть количество погибших тут можно только гадать об этом, но совершенно понятно, что начинается паника, люди бегут, и в это время их направляют, соответственно, куда они бегут. И тут уже начинают работать эти снайперы. Значит, по информации, которую располагает ФБР, злоумышленники давно уже готовились к этой операции. Они использовали спутниковые снимки Вашингтона, они проводили тренировки по стрельбе, и их телефонная переписка свидетельствует о том, что Томас и другие обменивались картами с нанесенными на них маршрутами собственного отступления, как они должны будут скрыться в дальнейшем, с этого места. Такие дела. И в судебных материалах есть список претензий, которые эти люди имели к нынешней власти. Значит, одна из главных претензий – это поддержка Соединенными Штатами Израиля. Затем это жалоба на то, как велось дело Джеффри Эпштейна. И также деятельность дата-центров. Значит, мы обо всем это в той или иной степени говорили. И если для нас, ну, например, у нас тут поддержка США Израилем, это считается положительным явлением, то, я думаю, мало есть людей, которые не пожаловались бы на то, как у нас велось дело Джеффри Эпштейна, потому что много недосказанного, и тут только и слышно разговоры, Трамп там участвовал, но

генераторы мощности, потому что они не могут зависеть целиком от энергосетей существующих. Говорится также о том, что на территории будущих дата-центров будут останавливаться свои собственные ядерные реакторы для того, чтобы обеспечить энергию. Короче говоря, это новая индустрия, совершенно неизвестная для многих американцев, но там, где она появляется, там жизнь реально меняется к худшему. И один из таких вот UT-центров, вы представьте себе, 62 квадратных мили, то есть это город. Но, с другой стороны, если кто-то любит пользоваться искусственным интеллектом, то вот, пожалуйста, этот же интеллект должен работать. У него должна быть база данных. Вот эти дата-центры, они есть, эти гигантские базы данных, в которых эти искусственный интеллект обращается, выполняя ваши запросы на получение какой-то информации. Такие дела. То есть, Израиль, Эпштейн, дата-центры. Вот это вот были три основные жалобы этих ребят, которые решили в связи с этим ликвидировать Трампа и его администрацию. И самое, может быть, вот для меня примечательное, что эти ребята, допустим, их пусть их будет 23 человека, они пытались спровоцировать революцию. Они об этом говорили. То есть надо создать какое-то значительное такое, как бы толчок, потрясение. И это потрясение основ власти, убийства президента, вице-президента, каких-то руководящих, ну, самых значительных политиков, которые пришли бы на это мероприятие, оно бы спровоцировал в стране революцию, потому что в стране есть достаточно, пусть даже разразненных групп, которые будут счастливы подключиться к этому. Я, в общем-то, с этим согласен. Потому что, вот, например, возьмем такую группу, как BLM. Она исчезла. Как бы. Мы о ней больше не слышим. Но все эти миллиарды, которые они собрали, как дань со всей страны, и я тут жаловался на то, что вот они собрали, они, значит, со всеми этими деньгами, что они сделали? Они построили новые школы для черных детей, или они построили там какие-то новые, я не знаю, больницы в тех районах, где их мало, или где они плохие, они наняли новых учителей, новых медиков, какие-то создали свои собственные, может быть, структуры для того, чтобы следить за порядком, которые бы не сильно очень угнетали их клиентуру. Нет, этого всего не произошло. Но когда я читал об их деятельности в самый разгар, то они этого и не скрывали, что их задача была создать структуру власти и управления. То есть создать эта структура бы включала каких-то агитаторов, то есть, ну, там не только агитаторы, как вы понимаете, там много функциональное. Такая конструкция, в которой бы участвовали разные люди, естественно, они бы это не делали из любви к искусству, они бы это делали за деньги. И я так понимаю, что эта структура создана, и списки этих людей, которых можно привести в действие, они существуют. И вот вам, пожалуйста, одна из групп, а она была огромной. Я думаю, в этом движении, так называемом движении, участвовали миллионы людей. И понятно, что за эти миллионы, они ими двигали, может быть, какие-то, допустим, десятки тысяч организаторов. Но они были. Кто-то должен был собрать эту толпу, раздать флаги, объявления на картонках, лозунги на картонках и отправить их в бой. Одним словом, вот у нас есть в стране, потом у нас есть тут различные вооруженные парамилитари, как их кто-то называет, группы и левые, и правые, и консервативные, и наоборот, крайне левые, которые тоже могут подключиться к этому. Все, что нужно, считали эти 23 человека, это только запустить этот процесс. То есть я не вполне уверен, что у них бы даже это получилось, если бы им удалось сделать. Это. Я не уверен, что процесс бы подключился, потому что, ну вот у нас есть в качестве примера, мы можем привести тот же самый Иран. Допустим, там им бомбили, их убили их руководителей, убили Аятоллу, убили, по-моему, 20 или около 20 человек из верхнего эшелона власти. Ну это что-то изменилось? Нет, потому что структура страны настолько мощная, что она может действовать по инерции

0: точно, и ничего в принципе не меняется. Те же самые карательные органы, те же самые судебные органы, их много, народу там участвует, будь здоров, сколько. Но, тем не менее, система, то есть они продолжают работать, то же самое было бы и здесь. Допустим, даже если бы это несчастье в Вашингтоне произошло, то в стране разработана масса механизмов, которые позволили нам бы продолжать существовать в нашем обычном режиме. И где-то подальше от Вашингтона люди бы только посмотрели это как новости по телевизору и продолжали бы жить в том же режиме, в котором они жили раньше. Но, тем не менее, власть бы поменялась, ситуация в Конгрессе бы поменялась. Ну, одним словом, предотвратили. И хорошо. Значит, Министерство юстиции США официально квалифицировало этот заговор как покушение на Трампа, на его семью, на высокопоставленных чиновников и на гостей этого мероприятия. Значит, всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства. Я так понимаю, что этим ребятам предстоит долгая-долгая отсидка. Но трудно сказать, конечно, будет ли это пожизненным или не будет заключение пожизненным, потому что одно дело замышлять убийство, другое дело совершить его. Поэтому как-то уверенности нет, что они там проведут остаток своей жизни за решеткой. Но сидеть они будут долго, это точно. И мой вопрос. Значит, эти пятеро, они были частью этой группы из 23 человек. Но пока что нету абсолютно никаких сообщений о том, где остальные 18 человек, кто они, откуда они, какая была их роль. Но следствие продолжается, и мы будем ждать дальнейших сообщений. Вот, то, что я хотел вам рассказать, мне казалось, это все-таки важное такое событие в жизни страны, очередная попытка покушения на Трампа. И я все-таки должен сказать, что это какая-то феноменальная история. На него покушаются, я не знаю, на кого еще покушались так часто. У него действительно опасная работа. Но, правда, пока что ничего не получилось. Такие дела. На этом я сегодня хотел эту свою первую часть своего выступления закончить, но закончить ее объявлениями. Знаменитая швейцарская компания Цептер предлагает инновационную линию высококачественных товаров, изготовленных на ее заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Великолепная лампа Биатрон, наружный доктор, фильтр для очистки воды Аквина, подушки из натурального латекса, очки Тесла Биатрон, которые защищают глаза от ультрафиолетового излучения и излучения компьютерного монитора. Эти и другие товары компании Цептер могут порадовать вас, ваших друзей и родных, особенно в праздничные дни, когда люди не знают, что бы такое интересное подарить близким людям. И вот у нас тут приближается День Отца. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113. 646-312-9113. Или посетите веб-сайт компании, посмотрите на их ассортимент. Веб-сайт zepterbrooklyn.com. Zepter Brooklyn пишется через букву Z, как зебра. Зебра. zepterbrooklyn.com. И еще раз телефон 646-312-9113. Такие дела. И уже после выпуска новостей, небольшого перерыва, мы займемся Ираном и мирным соглашением. Надо сказать, что это пока что нельзя назвать финальным мирным соглашением. Это меморандум о взаимопонимании. Но понимание о том, до чего договорился Трамп, у нас есть. Оставайтесь с нами, мы будем обсуждать этот вопрос.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
19: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
20: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84. И живите без боли. Окей, теперь я возвращаюсь к нашей теме номер один. Это подписание меморандума о взаимопонимании США и Ирана. Значит, сперва предыстория просто для того, чтобы освежить в памяти события последних месяцев. 28 февраля этого года США и Израиль нанесли масштабные авиаудары по Ирану. В том числе была проведена ликвидация верховного лидера Хаменеи и двух десятков военных руководителей этой страны. В ответ Иран нанес ракетные и дроновые удары по Израилю, по американским базам и союзникам США в регионе, и были не только разрушения, но и жертвы, в том числе среди нашего военного персонала. Значит, эта бомбардировка Ирана продолжалась. Нам Трамп рассказывал о том, что мы ликвидировали их флот, мы ликвидировали то, сё, 5-25, но тем не менее Иран продолжал стрелять, и сегодня мы знаем, что 70% баллистических ракет от общего запаса Ирана до войны, они уцелели и использовались Ираном все это время. Значит, 7 апреля было объявлено о двухнедельном прекращении огня, и затем это прекращение огня было в силе, но тем не менее Иран, то есть прекратился огонь не целиком, потому что Иран продолжал обстреливать своих оппонентов в заливе. Катар и другие страны. Значит, я слышал такое объяснение, почему Трамп был вынужден объявить об этом перемирии. То есть за этим стояло не столько желание договориться о чем-то, а главная задача была пополнить запасы всех тех ракет, которые улетели в сторону Ирана, начиная с 28 февраля, то есть которые летели туда весь март и первую неделю апреля. Это было, ну, мы знаем, что там разрушения, конечно, были колоссальные, инфраструктура была очень сильно пострадала. На это нужна была масса ракет, и теперь, значит, у нас такая ситуация, производство не вполне удовлетворяет рынок, потому что быстро используется этот материал. Легко выстрелить, тяжело собрать это все заново. Поэтому нужно было это перемирие. Значит, и 15 июня, вот на днях, американские и иранские официальные лица достигли предварительного соглашения о том, как это все закончится. Это называется меморандум о взаимопонимании, МОВ. Это рамочный документ, а не окончательный мирный договор. Он предусматривает 60-дневный период прекращения огня, в течение которого стороны должны урегулировать нерешенные вопросы, и в том числе вопрос номер один – это ядерная программа Ирана. Официальное подписание этого документа запланировано на завтра в Швейцарии. Теперь давайте мы разберем ключевые положения этого рамочного соглашения. Да, тут вот я хочу еще сделать небольшое замечание такое. У меня есть очень уважаемый мной слушатель Олег, который во время нашей прошлой передачи сказал, что давайте подождем все-таки, когда эти все пункты будут обнародованы, и мы будем уже конкретно знать о том, что там в них написано. Но я не уверен, что я, может быть, внятно это сказал. У меня такое бывает. Что-то скажу, потом думаю на следующий день, я правильно это объяснил или не совсем правильно. Но я и так, когда я говорил о пунктах соглашения, то есть вся моя передача была построена на какой-то информации, и я, видимо, пропустил, не сказал, что эти все пункты, они были обнародованы арабской прессой, которая получила эти документы от Ирана. И отсюда, и, в общем-то, все эти пункты были как бы в основном известны в Америке. В американской прессе о них говорили уже. И, может быть, самое главное о том, что Ирану дадут 300 миллиардов долларов для восстановления в экономике, эта информация просто прозвучала из уст нашего вице-президента Венса, поэтому, ну, чего ждать, и так было понятно. Значит, окей, суть этого соглашения. Значит, это прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. То есть Израиль ставит сразу перед необходимостью прекратить военные операции в Ливане против Хизбалла. Прекратить ли свои действия Хизбалла? Мы не знаем. Это как бы такой свободный агент. Дальше. Взаимное уважение суверенитета. Это говорит о том, что ни та, ни другая страна не будет больше пытаться свергнуть какое-то из правительств, а примет как данность его существования. Значит, это мы можем назвать абсолютной, безусловной победой Ирана. Они сохранят свой режим, который у нас это была одна из целей, сменить этот режим, ничего не получилось, и теперь мы подписали документ с обязательством больше этот режим не пытаться поменять. Дальше США снимают морскую блокаду в течение месяца, то есть все нефтеналивные суда, которые получали нефть в портах Ирана, они смогут выйти в океан и доставлять эту нефть туда, куда они хотят ее доставлять. В основном в Китай, мы знаем. И это свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Это, конечно, вот и есть главный пункт соглашения для Трампа. Потому что после того, как все эти прогнозы Биби Нетаньяху оказались недействительными, они все это оказалось пшиком, никакой революции там не случилось, никакую власть не поменяли, и никакую военную систему не уничтожили, и никакую ядерную программу не уничтожили. После этого стало ясно, что случилось. Иран блокировал Ормузский пролив. Теперь вопрос в зал. Не надо считать себя сторонником Ирана или противникам Ирана, надо смотреть на эту ситуацию трезво. Это все, что требуется. На одну секунду забыть о своих личных преференциях. Значит, у нас есть страна. Значит, значительная часть территории этой страны, значит, омывается водами Персидского залива, и эта страна, просто Ормузский пролив, это ее пролив. Но он считается международным водным путем. То есть там сколько там, 20 миль, это международные воды, и там должно по всем международным законам иметь место беспрепятственное продвижение коммерческих судов. Но этой стране грозит физическое уничтожение. Смена власти, ликвидация экономики и подчинение этой страны другим странам. Полная потеря суверенитета. Что будет делать эта страна? Это совершенно естественно, что эта страна ради своего спасения блокирует этот пролив. Что и произошло. Поэтому говорить о том, что они не имели права это делать. Они нарушают международные законы. Они однозначно все нарушают. Все, что вы можете составить длинный список всего, что они нарушают. Но когда речь идет о выживании страны, это понятно, и для них это действенный механизм, они этот механизм включают. Они его включили, и мы получили то, что мы получили. Мы получили бензин по 4,50, и во всем мире большие проблемы, рынок, инфляция, я говорю биржа, когда я говорю рынки, инфляция, перебои с нефтью, с энергоносителями в странах Европы, наших союзников. То есть беда. и из этой ситуации надо как-то выходить. И Трамп вышел. Он, значит, для того, чтобы восстановить это движение по Ормузскому проливу, он, значит, пошел навстречу требованиям Ирана. Значит, это соглашение предусматривает доступ Ирана к фонду развития в размере 300 миллиардов долларов. Значит, они должны пойти на реконструкцию и экономическое развитие страны при условии выполнения Ирана взятых обязательств, а также план по поэтапной отмене всех американских санкций. Значит, я очень сильно сомневаюсь, и думаю, вы тоже все очень сильно сомневаетесь в том, что Запад, в том числе Соединенные Штаты, смогут проконтролировать, куда будут идти эти 300 миллиардов на реконструкцию экономическое развитие или на какие-то другие цели. После того, как это попадет в Иран, мы не сможем это проследить. Точно так же, как мы не имеем никакой возможности проследить, куда идут или пошли все эти миллиарды, которые попали на Украину. Люди, которые там живут, они найдут миллион способов для того, чтобы эти деньги направить туда, куда они считают необходимым, а не туда, куда мы считаем необходимым. Такие дела. Теперь в этом плане есть одна очень интересная деталь. Значит, мы знаем, что Иран на протяжении десятилетий находился под санкциями. Их снимали, их водили, но это понятно, что там у них были большие проблемы с деньгами, с торговлей нефтью, то есть плохо дело было. Это означает, что у них вся их инфраструктура в основном старая. У них не было средств на ее восстановление. Сейчас, когда туда вольют 300 миллиардов, мы просто восстановим их экономику и сделаем ее современной. То есть у них раньше была допотопная, которая кое-как работала, а теперь у них будет современная в результате этой войны. Кто выиграл эту войну, теперь скажите мне. И теперь американские официальные лица только и подчеркивает, что соглашение не предполагает немедленных экономических уступок Ирану. Все стимулы будут привязаны к его реальным действиям и прогрессу на пути к окончательной сделке. Иран со своей стороны объявил, что они никогда в жизни не собирались и не собираются создавать ядерное оружие. Но это как-то плохо увязывается с тем, с их колоссальными усилиями просто по производству обогащенного урана. Такие дела. Ну, хорошо. При этом они наотрез, пока что, наотрез отказываются от закрытия своей ядерной программы. У них этот уран остается, они говорят, что вот сейчас на предварительном этапе говорится о том, что возможно, они его, как это называется, разбавят, сделают его необогащенным снова, и они будут это делать сами. Правда, под присмотром представителей западных стран. Опять же, как этот может осуществляться контроль, это мы можем только гадать и надеяться на лучшее. Но реально ожидать каких-то реальных действий в этом отношении, позитивных, мне кажется, просто наивно. Если они хотят сохранить эту ядерную программу, значит, совершенно естественно, что они будут продолжать работу в этом направлении, может быть, в каком-то другом объеме, в меньшем, но или будут находиться в более засекреченных местах. Но я не сомневаюсь, что эти работы будут продолжаться. Такие дела. Значит, теперь Еще один из главных вопросов. Это рамочное соглашение не очень много уделяет внимания вопросу финансирования Ираном всех тех организаций террористических, которые спят и видят, как стереть Израиль с лица земли. То есть этот вопрос, видимо, пока что оговорен в самых-самых общих чертах, а чем это кончится, мы не знаем. Потому что ликвидация Израиля – это одна из основополагающих идей внешнеполитических Ирана. И я очень сильно сомневаюсь в том, что при нынешнем руководстве, буквально при том же самом руководстве, которое там было, которое просто представлено другими людьми, они поменяют свои внешнеполитические преференции. Вряд ли. Теперь совершенно естественно, что Трамп, он с большой помпой подписал этот меморандум, и он, естественно, подает это все как колоссальную свою победу на внешнеполитической арене. Но критики только говорят, что Трамп выступил против всего. То есть он сделал то, что он сам критиковал десятилетиями. И в конечном итоге он готов подписать соглашение, которое, в принципе, повторяет то соглашение, которое с Ираном в 2015 году подписал Обама, только единственная разница, что он дает больше денег. И я напомню, что на республиканских праймерис в 2015 году Трамп называл ядерную сделку с Ираном ужасной, отвратительной, абсолютно некомпетентной. И он безостановочно говорил, что они, в смысле Иран, это террористическая страна. И в сентябре того же 2015 года он написал, Иран получил у себя на своей колонке, он в своей сети, правда, он написал, Иран получает 150 миллиардов долларов, которые, несомненно, пойдут на финансирование терроризма по всему миру. Твою мать, хочется сказать в этой ситуации, потому что Иран получил тогда, должен был получить 150 миллиардов, и ты был этим недоволен, а сейчас ты им даешь 300. Молодец. И теперь, спустя десятилетия, именно он делает абсолютно все то же самое, только вдвое больше. Значит, естественно, его критикуют не только демократы, они всегда его критикуют, это как бы мы считаем, что это нормально, но его и критикуют свои, все те, которые вчера за ним стояли и громко аплодировали его действия, а я один из них. Значит, бывший посол США при ООН Ники Хелли, она написала в своем аккаунте X, если это правда, Иран победил. Никакого снятия санкций в первый день быть не должно. Бывший советник Трампа Стив Беннон в своем подкасте тоже выступил против отмены санкций. Сохраните санкции, если мы их потеряем, восстановить их будет очень долго. Обозреватель Washington Post Марк Тиссон, это, на мой взгляд, это просто замечательный комментатор, он консерватор такой ядреный, махровый, и он прямо, когда у него есть какие-то вопросы, ему надо их выяснить, он звонит по телефону непосредственно Трампу. Значит, он, по его словам, эта сделка Трампа является, цитирую, точная копия ядерной сделки Обамы. И сам Обама наконец заметил, что он сомневается в том, что любое возникшее соглашение будет существенно отличаться или значительно лучше той сделки, которую Трамп разорвал в 2018 году. Но Обама напрасно сомневается, потому что эта сделка будет действительно значительно лучше, чем то, для Ирана, чем та, которую он заключил. И значит, другие наши знаменитые политики, они явно недовольны. Чак Грасли, он заметил, что у Ирана не очень хорошая история соблюдения договоренности. Ну, это, мне кажется, такая критика довольно типичная, потому что я не знаю страны, у которых хорошая история соблюдения договоренности, начиная с наших родных Соединенных Штатов. Лидер сенатского большинства Джон Тун также, он выразил обеспокоенность всей этой ситуации, но уже он теперь можно только выражать, потому что подпись под документом стоит. Значит, теперь что нам следует ожидать? Совершенно понятно, что эта ситуация, снятие санкций, снятие блокады, миллиарды эти, они укрепят иранский режим, они ослабят его. Потому что Иран получил все необходимое для того, чтобы укрепить свою власть и контроль над страной. Значит, кампания, которую многие рассчитывали использовать для дестабилизации Исламской Республики, кончилась сохранением и укреплением режима. И, значит, представитель администрации трамповской заявил, что американская сторона дает себе полный отчет о том, что на что соглашается и чего она ждет от Ирана. Но хорошо, посмотрим. Теперь, как наши союзники, которые втянули нас в эту войну на свою голову, буквально, как они реагируют? Значит, в Израиле и среди сторонников, и среди критиков Нетаньяху, там миллионы его критиков, они единодушно называют эту сделку катастрофой, и они это называют договором, который бросает спасательный круг кровавому режиму в Тегеране. Это цитата из «Вашингтон-Пост». Так и есть. Значит, Нетаньяху выступил с первым заявлением уже на израильском телевидении. Он занял такую осторожную позицию. Он сказал, это решение Трампа. Я повторяю, это его решение. Он ведет этот процесс. Я, разумеется, высказал ему свою точку зрения в различных переговорах. В смысле, он ей недоволен. И одновременно Нетаньяху заявил, что совместные действия США и Израиля уберегли страну от угрозы ядерного уничтожения. Если бы мы не действовали тогда, когда действовали, Иран уже обладал бы атомными бомбами. Хорошо, значит, это его цитата о том, что если бы мы не действовали тогда, Иран уже бы обладал атомной бомбой. Значит, вот в моем понимании, я, безусловно, я могу ошибаться, но все эти разговоры про ядерную бомбу – это липа. Это разговоры такого же, абсолютно такого, той же природы, что и заявление Зеленского о том, что если Украина бы не сдержала Россию, то Россия бы вторглась в Западную Европу. Это липа одной и той же природы. Тебе нужно как-то оправдать свои действия. И Нетаньяху оправдывает свои действия. Если бы мы не убрали Аятолу и 20 этих генералов и разбомбили нам все, что мы смогли разбомбить, то они бы тогда уже имели ядерную бомбу, и, соответственно, мы должны понимать, они бы ее сбросили на Израиль. Это единственное, что может оправдать начало войны Израиля и США против Ирана. И со всеми вытекающими последствиями. Ничего другого от Нетаньяху мы услышать не могли бы, и не услышали, и никогда не услышим. И мы никогда не будем знать, это правда или неправда. Мое частное мнение, собачье, что это неправда. Что это только повод был для того, чтобы сделать то, что он сделал. Начал эту войну со всеми, повторяю, вытекающими последствиями. Такие дела. Значит, в Израиле особенно жалуются на то, что их вообще не ознакомили с текстом этого меморандума о взаимопонимании, когда этот текст составлялся. То Трамп дал понять Нетаньяху, что должен просто сидеть тихо и не вмешиваться, потому что на карте более важные вопросы, чем существование Израиля. Окей. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления, и в следующем часе я передаю микрофон в зал, и вы сможете высказать свое мнение по поводу этой ситуации. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
18: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Власти Лос-Анджелеса призвали жителей и туристов найти укрытие в безопасном месте из-за крупного пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс. Возможно, утечка аммиака. Основной грузопоток склада приходится на импорт и экспорт мяса, морепродуктов, фруктов, овощей и молочной продукции. Лос-Анджелес вошел в список городов, принимающих чемпионат мира. Всего здесь запланировано 8 матчей. Федеральная резервная система отказалась от прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики Forward Guidance, которую она опубликовала с 2003 года, заявил новый председатель Кевин Уорш по итогам своего первого заседания в качестве главы регулятора. Ставка была сохранена на прежнем уровне 3,5%. Также новый председатель анонсировал создание 5 рабочих групп, которые займутся рассмотрением различных аспектов деятельности ФРС. Группы начнут работу в ближайшие недели и закончат ее к концу года. В результате Федрезерв может изменить свой подход к публикации прогнозов, а также к проведению пресс-конференций. Рынок в целом воспринял выступление Уорша как довольно ястребиное. Компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти, заявил гендиректор Тим Кук. «К сожалению, повышение неизбежное», — сказал Кук в интервью Wall Street Journal. Уолтер Паразайдер, один из основателей культовой рок-группы «Чикаго», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила его жена. Музыкант умер у себя дома после 6 лет борьбы с болезнью Альцгеймера. В 1957 году Паразайдер вместе с друзьями основал в Чикаго рок-группу под названием «Big Song». Позже она была переименована в «Чикаго Transit Authority», а еще позже просто в «Чикаго». В 2016 году группа была включена в зал славы рок-н-ролла.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Я уже вижу, нам звонят. Но, друзья мои, перед тем, как передать микрофон в зал, я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Я знаю это как никто. Причина – артрит, или старая травма, или новая физкультурная травма. Это мой случай. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимается восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор», «Мы от Ермоленца», действует безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Еще раз номер 718-934-84-84. Окей, теперь, ну хорошо, давайте послушаем наших трудящихся. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро, Вадим. Привет из морга, как всегда, с самыми лучшими пожеланиями. Ну что, наши клиенты хотят вам напомнить, они проснулись и сказали сейчас, что в ваших словах появилась нота критики. Вы, как любой медийный человек...
0: Ну, что значит нота критики? Не нота критики, а критика. Не нота, а целая тут симфония критики.
1: Хорошо, я смягчил. Вадим, вы забыли одну вещь. Да. Что, несмотря ни на что, Трамп, у него хватило ума, или вокруг людей его хватило ума не ввязаться в большую войну многолетнюю, которая унесла бы тысячи, может быть, даже десятки тысяч жизней и триллионы долларов. И при том, при этом, они все равно нанесли Ирану огромное военное поражение, ущерб, который, скорее всего, на 10 лет отбросит иранскую армию от возможности защищать свои ядерные программы. Поэтому я бы так отрицательно на это не смотрел.
0: Хорошо, знаете, я с вами, я вам скажу, в каком месте я расхожусь с вами. Это вот в том месте, когда вы говорите, у него хватило ума не влезть в войну, которая там растянется на годы и будет стоить нам триллионы и десятки или больше тысяч жизней. Ну, не хватило ума, потому что он, да, ввязался в эту войну. Все, что ему нужно было сделать в феврале, в конце февраля этого года, это послушать всех тех людей, которые сидели вокруг него. Рубио, Венса, Пита Хексета, которые все ему сказали, что вот все, что тебе сейчас говорит Нетаньяху, это фуфло. Мягко говоря, или BS, как у нас тут говорят, это правда? Не слушай его. Но он сказал, но он подумал и решил сделать по-своему. И после чего, значит, все эти трудящиеся, мы знаем, что их всех нанимают для того, чтобы они говорили «да». Их нанимают именно, это как бы первое условие, precondition. Они могут, и если они хотят работать в этой администрации, значит, они должны говорить «да». Они не знают слова «нет». И Вэн сказал, мне эта война не нравится, я против, но я буду поддерживать своего босса. И поддерживает. То есть вы ошибаетесь в том, что у него, да, не хватило мозгов для того, чтобы не переться в эту войну, потому что расплата катастрофическая. Окей, но тем не менее, спасибо вам большое за звонок. Передавайте привет своим. Окей, друзья мои, я должен сделать небольшой перерыв в нашем разговоре для того, чтобы напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Это странный вопрос. Конечно же, к Игорю Ноблу, президенту компании Great Northern Mortgage, который гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиентам отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон 917-397-3000. Игорь, приветствую вас на волне Дэвидсон Радио. Микрофон ваш.
1: Вадим, уже взял ваш микрофон за такое представление, это просто Нобелевская премия должна быть, знаете. Игорь Новола, Нобелевская премия. Просто, ну, слов даже нету. Слов нету. Окей. Сегодня хотел бы поговорить, во-первых, здравствуйте всем радиослушателям. Сегодня хотел бы, опять же, поговорить по поводу коммерческого финансирования. Люди, которые владеют недвижимостью, либо коммерческой, либо которые хотят приобрести коммерческую недвижимость. Телефон 1-917-397-3000. Объясню почему. У нас есть специальные программы для людей, которые хотят, допустим, приобрести коммерческую недвижимость, и они будут занимать это помещение. Это могут быть, допустим, трак-драйверы, то есть у кого, может быть, там есть траки, им надо где-то размещать свои машины. Это могут быть доктора, которые переселяются, либо расширяются. Им нужен официальный офис. Это могут быть адвокаты. То есть это любой, может быть любой профессионал, который хочет приобрести недвижимость и хочет именно коммерческую недвижимость. И хочет купить этот билдинг и, может быть, частично его сдавать и частично находиться в этом же билдинге. Просто потрясающе. То есть у нас довольно-таки большое количество звонков для людей, которые именно хотят приобрести коммерческую недвижимость. И если офис, вот этот главный бизнес-офис будет находиться в этом помещении, то можно коммерческую недвижимость покупать с 10% down payment. Да, вы не ослышались, всего 10% down payment. Как правило, когда люди покупают коммерческую недвижимость, то все банки смотрят на расходы и доходы вот этого билдинга. И как правило, из-за того, что многие сейчас билдинги, где-то там rent stabilized, где-то там rent control еще есть, где-то еще что-то. То есть, может быть, билдинги есть наполовину пустые. Как правило, down payment вот при таких случаях требуется, там, может быть, 30-40% down payment. То есть более значительный down payment. Но когда люди покупают для себя коммерческую недвижимость, то down payment всего может быть 10% down payment. И плюс в эти 10% в этот лон вы можете включить не только сумму покупки. Допустим, вы покупаете что-то за 2 миллиона долларов, и вам надо еще 500 тысяч включить там в renovation, сделать там офис какой-то, да? Или, может быть, вот у нас сейчас один дантист покупает там себе вот эти кресла медицинские, да, все оборудование, и она попросила еще на 100 тысяч сделать ей моргидж. То есть мы можем, смотрите, включить сумму покупки 2 миллиона, плюс 500 тысяч, которые вам надо, или, допустим, миллион долларов вам надо на renovation, и плюс то, что вам надо, допустим, на... Мы недавно сделали ресторан, и для ресторана человеку надо было, ну, там все вот, там стулья, кресла, где вот он вино будет хранить. То есть все вот это вот, все для ресторана, все, что надо, мы ему еще сделали, там, по-моему, плюс 400 тысяч было. То есть можно профинансировать практически все. И плюс профинансировать closing cost, то есть расходы на покупку недвижимости. И от общей суммы вы можете положить 10% down payment. Иногда вам надо положить 10, иногда 15, 20. То есть это по-разному, в зависимости от того, какой у вас кредит, в зависимости от того, как у вас бизнес работает. Бизнес может работать хорошо или плохо. То есть, конечно, это все на approval. То есть банк должен дать добро на это, да? Но, тем не менее, такая возможность есть, и вы можете приобрести эту недвижимость. Для тех людей, которые, допустим, доход не показывает, может быть, они хотят приобрести тот же коммерческий билдинг на сдачу. У нас сейчас есть тоже таких два клиента, когда люди покупают mixed-use билдинги. То есть это может быть там 3, допустим, коммерческих юнита внизу и там 5-7 residential. Это тоже возможно сделать. Но в этом случае, как правило, down payment немножечко повыше, то есть надо будет где-то в районе от 25% и выше положить down payment, и тогда вы можете приобрести эту недвижимость. Через какое-то время, если у вас там есть жильцы, вы их можете выселить, потому что если они платят, допустим, мало, да, вот, и вселить уже тех жильцов, которые будут вам платить тот рент, который необходим. То есть возможностей очень много, и я просто хотел бы еще раз подчеркнуть, что вкладывая в недвижимость, вы никогда не прогадайте. Поэтому покупайте недвижимость, вкладывайте деньги в недвижимость и звоните Noble Mortgage Team по всем вопросам финансирования. Это может быть коммерческие, либо residential. По телефону 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great North Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with Happy People. And be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору, и у нас теперь Чистая улица, зеленый свет, никто нас не будет перебивать, желающие высказаться по поводу рамочного соглашения, набирайте телефон 718-303-9090. Вот я вижу, мне уже звонят, но, друзья мои, один вопрос я хочу забросить в зал для нашего антинаучного вопроса общественного мнения. Значит, 28 февраля Соединенные Штаты вступили в войну с Ираном вместе с Израилем. Значит, у меня вопрос теперь. Считаете ли вы, что Трамп поступил правильно, вступив в эту войну? Вот сейчас, задним числом. Если вы считаете, что он правильно поступил, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он совершил ошибку, наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают. И телефон студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Ерболинец, ты знаешь, что ты
0: лет? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Владимир Александрович, это Илья. Ну, во-первых, хочу поправить вас чуть-чуть. Никакая это не война, а это воистину специальная военная операция. Понимаете? Война бывает тогда, когда армия на армию, там, и тогда флот на флот, а здесь ничего такого нет особенного. Это просто военная операция. Теперь, был ли прав господин Трамп? Господин Трамп был абсолютно прав. Просто он малость запоздал с этой операцией. Ее надо было делать еще во времена президента Обамы, которому я это предлагал, но этим он еще русский язык, который не выучил, Обама, я имею в виду. Он меня не понял. Ну, Трамп это все сделал, но остановился. И далее, Владимир Иванович, при всем уважении, мне кажется, когда вы говорите о 70% сохраненных баллистических ракет у Ирана, вы малость, так сказать, загнули. Почему? Объясняю. Значит, я, конечно, не такой шибкограмотный, как Глеб, но 8 классов я закончил без троек. И поэтому я могу сказать, что спрятать баллистическую ракету от посторонних глаз гораздо труднее, чем спрятать, намного труднее, чем спрятать, допустим, задницу Аятоллы Хомейни от израильского Моссада. Так вот, для того, чтобы прятать Аятоллу, не надо было особого, так сказать, ума. Их надо было просто на носилках переносить туда-сюда и все. А политическую ракету просто так, с коленки, запустить невозможно. Понимаете, для этого нужно иметь комплекс оборудования, ее хранить надо, ее обслуживать надо, потому что они тоже нуждаются в смазке и так далее. То есть, короче, когда вы говорите о 70%, у меня вопрос, откуда у вас эта цифра? Вы ее взяли из иранских источников, но ведь мы все знаем, как старшие ребята мне рассказывали, у мусульман, мракобесов, вернее, обмануть неверного считается просто доблестью, поэтому верить им на слово я бы никому не советовал. И последнее. Владимир Александрович, если позволите. Вчера один человекообразный голос заявил, что в России нет фашистского режима, потому что во власти имеется некоторое количество евреев. На это я могу сказать следующее, что знаменитый журналист и оратор, который впоследствии стал... значит, руководителем Италии, именно Бенито Муссолини, у него, он основал партию, которая так и называлась, фашистская, от слова «фашо». Итак, но у него в этом правительстве было немало евреев. И пока немецко-фашистские захватчики не оккупировали Италию, евреи в этом правительстве работали на благо страны. Поэтому участие евреев в правительстве не означает, что режим не фашистский. А в России именно махровый фашистский, классический фашистский режим. Спасибо, Владимир Александрович.
0: Подождите, не уходите.
3: Да, никуда. Значит, не уходите.
0: Вы мне задали вопрос, откуда я взял информацию о 70%. Да. И вы тут же сами ответили на этот вопрос. Я взял эту информацию из иранских источников. Почему вы так... Откуда вы это знаете? Откуда вы это знаете?
3: Но если мы знаем, что у них 70% сохранено, значит, мы знаем, где они их хранят, понимаете?
0: Не, я не понимаю, откуда вы взяли информацию о том, что я взял эту информацию в иранских источниках. Я когда-то
3: говорил. Я предположил. Нет, боже упаси, я не утверждаю.
0: А, вы предполагаете. То есть это не точно, вы просто предполагаете. Окей. Значит, я вам ответил.

0: в том, что они правы. И я, в общем-то, считаю, что это, между прочим, это заложено в природу политических дебатов. Она основывается не на знаниях, а на эмоциях. И наша вовлеченность в политику, она стала для массы людей заменой религии. Люди просто верят, и они знают, что они правы. В то время, когда они ни хрена не знают. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Вадим Александрович, это Людмила из Лейквуда. Об американском военном журнале я узнала очень давно, это был 94-й год. И я, конечно, хотела, чтобы мои мальчики были в Вестпойнтской академии, когда они росли. Так вот, я против того, была против того, чтобы Трамп втянул, ну, его втянул, Нетаньяху в эту войну. Вы знаете, Израиль маленькое государство, у которого нет конституции, и правит, и вы знаете, выкручивает всем руки. Поэтому патриотами надо быть и поддержать Трампа. Да, ему трудно, ему непросто. Мы не можем знать,
0: Okay.
1: что будет дальше.
0: Хорошо.
1: Мы не можем знать. Что вам
0: Мы
1: думать?
0: будем поддерживать Трампа, но мы ему скажем,
1: Поддерживать.
0: чем мы
1: Ну, мы
0: недовольны.
1: поддерживаем.
0: Хорошо, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Конечно же, там ошибся начав эту войну. Он руководствовался разведданными Израиля, а не ЦРУ. Ему же говорили, что не надо это делать. Вот. Ну, у меня один вот такой вопрос ко всем. Вот я бы задал иранским руководителям. За что вы хотите? Вы хотите уничтожить Израиль? И если хотите, то за что? За что именно? За то, что Израиль хочет захватить все ваши территории? Или просто вам делать нечего, просто хотите не евреев? Вот этот вопрос может журналисты задать иранскому? Вот. Или Трамп задал бы конкретно
0: Я
2: этим
0: передам, но
2: руководителям иранским?
0: безусловно. Я вам сегодня же пошлю имейл после передачи. Хорошо, спасибо вам
2: Пожалуйста,
0: за участие
2: сделайте.
0: в передаче. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я хочу все-таки дождаться от вас ответа. Вы старательно уходите от него. Я звонил пару раз. Забудьте Нетаньяху, Израиля. Может ли Америка допустить захват Ирана, Ближнего Востока и всех ресурсов Ближнего Востока? Что
0: Вы
3: Иран
0: мне
3: делает?
0: задавали этот вопрос раньше?
3: Да.
0: Я даже не
3: Вот,
0: помню такого
3: ну, не
0: вопроса.
3: важно, ответьте сейчас. Это
0: Ну
3: же
0: хорошо,
3: интересно,
0: а
3: на самом
0: как
3: деле.
0: еще? Давайте еще разочек. Может ли?
3: Но Иран захватывает уже десятилетиями захватывает Ближний Восток.
0: Как он
3: Вот.
0: захватывает его?
3: Это очевидно.
0: Он
3: Это же всем
0: десятилетиями
3: известно.
0: находится в рамках. Нет, мне это неизвестно. Иран, насколько я
3: Неизвестно.
0: знаю, все
3: Подождите, дайте я вам
0: время.
3: скажу. А Хезбалла, а Хуситы, а Ирак, а Ливан.
0: А, ну они. Да.
3: Это не влияние Ирана и фактически контроля Ирана над
0: Ну это, конечно,
3: регионом.
0: влияние, безусловно, только я не могу назвать
3: Но
0: это
3: Америка может
0: захватом.
3: допустить это? Америка может допустить? Это в интересах Америки допустить? Или можно проигнорировать, как ядерную бомбу Ирана, как вы говорили? Естественно, что это война Америки. И, во-первых,
0: У меня
3: если
0: нет,
3: наша...
0: не, я вам скажу так, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Не то, что я ухожу от этого вопроса. Я не знаю. Я не совсем понимаю, как вы ставите этот вопрос. И я не знаю, насколько он реален, рационален. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я считаю, что этот вопрос не как-то нехорошо сформулирован.
3: Почему не
0: Окей.
3: формулирован не
0: Ну, потому что я считаю, что я не уверен, что ваш вопрос имеет право на существование. Он нереальный, в моем понимании. Окей.
3: Интересно.
0: Это мой ответ.
3: Интересно.
0: Но есть масса, мы знаем массу исторических примеров, когда какие-то страны, пытались подчинить своему влиянию целые регионы планеты. Ну, допустим, как Советский Союз, он подчинил себе всю Восточную Европу, он пытался подчинить себе Китай, потому что там как бы родственная идеология, он пытался оказывать свое влияние в африканских странах, на Ближнем Востоке. Это все было, мы это все помним, при советской власти это все было. Означает ли это, что он захватить хочет эти страны?

0: Я не уверен, что тут слово «захватить» правильное, но понятно, что он хочет подчинить эти страны своим интересам. Это немножко другое. Но я вам хочу сказать, что на всякий случай этим занимаются все большие страны. И мы этим занимаемся. Мы, Соединенные Штаты, мы этим занимаемся. Мы подчиняем весь мир своим экономическим интересам. Для кого это большой секрет? Или я здесь говорю что-то скандальное? Но в странах попроще это делается военным путем, а в странах более развитых, как у нас, это делается военно-экономическим путем. То есть у нас, допустим, если у нас там 700 с лишним баз находится в 80 странах мира, то понятно, что у нас есть персональные отношения с руководством этих стран, где находятся наши базы, потому что мы как бы гарантия их легитимности. Но мы не захватываем эти страны, мы их подчиняем своим интересам через экономические и финансовые рычаги. Это происходит во всем мире. И когда вы говорите, что Иран хочет захватить Ближний Восток, то я вам говорю, он вряд ли его хочет захватить, но он пытается подчинить его своим интересам. Но это понятно, они же там живут. Они как-то видят это не так, как мы это видим. Я не знаю, что к этому добавить. Но слово «захватить» в данном случае я его не готов принять. Поэтому мне кажется, что этот вопрос, который вы мне якобы когда-то задавали, никогда в жизни этого не помню, что вы мне задавали его. Ну, это может быть такой senior moment. Я потому что не помню, о чем я вчера говорил с некоторыми своими знакомыми. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Вадим, доброе утро. На самом деле, я думаю, что вопрос стоял совсем по-другому. Трамп решил по-быстрому срубить немного денег, как говорили гопники в это время. Нетаньяху сказал, мы готовимся к этому, у нас все готово. Не хочешь ли ты присоединиться? И Трамп сказал, конечно, хочу. Мы быстро это все закончим и уйдем. Но потом он поменял свое мнение, после того, как это все произошло. И вот тут он сделал ошибку большую. Это мое
0: Ну
1: мнение.
0: да, ну я, слушайте, ну я на всякий случай бы не стал тут гопников вспоминать, но совершенно это очевидно, что Нетаньяху ему нарисовал какие-то радужные картины, и эти фантазии купил, хотя его люди, которые окружают его, говорили ему этого не делать. Но кто у нас дома? Начальник он
1: Но на самом
0: или
1: деле это не
0: какие-то?
1: фантазии. Это был вполне
0: Ну,
1: реальный вариант
0: что там
1: разрушить и
0: произойдет
1: уйти.
0: революция и там произойдет
1: Не,
0: смена
1: вот сохрани.
0: правительства, это была
1: Вот
0: фантазия?
1: это глупо. Вот это фантазия, абсолютно верно. А все остальное, почему бы и нет? Быстро закончить операцию и уйти. Так он забыл уйти. Вот в чем проблема.
0: Хорошо, окей.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам за участие в передаче. Ну, я не совсем понимаю, как уйти. Иранцы блокировали Ормузский пролив. Все. Они сделали то, что они должны были сделать для сохранения своего режима. Мы можем их за это, безусловно, осуждать, но их действие абсолютно логичным было, в моем понимании. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Никуда не уходите.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. «Дэвидсон Радио». Эксклюзивное размещение рекламы на «Дэвидсон Радио». Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
11: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня рамочное соглашение, подписанное Дональдом Трампом, и которая обещает золотые горы Ирану, который, как мы знаем, финансирует террористические организации, мечтающие стереть Израиль с лица земли. Значит, вот я хотел бы сейчас обнародовать первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. Первый и последний, потому что я хочу задать после этого другой вопрос. Значит, одобряете, вопрос был, считаете ли вы, что Трамп правильно поступил, когда он подключился к Израилю в войне против Ирана? Да, 71% считают, что правильно поступил. А, значит, 29% считают, что неправильно поступил. Ну, хорошо, теперь у меня к вам следующий вопрос. Это дает мне понимание того, что, ну, было так и раньше. Многие считали, что он поступил правильно. Значит, теперь следующий вопрос. Считаете ли вы, что Трамп должен был продолжать эту войну? Если вы считаете, что да, он должен был ее продолжать, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он не должен был ее продолжать, поступил совершенно правильно, то есть подписал это соглашение, то наберите номер 808-222-1132. То есть если он должен был продолжать эту войну, 888-222-1131. Не должен был, правильно сделал, что остановился, 1132. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Мне довольно трудно выразить одну мысль, но я знаю, что вы предложили мне подключиться и продолжить. Сейчас наша ситуация приобрела несколько иной оборот. И я хочу вот что сказать. У нас у обоих есть сформированное мнение, подход вот к этой очень серьезной ситуации. У вас негативный к действиям США, которые как бы пошли на поводу у Израиля, а у меня положительные. Но отмечу вот что. Не вы, не специалист в политике, вы профессионал в литературе, вы писатель. Я совсем не специалист, случайно заглядываю, потому что я не хочу быть слепым о судьбе страны, где живут мои внуки. А вот, скорее всего, нам помогают сформировать тогда, соответственно, те сведения, информация и влияние от тех, кого мы уважаем. У вас гуру профессор Миршаймер. У меня не гуру, а как бы святыня, это военный историк Виктор Дэвис Хансен. И я знаком с позициями обоих.
1: Он тоже у меня в списке гуру, между прочим.
2: Это ваше право, имея список, заглядывать в последнюю или в первую очередь. Я в первую очередь заглядываю, заглянули вы или нет. В Виктора Хансена позицию я не знаю. Она абсолютно диаметрально противоположна Миршаймеру. Он как культурный человек не приходит на какие-то личностные моменты. Он называет ту позицию мягко пацифистской. Хорошо. Речь идет вот о чем. Тут маленькая ремарка. Хорошо, чтобы мы не ушли с вами в полемику по этой ремарочке насчет вашей позиции и Миршаймера. Там есть и отличия. И прежде чем сказать, в чем отличие, они могут вас задеть, поэтому сразу это объяснимо.
1: Не заденьте, не волнуйтесь.
2: Хорошо, тогда коротко. У Миршаймера есть возможность развернуть широкое полотно, не только в неуважаемом мной Вашингтон-Посте, ну и в других изданиях, в Сабстаке, и особенно вот этого Тома Смитцера, или как вы назвали, который в основном больше привязан к Австралии, значит, и он может так, он не называет опасность появления ядерного оружия у Ирана невозможной. Он Он считает, что эта опасность реальна, только он отличается от, скажем, позиции США и Израиля. Это не две недели, это не два месяца. Она действительно может быть, и она наступит, но не скоро. Это его позиция. Вы называли это блефом. И я почему отношусь к этому мягко? Это совершенно другой подход, чем у Мершаймера. Ну, у вас формат такой, вам надо коротко выразить, нету времени, вы с многими позициями. Это была маленькая ремарочка, вы можете присмотреться внимательно и увидите, что есть это отличие. Я хотел сказать, что наши позиции с вами нельзя сблизить не потому, потому что они субъективны. У нас исходный подход противоположен. Объясню в чем, если сумею это сделать коротко. Вот, например, была у вас такая фраза, что, ну, это нормальное желание Ирана как страны приобрести ядерное оружие в виде примеры там Северной Кореи и другие, вот, их уже не тронут, потому что, а вот сейчас тем более будет это желание, оно же ведь объяснимо, потому что страна должна защищаться от того, что на нее могут напасть, что могут сменить режим, могут навязать ей свою волю и начать управлять ей. Вот, вот здесь как раз наше с вами коренное отличие. Дело в том, что крупные события всегда имеют какие-то причины. Только причины бывают уважительные и неуважительные. Я тоже считаю, что последние действия – это попытка и сменить режим, и изменить курс значит, этой страны Иран, но это было вынуждено. И причина Ирана, я заимею позицию, чтобы спастись, неверна, она неуважительна. Ирану никогда дистанционально никто не угрожал бы, если бы Иран вел бы себя как какая-то нормальная страна, которая хочет расцвета благополучия. Откажите, Иран. Хорошо, не надо мне ядерное оружие. Не буду я иметь не прокси таких, а такие, которые захватывают страны, типа Хизбалла и жалкое ливанское правительство. Вы считаете, что если бы Иран так сделал, Америка бы его давила, и Израиль бы его давил, да он бы, они бы оба, ну, Израиль точно повернулся бы спиной к Ирану. У Ирана нет экзистенциональной опасности для своего существования. Он, вот есть такой аналог. Представим себе, что группа грабителей хочет совершить ограбление. И даже начала ограбление, потому что у Ирана есть 1000 убитых американских солдат и многие другие подвиги. Можно назвать. И этот грабитель встречает сопротивление, на него обрушиваются с огнем те, кто защищает этот объект предполагаемого грабежа, и тогда действительно они хотят подавить, они хотят придавить этого грабителя. И мы не будем говорить, что этот грабитель должен, он тоже вооруженно отвечает, что он должен был лучше подготовиться, что он должен был иметь настоящее оружие нападения, и вот тогда бы ему не дали бы отпор. Я мог бы, по частным замечаниям, я мог бы объяснить результаты сегодняшнего вашего голосования, когда оно как бы полностью перевернулось. Два дня назад было 70 в поддержку того первого вопроса, и там 28 против, а сегодня все наоборот. Мы интерпретировали, по-моему, вы интерпретировали прошлое голосование, ну, то как одну только из возможностей. Я вам объясню, почему огромный процент был против, 70% как бы против Трампа. Они были против того, чтобы приостанавливать давление на Иран. Они, вот в чем суть. И сегодня это проявилось. Я подставляюсь, потому что я не знаю результаты вашего, вот последнего
1: запроса. А я вам сейчас скажу. Да ничего вы не подставляете. У нас, послушайте, погодите. У нас такие нормальные отношения, и тем более, что мне от вас скрывать, это смешно. Но вот сейчас последние данные моего антинаучного опроса, 75,5% считают, что Трамп должен был продолжать эту войну. Но эти 75,5% не понимают того, что ухудшение экономической ситуации на мировом рынке и у нас привело бы к тому, что у нас бы сменился состав Конгресса, и Трампа в очередной раз подвергли бы импичменту.
2: Правильно.
1: Только на этот раз это могло бы произойти.
2: Позиция, и да. Я считаю, что очень правильно. Мы должны иметь приоритеты и выстраивать их серьезно, что приоритетнее. Я тоже считаю с болью в душе, что Трамп поступил правильно, потому что надо спасать голову. А прическа, ну, это, конечно, такое красивое сравнение.
1: Ну, в данном случае прическа это был бы он. И ему, конечно, хочется спасти
2: да,
1: прическу.
2: Да, да. Нет,
1: послушайте, Олег.
2: Это вы были бы, если у вас есть внуки, точно мои внуки были бы. Если не принять меры и не проиграть в ноябре вот тем, во что превратилась демократическая партия, то беда была бы на многие годы, и вы меня не сверляете с этого. Да вы сами, по-моему, на этой позиции, но сейчас вы вынуждены быть в рамках. Ну, здесь смешались очень многие мотивы. И Трамп поступил по-великому. Он наступил на свое, на горло своего имиджа. Он старался приносить себя в жертву. Вот я вот так поставлю вот этого злохматого эгоиста.
1: Вы знаете, что вы хорошо о нем думаете. Вы думаете...
2: Олег, я вы не о нем думаете лучше... Как об общественной фигуре, а об исторической фигуре.
1: Ну,
2: как историческая фигура, он не себя спасает, сейчас он спасает страну, потому что он закапывает свой авторитет у своих сторонников. У меня очень много небольших замечаний. Может, когда-нибудь я соберусь и пошлю вам их, если останется предмет, потому что все как-то рассасывается, появляются новые серьезные соображения.
1: Ну, 100% новости смывают.
2: А можно спросить?
1: Окей, хорошо. Послушайте, Олег, одну секунду. Я вас не перебивал, вы хорошо долго выступали.
2: Да,
1: я вам хочу сказать одну вещь. Вот вы говорите там, ставите под вопрос, зачем Ирану нужно ядерное оружие, или Ирану ничего не угрожает, все в таком духе. Ну, то есть они руководствуются другими принципами. И у нас тут очень модно говорить об этом. Ну, они там все религиозные фанатики, и это как бы их главная идея, это воплотить в жизнь свои религиозные фантазии. Ну, хорошо, это легко. Есть какие-то вещи, которые легко всеми усваиваются, знаете, как хорошие витамины. Но если мы вспомним последнюю историю Ирана, она вся формировалась ЦРУ. Смена режимов, эти шахи, до шахов, это все деятельность ЦРУ. Поэтому совершенно понятно, что эта страна относится к нам, у них есть основания для того, чтобы нас не любить. Они знают, что мы постоянно вмешивались в их политику, постоянно, и меняли их режимы. Это то, чем мы занимались там. У них есть своя история отношений с нами. И поэтому понятно, что потом вспомните эту дикую херано-иранскую войну, ирако-иранскую войну. На чьей стороне мы были? Мы были на стороне Ирана или нет? У них есть основания нас не любить, мягко выражаясь, не любить. И у них есть основания считать, что мы представляем угрозу для их суверенитета. И мы действительно представляем угрозу для их суверенитета. Отсюда. И вы не можете этого не учитывать. Это все часть истории, мировой истории. Просто во многих разговорах эта тема как-то уходит на второй план, ее нету. И это не, тут речь не... Ну, хорошо, да, я Вадим.
2: Вадим, это опять в той же области оценочных рассуждений, где нельзя сказать, я прав, он не прав, и наоборот, это оценочное рассуждение. Я считаю, и это совершенно...
1: То, что мы меняли им режимы, это не оценочное рассуждение, это факт. Это исторический факт. То, что мы вооружали Ирак в войне с ними, это факт. Это не оценочное рассуждение, это факты.
2: Вадим, не про это, я же не против фактов. Вас еще, извините, в проекте не было, а я уже знал, кто такой Масадык, я намного-намного старше вас.
1: Нашли чем хвастаться.
2: Я не хвастаться, а то есть я не отрицаю факты. В моей жизни вообще не было случая, чтобы я когда-нибудь отрицал факты. Я хочу сказать, все можно акцентами поменять смысл. Вот вы сказали, у Ирана есть основания нам не доверять, а значит, я должен вооружаться, я должен дать отпор в любом случае, ядерное оружие. Это как раз есть то же самое. Да все наоборот. Иранские клерики, захватив власть, ищут любой повод сказать, мы будем вооружаться. И это хороший повод, где можно фотографировать. Но он только повод. Не было бы даже свержения Масадыка и прочих глупых действий, он все равно бы выдерживал свою генеральную линию. Я не знаю, называют ли они это наша задача создать халифат, как у Айсиса. Но, по-моему, то же самое. Они хотят стать гегемоном, подавить всякие Саудовские Аравии на огромном, обширном...
1: Ну, у них это в их ДНК. Они когда-то были империей, которая до Балкан дошла. Ну, конечно, у них это...
2: Вадим, почему вы забыли? Нет у них это в ДНК. Они отсекли персианскую весть. Это я никогда не соглашусь, что нынешние хозяева, ксир, хозяин Ирана, как-то уважительно относятся. Да плевали они на предыстор, они ее могут использовать. Но только но это,
1: а вы мне скажете, окей, одну секунду, Олег, одну секунду. Вы мне скажете, а все, что вы сейчас вот сказали, это не оценочное мнение?
2: Оценочно, я же сказал, почему у нас нельзя сблизиться. Я не критикую вас.
1: Да, потому что у вас своя вера, а у меня своя вера. Окей, Олег, я прошу прощения.
2: Да. Олег, все. Ну, спасибо, я прошу что прощения.
1: Ну, я еще бы слушал, но потому что, вы знаете, вы когда да. говорите, я перестаю работать, я начинаю, у меня да. отпуск да. начинается такой кратковременный, и я могу вам доверить микрофон, потому что вы говорите внятные вещи. Погодите, но я что хочу сказать, у меня тут передача заканчивается, поэтому я должен отобрать у вас микрофон. Большое вам спасибо за участие в передаче. Окей, по последним данным, 74% моих слушателей считают, что... Дональд Трамп должен был продолжать воевать. Ну, окей, хорошо. А 25% считают, что не должен. Ну, хорошо. Окей. Я не знаю, как бы все это кончилось на мировой арене при закрытом Ормузском проливе. Хорошо, и у меня осталось буквально 2 минуты до завершения передачи, и сейчас я хочу сделать одно такое просто как бы экстренное сообщение. Fox News нам сообщил о том, что федеральные власти назвали главой этого заговора по ликвидации Трампа и революции, и созданию революционной ситуации в стране Эбрахама Альвареса. Значит, кто это такой? Это нелегальный иммигрант из Мексики. Альварес прибыл в Соединенные Штаты как ребенок, и в 2014 году он получил от обамовской администрации право остаться, вернее, отсрочку от депортации. Если вы помните, это называлось DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA Program. И он получил, когда его виза B2 истекла, он в 2001 году, он, значит, отказался уезжать из страны, и мы имеем теперь то, что мы имеем. Но это, я все-таки склонен считать, что это какое-то такое занятное совпадение, потому что, ну вот, можно сказать, вот нелегалы какие, они тут у нас революцию хотели затеять. Но проблема в том, что у нас и местные кадры есть точно такие же, с точно с таким же свистящим ветром в голове. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. И на последние минуты оставляю вас с Биаджо Антоначчи из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
8: Борис Овезов,
7: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
8: Программа «Караван».
0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. На восстановление судоходства через Ормузский пролив могут потребоваться недели. Операторы, портовые власти и энергетические компании по всему Персидскому заливу находятся в режиме ожидания, поскольку ключевые вопросы логистики и безопасности по-прежнему остаются нерешенными. Наиболее вероятный сценарий предполагает поэтапное возобновление движения с применением какого-либо механизма управления трафиком, считают эксперты. Нерешенные вопросы при этом носят существенный характер. В частности, будет ли судам требоваться предварительное разрешение, ведет ли Иран плату за обслуживание, будут ли допускаться иностранные военно-морские эскорты, а также потребуется ли процедура разминирования в связи с наличием мин или других остаточных рисков. Департамент труда направил губернаторам всех штатов письма с требованием немедленно принять меры против мошенничества и злоупотреблений в программах страхования по безработице. В противном случае штатам грозит приостановка финансирования. Как и в большинстве предыдущих случаев, ведомство сосредоточилось на штатах, где у власти находятся демократы – Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке. После крупнейшей за последние два года атаки украинских беспилотников на Москву федеральные телеканалы посвятили последствиям налета лишь несколько секунд эфирного времени. «Россия-1» и «Первый канал» ограничились короткими сводками о сбитых дронах, а НТВ вовсе не упомянул атаку в утреннем выпуске новостей. Тем временем сама атака стала одной из крупнейших для Москвы за последние годы. Под ударом оказалась и Московская область. Власти сообщали о повреждении многоквартирного дома в Жуковском, а также частных и дачных домов в нескольких районах Подмосковья. Во время налета работу временно прекращали все аэропорты. В Шереметьево проводилась эвакуация пассажиров, доступ к терминалу был ограничен. Мировой суд Хайфы удовлетворил ходатайство организации ЯТЗР Лехавера, выдал срочный судебный запрет на продажу исторических артефактов эпохи Холокоста, выставленных на онлайн-аукционе. Речь идет о подлинной нашивке с желтой звездой Давида и документах об освобождении из лагеря, принадлежавших недавно скончавшейся паре, не оставившей после себя наследников. ЯТЗР Лехавер управляет музеем Холокоста в Хайфе и содержит приют, предоставляющий кров и помощь десяткам выживших в Холокосте. Максиму Галкину сегодня исполнилось 50 лет. По этому случаю он опубликовал новые снимки, а в комментариях под публикацией юмориста уже поздравили Кристина Арбакайте, Семен Слепаков, Варвара Шмыкова и другие. Галкин и Пугачева уехали из России в 22-м году после того, как Максим публично выступил против так называемой СВО. Сначала они с детьми обосновались в Израиле, а после перебрались на Кипр. Сейчас семья живет в Лимассоле.
7: Погода. На Дэвидсон Радио.
10: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 90 градусов по Фаренгейту, плюс 32 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Сегодня у нас 18 число. Вчера, после того, как Федеральный резервный комитет объявил, что банковский интерес остается на месте, причем Кевин Уорш уже поставил свой большой отпечаток на Федеральном резервном комитете. Он поставил его как реформатор. Во-первых, не впервые, но за последнее время в предыдущем 4 человека были не согласны. Сейчас они все проголосовали единогласно за то, чтобы оставить банковский интерес без изменений. Во-вторых, Кевин создал 5 комитетов, в которых они будут рассматривать разные вещи, включая Artificial Intelligence, один комитет. Второй комитет, как они должны рассматривать инфляцию, что и как происходит с производительностью труда, что и как происходит с работами. То есть он на самом деле будет смотреть точно и четко и распределяет обязанности, кто и что, зачем следит. Это во-первых. Во-вторых, мы поняли, что надо меньше слушать, что говорит Федеральный резервный комитет. Теперь они будут говорить намного меньше. Например, их стейтмент, то, что они сказали, состоял всего лишь из 130 слов вместо обычных 300 слов, которые делал предыдущий Федеральный резерв. Надо меньше смотреть за тем, что они говорят, и больше смотреть за информацией, которая поступает в экономических новостях. И это самое главное. Да, вчера упал на 507 пунктов 1%, 51493 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 91 пункт 1,2%, NASDAQ минус 355 пунктов минус 1%, третью транспортный индекс потерял 3% и Russell 2000 минус 0,7%. Сегодня Brent упал на 91 цент, $76.38 стоит 1 баррель Брента. Золото 4276 долларов 10 центов, минус $105.30 за одну унцию серебра, минус 3,70. 67 долларов 60 центов стоит унция серебра, 1 евро равен доллар 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,234%. За 10 лет можно получить 4,439%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,864%. За границей сегодня Англия минус 0,9%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,15%, Швейцария минус 0,4%, в Азии японский Никей прибавил 0,2%, Шанхай минус 0,4%, Гонконг минус 1,6%. Наша биржа сегодня откроется в хорошо положительном направлении. Dow Jones показывает плюс 275 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 68 и Nasdaq плюс 510 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Apple надо покупать, NICE надо покупать, Imix Biopharma надо покупать, IRN надо покупать, Targa Resources надо покупать, Endeavor Pharmaceutical будет вести себя хорошо, Abermale надо покупать, Amazon покупать, Marvell будет вести себя хорошо, новый таргет 385 долларов, ранее был 260, Micron надо продолжать покупать. Продолжать покупать. Cora Holdings, Latam Airlines покупать. Palantir надо покупать. Talon Energy покупать. Nike положительная статья. Intuit надо теперь держать. SpaceX, одна из компаний сказала, что SpaceX надо покупать. Но они смотрят на 27-й год. На 27-й год, первый квартал 27-го года. Так что будьте осторожны. SME будет вести себя хорошо. Praxis Precision Medicines тоже будет вести себя хорошо. Unicare хорошо. Еще одна компания сказала, что SpaceX будет вести себя хорошо. Но опять они смотрят на 5 лет. Они не смотрят, что будет, извините, завтра, послезавтра или через месяц. Они смотрят на то, что будет через 5 лет, так что не торопитесь это делать сегодня. И Salesforce надо покупать. Цены, которые изменились сегодня с утра. Intel поднялся на 9%, они заключают сделку с Apple. Marvell Technology плюс 7%, Lam Research Applied Material плюс 5%, Western Digital плюс 5,6%, Micron, SanDisk поднялись на 4% каждый, Pfizer упал на 1%, SpaceX упал на 1,2%, Accenture упала на 13%, Carnival плюс 3%, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Lines плюс 2%, United Airlines, Delta American Airlines плюс 2%, все аэролинии, Smith & Wesson подскочил на 14%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам, включая недвижимость. Мы всегда будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
12: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 5692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Киев, Нью-Йорк. С Матвеем Ганопольским.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Матвей Ганопольский. Начинается программа «Киев-Нью-Йорк». Конечно, я хочу вам сказать, что желание у меня было сегодня сказать так. Тегеран-Нью-Йорк. Дело в том, что вы знаете, что стало известно, просочилось, несмотря на неудовольствие Дональда Трампа, вот то самое, что будут подписывать 19 числа. Вот этот то ли меморандум, то ли договор, трудно это сказать. И, конечно, не знаю, более странной истории, честно говоря, я не видел. Странностей тут несколько. Во-первых, я понимаю, что Трампу нужно как-то это все элегантно закончить, да, и заняться Украиной или не заняться, но вот как-то выйти из этого положения по Ирану. Но текст, который вам, безусловно, на волнах Дэвидсон Радио будут читать, просто у меня нет такой возможности, говорит удивительное. То есть воевали, ушли, оставили ядерное оружие под обещание не делать ядерную бомбу, а теперь еще и 300 миллиардов будут собирать. В общем, короче говоря, мне тошнит, когда я слышу такие вещи, что Иран выиграл эту войну. Он, конечно, не выиграл эту войну, он остался при своих, но при всех своих, потому что мы с вами понимаем, что иранские обещания не стоят выеденного яйца. Но, к сожалению, заниматься этим вопросом я не могу, потому что передача все-таки у меня называется «Киев-Нью-Йорк». Безусловно, в Киеве это удары по Лавре, это ожесточение украинской позиции, это невероятно злой Зеленский, потому что это такая, знаете, то, что называется новый этап войны. Война городов, как сказал политолог Пастухов. Ничего хорошего это не дает. Ну и пошел ответ, ответный удар, он значимый. Те, кто жили в Москве, знают, что такое Капотня. В Капотне находится крупнейший комбинат, который обрабатывает нефть, и такое НПЗ, это очень все серьезно, туда попали, несмотря на российское ПВО. В общем, короче говоря, все пределы, как любят иногда говорить бизнесмены. У меня все пределы. Что же мы имеем в результате? Мы имеем в результате, мы сейчас будем слушать Максима Каца. Вот, в принципе, тут важное событие. Выборы в Государственную Думу. Их Путин назначил на 20 сентября. Но обстоятельства складываются не в пользу Единой России. Цены на нефть растут. У ФСБ свое представление, как нужно проводить выборы. На этом фоне набирает популярность партия «Новые люди», что выражает недовольство людей происходящим в Российской Федерации. Ну и вы знаете, огромные проблемы в Крыму с горючим. И с этим тоже надо что-то делать. И были ограничения в Москве, но сейчас компания «Татнефть» их сняла. Но Крым, по заявлению украинцев, они хотят превратить его в остров. Ну, извините. Сложная история. Об этом всем вам рассказывает Максим Кац.
15: Новость, без которой нельзя начать наш сегодняшний разговор. Вчера по главному для всего московского региона НПЗ в Капотне прилетел беспилотник. Какие именно там разрушения, это, как всегда, область спекуляции. Все, что мы знаем точно, завод работу приостановил и ярко горел. Сложно вообразить в России какую-то большую ненормальность, чем прилет по НПЗ прямо в Москве. Именно такая степень ненормальности, ставшая нормой, это фон, на котором пройдут грядущие выборы в Государственную Думу. Владимир Путин как раз вчера назначил эти выборы на 20 сентября. Нынешняя электоральная кампания происходит в беспрецедентно плохих для режима обстоятельствах. Собственно говоря, прежде чем описывать предвыборную ситуацию, стоит сделать краткий обзор этих обстоятельств. Ну, кроме, собственно, горящего НПЗ в Капотне и других подобных. Первая и самая плохая новость для путинской системы за последний месяц, которая будет иметь максимальное значение как раз к осени, это примирение Дональда Трампа с Ираном. Ведь как только об этом перемирии, об открытии Ормузского пролива стало известно, достаточно достоверно, мировые цены на нефть ожидаемо сразу пошли вниз. Важно понимать, война США с Ираном, закрытие Ормузского пролива, прилеты по крупнейшим авиационным узлам Ближнего Востока, в первую очередь по аэропорту Дубая, рекордные цены на нефть, которые держались больше 100 дней. Все это события, которые задним числом отменить нельзя. Бардак на рынке нефти, выраженный в резком росте цен и локальных дефицитах топлива, продолжался целый квартал. И компании, которые успели за это время разориться, завтра обратно не откроются. Самый известный здесь пример – американский лоукостер Spirit Airlines. Инвестиции, которые в это время не были сделаны, обернутся отсутствием рабочих мест и сокращением совокупного спроса. Инфляция, которая за это время успела разогнаться на всех ведущих рынках, в США и Европе в первую очередь, не отменится. Цены уже выросли, потребление и экономический рост точно сократятся. Сейчас продолжим. Сначала напомню, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу ограничений интернета, а также сделали наш собственный рейтинг VPN-сервисов, который ежедневно обновляется. И вы можете посмотреть, какой сервис на данный момент работает лучше прочих. Итак, произошедшее назад отмотать не получится. Те рейсы, которые авиакомпания Lufthansa уже изъяла из маршрутной сетки, за которые уже вернула деньги, немедленно не вернутся. А значит, пилоты, бортпроводники, наземные техники, все причастные отработают меньше часов, получат меньше денег, меньше будут потреблять. Перестать заливать керосин в глаза, чем в масштабе глобальной экономики занимался Трамп целых 3 месяца, это дело хорошее. Но если вы перестали такое делать только вчера, это не значит, что завтра ваш организм восстановится. Если экономика еврозоны закончила квартал в чистой рецессии, то некоторое время произошедшее продолжит сказываться на инвестициях, на занятости, на потреблении. Будет влиять и на спрос на нефть в том числе. Да, рост – это естественное состояние мировой экономики. Она очухалась после ковида, очухается и после Трампа. Но это произойдет не за квартал и не до конца года. Цена на нефть же – это в первую очередь производная от ее потребления. Потребление же нефти – производная от роста мировой экономики. Поэтому вполне разумно ожидать, что в ближайшие месяцы цены просядут ниже довоенного уровня. Ведь с одной стороны на рынок хлынут небывалые объемы нефти, а с другой – потребители продолжат очухиваться от понесенного за 3 месяца ущерба. 60 довоенных долларов – это была равновесная цена для глобальной экономики в довоенном ее состоянии. Цена, с учетом того, что Иран находится под санкциями и не может полноценно торговать нефтью. Равновесная цена для большего потребления и меньшего производства, чем будет сейчас. Почему нам настолько важны именно несколько ближайших месяцев? А потому что российское государство подходит к выборам. Причем с проблемами по всем направлениям. С очень неуспешной войной. С фронта приходят только плохие новости. Даже номинальное продвижение остановилось. С дефицитом бюджета, который явно вышел из-под контроля, превысив все плановые значения. С ростом цен, с топливным кризисом, с отключением связи и блокировками интернета. Перечислять через запятую можно еще долго. Тут все знают. Но единственная хорошая новость была в том, что Путин внезапно стал получать избыток бесплатных нефтедолларов. Это не особо помогло. Бюджет, сверстанный исходя из 59 долларов за баррель, только наращивал дефицит даже в те месяцы, когда нефть устойчиво держалась выше сотни. Что говорит о том, насколько правительство при планировании бюджета неадекватно оценивало экономические перспективы этого года. Тем не менее, какое-то количество бесплатных нефтяных миллиардов точно лучше, чем их отсутствие. Тем более, когда правительство пытается какие-то уж совсем смехотворные гроши наскрести. Десятки и сотни миллиардов рублей. Каждый лишний миллиард долларов, ну, совершенно точно не лишний. Сложно оценить, какой был бы дефицит в апреле-мае, насколько больше пришлось бы одалживать по ОФЗ, если бы этой нефтяной премии не случилось. Но теперь ей придет конец. Нефть дешевеет прямо на глазах. Не будет никаких причин для временного ослабления санкций, введенного на период кризиса, и вернутся издержки теневого экспорта.

этой и без того непростой ситуации прилагаются специфичные представления Второй службы по защите конституционного строя ФСБ о том, как следует готовиться к выборам. У этих ребят никуда не денется детская травма от умного голосования. Они будут носиться с топором по интернету и блокировать все, что пока не успели заблокировать. Любой сервис, где есть хоть что-то похожее на чат, включая игры по типу «Три в ряд». Это все кандидаты на блокировку. А то еще, не дай бог, узнают, что на Авито некоторые граждане друг с другом общаются через кота. Если будет момент, когда от российского интернета постараются оставить рожки да ножки, сделать его непригодным для использования без коллекции VPN, то случится это ровно под выборы, чтобы отдельно порадовать избирателей. Зловредная агитация беглых врагов народа, бессмертный замысел Алексея Навального будет мерещиться за каждым предложением с прогнозом погоды. От холодильника до навигатора. Все, что может ходить в интернет, это потенциальная лазейка для врагов. Введение сбора на электронику, повышение коммунальных платежей, все плохие новости, которые правительство может отложить на после выборов, оно постаралось туда отложить. Но урезонить защитников конституционного строя, не дать им выбесить избирателей окончательно, на это власти нет ни у правительства, ни у администрации президента. Выборы будут проводить как спецоперацию, и председатель ЦИК этого особо не скрывает. Им придется совершить почти невозможное. Убедить людей, что они еще 5 лет мечтают жить в режиме, где спецоперацией является все. Где нет вообще никакой жизни в нормальном режиме. Где везде и все чрезвычайная ситуация. Проведение праздника в центре Москвы. Парад Победы – спецоперация. Обеспечение топливом заправок – спецоперация. Поиск денег на текущие счета правительства – спецоперация. Нужно ведь забирать у кого-то бизнес, как-то в аварийном режиме его продавать. Чем не спецоперация? Почему отменили военно-морской парад в Питере? Потому что, говорит государство, сейчас такие времена, что не до этого. Любой гражданин тут не может не задуматься. А будут ли какие-то другие времена? Будут ли какие-то такие времена, что ты покупаешь билеты с Шереметьево в Стамбул, в Сочи, в Новосибирск, неважно куда, и точно знаешь, что улетишь, что аэропорт не закроется, что самолет не придется отправлять на запасной в Питер, что ты не будешь спать сутки на полу терминала? Будут ли какие-то такие времена, что ты едешь по делам, и прямо посреди какой-нибудь хорошей московской трехуровневой развязки у тебя не отрубает связь и навигацию? Потому что в Чертаново решили провести фестиваль варенья, и это теперь тоже спецоперация. Будут ли какие-то такие времена, чтобы гражданин знал, я могу заправиться в любой момент, и мне не надо запасать топливо впрок? Чтобы он, как раньше, мог об этом даже не задумываться. Чтобы бензин в баке не был его персональной спецоперацией. Вот какие такие времена наступят, когда начальство перестанет без конца рассуждать, как бы забрать деньги у граждан? Может, появятся какие-то другие экономические новости, кроме новых налогов? Может, люди будут уверены, что банк через 2 года отдаст им депозит деньгами, а не обещаниями заплатить когда-нибудь после войны? Когда мы говорим про выборы и про рейтинг «Единой России», надо помнить главное. Власть не может предложить людям возвращение к нормальности. Даже на уровне обещаний, на уровне формальной программы не может. Идея о том, что вот это все должно закончиться, что мы живем как-то неправильно, с этой войной, блокировками, ростом налогов, бесконечными запретами и ограничениями, и жить надо как-то иначе, такая идея не может быть выражена в программе правящей партии. Это лютая оппозиционщина на грани с уголовщиной. Тут явный конфликт политтехнологии с реальностью. Любой человек, который откроет опросы, сделает вывод. Люди хотят прекращения войны, без разницы на каких условиях. Людей бесит цензура и отключение интернета. Люди реально переживают за свое экономическое будущее. Но ни о чем из этого «Единая Россия» говорить не может. Единственное предвыборное предложение заключается в том, что все будет продолжаться как есть. И все понимают, что продолжаться как есть, значит становиться хуже. Естественно, в такой ситуации любое предложение, которое хотя бы выглядит альтернативным, сразу же привлекает большую симпатию. Даже если предложение это выращено в пробирке Кириенко в абсолютно стерильных условиях. Что такое партия «Новые люди», которая по опубликованному вот этому Зеленским прогнозу должна к выборам взлететь? А это такой союз правых сил курильщика. Суббренд администрации президента, который типа должен нравиться городскому среднему классу. У путинского режима есть одна понятная родовая

0: травма. Россия в высшей степени урбанизированная страна, которая уже очень давно живет в постиндустриальной экономике. Средний россиянин обитает в крупном городе с населением от 500 000 и больше. Средний россиянин занят в сфере услуг. При этом, если мы послушаем, о чем говорит Путин, и представим, кому бы это могло быть обращено, то обнаружим, что разговаривает Путин и вся его система с Россией рабочих и крестьян. Вот эта вся неоконсервативная тягомотина, борьба за традиционные ценности, запрет абортов, гомофобия, демонстративная религиозность, национализм – это все направлено на избирателя, который в России составляет абсолютное меньшинство. Типичный россиянин – не рабочий с УВЗ и не кубанский крестьянин. Типичный россиянин – это менеджер по продаже финансовых продуктов из Москвы, Питера или Екатеринбурга. Интересы этого человека не то что не имеют политического представительства. В России ничьи интересы его не имеют. Но повестка дня типичного россиянина даже никем не проговаривается. Власть, которая очень сильно не любит городских хипстеров и ждет от них подвоха, правит в стране, где городских хипстеров львиная доля населения. Не надо быть великим политтехнологом, чтобы увидеть это противоречие. Всем понятно, любая политическая сила, которая пойдет разговаривать с горожанами о проблемах горожан, о налогах, тарифах, застройке, экологии, коррупции, о малом и среднем бизнесе, свободе слова, доступности жилья, защите прав и так далее, не об Америке, молитве и посте. Такая сила без особого труда станет властью. Ровно поэтому, начиная с 2011-го, на каждых выборах есть специальное праволиберальное чучело. Михаил Прохоров и «Правое дело», Борис Титов и «Партия роста», теперь вот Владислав Дованков и «Новые люди». Все эти партии и лидеры нарочно максимально безлики. У них всех харизма продавца из МВидео. Они все за километр обходят любую чувствительную тему. Они демонстративно лояльны и делают все, чтобы за них никто, не дай бог, не проголосовал. Их программа всегда очень абстрактна. Типа «Мы за бизнес» или «Мы за технологии и интернет». Никогда не будет никакой конкретики. Никогда такая партия не скажет, что лучший способ помочь малому, среднему и крупному бизнесу просто разогнать ФСБ нахрен без остатка, а здание на Лубянке превратить в музей, что станет прекрасной экономической реформой. Ничего такого они не скажут. А то, чего доброго, можно еще и выборы случайно выиграть. У каждой партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки, а партия горожан должна быть максимально ни о чем. Но именно вот эти «ни о чем» в текущих условиях становятся довольно опасным. Это какой-то привет из 2010-го, из мирного и безопасного времени. У нас был президент Медведев, тумбочка из Икеи в теле человека, который просто говорил какие-то правильные вещи, ни к чему не призывал, империи не строил, ядерной войной не грозил. Разговаривал не как ожившая мумия, а как сосед по офисному столу, как приятель в баре, как нормальный современный горожанин. Абсолютный хит российского проката того года – фильм «О чем говорят мужчины». Четыре мужика в течение полутора часов обсуждают, как изменять женам, не привлекая внимания санитаров. Этим исчерпываются их проблемы в жизни и их стремления. Таков герой нашего времени. Не зэк, ушедший на СВО, а состоятельный офисный работник, самая большая проблема которого – дочь уронила горшок. Горшок упал на пол, не беспилотник на балкон. Хорошие ведь были времена, когда было ни о чем. Безо всякой движухи. Когда мы знали, что в Орловской области есть село Бельдяшки, а о том, что в Запорожской области есть поселок Малая Токмачка, не знали. Очень понятно, почему именно популярность новых людей сейчас растет. Это максимально выхолощенная партия, безликая, как китайский смартфон. Но именно это делает ее артефактом прекрасной России прошлого, где никто не собирается с Америкой мир делить, с Литвой воевать, где никто не ждал мобилизации. Зато доллар был по 30, а новый Ford Focus стоил меньше 500 000. Когда каждый день новая трагедия или ожидание новых трагедий, скучные, немногословные люди в костюмах, а не в камуфляже, становятся очень привлекательным предвыборным предложением. Хотят они им быть или нет, уже не важно. А главное, предложение это легально и встроено в систему выборов, которую власть сама для себя придумала. Новые люди – это как салат в Макдональдсе. Макдональдс существует не для торговли салатом. Он существует, чтобы набить вас сахаром и жиром. Но салат заказать можно, по морде за это не дадут. Голосование за такую партию, агитация за нее – это не поход на митинг. Не банковский перевод экстремистской организации, но абсолютно легальное дело. Выбор из предложенных самой же властью вариантов. Если же ситуация к 20 сентября дойдет до некоторой ручки, а она, судя по всему, собирается до нее дойти, если в открытых урнах обнаружится результат настолько аховый, что его придется полностью переворачивать, не только в Москве, как 5 лет назад, а по всей стране, если окажется, что «Единая Россия», партия под слоганом «Россия может воевать еще 20 лет», займет на конкурсе лузеров второе место, не сможет изобразить даже номинального большинства в созданной под себя системе, все это станет готовой почвой под новый 2011-й, под большой конфликт общества с властью. Только тогда у власти было денег больше, чем она могла потратить. Не было затяжной неуспешной войны, не стояли очереди на заправках, не горели заводы, не звучала воздушная тревога каждый день, бюджет не был на грани дефолта. Тогда людей разозлило то, что их обманули. Но их жизнь все равно становилась лучше и богаче. Стабильность действительно выглядела более привлекательной, чем революция. На улицах Москвы митинговали злые, но благополучные люди. Сейчас власть не может предложить никакой стабильности. Сейчас граждане, пусть на интуитивном уровне, но понимают, если выборы для начальства пройдут тихо и спокойно, то оно вконец охренеет. Все, что оно опасалось делать от мобилизации до конфискации вкладов, все это из ушей полезет. Если есть момент, когда безо всяких гарантий, но можно попытаться пошатнуть ситуацию, показать системе, что она уже не имеет опоры и стоит обеими ногами над пропастью, то это именно осенние выборы. Выборы, к которым режим подходит в ситуации идеального шторма, когда почти все плохое, что могло случиться, как раз и происходит. Моментом этим обязательно надо пользоваться. Явно падающую «Единую Россию» надо подтолкнуть. Когда будет еще один такой момент, в котором все обстоятельства, все тренды так идеально сложатся, мы не знаем. Мы не знаем, когда еще получится заставить режим совершить все самоубийственные ошибки. Но сейчас такая возможность появляется, и надо ею пользоваться.
1: Это был Максим Кац. Сейчас мы сделаем паузу. Вы послушаете новости на Дэвидсон Радио, и после этого будет небольшая реклама. А после этого вернемся.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. А на лунном календаре число 5. Луна растущая и находится в знаке Льва. Символ дня – единорог. Сегодня все удается, если вы проявляете творческую активность и стремитесь к достижению цели. Сегодня все прекрасно усваивается – и знания, и пища. Наша пищеварительная система сегодня справится с нагрузкой гораздо лучше, чем другие дни. Но все же старайтесь не переедать. А еще можете смело отстаивать свои принципы, убеждения, идеалы. Это вам удастся с блеском. Овны сегодня в центре внимания. День благоприятен для общения с самыми близкими. Диеты противопоказаны. Старайтесь не переутомляться. Возможно, получение важной информации. Тельцам звезды советуют сегодня ограничить потребление горячительных напитков, отказаться от участия в рискованных проектах и не вспоминать ни одного сложного периода жизни, только позитив. Сегодня многие представители знака близнецов будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Будьте осторожны на дорогах, а важные дела записывайте, память может подводить. Ракам необходимо пообщаться с мудрым человеком и поделиться наболевшими вопросами. Сегодня неподходящий день для споров и выяснения отношений. Львы находятся на пороге больших приятных изменений. Настроение партнеров по браку или избранников заставит немного поволноваться. Предложите заняться приятным совместным делом и забудьте про обиды. Девы сегодня в центре внимания. Вами довольны, ваш труд будет отмечен. У одиноких возможно судьбоносное знакомство, особенно у тех, кто в активном поиске. Весы сегодня почувствуют прилив сил и повышенный эмоциональный тонус. Не реагируйте на несправедливые высказывания из ближайшего окружения и всю энергию вложите в домашнюю работу. Скорпионам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми друзьями. Сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. Если стрельцы наметили на сегодня важные дела, то можете смело воплощать их в жизнь. Звезды предвещают вам удачный исход и успех во всех начинаниях. Козероги могут вкусно и плотно поесть в кругу самых близких людей. Тем более, как утверждают звезды, у многих будет для этого повод. Удачно сложится сегодня день у водолеев. Звезды прогнозируют получение приятной новости, которая вселит надежду. Но не слишком возрадуйтесь и пока не делитесь ни с кем, дабы не спугнуть удачу. Рыбы будут практичны, настойчивы и скрупулезны в работе. Удачный день для оформления финансовых сделок и заказов онлайн. На любовном фронте все спокойно. Эмоциональные взрывы сегодня не предвидятся. Дорогие друзья, все в этом мире имеет начало и конец. Рубрика наша завершена. Я искренне желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой. Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Четверг, 18 июня, в 4 часа, в эфире Дэвидсон Радио, программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?» Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня, вместе с ведущим Михаилом Братславским.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Киев, Нью-Йорк.

0: Это вторая часть программы «Киев-Нью-Йорк». Сейчас будем слушать Фейгина и ведущую 24-го канала украинского Альбину Підгіряк. Что интересно в том, что вы сейчас услышите? Они разбирают вот этот вот Крым, который без горючего и без много чего становится островом. И, ну, действительно, воевали-воевали россияне и довоевались до этого. Давайте послушаем. Итак, Фейгин и ведущая Альбина Підгіряк.
1: Для россиян сейчас есть выход. Знаете, поступила неплохая идея покупать лодки резиновые на Алиэкспресс и уезжать из Крыма как можно скорее. И на самом деле очень много россиян сейчас записывают видео, что они будут возвращаться в Россию, хотя там много чего уже настроили в Крыму. Вы как видите, что ждет Крым?
2: Не, ну это ирония, но с другой стороны, да. А собственно, что там делать? Какая там жизнь? Вот просто мне интересно. Ну да, ты искупался зимой, там, то есть, извините, летом. А дальше-то что? Вообще Крым – это вообще глубоко необустроенная территория. Особенно в условиях войны. Особенно в условиях войны, потому что он географически отделен. То есть даже если вы его захватили, это еще не значит, что там можно наладить нормальную жизнь. Вот я уже приводил пример, там, знаете, детские лагеря в Крыму. Понимаете, отправляйте, говорит, детские лагеря. Отлично, там, что там, Мартек, Шмартек, вот, и так далее. Погодите, вы серьезно, что ли? Тут дроны летают, тут люди гибнут и так далее. Война идет за несколько сот километров. То есть это борьба с реальностью, вот непринятие ее. Или уж, я не знаю, там, неважно, никого не жалко, пусть едут, пусть и так далее. То есть россияне, они, в общем, наименее ценные члены общества, поэтому их можно в расход пускать. Ну, то есть, грубо говоря, Путин в Крыму не отдыхает, чиновники в Крыму не отдыхают. Они прекрасно понимают, чем это чревато. Вот. Ну, а что касается рядовых, ну, так там вообще ловить нечего, понимаете? Расчет был, что регион будет как-то развиваться, там туризм, курорты, там и так далее. Я вот в Крыму бывал за всю жизнь там несколько раз, вот буквально когда защищал Ильми Умерова, вот, замруководителя крымско-татарского народа. А так, в общем, мне Крым и не сдался, как и большинство россиян, по большому счету, потому что, ну, просто кто хочет, тот едет, кто не хочет, тот не едет. Ну, как бы Крым не лучше... место для отдыха само по себе, быть может, да, для россиян, потому что, ну, большие расстояния, ехать туда-сюда, не говоря уже о том, что это чужая территория, после оккупации, значит, туда ехать не надо, и никому не надо было ехать. И мы всегда их отговаривали, говорили, не вздумайте не то, что там покупать жилье, обзаводиться бизнесом, вообще прекратите думать о том, что там жить или еще что-то. Вообще даже просто как турист туда ездить, не надо этого делать. Ничего хорошего там не будет. От того, что Путин вам за 50 миллиардов мост построил, это не значит, что вы будете там жить, как в Москве. А некоторые потянулись, понимаете? Вина какие-то делают, что-то там такое, изобретают, придумывают. Вот. И сейчас вдруг их догнала реальность. Догнала. Ну, разумеется, гражданскому населению тут надо валить. Во-первых, пришлому элементу. Те, кто из внутренней России, из глубинки приехали туда, вам надо сниматься, уезжать. Я думаю, так оно и будет происходить, с неизбежностью. Медленно, там, не быстро или быстро, но это уже вопрос, который там дискуссионный. Там, надо ли быстро сниматься или надо тихо перевозить все. Но в целом жизни там не будет никогда. Никакой. Поэтому им надо уезжать. А они превратят это в военную базу. Ну, военнослужащий народ неприхотливый, понимаете? Что их лечить там будут или кормить будут? Где с топливом обеспечивать? Армия, она есть армия. Он превратится Крым до конца войны в военную базу. Понимаете, такую? Где вечная война. Такая или сякая. Ну и потом, поймите, Крым в контексте идущей войны, но новой войны, когда, главное, не танки, которые ворвутся в Крым через Чонгар, а беспилотные причины-то нет, препятствий нет как для ведения боевых действий. Поэтому Крым – это такая же килл-зон, просто она расширенная. Не 20-30 километров от линии фронта, а будет 200 километров, такая же будет килл-зон. Ну и что это за жизнь такая? Поэтому, да, изоляция Крым чревата, нужен последний как бы шарик в лузу. Нужно разбомбить мост Керченский. Тогда все, конец. Там на резиновых лодках или вплавь, это уже кому как, там на плотах, я не знаю как. Но Крымский мост, да, если опоры моста будут, основание моста в нескольких местах чувствительных Крымского моста уничтожены, то делать там больше нечего. Ну, на баржах, паромах как-то их вывезут, хотя их тоже обстреливают, между прочим, беспилотники. Поэтому, да, я думаю, что процесс этот будет по нарастающей идти. Кстати сказать, летом уехать проще, чем зимой. Зимой это гораздо тяжелее, поэтому населению-то надо уже сниматься оттуда.
1: А вы говорите, там может быть военная база. А как там может быть военная база, если сказал Мадяр, что Крым в ближайшее время просто изолируют? То есть я даже не представляю, как там российские оккупанты могут находиться.
2: Ну а как? Вы им прикажете, они будут там находиться? Население не могут приказать, оно может уехать.
1: Ну, я имею в виду, там же то есть, если действительно будет полная изоляция, то там никакого там ни подвоза топлива, ни продуктов, ну ничего же не будет, там ни боеприпасов никаких, ничего.
2: Я не могу за них решать. Ну, понимаете, солдаты-то не спрашивают. Все, остаешься здесь. А я как? Объявишься гранатами, ляжешь за пулемет. Ну, я условно, я утрирую. Он не может сняться и уехать. А гражданское население чего ждет? Они ждут чего? Чтобы в них дрон попал? Ну, как бы мы об этом. Что военная база, потому что, ну, как бы до момента, пока не наступит какая-то уже чувствительная стадия, когда уже, я не знаю, там десант высадится украинский, пока это маловероятно, никто не будет расходовать живую силу. Зачем? ВСУ бережет ее. Но если дойдет до этого, то тогда, ну, а что? Военные против военных. Гражданское население там делать нечего будет. Очень скоро совсем. Потому что, повторяю, жизнь никакой не социальной, не материальной, не экономической. Какая жизнь? Вы что будете? Вечно скакать, как блохи, от этих дронов или от обстрелов? Тут пожар, там взорвалось. Еды нет, там дистоплива нет. Туристов нет. А есть туристов нет. Вот просто вот без всего. Вот перестали ездить туристы. И что? На что вы будете жить? Военные, там другая же математика. Им приказали, они сидят. Еда есть, они едят. Нет еды, значит, не едят. Кору грызут. Вот. Поэтому военная база, да. Военная база.
1: Вопрос здесь, конечно, как защитить украинское гражданское население. Я имею в виду тех украинцев, которые жили в Крыму, и крымских татар, которые там остались, чтобы гражданское население стороны Украины, конечно, не пострадало.
2: В какой-то момент их надо будет тоже, оттуда им надо будет уезжать. В какой-то момент, да. Ну, а как? А как? Они же тоже как бы и питаются, и пользуются топливом, и жить как-то надо. Ну, я думаю, что это их коснется в той же степени. Но у них внутренняя мотивация другая. Они ждут прихода украинских войск, они готовы претерпевать. Но да, если там, ну, я не знаю, вот семья там крымских татар, а у них маленький ребенок, он кормит. Понимаете, его надо лечить, его надо, например. Поэтому эта проблема будет и для тех, кто проукраински настроен, безусловно, тоже. Надо это прямо сказать.
1: С Крыма же все началось, и Крым – это серьезный элемент российской пропаганды. Как вы видите, повлияет это как-то на кремлевский режим? Вот даже если посмотреть, что, ну хорошо, Путин на все закроет глаза, вообще про Крым забудет, он и сейчас о нем сильно не вспоминает, но тем не менее, как-то повлияет это на расшатывание режима?
2: Если окончательно произойдет то, что мы прогнозируем, что Крым действительно обезлюдит, ну так условно, то да, конечно. Тогда ради чего все? Вы вот затеяли это все. Вам мало было Крыма, хотя Крым вы могли в 2014 году удовлетворить. Ну так, теоретически. Вот. Но вы пошли дальше. Вам захотелось Донбасс, потом вам Киев захотелось и так далее. В итоге вы потеряете даже то, что имели. Конечно, это безусловно. Они же гордились чем? Что Крым они бескровно захватили. Там же так это звучало. Ой, человечки туда-сюда, там радость-то какая, вернулись, Крым наш, Крым наш. Ну, если до такого дойдет, то тогда совершенно непонятно, первая победа. Мы, кстати, об этом много говорили, что рано или поздно, если вдруг такое случится, тогда вся мотивация на то, чтобы продолжать войну, она обнулится. Потому что тогда непонятно, а что вы тогда хотите? Киев вы взять не можете, Крым удержать получается тоже. Все, где вы находитесь, все, что вы оккупируете, превращаете просто в пустошь. Ничего нет. Либо разрушение, там, как Бахмут, классический пример такого, знаете, эталонный. Либо вот Крым, который был и раз, и нету. Потому что, ну, как бы жизни никакой. Тогда зачем все? Да, это, безусловно, повлияет и на мотивацию, и на мифологизацию, что вот ради Крыма все. Ну, а если Крыма нет, тогда ради чего? Ради того, чтобы Путин вечно правил. Безусловно, это очень чувствительный момент. Безусловно, конечно.
1: А, такой же еще момент, о котором мы с вами не проговорили, но тем не менее периодически возникает информация, что россиян вообще готовят к отрицательной победе в плане, что то, что они уже имеют сейчас, вот будет остановка там по линии разграничения, и дальше россиянам это подадут просто как их победу якобы. Разрабатывается такой план. Вот как вы думаете, съедят это россияне или все-таки реально съедят свою власть?
2: Вы понимаете, в чем проблема? Вот я, кстати, с этим концептом не согласен. О том, что продать можно все, что угодно. Говорят, и они схавают. Но ты на каком-то отрезке коротком, ты можешь объявить победу и так далее. Вот Трамп, смотрите, постоянно объявляет победу над Ираном. И? Сильно это кого-то... Но я согласен, ладно, это палкой же вбивают. Россияне не американцы. Понимаете? Попробуй пикни. Но есть один маленький такой момент, который, он чуть отложенный. Он заключается в том, что ты вот объявил, пора отправился, и вдруг начинают возвращаться ветераны. Ну, говорят, на линии фронта 600 тысяч там российских войск. Ну, понятно, что не все вернутся, понятно, что кого-то они оставят, как попытаются, но все равно эти люди начнут возвращаться. У них свой счет к власти. Безусловно, если кто-то думает, что можно их куда-то загнать и так далее, там полно психов ненормальных, не говоря уже а тех, кто, в принципе, хочет чего-то такое понять, узнать, спросить. А ради чего тогда все было? Вот на коротком, повторяю, отъездке, наверное, можно каким-то образом попытаться пропагандой забить это все. Ну, например, начнут говорить, а сколько погибло вообще? В российских войсках, там, ну, ладно, гражданское население там мизерное по отношению к военным. А сколько погибло? Вот как вы ответите на этот вопрос? Знаете, какую официальную цифру называла российская власть? Я вам скажу, это было в сентябре 2022 года. Они сказали, 5300 военнослужащих погибло. Это заявил Шойгу. Сейчас уже никто не помнит. Больше после этого, а потом указом засекретили это, указом Путина были засекречены цифры потерь. И после этого ни разу, никогда власть не говорила, сколько они потеряли. Ни разу. Публично, я имею в виду. Не публично, может, они там что-то обсуждают. Вот, видите, когда мы говорим там, дорогим россиянам про то, что погибли сотни-сотни тысяч, ну, там, кто-то говорит миллион, там, БСУ заявляет о большей цифре. Я считаю, реальная цифра, она может достигать многих-многих-многих сотен тысяч. Ну, хорошо, а если 500 тысяч погибло, это мало? За 4,5 года это мало? То есть миллион это их испугает, а 500 тысяч не испугает. А, ну 500 тысяч ерунда какая. Ну, подумаешь. Так сказать, полумиллионник город огромный погиб. Если это начнется выясняться, то тут могут наступить самые печальные последствия. Там, тем более, что вы же поймите, Путин находится в акматической фазе. Ему 74 года исполняется в октябре. 7 октября этого 2026 года. Это много или мало 74? Ну, для политика, для мужчины, в принципе, немного. Но когда ты четверть века у власти, и когда ты так бесславно заканчиваешь войну, что понимают в общем, где-то, ну, тут, понимаете, ты будешь слабеть, а претензий становится будет все больше. Ну, зачем ты нас в это ввязал? Зачем это все было затеяно? А ты что, не понимал, к чему это приведет? А, не понимал, к чему это приведет? Ах, как интересно все получается. И вот тут как бы у Путина достаточно сложное положение. Потому что он должен вывозить на себе эту войну. Я там возьму ответственность. Ну, Путин никогда ни за что не берет ответственность. За погибших он возьмет ответственность? А что он собирается делать? Если этот счет будет предъявлен. А он будет предъявлен, с неизбежностью. Я вот свидетель того, как вот обсуждались потери в Афганистане, в свое время в Чечне. Ну, в Афганистане еще при Советах обсуждались. А в Чечне уже и первая особенная война. Очень острые дискуссии стояли. Ну, тогда была какая-то попытка построить демократию, хотя ничем не кончившаяся. А даже вот в системе, которая ныне существует в России, она, по сути, тоталитарная, все равно здесь нужно что-то придумывать, нужно как-то, в общем, из этого выворачиваться. И остановить войну на этой точке, вот на сегодняшней, по линии разграничения или как-то, ну, это может быть расценено как поражение. Кстати, сказать, если вот сейчас будет остановлена война, Украина чихать хотела, она вступит в ЕС и в НАТО. Ну, или то, что заменит НАТО. тут уже о гарантиях безопасности уже речь не идет. О таком, что, знаете, защитите нас. Украина сама кого хочет защитить. Поэтому тут немножко меняют смысл, вы заметили? Вот сейчас скажи, вот ради НАТО, НАТО, во что... Сейчас уже есть НАТО так при Трампе-то, знаете, так кривая ухмылка. Ну, есть НАТО, нет НАТО. Мы и без НАТО как-то вот нормально. Не, если бы она дали оружие атомное, конечно, это другой разговор. А так, в общем, НАТО-то мало чего может уже скоро будет дать Украине из того, чего бы ей, в чем она нуждалась. Но в целом, конечно, деньги, поставки оружия, но не абсолютные гарантии, вот так скажем. Она уже не может дать НАТО Украине. Абсолютные, я подчеркиваю, гарантии.
0: Марк Фейгин рассказывал свое мнение по поводу разных политических вопросов. Это была программа «Киев-Нью-Йорк», вел ее Матвей Гонопольский. Встречаемся через неделю. Новостей будет куча, поверьте.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости, аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
3: Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 11:00 вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
11: Студия Наталья Быстрицкая. Чемпионский парад «Никс» пройдет в Нью-Йорке в четверг, 18 июня. Это историческое событие станет первым парадом в истории команды и ознаменует победу в финале NBA над «Сан-Антонио Спёрс». Мероприятие стартует в 10 утра, шествие начнется возле Беттери Парка и завершится у Сити Холла. Сразу после парада мэр Мамдани проведет торжественную церемонию вручения команде ключей от города. Ожидается, что празднование соберет рекордное количество зрителей. Власти призывают болельщиков собираться заранее и предупреждают о масштабных перекрытиях движения в центре Манхэттена. После успешного дебюта в прошлом году фестиваль еврейской культуры «The Great Nash» снова пройдет этим летом в Нью-Йорке на Governor's Island 21 июня. Гостей ждут угощения, включая хумус, латкес, фалафель, фаршмак, гефилте фиш. The Great Nash организует некоммерческая организация Jewish Food Society. Мероприятие пройдет в формате большого пикника. Среди коллабораций культовые заведения Cats Deli и Santa Taco. Ведущие праздника Гейл Симмонс и Падма Лакшми. В течение дня будет звучать живая музыка от бенда Хавара. Гостей ждет большая танцевальная зона под открытым небом. Мероприятие состоится в любую погоду. В Нью-Йорке в Метрополитен-музее проходит масштабная выставка, посвященная Рафаэлю, художнику эпохи Возрождения. Посетителям представили более 200 произведений из коллекций со всего мира. Выставка закроется 28 июня. Получить работы Рафаэля крайне сложно, поэтому проект называют историческим достижением для города. Экспозиция охватывает весь творческий путь художника. От ранних работ до периода во Флоренции завершается последними годами в Риме при Папском дворе. Один из главных экспонатов – Мадонна Альба, Дева с младенцем и Иоанном Крестителем. Работа представлена National Gallery of Art. Для посетителей доступен аудиогид. Его ведет Изабелла Расселини.
12: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
16: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
17: По пятницам с 4 до 5.

0: Йорк. Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Я хотела сегодня бы программу сделать какую-то очень красивую, музыкальную. Ну, вот такая она и придумана. Надеюсь, она вам понравится. Ну, как всегда, о наших спонсорах.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Ну что ж, друзья мои, а мы начинаем.

Друзья мои, я понимаю, что все вы увлеклись этой мелодией. Боже мой, кто же ее не любит? Это феноменальная мелодия из фильма «История любви» режиссера Артура Хиллера, который получил Оскар, и музыка получила Оскар. И сегодня наша программа посвящена выдающемуся композитору Фрэнсису Лэй. К сожалению, он ушел из жизни 7 ноября 2018 в своей родной Ницце. И мне захотелось, чтобы сегодня в память о нем и для нашего наслаждения звучала его феноменальная музыка. И надо сказать, что я была чрезвычайно потрясена, вот просто именно это слово употребляю, когда, как всегда, знаете, я стараюсь серьезно готовиться к своим программам, я обнаружила, что о нем минимальное количество информации, причем она цитируется и переводится с сайта на сайт, все примерно одна и та же, и на английских источниках все то же самое. Я, к сожалению, читаю по-французски, может, во Франции там побольше было, но не знаю. Факт тот, что, ну, я, конечно, что-то достаточно много обнаружила, но... В принципе, для меня большая загадка, почему этот выдающийся композитор, написавший, осчастлививший нас таким количеством изумительной музыки, остался без, так сказать, анализа его творчества и так далее. Но это не важно. Главное все же его музыка. И поэтому сегодня мы будем говорить о нем. Он родился 26 апреля в той же своей Ницце в 1932 году. И очень рано определился со своими пристрастиями. Он очень рано начал играть в небольших оркестрах, которые были в Ницце и вокруг них. Потом он в Марселе открыл для себя джаз. И совершенно заболел джазом на всю жизнь. И он там познакомился с певицей Клод Коти. И в то время она была, значит, такой певицей популярной музыки в 50-х годах. И за ней он отправился в Париж, где открыл для себя Монмартр. И, естественно, Монмартр, как вы знаете, всегда собирал огромное количество талантливой молодежи. Естественно, он поселился на Монмартре и в... Я боюсь, прошу прощения заранее, если я произношу французские какие-то названия или имена, может быть, совершу ошибки, не знаю. Но было любимое место у всех в таверне «Де Атилио». И именно там молодой человек познакомился с тоже очень молодым Бернардом Деми, и который и познакомил его с Клодом Лелюшем, который сыграл в его жизни огромную, совершенно огромную роль. И надо сказать, что он достаточно... Ну, давайте, знаете что, давайте я сначала процитирую то, что он вспоминал сам. И дальше мы уже пойдем по его биографии, повторяю, так материала не очень много, но очень много музыки. И из уважения к желанию родителей он пристрастился к классической музыке, особенно любил оперы Пуччини и Верди. Но в то же время слушал музыку французского варьете, с ума сходил по джазу, о чем я вам говорила. А особое удовольствие ему доставляли звуки бразильской музыки. Словом, как говорил сам Фрэнсис, у него в сердце была некая копилка, где он собирал и смешивал ту музыку, которая усиливала его сердцебиение и порождала в нем особые эмоции. Именно поэтому он признает все музыкальные стили, что очень помогает ему создавать музыку к фильмам. Иногда в одном и том же фильме звучат мелодии, созданные им на тему фольклора индейцев, и звуки, разрешенные в традициях классического балета. И все потому, что в фильме зачастую развиваются различные события, и каждому эпизоду нужна своя музыкальная тема. Вот давайте послушаем замечательную совершенно мелодию из фильма «House of Cards», который был создан в 1968 году.

Начинал музыкальную карьеру Фрэнсис Лэй как аккомпаниатор эстрадных певцов, и в том числе Эдит Пиаф. Она больше всех запала ему в душу. Он считал ее неповторимой и величайшей певицей. И в одном из кафе Монмартра когда-то она попросила совсем молодого, еще неизвестного Фрэнсиса, написать для нее песни и аккомпанировать ей на аккордеоне. И сейчас мы послушаем

друзья мои, но он сочинил, Фрэнсис Лэй, множество песен для Жюльет Греко, Ива Монтана, Мири Матье, Джонни Холидей. Эти песни исполняли также Том Джонс, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд, а в России песни композитора исполняли Муслим Магомаев, Тамара Гверцители и многие другие. Но некоторые из своих песен Фрэнсис Лэй исполнял сам. Давайте сейчас послушаем одну из них. Она называется «La Rose Bleue». Я думаю, что это «Голубая роза», но, может, я ошибаюсь.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио. Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Ну, вы, конечно, узнали неповторимый голос Мирей Матье, с которой Фрэнсис Лэй тоже работал очень много. А вот эту песню он лично для нее написал, и это ее первая песня для нее именно написанная, потому что до этого она исполняла только репертуар Эдит Пиаф. Но сам Фрэнсис Лэй известность приобрел в начале 60-х годов как кинокомпозитор. Вообще, надо сказать, что он написал музыку к 100 фильмам. И, конечно, это количество невероятное, и мы не можем такое количество процитировать, но одну, безусловно, музыку мы сейчас послушаем. И это незабываемый совершенно саундтрек к фильму «Мужчина и женщина» Клода Лелюша.

0: До свидания.
1: Пока. Друзья мои, но это вот фрагмент из фильма. Мне кажется, что фильм «Мужчина и женщина» вообще на века. Сколько времени прошло с момента выхода этого фильма? Произошло это в 67-м году. Кстати, он был номинирован на «Золотой глобус». Но музыка вечная и фильм вечный, как всегда, взаимоотношения мужчины и женщины, особенно в этом гениальном фильме Клода Лелюша, совершенно невероятные. Надо сказать, что в моей жизни был такой невероятный случай. Я приехала на Московский кинофестиваль и вела оттуда программу. Может быть, кто-нибудь помнит. Это было, я не помню сколько, может быть, 8 лет назад, 10. И в том числе познакомилась с Клодом Лелюшем, который представлял там новый фильм «Мужчины и женщина одна». У меня есть это интервью, мне как-то никак не удавалось его показать. Я надеюсь, оно было жутко снято, потому что по правилам должны были снимать местные операторы, и это было чудовищно, вообще все организовано. После этого я перестала ездить на кинофестивали в Москву. Но, к сожалению, вот качество не очень хорошее. Но это к слову. Но просто потому, что вот судьба подарила мне знакомство с этим выдающимся кинорежиссером, с которым Фрэнсис Лэй писал, работал постоянно и написал музыку практически ко всем его фильмам. Но сейчас я хотела... Да, кстати, здесь еще очень важно, потому что мелодию для фильма «Мужчина и женщина» Фрэнсис создал на так называемом горизонтальном аккордеоне, который, к слову, был первым цифровым аккордеоном. После его триумфального совершенно тура по Японии, он вот начал, открыл буквально для мира музыкального вот этот электронный или электронный электрический аккордеон, боюсь ошибиться в точных формулировках, но факт тот, что это было, безусловно, в свое время открытие, и эта музыка к фильму, безусловно, открыла миру не просто локально известного французского композитора во Франции, но, безусловно, и его туры, и дальнейшие его фильмы, и стал он признанный композитор всего мира. И сейчас я хотел бы, чтобы мы послушали музыку к еще одному потрясающему фильму «Майерлинг». Вы, конечно, помните эту трагическую историю, которая действительно случилась в жизни, реальной слоди, когда наследник австро-венгерского трона, кронпринц Рудольф, яркая и сложная личность, который вел такую жизнь никчемного повеса, женщины, балы, приемы, но за беспечным фасадом крылся тяжелый груз ответственности, и неопределенность его не допускали ни к чему. И он был абсолютно несчастлив в браке, куда заставил его отец жениться на этой женщине. Но потом оказалось, что любовь существует, невероятная совершенно. И он встретился с молодой девушкой, баронессой Вечера, которой было в то время 19 лет. И любовь, понятно, была обречена, и они оба ушли из жизни в мрачном замке Майерлинг. Но там сыграла, помимо молодой совсем Катрин Дюмилев, в главной роли Омар Шериф, который блестяще совершенно играет Рудольфа. И там блистала совершенно невероятная Ава Гарднер. Неописуемая красавица и звезда американского кино. В такой форме красота просто потрясающая. Я вам очень советую посмотреть этот фильм. Давайте послушаем.

Я, надо сказать, что, я, на мой взгляд, и, наверное, не только на мой, что фильм, наверное, не имел бы такого оглушительного успеха во многом, потому что музыка к нему была совершенно гениальная. Но надо отметить, что романтический Фрэнсис Лэй является и автором музыки к известному эротическому фильму «Эммануэль 2». А последнюю песню, которая сопровождает титры, исполняет сама Эммануэль, Сильвия Кристель. Между прочим, этот фильм сначала запретили, но через некоторое время он был, вышел на французские экраны, потому что президент Франции Валерий Жискар д'Эстен был очарован исполнительницей главной роли, вот Сильвией Кристель. Давайте послушаем.

Надо сказать, что славу Лея как композитора упрочили также фильмы «Мария», «Мужчина и женщина», «20 лет спустя», «Мой новый партнер», «2», «Пассажир дождя». И вот я хотела бы, чтобы сейчас прозвучала мелодия из кинофильма «Пассажир дождя» неописуемой красоты. Давайте послушаем.

Надо сказать, что альбомы с записями, с саундтреков к различным фильмам расходились невероятными количествами. В частности, к фильму «Мужчина и женщина» саундтрек занял второе место в анкетах популярности, а мелодия из этого фильма прочно вошла в репертуар мировых эстрадных звезд, в их числе Энди Уильямс, Генри Манчини, Ширли Бесси. И надо сказать, что Лэй сам с огромным успехом исполнял их в сопровождении собственного оркестра. Но вот я вам хочу просто сказать, что он один из чемпионов по количеству продаж его записей. Вот в частности, «Мужчина и женщина» 5 миллионов копий. «Love Story» 6 миллионов копий. «Эммануэль» 2 миллион копий. «Билетист» очень хороший тоже. Изумительная музыка. 7 миллионов копий и так далее. И надо сказать, что он был столько раз номинирован и получал такое количество премий, и это было абсолютно заслуженно. И он также очень продуктивно работал на телевидении, озвучил многочисленные телешоу, сериалы. И авторское исполнение Фрэнсиса Млэйм, его музыки, записано на пластинке «Live at Royal Albert Hall». Мне, может быть, кто-то, у кого-то есть эта пластинка. Я попыталась найти что-то с этой пластинки, но там требуется какие-то дополнительные информации, так сказать, надо записываться на что-то и так далее, поэтому мне, к сожалению, не удалось вам показать что-то с этой пластинки, но зато сейчас мы послушаем с вами фрагмент из очень интересного альбома, который называется «Эротика», и эта музыка называется «Мелисса». Это номер 11, я говорю нашему звукорежиссеру.

что ж, друзья мои, наша программа пролетела невероятно быстро. Я просто хочу вам сказать, что он очень любил, как я вам говорила, его музыкальный вкус. Определился еще очень рано, я просто повторю, что он очень любил Чарли Паркера, например, джаз вообще, обожал британскую музыку и различные группы. И, конечно, классику Малера, Стравинского, Баха, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, Вагнера. И, конечно, он все и все его пристрастия отражаются в его музыке. И особенно вот такой классический подход, который мне очень нравится. И он был пионером, как я вам говорила, про использование синтезаторов и компьютерной музыки. Он был очень продвинутый человек. Он прожил со своей женой 30 лет, у него трое детей. Но невзирая на солидный возраст, он занимался спортом, теннисом и лыжами, часто присутствовал на премьерах спектаклей. Однако единственной его страстью оставалась музыка, жизнь без которой он просто не мог. И в одном из последних интервью Фрэнсис Лэй заявил: «Не представляю, что бы я делал без музыки. Музыка – часть той силы, которая сконцентрирована в человеке. Музыка – это счастье. Когда ты несчастен, подходишь к роялю и переходишь в совершенно иной мир, которым никто не сможет завладеть, если не причастен к музыке». Ну что ж, дорогие друзья, наша программа в памяти этого выдающегося композитора Фрэнсиса Лэя заканчивается нежнейшей мелодией. Она называется «Париж», столица его любимой Франции. Наслаждайтесь хорошей музыкой, друзья!

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
1: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Европе и на Ближнем Востоке обсуждают подписание предварительного соглашения между США и Ираном, призванного завершить затяжной вооруженный конфликт. Накануне Трамп подписал меморандум о взаимопонимании. Президент Ирана Масуд Пезешкиан скрепил документ подписью в дистанционном формате. Соглашение предусматривает немедленное прекращение огня на всех фронтах, включая территорию Ливана. Официальные дипломатические переговоры о долгосрочном урегулировании и судьбе ядерной программы Тегерана начнутся в Швейцарии уже завтра, в пятницу. Иран объявил о возобновлении свободного судоходства. США начали снимать морскую блокаду. Цены на сырую нефть на международных рынках начали снижаться в ожидании скорого возобновления экспорта иранского сырья. Командование армии обороны Израиля объявило сегодня, что израильские военные останутся в так называемой зоне безопасности, которая простирается примерно на 10 километров вглубь ливанской территории. Израильское руководство подчеркивает, что не является прямой стороной подписанного меморандума и намерена продолжать защиту своих северных районов от угроз. По данным дипломатических источников, в настоящее время Израиль ведет экстренные закрытые консультации с администрацией США относительно условий возможного вывода войск. Министр войны Пит Хексет выступил с резкой критикой в адрес европейских союзников по НАТО. Он объявил о начале масштабной 6-месячной проверки целесообразности американского военного присутствия в Европе. По словам Хексета, результаты ревизии напрямую зависят от того, насколько быстро европейские государства возьмут на себя расходы и ответственность за собственную безопасность. Кроме того, Хексет упрекнул союзников в отказе предоставить базы для проведения операций на ближневосточном направлении, назвав такую позицию неприемлемой. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кэша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Okay.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Агентство Bloomberg и саудовский телеканал «Аль-Арабия» опубликовали почти окончательный проект меморандума о взаимопонимании, который США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня. Стороны договорились о сделке еще 14 июня. Белый дом обещал опубликовать ее условия в течение 48 часов, пока это не произошло. Об основных положениях соглашения разные издания пишут уже несколько дней. Как отмечает Bloomberg, документ, копия которого оказалась в его распоряжении, содержит наиболее полное на данный момент описание экономических выгод Ирана в рамках соглашения с США. Так Тегеран получит возможность немедленно возобновить продажу нефти, получит доступ к частному инвестиционному фонду объемом 300 миллиардов долларов, а также перспективу разморозки заблокированных активов. По словам источников агентства, технические детали договора все еще прорабатываются, поэтому формулировки в документе могут измениться. Сейчас ко мне присоединяется мой коллега-журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
5: Здравствуй, Артем. Я приветствую наших зрителей и слушателей.
4: Итак, президент, вице-президент Джей Ди Венс говорит о том, что будет опубликован меморандум с формулировками, которые сейчас подбирают, и потом в течение 60 дней эти формулировки будут регулироваться. Я думаю, нужно объяснить, что эти все-таки слова значат. Эти формулировки подберут для того, чтобы Соединенным Штатам максимально продемонстрировать победу, победные действия Трампа. А затем в течение 60 дней все придет к очевидным и внятным формулировкам, которые будут показывать реальную победу Ирана, но которую мы уже не сможем так очевидно отслеживать. Это первое. Как ты наблюдаешь за всем этим? И еще один момент – это Израиль, который попросил копию меморандума, и Соединенные Штаты стране отказали в этом.
5: Ну, несколько мыслей у меня есть. Во-первых, по поводу меморандума я согласен с такой трагической, на мой взгляд, на данный момент уже фигурой, как Марк Левин, который до последнего оправдывает Трампа и клянется в лояльности ему, хотя когда-то был ярым антитрампистом изначально, который обвиняет во всех возможных неудачах саботажников и из числа демократов, и из числа крайне правых. И там прессы и так далее, но который прав в одном, что мы должны были бы, вот американское общество, народ, политики, те же СМИ, должны были бы получить этот текст меморандума об взаимопонимании. Этот текст есть у Ирана, он есть у Пакистана, там, например, у Катара, у Турции, у саудитов и так далее. Его нету у американской общественности широкой, и его нету у главного вроде бы союзника Америки в регионе, то есть Израиля. Я с этим абсолютно согласен. Я улыбнулся, когда вот ты делал в одну речь по поводу этого сегодняшнего нашего сюжета. Потому что вот этот заголовок потрясающий, конечно. Война в Иране закончилась победой Трампа над Израилем. И да, очень многие считают, что это так. Некоторые люди отмечают, что Израиль был чуть ли не в полушаге от статуса региональной сверхдержавы, что уже очень многие соседние страны, в частности арабские и суннитские, ориентировались на него, а теперь они скорее будут ориентироваться на снова как бы сближение с Ираном, на как бы непонятно, будут ли они по-настоящему ориентироваться на США, которые не смогли защитить от иранских ударов. Возможно, будут ориентироваться, ну, России, может быть, нечего особо предложить, а вот Китай может многое предложить. Китай может заблистать новыми красками в плане привлекательности. Во-вторых, я думаю, что на американских выборах, возможно, теперь те люди, которые последние месяцы именно из-за войны в Иране хотели уже голосовать против Трампа, теперь могут под конец, если будет улучшаться экономическая непосредственная сиюминутная ситуация, они могут проголосовать за Трампа осенью. Это не факт. Я не знаю, сколько людей забудет всю эту катавасию, которая произошла в первой половине года, но кто-то, возможно, решит, нет, мы не хотим либеральных демократов, которые там напустят снова нелегалов, легализуют все что угодно, хотя Трамп тоже справляется с легализацией марихуаны, например, и тут хрен редкий не слаще. Тем не менее, вот да, как бы, как говорилось в мультике про Простоквашино, и с тобой я давно живу, этого кота впервые вижу, пусть уже будет Трамп. В-третьих, я, знаешь, еще с самого начала, когда Трамп собрал вот это войско, направленное против Ирана, я еще отмечал, что мне не очень нравится, что он применил термин «армада». Ну, и я хочу отметить, что, по крайней мере, приятно, что американскую армаду в Персидском заливе не постигла такая участь, как испанскую армаду у берегов Британии. Вот, тут хотя бы мы не настолько провалились. Что еще можно сказать? Есть идея вообще, что крупным державам, претендующим там чуть ли не на всемирное господство, такие неудачи полезны. Не только Америке, там случаи, как сейчас с Ираном, как с Вьетнамом в свое время, но и, скажем, там России во времена сперва Ивана Грозного, потом во времена, скажем, Николая I, потом во времена Сталина и так далее, как Франции во времена и Людовика, и Наполеона, некоторым другим державам. Но это такое, знаешь, как бы аргумент. Америка-то, наверное, в конечном итоге никуда не денется. Она пережила Вьетнам, в котором потеряла что-то около 70 тысяч солдат и проиграла в результате. Причем как бы проиграла сама себе, своему общественному мнению, а не вооруженному противнику. Да? Но для нас, скажем, вот с точки зрения нас, бывших советских людей, если на секунду представить, что США все-таки выиграли бы во Вьетнаме, то, наверное, Советский Союз, например, мог распаться на десяток лет раньше, и многие из нас либо не должны были бы добиваться с таким боем права поехать жить в ту же Америку, или Израиль, или там Германию, или еще куда-то, или, может быть, не были бы в этом заинтересованы. Вот на момент, когда, скажем, мне было там 15 или 20 лет, может быть, жизнь в бывшем Советском Союзе была бы другая. И у нас бы было что-то, ну, отдаленно похожее на Америку, если бы Америка победила во Вьетнаме. То есть точно так же сейчас, вот с точки зрения человека, например, живущего в Иране, а также, например, во многих странах бывшего Советского Союза или Китая, по-прежнему находящихся под властью тоталитарных режимов, даже если эти тоталитарные режимы навели какой-то экономический лоск на себя, да даже, скажем, для кубинцев. Мы об этом с тобой говорили в понедельник, что мы уже ждали как бы с минуты на минуту, с дня на день, что режим на Кубе пойдет, а сегодня, похоже, после Ирана у Трампа может не быть желания делать что-то такое вот решающее и в отношении Кубы тоже. Поэтому вот когда люди говорят, что Америка еще оправится, но пройдут еще годы, и десятки миллионов людей в том же Иране и многих других странах будут вынуждены вот жить с этим режимом, который будет показывать, что мы пережили американо-израильскую так называемую агрессию и практически победили. Победили, выстояв, не проиграв. Вот как вот я сравнивал в понедельник всю эту историю с футбольным матчем между фаворитом Испании и такой маленькой командой, как «Зеленый мыс», которая в результате не проиграла. Вот. И знаешь, еще вот я хотел такую футбольную аналогию привести. На этом чемпионате мира есть группа, в которой состоят такие страны, как Голландия, Швеция, Япония и Тунис. Что между ними всеми общего, если подумать? Все это бывшие мощные державы мирового масштаба. Швеция до примерно 3 лет назад, Голландия, у которой были колонии по всему миру, Япония, которая шла к господству, по крайней мере, во всей Азии и нарвалась только, как бы была остановлена только той же Америкой, на которую напала по собственной глупости. Тунис, можно сказать, преемник древнего Карфагена, который до Рима был главным гегемоном в Средиземноморье. То есть тоже мощно. И это все бывшие державы. И США, я говорил это уже как-то где-то года или два назад, что США постепенно сползают в положение такой вот как бы многократно увеличенной Голландии. Богатого государства с довольно уменьшающимся, по крайней мере, политическим влиянием. Вот как еще про Западную Германию говорили лет 60 назад, что это отныне экономический гигант, но политический карлик. И когда тот же Марк Левин, например, говорит, комментируя встречу семерки, что вот наш президент Трамп и вишистский президент, и тут же оговаривается, я имею в виду президента Франции Макрона, то хочется его поправить, что в какой-то степени вишистским президентом является как раз Дональд Трамп, потому что он превращает Америку из настоящего гегемона мирового, который мог и даже сейчас вполне мог навязать свою волю остальному миру, в страну, которая скорее будет играть под чужую дудку и ориентироваться на чужую волю. И мы это уже видели даже во время визита Трампа в тот же Китай, когда он, не сумев заручиться козырями, которые он хотел иметь в виде там иранской нефти и так далее, он в результате должен был заискивать перед Ши Цзиньпином. Он поставил на паузу военную помощь Тайваню. Многие расценивают это как предательство. И, наконец, говоря о картах, вот только сегодня я видел замечательную картинку, где на саммите семерки сидят Зеленский и Трамп, и это отсылка к годовой давности их встречи в Белом доме, да, как бы, и к твитам Трампа про то, что Зеленский, у тебя нет никаких карт, сидит Зеленский с полным колодой карт, причем все как на подбор, по-моему, если не ошибаюсь, бубновые тузы, или не бубновые, вернее, а червовые. Вот. И такой Трамп сидит, как бы задумавшийся понурой перед Зеленским. Ну вот такое мое впечатление. Я знаю, что далеко не все с ним соглашаются, но я также знаю, что очень много людей, в том числе солидных комментаторов, в том числе англоязычных, соглашаются с этими выводами.
4: Вот на экране как раз то самое изображение, да, о котором ты говорил, когда Зеленский держит карты перед Дональдом Трампом.
5: Да.
4: Да, до пятницы еще есть время, очевидно, чтобы и поправить формулировки соглашения, и даже изменить соглашение, и, возможно, выйти из него. Какова вероятность, по-твоему, что те пункты, которые мы видели уже, будут в конечном итоге отличаться и, ну, значительно, скажем, в сторону Соединенных Штатов и Израиля?
5: Ты знаешь, я пока не слышал заявления.

и сделал даже некий такой экскурс в религиозную историю, но я хочу, во-первых, объяснить, что я это сделал не потому, что я хочу делегитимизировать Израиль, а ровно наоборот. Я хочу, чтобы Израиль был на стороне справедливости, и любые насильные действия со стороны Израиля, они должны иметь своей целью установление справедливости, как вот Тора учит, что это было сделано, чтобы евреи затем создали образцовое для остальных народов общество, да, светоч для других народов. И Израиль, к сожалению, сегодня далеко не всегда действует как такой светоч, ни в том, что касается методов ведения своих военных действий, ни в том, что касается внутренней жизни. К сожалению, страна стала хабом там некоторых преступных потоков, например, современной практически торговли людьми, там, проституции и так далее. Раздается израильское государство многим проходимцам, людям абсолютно недостойным этого, в том числе формально, так сказать, русскоязычным. Можно примерно догадаться, кого я имею в виду. Но этот несовершенный слуга, страдающий, тем не менее, делает плохое дело, чтобы предотвратить еще худшее дело. Вот эту сделку с Ираном. И, увы, я думаю, что это не сработает. И да, как бы мы получим новую Газу в многократно увеличенном размере. Что в сиюминутном как бы отношении все удовлетворены, вроде как cessation of hostilities, да, прекращение насилия, а определенности на будущее не будет. Я уже говорил, что для иранского народа, например, надежды только будут в том, разве что, что теперь режим не сможет сваливать на Америку с Израилем свои проблемы, проблемы своей экономики. Только это как бы есть в плане позитива. Еще интересный момент. Трамп сказал такую вещь, которую он может даже быть отчасти прав. Насколько я понимаю, он сказал во время встречи вот «семерки», что, по-моему, даже твитнул об этом, что он бы предпочел, чтобы Израиль перестал заниматься Хезболлой в Ливане, а чтобы этим начала заниматься Сирия. И если так подумать, действительно, вот Израиль, который потому и испытывает на себе предвзятое отношение мировой общественности, прессы, организаций всевозможных, потому что он считается изначально западным демократическим государством, и к нему повышенные стандарты ожиданий, да, в сравнении с его соседями. А те кадры разрушений и страданий, которые мы видим вследствие израильских действий, даже изначально оправданных в Газе или Ливане, они по его имиджу бьют. А если этим будет заниматься режим Джилани, то, во-первых, с него как бы взяты гладки, это бывший аль-Каидовец, даже если он хочет сближаться с Западом, но он все равно привык работать по ближневосточному, скажем так, да, и на него, для его репутации эти кадры не будут иметь такого как бы негативного эффекта, какой-то, может быть, будут, если по Бейруту, скажем, по Дахии, где засела Хизбалла, будут бить не Цахаль, не войска Цахала, а вот формирование Шара, он же Джулани. Вот. И, во-вторых, поскольку Джулани суннит, то суннитская община гораздо крупнее и шиитской, и еврейской, то, может быть, еще и поэтому его поддерживают, как известно, и Турция, и Саудовская Аравия, наверное, опосредованно тот же Пакистан, то, возможно, у него будет на это больше шансов. Интересно, что такой очень неоднозначный человек, которого многие на израильской стороне считают предателем, как Яков Кедми, он похожую идею как-то недавно высказывал даже в отношении предыдущего режима сирийского, асадовского, что вот, по его мнению, единственная сила, которая умудрялась навести какой-то элементарный порядок в Ливане периодически, это была как раз не израильская армия, а сирийская. Но он имел в виду именно армию Асада. Потому что Сирия – самое крупное государство в этом регионе. И вот знаешь, еще такой небольшой экскурс. Есть историки, которые говорят так. Вот этот регион, Ливан, если угодно, там Сирия, вот от Анатолии до Синая примерно, этот плодородный полумесяц, он с одной стороны привлекательный кусок, но с другой стороны слишком маленький, и там слишком мало населения, и население этого региона, оно разделено слишком сильно на разные народы, евреи, арабы, сунниты, шииты, друзы и так далее, курды, и они не могут сами за себя постоять. Исторически это сцена соревнования за господство самых разных
держав от древних.

0: Древнего Египта до современных там России, Америки, Европы, Франции и так далее. И из местных вот только разве что еврейские государства были какими-то гегемонами, и сирийские, всякие там Арам-Дамаск и так далее. И вот, может быть, приходит время для Израиля действительно отойти в сторону. При всем высоком уровне жизни в Израиле, образцовом для соседей, и успехах экономики, хай-тека, и военного дела и так далее, все-таки сейчас впечатление, что для Израиля не до жиру быть бы живым. Может быть, действительно стоит отступить на время и дать там, той же новой Сирии, преимущественно суннитской, попробовать себя в качестве такого вот решала местного, потому что Израиль очень перенапряг свои силы, к сожалению, не добился решительной победы ни одном из фронтов и разрываем внутренними противоречиями, что печально для такого внешне успешного общества, но вот мы уже об этом говорили, ты знаешь мое мнение, что главная угроза Израилю это не Хезболла, это даже не арабы, собственно, израильские, это не арабы палестинские, это те люди, которые на самой еврейской улицы раскачивают лодку, и надо сперва как-то разобраться с ними. С бенгвирами с одной стороны, с людьми типа Ари и Дери с другой. Как-то вывести их из правящей коалиции, как-то их маргинализовать и восстановить, ну, что называется, semblance of normalcy в самом израильском государстве. И тогда заново выстраивать более позитивные отношения и с Европой, и с Америкой, и с арабским миром и так далее.
1: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи. В конце информационного блока поговорим о саммите G7.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральные ведомства нашей страны усиливают надзор за рынком цифровых активов. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями совместно с Федеральной корпорацией по страхованию вкладов и рядом других регуляторов представили проект новых правил. Согласно документу, эмитенты разрешенных обеспеченных криптовалют, так называемых стейблкоинов, теперь обязаны внедрить жесткие программы идентификации клиентов. Инициатива реализуется в рамках недавно принятого Конгрессом закона об инновациях в сфере цифровых валют. Власти рассчитывают, что эти меры позволят перекрыть каналы отмывания денег и финансирования незаконной деятельности через сектор цифровых финансов. Нью-Йорк чествует своих баскетболистов. Сегодня утром в Нижнем Манхэттене начался торжественный парад в честь легендарной победы клуба Нью-Йорк Никс. Жители города ждали этого триумфа долгие 53 года. Из соображений безопасности и для удобства сотен тысяч болельщиков в центральной части мегаполиса введены строгие ограничения движения транспорта, закрыты несколько станций метро, а на входах в зрительные зоны организован досмотр. По данным полиции Нью-Йорка, около стадиона Madison Square Garden в нескольких районах Бруклина группа агрессивно настроенных фанатов устроили погромы. Повреждены 5 патрульных автомобилей, сожжены 5 школьных автобусов, которые планировалось задействовать для перевозки болельщиков на матче чемпионата мира по футболу. В ходе потасовок зафиксировано несколько случаев применения холодного оружия. Ранения получили десятки сотрудников полиции. Задержано 63 человека. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
9: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
9: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая, рассказываю о главных событиях, и мы начинаем.
12: Грядет ужесточение правил подачи заявлений о предоставлении убежища. USCIS будет отклонять их без проведения собеседования. Отказ может последовать в случае, если прошение было подано спустя более года после въезда в страну. Согласно миграционному законодательству, иностранные граждане должны подавать заявление в течение одного года. Правда, допускаются послабления. Например, в случаях серьезных заболеваний, некачественной юридической помощи или других обстоятельств. Кроме того, ограничение не распространяется на несовершеннолетних, прибывших в страну без сопровождения взрослых. Предлагаемое новшество фактически изменит многолетнюю практику ведомства, при которой заявители проходили собеседование до принятия решения по их делу. Теперь специально обученные люди смогут ускоренно отклонять заявления, поданные с нарушением срока давности, не переходя к полноценному рассмотрению кейса. После этого материалы дел будут передаваться в Департамент юстиции, а заявителям придется отстаивать свои права уже в иммиграционном суде. При этом речь идет именно о механизме rejection – отклонении на первоначальном этапе без рассмотрения по существу. Но это не означает автоматического завершения процесса, комментируют эксперты. В зоне наибольшего риска заявления со слабой доказательной базой, внутренними противоречиями или отсутствием юридически значимых оснований. Правило в первую очередь затронет новых заявителей и тех, чьи дела находятся на ранних стадиях рассмотрения. По состоянию на прошлый год в USCIS находилось около 1,5 миллиона нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища. Кроме того, в марте в иммиграционных судах насчитывалось около 3 миллионов незавершенных дел. Несмотря на то, что 41-летний вице-президент Джей Ди Венс считается формальным преемником Дональда Трампа на выборах 2028 года, сам президент в приватных беседах высказывал сомнения в его лидерском потенциале. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Трамп регулярно устраивает опросы среди своего ближайшего окружения, сравнивая Венса с госсекретарем Марко Рубио. При этом хозяин Белого дома несколько раз говорил, что Венс никогда не побеждал на сложных выборах без его личной поддержки. Трамп также критикует вице-президента за его стиль, чрезмерную активность в соцсетях и политические промахи. Ситуацию для Венса осложняет и военная операция против Ирана. Будучи изначально антивоенным кандидатом, он вынужден балансировать между лояльностью Трампа и недовольством собственной электоральной базы. Трамп подчеркивает, что не определился с преемником, отмечая, цитирую, «если попадется не тот человек, это катастрофа». Вот тебе бабушка Юрьев день, вернее, Хантер вечер. Сын экс-президента Байдена, в прошлом помилованный отцом после судов о налоговых нарушениях и незаконной покупке оружия, обрел вирусную популярность в интернете. Его новые публикации в соцсети X собирают миллионы просмотров. А президента Трампа уже просят прокомментировать перспективы Байдена-младшего на президентских выборах. 56-летний Хантер начал активничать с 1 июня. После того, как видеообращение отметил 7 лет трезвого образа жизни, за последние дни Хантер сделал более 300 публикаций в соцсети, большинство из которых стали ответами на сообщения других пользователей, зачастую с критикой в адрес его семьи и его лично. Трампа спросили о политических перспективах Байдена-младшего на мероприятии в Белом доме. Он отметил, что у великовозрастного детины темное прошлое, но есть шансы побороться на праймерис демократов. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Казначейство объявило о новых правилах для банков, которые должны помочь администрации Трампа выявлять людей без иммиграционного статуса через финансовую систему. Банкам разрешили быстрее и свободнее обмениваться информацией о клиентах, вызывающих подозрения. Изменения стали частью более широкой кампании по ограничению доступа нелегалов к банковским услугам без прямого запрета на открытие счетов. При этом глава ведомства Скотт Бессент заявил, что банки не должны выполнять функции миграционных агентов, а лишь лучше знать своих клиентов и вовремя сообщить о подозрительной активности. Уолтер Паразайдер, один из основателей культовой рок-группы «Чикаго», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила его жена Джеклин. Музыкант умер у себя дома после 6 лет борьбы с болезнью Альцгеймера. Смерть исполнителя подтвердила и его дочь Фелиша. «Мой отец, мой герой ушел», написала она в соцсетях. В 1967 году Паразайдер вместе с друзьями основал Чикаго рок-группу под названием «Big Song». Позже она была переименована в «Chicago Transit Authority», а еще позже просто в «Chicago». Группа выпустила около 40 альбомов и продала более 100 миллионов дисков. Альбомы группы трижды возглавляли список Billboard Hot 100. В 2016 году группа была включена в зал славы рок-н-ролла.
1: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся в эфир и продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якубсон. Дональд Трамп стал главным действующим лицом саммита G7 во французском Эвиане и почти затмил собой и хозяина встречи Эммануэля Макрона, и остальных лидеров. Прибыв на саммит сразу после объявления о завершении войны с Ираном, президент США вел себя на встрече подчеркнуто по-хозяйски, что фиксировали камеры в нескольких эпизодах. Первый – на вчерашней двусторонней встрече с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Заметив, что собеседник говорит очень тихо, Трамп пошутил, что так негромко и спокойно может позволить себе говорить только по-настоящему богатый человек.
13: Видите, когда вы настолько богаты, можно говорить вот так тихо. Я тут как раз подумал, кто-нибудь вообще это слышит? Но когда вы так богат, у тебя столько уверенности, что не нужно напрягать голос.
1: Сегодня утром новый эпизод. Трамп прибыл на сессию последнего дня саммита, когда остальные лидеры уже сидели на своих местах и, входя в зал, бросил: «Я здесь, босс».
13: «Здесь я, это босс».
1: А во время двусторонней встречи с премьером Индии Нарендрой Моди Трамп выдал, пожалуй, самую яркую характеристику дня, рассказывая о жестокости индийского лидера как переговорщика.
14: Он выглядит великолепно, словно ангел, но на самом деле он невероятно жесткий, настоящий убийца. Не хочу так говорить, но он убийца. Он настолько жестокий, насколько это вообще возможно.
1: После встречи Трамп добавил, что США и Индия очень близки к торговой сделке и пообещал когда-нибудь посетить эту страну. Алекс, ну вот сообщается о том, что Дональд Трамп на G7 заявил, что теперь после столь успешной сделки с Ираном он переключится на Украину и начнет завершать конфликт там. По-твоему, стоит ли Украине бояться?
0: И да, и нет, потому что, ну вот многие отмечали, кстати, что пока Трамп занимался окончившейся столь, по нашему мнению, печально кампанией в Иране, у Украины были развязаны руки. Теперь, если он снова начнет заниматься Украиной так, как он занимался до сих пор, а тут еще объявлено о намерении, правда, вроде бы российская сторона, по-моему, объявила, но какие-то люди, деятели в Америке тоже это подтвердили, намерение провести хоккейный товарищеский матч между Россией и США в Москве 1 июля, то как бы это вселяет пессимизм. С другой стороны, я смотрел, слушал, вернее, недавно, вот буквально вчера, кстати, репортаж с «Семерки» в передаче Гены Кацова Леонида Мартынюка, известного и мной, и нашим зрителям человека. Он, по-моему, у тебя в гостях бывал, он часто у Гены бывает, он мой друг на Фейсбуке, он бывший соратник Немцова, ну, бывший, потому что Немцова, к сожалению, уже нет живых. Вот. И человек весьма авторитетный, и он говорил о том, что идет разговор, например, о продаже Украине лицензии, если я правильно понял, на производство патриотов у себя, как бы вот такой лицензионной версии. И это будет очень важно для возможности Украины защищать свое небо от российских атак баллистическими ракетами и так далее. Так что какие-то обнадеживающие моменты в этом тоже есть. И опять же, вот эта картинка, которую мы видели с тобой в предыдущем сегменте, мем, где у Зеленского на руках все карты, причем сплошные червовые тузы, да, значит, это вселяет оптимизм. И понимаешь, после того, как кончилось... Ну, во-первых, вот что касается поведения Трампа, ну, этот человек прирожденный, конечно, интертейнер. Он прирожденный комик, он прирожденный развлекатель, да, как бы в хорошем смысле слова. У него мы видим, что он вполне живой. Он, не, вот, он вроде и витает в каких-то своих облаках, там, в своих представлениях о том, как идет мировая жизнь, что он все разрулил и везде победил, что явно не соответствует действительности. Но при этом он прекрасно умеет реагировать на разные ситуации, да, вот шутить. Да, шутит как бы на грани пола, но люди смеются. И, понимаешь, люди смеются отчасти, может быть, и потому, что считают, что он уже хромая утка. Еще немножко подождать. Вполне возможно, демократы все-таки выиграют как минимум палату представителей осенью. Тогда ему уже будет не до того, чтобы навязывать свою волю остальному миру. Ему придется отбиваться от импичмента. Даже если нет, есть ожидание, что все-таки в 28-м году, через два года с хвостиком, мы будем выбирать между кем-то другим. Кстати, если позволишь небольшое отступление. Вот один наш с тобой хороший знакомый, который тоже появлялся у тебя когда-то в эфире, он заметил, что он думает, что однозначно, вот если выбирать между Джей Ди Венсом и Марко Рубио, то преемником Трампа будет Джей Ди Венс, потому что Джей Ди Венс, по крайней мере, ведет себя живо, весело, как бы, да, когда он дает интервью, когда он сидит там на камере, а Рубио очень постоянно мрачный, такой как бы осунувшийся, почти как кукла. Вот. И человек, при том, что он выглядит как достаточно молодо, еще и симпатично, но он вот зажат настолько, что человек в таком состоянии, он вряд ли сможет найти общий язык с избирателем. Венс скорее вероятный преемник Трампа, и я бы, честно говоря, предпочел, чтобы он стал преемником Трампа уже сейчас, потому что человек с понятными, пусть и не нравящимися тебе взглядами, Как сказал Дмитрий Быков, фанатик лучше циника, его можно перевербовать. Его можно, по крайней мере, теоретически попробовать обратить на другую сторону. Особенно учитывая, что Венса двоюродный брат воевал на стороне Украины и писал ему открытые письма. Вот. Поэтому отношение к Трампу такое, что ну, можно и посмеяться, можно и похлопать. Да, ты в своей голове считаешь, что ты победил всех от Ирана до Израиля. Вот это заголовок из предыдущего сегмента про победу, что война Трампа с Ираном кончилась победой Трампа над Израилем. Но это прекрасно описывает то, что произошло. И, как говорится, мели-мели твоя неделя. Поэтому возможно, что на Трампа сейчас, если раньше боялись его гнева по-настоящему, то теперь просто, может быть, думают, можно потерпеть немножечко еще, это, так сказать, представление, да, Трамп-шоу. Вот. Ну, ты считаешь, что ты главный, говори, так сказать.
1: Если так, говорить семерка закончится. Об этом саммите G7, какие результаты, по-твоему, были достигнуты? Потому что мне показалось, что кроме вот этого секретного разговора между Макроном, Трампом и Зеленским, по сути, ничего такого не произошло.
0: Ну, пожалуй, да. Но знаешь, как бы, если репортаж Леонида Мартынюка верен, то возможная продажа лицензии на Патриоте Украины, это Украине, это очень хорошая, как бы, новость. И понимаешь, Трамп хотя бы напоследок хочет, вот чего ему не откажешь, он хочет из всего, где только можно, заработать денег. Правда, он при этом проявляет потрясающую щедрость вот как в том, что касается вероятных этих пунктов договора с Ираном. Вот. И это уже немножко напоминает поведение вавилонской блудницы, которая не то что сама, что как бы спала со всеми, кто платил, а еще приплачивала, чтобы с ней переспали. Вот. Но, тем не менее, где можно, он пытается какие-то гешефты сделать, и тут как бы выигрывают обе стороны. Я хочу, кстати, заметить, что один наш с тобой коллега, который известен много лет своими взглядами, и, конечно, взгляды человека, если он не сам так не решит, не поменяешь, но он говорил на днях, что вот Украина все равно проигрывает, что Россия все равно продвигается, что Украина пустеет, обезлюживается, и он не понимает, почему, мол, Зеленский продолжает упираться, воевать и так далее. На самом деле очень многие вполне солидные эксперты говорят о том, что Россия сама находится на грани краха и экономически уже вошла в него. И из России люди уезжают, уехало около миллиона человек, самых причем способных, самых талантливых и продвинутых и так далее. И в России тоже люди не горят желанием записываться, например, в армию. Вот, и поэтому Путин никак не объявляет очередную мобилизацию. Поэтому говорить о том, что у Украины все пропало, там гипс снимают, клиент уезжает, тоже нельзя. Вот, поэтому как бы мы можем действительно не знать все итоги, потому что они могут не объявляться. А так, ну да, встретились, поговорили, знаешь, вот про Моди мне вспоминается мем про ядерного Ганди. Это такая забавная была ошибка редакторов одной известной видеоигры, где появился персонаж Махатма Ганди с ядерной бомбой. Как известно, Махатма Ганди был пацифист и сторонник мирного протеста. Ну вот как бы Моди – это такой Ганди с ядерной бомбой. И я думаю, что немалая доля правды в словах Трампа о нем может быть. Я знаком, кстати, с некоторыми жителями Индии, которые считают, что вот Моди с его брендом таким индусского национализма, он ведет борьбу и против, скажем, мусульман, и попутно и против христианских общин, против всех, кто отличается от некоего такого вот стандарта индуистского. И это многих напрягает. Он очень жесткий, действительно. Он, кстати, может иметь некоторый зуб на Трампа, потому что Индия достаточно серьезно впряглась в ситуацию с Ираном и сближалась с Израилем по этому поводу, и с самой Америкой. И он сейчас может тоже быть сильно разочарован тем, как эта ситуация, по крайней мере, на данный момент разрешилась.
1: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен.
15: слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
9: Каждую пятницу в 9 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Учащиеся госшкол Нью-Йорка получат трехдневные выходные в преддверии официального начала летних каникул. В пятницу учебные заведения будут закрыты в связи с празднованием Джунтинс. В этот день также отменяются экзамены для поступления в университет. Официально последний учебный день в этом году выпадает на пятницу, 26 июня. Новый учебный год начнется 10 сентября. Президент Трамп ответил в True Social на критику подписанного им с Ираном меморандума, призванного положить конец военным действиям. Критические голоса раздаются и в республиканской партии. Далее цитата. «Дураки, которые считают, что я не проявил с Ираном достаточно жесткости, когда биржевые котировки бьют рекорды», написано капслоком, «а цены на нефть кувыркнулись вниз. Вы или завистники, или плохие люди, или глупцы», написал Трамп. В меморандуме говорится об открытии Ормузского пролива, снятии санкций и выделении 300 миллиардов на восстановление Ирана. Но в нем не говорится об иранской ракетной программе и запрете на поддержку террористических прокси. Меморандум декларирует, что иранцы не станут обладателями ядерной бомбы, но в нем не идет речь о ликвидации производственных мощностей. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил о разрыве связи с верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас. По его словам, Каллас действует против Израиля обсессивно и с чудовищной несправедливостью. Цитирую, недавно появилась информация, что во время визита в Мексику Каллас сравнила Израиль с режимом апартеида в ЮАР, отметил глава МИД. Google открыла предзаказ на новую умную колонку Google Home Speaker. Устройство стоимостью $99.99 поступит в продажу 25 июня и станет первой новой колонкой компании за 6 лет. Google Home Speaker получил поддержку голосового помощника Gemini. Колонка также получила 360-градусное звучание, улучшенные микрофоны и световое кольцо в нижней части корпуса. Новинка может использоваться как центр управления умным домом.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Текст договоренности, достигнутых между Америкой и Ираном, был опубликован. Казалось бы, война между Америкой и Израилем с одной стороны и Ираном с другой стороны подходит к концу. Я стою на улице Иерусалима, рядом с домом погибшего израильского солдата Нома Аарона Масгадьяна, иранского еврея, семья которого бежала от преследований террористического исламского режима в Иране. Именно здесь, на этой самой улице, посвящая нашу с вами беседу его памяти, я хочу, чтобы мы задумались с вами без эмоций о том, что происходит, какие выводы может сделать из происходящего лично каждый из нас. Итак, вспомним, с чего все началось. 7 октября террористическая организация «Хамас» совершила зверское, брутальное нападение на поселение южной границы Израиля, убило более 1200 человек, захватило в плен более 250 заложников. И в эту войну Иран ввязался, посылая баллистические ракеты против Израиля на стороне террористической организации «Хамас». В какой-то момент в самом Иране возникли волнения, люди вышли на улицы, требуя изменения режима, который продолжает уже последние 47 лет терроризировать, собственно говоря, свое собственное население, не только являться центром международного террора, угрожая многим государствам и, прежде всего, провозглашая своей стратегической задачей уничтожения еврейского государства, который является членом той же самой Организации Объединенных Наций, в которой находится и Иран. В результате этих волнений президент Трамп заявил: помощь по дороге. Однако помощь в тот момент не пришла. Американцы потихонечку начали стягивать свои силы. За это время иранцам удалось уничтожить, казнить 30, 40 или кто знает сколько тысяч протестующих, многих из них арестовать и, в принципе, подавить антиправительственные волнения. В тот момент, когда началась совместная атака Израиля и Соединенных Штатов Америки против Ирана, которая уничтожила руководство Иранской республики, которая уничтожила значительный военный потенциал, и при этом американцы говорили о удивительном содружестве американских и израильских вооруженных сил и потрясающем чудесном успехе, который происходил на поле боя. И после этого все, что мы знаем, это то, что Хормузский пролив был блокирован, и Иран, иранская верхушка, где-то в туннелях, продолжая упрямиться без каких-то ощутимых ресурсов, которыми она могла бы противостоять американской или израильской армии. Тем не менее, они окопались и начали давить на Америку высокими ценами на нефть, как во всем мире и, собственно говоря, в самих Соединенных Штатах. Понимая, что в ноябре будут выборы в Конгресс и Сенат, и потому давление внутреннее американское будет на президента Трампа оказано. Судя по всему, эти расчеты оказываются справедливыми. И то, что мы наблюдаем сегодня, это что провозглашенные цели войны не были достигнуты. Вы можете посмотреть Бена Шапира или других комментаторов и говорят, посмотрите, что произошло на самом деле. Итак, начиная войну, прежде всего, президент Трамп говорил помощь по дороге, стремясь освободить иранский народ. Сегодня, например, недавно, находясь на совещании G7, президент Трамп громогласно заявил, что смена режима, по сути, произошла, старое руководство уничтожено, а новое пришло к власти, и с ними можно договариваться. Это ребята, с которыми я с удовольствием могу договориться. Удивительно. То, скажем, если бы времена Второй мировой войны, скажем, Соединенные Штаты и Советский Союз вот-вот должны были окружить и уничтожить нацистские группировки, скажем, в Берлине, и Гитлер уже покончил с собой. И в этот момент, например, американское правительство заявило бы: вы знаете, что с новыми правителями нацистской Германии можно договариваться. Давайте оставим нацистскую партию у власти, давайте забудем о всех этих антифашистах и концлагерях, и будем договариваться с новым немецким руководством. Я думаю, что Советский Союз посчитал бы это предательством. В этой же самой ситуации, я думаю, что иранский народ предан, и, собственно говоря, государство Израиль, которое было союзником и вместе с Америкой вышло на войну против Ирана, вдруг оказывается сегодня неугодным, мешающим, и, как Трамп говорит, что слишком разгулялся, Биби в Ливане слишком неосторожен, и вот если Биби не умеет, мы попросим тогда сирийское правительство разобраться с Хизбаллой. Понятное дело, что ливанское правительство на своей территории с террористической организацией шиитской не может расправиться, поэтому нужна помощь сирийских террористов ISIS, а Израиль слишком их бомбит. А то, что Израиль на самом деле реагирует на бомбардировки Хизбаллы, которые происходят практически ежедневно, о том, что террористы Хизбаллы убивают израильских граждан, и теперь что получается? Израиль связан по рукам. Поэтому, первое, смена режима не произошла, а заключается договор с террористическим исламским режимом, который, скорее всего, еще более радикален, еще более опасен, чем предыдущий. Во-вторых, Израиль связан по рукам и не может уничтожить Хизбаллу или разоружить Хизбаллу, точно так же, как Израиль почему-то не может уничтожить и Хамас на своей южной границе. Казалось бы, по той же самой причине, потому что там происходит некий договорняк, и там есть World Peace, некий, так сказать, директориат мира, который вот-вот должен что-то решить, но пока, как вы видите, ничего не решает, и Хамас продолжает оставаться у власти. Точно так же, как и террористический режим в Иране остается у власти. Наверное, это цель, которая не была достигнута. В Иране фашистское руководство остается у власти. Во-вторых, если задача была разоружить Иран или не позволить Ирану обладать ядерным оружием, что громогласно и многократно, торжественно заявлялось Трампом, то оказывается, что идея убрать оттуда уран обогащенный или не позволить обогащать уран Ирану, и другое не входит в договоренность. Речь идет о том лишь, чтобы Иран не обогащал уран выше определенного уровня. Но простите, это уже было давным-давно достигнуто договоренностью, которую сделал Обама, и которую Трамп критиковал, и которую Трамп отменил. Потому что если у вас есть террористические режимы власти, у которых в руках обогащенный уран, им остается несколько дней для того, чтобы повысить это обогащение с того, которое у них есть, для того, чтобы создать ядерное оружие, то мы практически оставляем у них в руках возможность создания ядерного оружия. Более того, для Израиля, как мы знаем, баллистические ракеты являются стратегической опасностью. Об этом говорил Биби Нетаньяху не раз, что речь идет не только об уничтожении ядерного потенциала, но также об уничтожении и ракетного потенциала. Потому что если, например, Иран выпустит 1000 ракет баллистических по городам Израиля, то никакая противовоздушная оборона не сможет остановить этой атаки, потому что нет такого количества ПВО, и просто города Израиля будут стерты с лица земли. То есть это опасность уничтожения государства Израиль. Послушайте, что говорит Трамп. Нет, Иран может иметь ракеты. У Саудовской Аравии есть ракеты. Почему бы у Ирана тоже не было ракет? Если мы подумаем с вами о том, что, собственно говоря, произошло стратегически, и речь идет не только об Израиле, который чувствует себя преданным, и не только о иранском народе, который чувствует себя преданным, и не только о ливанском народе, я не сомневаюсь, что и христиане Ливана, и все противники террористической организации Хизбалла в Ливане разочарованы этой договоренностью, но также и во всем мире. Получается, что ось зла Иран, Россия, Китай укрепляется. Сверхдержава Соединенные Штаты Америки продемонстрировала неспособность победить террористический Иран и ослабело в глазах всего мира. В очередной раз высказывание, которое мы слышали многократно, о том, что опасно быть противником Америки, но смертельно опасно быть союзником Америки. Слабость, которую демонстрирует сегодня Трамп, она, я думаю, вдохновляет Китай захватить Тайвань. Иранская террористическая верхушка становится переговорной. Они обретают силу, они являются стороной, с которой сверхдержава Соединенные Штаты Америки договариваются, и еще на условиях, по сути, своей капитуляции. Потому что в результате военных действий, например, в Первой мировой войне, немцы платили репарации странам, которые победили Германию. В то время как сегодня мы видим, что американцы в этом договорнике обязуются заплатить, что 300 миллиардов долларов на развитие Ирана. Ничего себе! Так кто капитулирует перед кем? Конечно, есть оптимисты, которые отказываются верить в предательство Трампа. И говорят, нет, скорее всего, Трамп опять делает какую-то ловушку для Ирана. Вот пройдут ноябрь выборы, и он возобновит войну, и он тогда добьет Иран до конца. Очень может быть. Но даже если это произойдет тогда, то, что происходит сегодня, это то, что он показывает. Можно пинать ногами Израиль. Понятное дело, что когда он пинал ногами Зеленского или Украину, то, может быть, не все понимали, что это значит. Но это значит, что он может пинать, в общем, получается, любого. И тот всплеск возможного антисемитизма или антисионизма, который сегодня возникает, он является реальностью. Что произойдет в ноябре, мы еще не знаем. Но то, что происходит в июне, мы, безусловно, друзья, видим с вами наглядно. На мой взгляд, конечно же, нам не нужно отчаиваться и не видеть в происходящем катастрофы. Ну, прежде всего, потому что многие периоды еврейской истории казались очень сложными, очень трудными, и тем не менее нам удалось их преодолеть, поэтому президенты приходят и уходят, и Трампы в том числе тоже приходят и уходят, а еврейский народ жив, Ам Исраэль хай и продолжает свое существование. Конечно, продолжает свое существование. А Ам Исраэль хай и продолжает свое существование. Однако, на духовном стратегическом уровне нам следует задуматься. Если вдруг наш друг повернулся к нам спиной, или друг оказался врагом, не знаю, так ли можно говорить о Трампе, нет, он один из самых дружественных, безусловно, президентов, которые мы знали на протяжении нашей истории, и вдруг он поворачивается вот такой своей непонятной нам стороной, то нам нужно задуматься о том, а что, собственно говоря, небеса хотят нам этим сообщить. Каждый может задуматься сам. Я хотел бы привести, друзья, пример. Вот когда мы с вами говорим даже вот этой войне, и мы говорим, посмотрите, какие у нас достижения. Посмотрите, чего достигла армия обороны Израиля, израильская разведка Моссад. Вы посмотрите, как мы разбили Хамас, как мы разбили Хизбалу, как мы уничтожили верхушку Ирана, их противовоздушную оборону, их ядерные объекты. Посмотрите, какой у нас потрясающий кулак IDF с его вооруженными силами, с его авиацией. Это все очень хорошо. Но интересно, что ведь в этом ли только наша гордость? Если происходит, например, такая удивительная победа, то, наверное, нам нужно, прежде всего, воздать славу небесам, сказать спасибо Всевышней, что все произошло просто совершенно чудесным образом. Ни один израильский самолет не был сбит. Это потрясающая победа. Она чудесна. Спасибо тебе, Всевышний. Почему это важно? Да потому что в результате победы человек может возгордиться, обнаглеть, перестать уважать окружающих, понятное дело, своих врагов, и это может быть опасно. Или он может возблагодарить небеса. И когда он благодарит небеса, то в чем это должно выражаться? Но прежде всего, друзья, на протяжении многих-многих лет истории Израиля, начиная с 48-го года и победы в той войне, 56-го года Синайская кампания, 67-й год, это война шестидневная, 73-й год, война Йом-Кипур, войны в Ливане и вот эта вот последняя война, они возвращаются к одному и тому же сценарию. Израиль чудесным образом побеждает на поле боя лишь только для того, чтобы потом потерпеть поражение в дипломатическом плане. Израиль не в состоянии перевести военную победу в политическую, в долгосрочную безопасность своих граждан и стабильность израильского государства, государства Израиля на Ближнем Востоке. И для того, чтобы осознать смысл происходящего, я хочу вспомнить, друзья, с вами историю Пурима. И в истории Пурима есть очень важный момент, когда Эстер, царица, приходит к Ахашверошу и говорит ему о том, что против него, Ахашвероша, ведется заговор. Но она не просто рассказывает о заговоре его охранников. Она сообщает это ему от имени Мордехая. Казалось бы, маленькая деталь, кому она нужна? Но она, по сути, является, может быть, самой главной деталью всей истории праздника Пурим. Почему? Да потому что, когда Аман, враг евреев, будет проводить свою антисионистскую, антисемитскую пропаганду и доказывать царю, что он верный министр, а евреи, наверное, заговорщики, их нужно всех уничтожить, то вдруг царь открывает записи своего царства, обнаруживает, что несколько лет назад как раз кто-то хотел его отравить, он не знает, кто этот был. И что Мордехай, глава евреев, его спас. Не просто царица Эстер, а Мордехай. И этого самого Мордехая сегодня его министр хочет уничтожить. Тогда Ахашвераш задумывается. Может быть, на самом деле этот министр готовит государственный переворот для того, чтобы захватить власть и уничтожить самого Ахашвераша. То есть на этой виселице повесить не только Мордехая, но и самого царя для того, чтобы воцариться. Тогда в результате этого все переворачивается. И на виселице, которую подготовил Аман для Мордехая, повесили самого антисемита Амана. Но это все лишь только потому, что царица Эстер сообщила царю от имени Мордехая о том, что против него готовится заговор. Отсюда мудрецы делают удивительный вывод. И они говорят, отсюда мы видим, что каждый, кто что-то говорит от имени другого человека, но если он это выдает за свое, это нехорошо. А если человек говорит что-то от имени другого человека, цитируя его, говоря от имени кого, он сказал, это не моя мысль, я даю кредит, я сообщаю о том, кому на самом деле принадлежит эта мысль, эти слова, то он таким образом приносит спасение миру. Почему? Спрашивает один из величайших философов, мыслитель еврейского народа Мораль из Праги, который жил в 18 веке в столице сегодняшней Чехии. И Мораль говорит, давайте я объясню вам этот пример следующей истории, которую описывают наши пророки. В какой-то момент моавитяне вторглись в Израиль и готовы были уничтожить еврейское государство. Тогда старейшины Израиля обратились к Гедону и попросили его возглавить армию, которая выступит против врагов. Что же происходит? Гедон собирает армию и ведет 30 тысяч воинов для того, чтобы противостоять более 100-тысячной армии врага. И по дороге он, Гедон, который тоже был пророком, потому что Всевышний обращается к нему и говорит, Гедон, слишком большое у тебя войско, слишком много у тебя танков и авиации, сказал бы я современным языком, потому что слишком ты полагаешься на себя для того, чтобы достичь победы. Услышав это, Гедон отправляет 9/10 своей армии, 27 тысяч человек, домой и продолжает путь с 3000 воинов. И вдруг слышит тот же самый голос. Слишком много у тебя воинов для того, чтобы достичь победы. Тогда в очередной раз 9/10 отправляет Гедон обратно и с 300 воинами приближается к стану врага. И он подходит ему ночью. И всего лишь только 300 воинов смогли подойти к лагерю противника и ворваться в него ночью. И таким образом ошеломить врага и его армаду, что все это войско встало и побежало в панике из Израиля. И война таким образом была выиграна, но можно сказать, чудесным образом. Кто-то бы сказал, наверное, опять Моссад вмешался. Но вот вам пример победоносной войны, которую достиг Израиль. Мораль из Праги спрашивает, а в чем здесь смысл всей этой истории? Да в том, что Всевышний дает победу лишь тем, к
2: кто умеет этой победой правильно пользоваться. Например, Эстер, написав книгу «Эсфир», собственно говоря, историю Пурима, не провозгласила себя спасительницей еврейского народа, не захватила власть, не провозгласила Мордехая спасителем еврейского народа.

0: этими плодами воспользовались. Если вы помните, до 7 октября здесь, в Израиле, происходили буквально бои на улице Каплана, правые и левые. Была совершенно ожесточенная борьба за власть. Кто-то говорил: «Биби, у тебя нет армии, у тебя нет разведки, у тебя нет авиации. Я призываю солдат и офицеров армии обороны Израиля не подчиняться демократически избранному правительству». Это, по сути, было восстание. Многие, собственно говоря, вопрошают и сегодня: «Вы хотите расследовать правительство? Давай тогда расследуем и оппозицию». И не повлияли ли действия оппозиции, вдохновив Хамас начать войну, потому что враги Израиля увидели, как Израиль ослабел изнутри. Может быть, это верно до такой степени, что если бы не нападение 7 октября, то Израилю угрожала внутренняя гражданская война. Мы знаем, что члены, так сказать, оппозиции, люди, которые демонстрировали против Биби, готовились его физически убрать. Были ракеты, которые были направлены на резиденцию главы правительства. То есть, если бы не враг, то, может быть, врага и не должно было бы быть. Евреи просто бы растерзали сами себя. Не случайно, что главным лозунгом этой войны стал призыв «Беяхад ненацех», «Вместе победим». А давайте спросим себя: смогли ли мы, евреи, сегодня в Израиле или в диаспоре преодолеть внутренние распри? Помогла ли бы нам победа для того, чтобы мы стали единым, добрым, благородным народом, который бы гордился не оружиями смерти, что мы можем уничтожать своих врагов, но таким образом мы можем уничтожить и друг друга, а чтобы мы гордились тем светом, которым можем делиться с окружающими народами? Когда-то Эли Визель, Нобелевский лауреат по литературе, который пережил трагедию Холокоста еще ребенком, говорил: если вы удивляетесь, почему мы никак не можем победить рак, да это потому, что фашисты убили того еврейского ребенка, который мог открыть лекарство от рака. Если сегодня мы, евреи, делимся лекарством от рака, если мы делимся универсальными законами морали, если мы являемся примером благородства, добра, единства, поддерживаем справедливо жертв агрессии, занимаем правильную сторону в конфликтах истории, то таким образом победы являются не только победой государства Израиля, но они являются частью победы добра над злом и света над тьмой. И для того, чтобы нам удостоиться получить плоды побед в свои руки, нам нужно научиться этими плодами пользоваться. Не возвыситься, а возвышать те универсальные ценности, ради которых мы живы, возвышать Всевышнего. Помни о том, что любовь к Всевышнему поражается прежде всего любовь к Его творениям, ко всем людям на земле, к своему народу, к своей общине, к своей семье. А сутью миссии еврейского народа является делиться любовью ко Всевышнему и человеку. Ибо, как сказал Рабби Акива, главным правилом Торы является «возлюби ближнего, как самого себя». Потому с любовью к вам, с любовью к своему народу и с верой в то, что обязательно и неизбежно добро победит зло, а свет рассеет тьму. Всего самого вам хорошего.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистане.

0: Казахстан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
6: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы с вами поделиться своими комментариями по поводу событий минувшей недели. Мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани продолжает возмущать меня, и не только меня, своим отношением к еврейскому вопросу. Вы скажете, почему только к еврейскому? Потому что про все остальное я тоже всегда рассказываю. Он еще и социалист, и, на мой взгляд, очень плохо относится к состоятельным людям, не приветствует успеха бизнеса, все время говорит о том, что богатые должны раскошеливаться, высмеивает их. И я, на мой взгляд, очень негативно относится к правоохранительным органам, к полиции. Но в данной истории, которую я хочу вам рассказать, он пытается под другим предлогом все равно выразить свою фе, на мой взгляд, еврейской общине. Почему я так говорю? Есть мост один в городе Нью-Йорке. Это мост носит имя бывшего мэра Нью-Йорка Эдварда Коча. Это Кингсборо-Бриджи. Переименовали его в честь Эда Коча. Вот вы видите на своих фотографиях этот мост. Переименовали его еще в период правления мэра Майкла Блумберга. И не без оснований, потому что мэр Эд Коч очень любим нью-йоркцами. Он 12 лет был мэром нашего города. Он ветеран был Второй мировой войны. А до того, как он стал мэром города, он еще был конгрессменом США. Эда Коча любили еще и за то, что во время того, как он руководил Сити-Холлом, Он любил стоять на какой-то улице, на углу какого-то квартала, общаться с горожанами, говорить «How am I doing?» «Какие проблемы у вас? Все ли хорошо? Все ли в порядке?» То есть вот такая непосредственная манера общения мэра с жителями столицы мира. Он не боялся, он не прятался в Грейси Мэншн, в особняке мэра, он не прятался в Сити-холле. Он очень любил разговаривать с нью-йоркцами, выяснять у них их проблемы. Поэтому, когда переименовали мост в честь его имени Эда Коча, это приветствовало все средства массовой информации. Этот мост очень популярный. И когда, я повторяю, мэр Блумберг сказал, давайте вот этот мост назовем в честь бывшего мэра Эда Коча, никаких возражений не было. Это поддержал горсовет Нью-Йорка. И вот у нас есть фотографии этого моста. Он очень, повторяю, популярный. Так вот сейчас нынешний мэр Захран Мамдани, которого я считаю антисемитом, заявил, что это название неправильное, что мост Эда Коча нужно его имя снять и вернуть прежнее название, там 59-я улица, мост, Кингсборо-Бридж, только без имени и фамилии Эда Коча. Это при том, что, повторяю, Эда Коча очень любили, его избрали 3 раза, 12 лет был... 12 лет человек был мэром столицы мира. Не без основания, наверное, что он 12 лет был, потому что к нему очень хорошо относились горожане. Так за что же его так не взлюбил мэр Мамдани? Почему он начал предлагать горсовету Нью-Йорка переименовать этот мост обратно? Он заявил, что главная вина Эда Коча в том, что он прозевал, дескать, проигнорировал серьезный кризис со СПИДом в городе Нью-Йорке. И привел к тому, что вот было много случаев даже смерти от СПИДа, и что он, дескать, плохо относился к общинам сексуальных меньшинств. Что он, дескать, плохо относился к LGBT-комьюнити, что он плохо относился... гомосексуалистам и лесбиянкам. Но, во-первых, это просто неправда. Все, кто знают мэра Эда Коча, многие из вас, я знаю, жили в Нью-Йорке, когда Эд Коч был мэром, он хорошо относился ко всем горожанам и очень любил нью-йоркцев. И никаким общинам он не имел никакого предвзятого отношения. А во-вторых, если мэр Мамдани всерьез считает, что Эд Коч плохо относился к общинам сексуальных меньшинств, то как же тогда объяснить, что в прошлом году, еще до того, как Мамдани... вступил в должность мэра, до того, как он стал градоначальником столицы мира, он решил отпраздновать свою свадьбу на своей нынешней супруге в Уганде. Он родом из Уганды, он туда поехал, сделал там роскошную, дорогостоящую очень свадьбу в усадьбе, которая принадлежит его родителям, охраняли там его со всех сторон. И после этого еще там он фотографировался с представителями правительства Уганды. А что же здесь такого, вы скажете? А дело в том, что в Уганде очень жесткие законы против гомосексуалистов и лесбиянок. В Уганде их наказывают, гонения на них, в тюрьму сажают, не дают им права на работу, очень часто из-за этого не берут на работу и другие притеснения. И об этом господин Мамдани ни в самой Уганде, ни в Нью-Йорке ни разу ни одного слова не сказал. Он ни разу не прокритиковал власти Уганды за ужасное отношение к представителям сексуальных меньшинств. Он ни разу не выступил уже в этом году, когда началась война с Ираном, слова не сказал о том, что в Иране гомосексуалистов притесняют, убивают, сажают в тюрьмы и так далее. Только за то, что они не той ориентации, которой хочется исламскому режиму в Тегеране. То есть это все неправда. На самом деле неправда то, что он хочет переименовать мост Эда Коча из-за того, что якобы бывший мэр не так относился к представителям сексуальных меньшинств. Главная причина, почему Мамдани хочет переименовать мост Эда Коча, просто Мамдани антисемит, ему не нравится, что такой важный мост в городе назван именем мэра еврея Эда Коча. Вот это ему не нравится. Это главная причина. А все остальное – это демагогия, лицемерие и ложь. Я только что объяснил, что на самом деле Мамдани, если бы он так заботился бы об общинах сексуальных меньшинств, он бы не проводил бы свою свадьбу в Уганде. Он не фотографировался бы с представителем правительства Уганды. Он бы везде и всюду осуждал бы правительство Ирана, Исламской Республики Иран сейчас осуждал бы. Он бы хвалил государство Израиль, где каждый год в Тель-Авиве проходит парад геев и лесбиянок, Pride Parade. В Израиле, да-да, в Израиле. Вместо этого Мамдани ненавидит, как мы с вами знаем, Израиль, не пришел на парад «Салют Израилю» и каждый день по тем или иным соусам обличает Израиль во всех преступлениях против человечества. И вот эта риторика мэра не остается незамеченной. Каждый раз, когда он обличает Израиль, когда он негативно говорит о еврейском государстве, некоторые люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, слушают его по радио, по телевидению, и они внемлют новому мэру, молодому, улыбающемуся, харизматичному, да? И вот они слушают эту ахинею и начинают ей верить. Недавно был дикий эпизод в Нью-Йоркском метрополитене. Одна афроамериканка, которая имела проблемы с психическим здоровьем, отмороженная, по-русски говоря, зашла в метро и увидела религиозную еврейскую женщину. Этого было достаточно, чтобы она заорала, вот вы видите на своих экранах, «Евреи едят детей». Вы скажете, ну она сумасшедшая. Но что обращать на нее внимание? У нее проблемы с психикой. Ну, во-первых, оказалось потом, что это у нее был далеко не первый, не второй и не третий эпизод. Что ее раньше еще арестовывали, что ее раньше уже знали про нее правоохранительные органы. Но, как всегда это бывает, никто ее никогда не отправил на принудительное лечение, никто не занялся ею всерьез. И вот она зашла, она не убила эту женщину, она напала на женщину-еврейку, ортодоксальную еврейку, которую она увидела в этом вагоне метро, стала ее бить, душить. И вырвало у нее, прямо физически вырвало у нее клок волос. Никто, кстати, не вступился за эту еврейскую женщину в этом вагоне. Правда, когда остановился поезд, вызвали срочно там полицию, все такое. И в итоге все-таки эту вот отмороженную нападавшую сумели оттянуть. Она потом вышла, ее в итоге все-таки поймали, арестовали. И пока она находится на психиатрическом обследовании в одном из госпиталей Нью-Йорка. И только потом суд будет решать, стоит ли ее сажать в тюрьму. Но я к тому говорю, что риторика мэра Мамдани иногда очень негативно отражается на ситуации с преступностью в городе и особенно в отношении евреев. С 1 января этого года и до 1 июня этого года только по официальной статистике департамента полиции, а статистика эта, я уже рассказывал, много раз подчищалась, и там даже критерии изменили, как фиксировать преступления на почве ненависти. Только тогда, когда будет решение суда, официальное решение суда, что это преступление на почве ненависти, осуждение, приговор какой-то, вот только тогда это будет засчитано как преступление на почве ненависти. Но даже при такой явно замыленной статистике, явно приглаженной, а еще много раз евреи даже не говорят, не идут, не составляют полицейские отчеты, не говорят, что на них нападали, не говорят, что их оскорбляли, просто не хотят этим заниматься. Так вот, даже в приглаженной статистике с 1 января 2026 года до 1 июня нынешнего года в городе Нью-Йорке было официально зарегистрировано 152 преступления на почве ненависти в отношении евреев. То есть чисто антисемитские преступления, 152 преступления на почве ненависти в отношении евреев по официальной, подчеркиваю, статистике департамента полиции нашего города, которая абсолютно приглажена. То есть реальная статистика, на мой взгляд, ну как минимум в два раза больше на самом деле. Очень часто бывает, что евреи просто не хотят идти в полицейский участок, не хотят сообщать, где они что-то про них сказали, где-то на них кто-то напал, где-то они что-то увидели, услышали, они не хотят этим заниматься и не сообщают в полицию. То есть все равно очень и очень тревожная статистика. В сравнении с прошлым годом, с 2025 годом, рост почти на 60%. А в прошлом году тоже было довольно-таки высокое большое количество преступлений на почве антисемитизма. В этом году намного больше. И я считаю, что мэр Мамдани несет за это прямую ответственность. Своими публичными заявлениями и действиями он разжигает антисемитизм и поощряет вот этих сторонников Хамаса, которые часто с замотанными лицами творят невообразимые вещи, или тех, кто вот такие с какими-то отклонениями психики, или просто где-то там, недавно, помните, был эпизод, когда в Боропарке юные школьники пошли рисовать, 50 с лишним свастик намалевали на детской площадке в Боропарке. Сколько же ненависти нужно было иметь в таком юном возрасте, и что эти подростки слышат дома от своих родителей, если у них столько ненависти, что они читают в социальных сетях. Я недавно опубликовал в социальной сети свой репортаж с парада «Салют Израилю», с парадом на 5 июня. Вы не поверите, огромное количество вдруг антисемитов повылезало, всех национальностей и происхождения, стали мне там писать, и они не только успевал блокировать этих негодяев, потому что или сообщать про них в Facebook, что вот это антисемит, это ненависть, хейт, ненависть, харассмент. Но такого у меня раньше в такой пропорции не было. Там иногда где-то кто-то вылезал, какой-то подонок и тварь. Ну, чтобы речь шла о десятках, о сотнях комментариев антисемитского содержания, такого у меня давным-давно не было в моих социальных сетях, чтобы столько ненависти выплескивалось. Только за то, что я поставил улыбающиеся фотографии с парада «Салют Израилю» на 5-й Эвеню. Значит, вот вам, пожалуйста, многие за псевдонимами, но многие настоящие люди, если их можно вообще назвать людьми, или жители даже Нью-Йорка. То есть это очень грустно, очень и очень печально. На этом фоне очень приятно было посетить недавно вместе с сенатором Стивеном Ченом, как вы понимаете, его зовут Стивен Чен, он китайского происхождения, и ревизором города Нью-Йорка Марком Левиным, он еврейского, как вы понимаете, происхождения, посетить ежегодный фестиваль, который называется Silk Road, Шелковый путь. Организатор и ведущая Алена Бадалова. Вот она на этой фотографии с цветами, как вы видите. Справа от нее стоит ревизор города Марк Левин. Потом идет Стивен Чен. Потом идет одна из спонсоров этого фестиваля, Ева Рахамимова, адвокат. И вот справа стою я. Приветствовал, был полный зал, более 1000 человек пришли. И этот Шелковый путь фестиваль просто было... Показывали культуру, красоту, искусство самых разных народов, от Китая до Азербайджана. В этом зале были и грузины, и узбеки, и евреи, и китайцы, и азербайджанцы, я уже сказал, и армяне, представители всех национальностей бывшего СССР и не только бывшего СССР. Вот, я встретил там даже выходцев из Индии в зале. Вот эпизод этого фестиваля, очень красивые были костюмы, изумительные декорации. Каждый год вот этот центр Алены Бадаловой, называется он «My Way», проводит такой фестиваль на Брайтоне, в театре «Ашиана». И всегда собирает полный зал. И более 200 детей приняли участие в этом прекрасном событии, в этом фестивале «Шелковый путь». Конечно, пришли их родители, болельщики и просто желающие посмотреть на этот фестиваль, на эту необыкновенную красоту. И вот как раз здесь совсем другой подход. Алена Бадалова, ее центр «Майвэй» делает все, чтобы сближать людей, чтобы сближать общины Нью-Йорка, чтобы все увидели, какие мы красивые, какие мы разносторонние, увидеть культуру и наследие самых разных народов и общин. В этом же и сила столицы мира, как говорят, поэтому называется она столица мира. Здесь говорят на 117 языках. И почему же мэр нашего города, вместо того, чтобы сближать людей, их разделяет, постоянно разделяет по цвету кожи, по национальности, по религии, по сексуальной ориентации оценивает людей, но не по их достоинству, не по тому, как люди, что из себя представляют. Ведь я сюда приезжал, считал, что это как бы великое счастье. И сейчас считаю, что Америка лучшая страна в мире, и Нью-Йорк лучший город в мире, иначе я бы здесь не жил бы. И поэтому, когда этим городом руководит такой мэр, который разжигает ненависть, меня это вызывает колоссальное возмущение. Я постоянно осуждаю мэра Захрана Мамдани за его риторику. И в социальных сетях, и везде, где только можно. Теперь хотел бы поговорить о другом событии, где мне довелось принимать участие. Не секрет, что многие, если не все зрители RTN и Davidson Radio поддерживают государство Израиль. Нам оно очень дорого, да? И вот есть одна организация, которая уже много лет, а особенно после 7 октября 2023 года, помогает израильским солдатам. Помогает во всем, начиная там, не знаю, от... привозит от продуктов до вещмешков, от носков теплых, да, например, до дронов. Да-да-да. Организация называется Terry's Angels. Ангелы Терри. Вот на наших экранах вы сейчас видите главного основателя этой организации Терри Вотсман Акерман. Терри удивительная женщина. Это был еще ее день рождения, поэтому там торт с ее изображением. Она даже не знала. Это ей сюрприз сделали. На этом событии было несколько солдат Сахаля из армии обороны Израиля. И они благодарили организацию Terry's Angel и лично Терри Вотсман Акерман за поддержку армии обороны Израиля. Тут вот мы их лица специально сделали такие расплывчатыми, чтобы, если кто-то увидит в социальных сетях или после того, как мы нашу передачу выставляем в сети, в социальной сети YouTube, чтобы никак не пострадали эти самые израильские солдаты, чтобы враги их не увидели, да? Но были израильские солдаты на этом событии, и оно было в графстве Саффолк на Лонг-Айленде был полный зал еврейского центра Suffolk Y. И все говорили о необходимости помогать армии обороны Израиля, говорили о том, как важно то, что делает вот эта организация «Ангелы Терри», «Террис Энджелс». И у меня есть фотографии, где Терри вместе с огромными такими багажами, сумками, куда все вот это, она не доверяет никому, по почте там ничего не посылается. Вот этот багаж, она, видите, компания «Эляль» приезжает в аэропорт Кеннеди, сама с этим багажом или с друзьями едет в Израиль, летит, и там сама лично, опять же, с друзьями, коллегами, кто ей помогает, привозит это на различные военные базы Сахаля. И на юге Израиля, и на севере Израиля. Она помогает и солдатам, которые находятся сейчас в секторе Газа, и солдатам, которые сейчас воюют против Хизбаллы в Ливане. То есть делает это она уже давно, и летом, и зимой. И она выясняет у командования Цахаля, у политиков израильских, у самих солдат, что именно им в данный момент важнее всего. Я уже сказал, даже дроны поставляла, собирала деньги и покупала дроны для армии обороны Израиля. Вы знаете, дроны, особенно разведывательные дроны, очень и очень важно. Спасают жизни эти дроны, помогают лучше следить за местностью. Или одежду, или там еду, или какие-то еще, я же сказал уже, какие-то вешмешки. Все, что просили у нее. И даже иногда собирала деньги, чтобы проводить барбекю там, в Израиле, для как раз солдат, как раз перед еврейскими праздниками или там на Шаббес. В общем, молодец, огромное спасибо Терри и ее всем коллегам, всем, кто ее поддерживает в этой организации, Ангелы Терри, за то, что таким благородным делом занимаются. Раз я уже заговорил про Израиль, я должен упомянуть, что вот только на днях из Израиля вернулась моя любимая доченька, дочурка Виктория, Виктория Каган. Она была в рамках программы Birthright Israel вместе с другими молодыми людьми. Вы знаете, эта программа в возрасте от 18 до 26 лет бесплатно везет молодых людей из Америки и из других государств, например, из Канады и из других государств, везет в Израиль, где показывают достопримечательности Израиля. В случае, если говорить, вы сейчас видите на своих экранах Вику, Викторию мою, возле Стены Плача, где она, конечно, молилась за мир в Израиле, в Америке, и желала здоровья родным и близким, естественно. Так вот, спонсорами этой программы Birthright Israel, как вы знаете, уже много лет выступают многие еврейские филантропы Америки, Канады, Европы и других государств. Жертвуют деньги, чтобы молодых людей именно возили в Израиль, показывали. И во время этой поездки Вика мне сказала, им показывали место нового фестиваля, где были страшные теракты 7 октября 2023 года, мемориал там. Вот их они посещали. Были они и в других интересных местах, в музеях очень красивых, разумеется, были, как вы уже поняли, в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в других местах. В общем, незабываемые впечатления. Виктория мне взахлеб рассказывает о том, что она там увидела, услышала. Это была очень интересная поездка. 10 дней длится такая вот поездка. Birthright Israel. Спасибо всем, кто такую программу спонсирует и проводит. Очень правильная, замечательная идея и программа. Но вернемся в Нью-Йорк, вернемся в Бруклин. Еврейская организация, ассоциация восточноевропейских евреев, которую возглавляет президент Белла Губенко. Ей, конечно, во всем помогает ее дочь Лана Губенко. Каждый год проводит праздник еврейского наследия. Не стало исключением. И этот раз тоже проводили и чествовали очень известных людей. Награждали специальными призами, подарками, грамотами от политиков и специальными наградами от Ассоциации восточноевропейских евреев. Людей самого разного возраста, самых разных профессий. Вот у нас есть фотография, где награждают специальным таким вот подарком и грамотами известного вам человека, да, много лет популярный телеведущий канала RTN, выступает и на радио Дэвидсон, писатель, поэт, я думаю, Гену Кацова, Геннадия Кацова вам представлять не надо, вот его наградили, были, как говорили, там бурные продолжительные аплодисменты, да, он туда приехал с удовольствием, поблагодарил Ассоциацию восточноевропейских евреев за эту награду, и я тоже был на этом событии, поздравил Гену, поздравил его супругу, Рику. И даже вот сфотографировался. Там еще был известный вам Олег Зинковецкий, которого многие, знаю, из вас передают постоянно привет. И вот Олег Зинковецкий на этой фотографии. События происходило в брайтонском ресторане «Адор». Все было очень красиво, вкусно, была музыка, естественно. И чествовали на этом событии, как я уже сказал, представители самых разных профессий и возрастов. В том числе чествовали, например, полицейских 61-го участка, которые очень много помогают ассоциации, обеспечивая безопасность, например, в парке «Холокост» или во время, когда были вот эти «Hostages Walk» за освобождение заложников. И 61-й участок всегда охранял. Или вот у нас есть фотография, тоже очень дорогой для меня человек, Яков Фридман с супругой Людмилой. Вот Белла Губенко вручает им награду и грамоты. Яков Фридман хорошо известен, его любят на Брайтоне. Он создал две прекрасные миноры, самая крупная минора возле Чейз-банка на Брайтон-Бич-Эвеню. Это дело рук именно Якова Фридмана. И вторая минора на 4-м Брайтоне, возле синагоги, тоже сделал Яков Фридман. И он, конечно, его хорошо знает и любит очень, во очень многих синагогах. И он также бывший узник гетто. И он много говорил о том, что никакие ужасы Холокоста никогда не запугали его. Он очень сильный, мужественный человек. Получил специальную награду за сохранение семейных ценностей вместе со своей супругой Людмилой. И говорил о том, что мы должны давать отпор антисемитам всех мастей, с чем трудно не согласиться. Поздравляем Якова Фридмана, поздравляем всех, кого на этом событии награждали. Были, я уже сказал, представители нескольких ассоциаций узников гетто и концлагерей, в том числе был и Павел Вишневецкий, президент Нью-Йоркской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей, вот на этой фотографии. И он тоже поздравлял всех участников этого события, всех, кого чествовали. Я знаю, что там был еще Руслан Гладковицев, которого тоже награждали. Он очень часто поддерживает израильские проекты, поддерживает узников гетто и концлагерей. Тоже им огромное за это спасибо. Но главное спасибо говорили Белле Губенко и членам правления Ассоциации восточноевропейских евреев за организацию такого прекрасного события в ресторане «Адор» и награждение талантливых людей. Поэтому поздравляем всех, кто получил награды на этом событии. Оно ежегодное, праздник еврейского наследия. И, конечно, была музыка, там было танцы, еврейская музыка, еврейские танцы, еврейское событие. И очень хорошо, что у нас есть еврейские организации, которые не забывают о нашем богатом еврейском наследии. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган и всего вам самого-самого доброго.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахам Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
20: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
13: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
14: Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
21: Дэвидсон Радио.
16: 620 АМ. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Руководство Центробанка приняло решение сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Регулятор намерен придерживаться жесткой монетарной политики до тех пор, пока макроэкономические показатели прочно не стабилизируются. Большинство независимых аналитиков сходятся во мнении, что до конца текущего лета снижение стоимости кредитования ждать не стоит. Министерство транспорта объявило о распределении крупного пакета федеральных субсидий в рамках программы по обновлению национальной инфраструктуры. Из федерального бюджета выделяется 40 миллиардов долларов на ремонт и реконструкцию более чем 10 тысяч мостов по всей стране, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Особый приоритет будет отдан крупным транспортным артериям на восточном побережье и среднем западе. Эти меры призваны не только повысить безопасность дорожного движения, но и создать новые рабочие места в строительном секторе. Руководство транспортного управления Нью-Йорка ввело сегодня экстренный режим работы из-за резкого повышения температуры воздуха в мегаполисе. На всех линиях городского метрополитена и автобусных маршрутах задействованы дополнительные технические бригады для проверки работы систем кондиционирования. Пассажиров просят по возможности избегать поездок в полуденные часы и обязательно иметь при себе питьевую воду. На станциях с наибольшим пассажиропотоком дежурят сотрудники скорой помощи. По прогнозам синоптиков, жаркая погода с высокой влажностью продержится в штате как минимум до конца недели. Сегодня после масштабной двухлетней реконструкции для посетителей полностью открылась северная часть прибрежного парка в Бруклине. Строители укрепили береговую линию от размыва, обустроили новые пешеходные аллеи, велосипедные дорожки и современные спортивные площадки. Проект стоимостью в 45 миллионов долларов финансировался как из городского бюджета, так и за счет частных пожертвований. Представители администрации Бруклина на торжественной церемонии отметили, что обновленное общественное пространство станет ключевым местом отдыха для жителей округа в начавшемся летнем сезоне. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кэша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
4: Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100.
5: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхитбэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. Я сегодняшнюю передачу не хочу показывать по YouTube, потому что, ну, то есть веду я ее с очень тяжелым сердцем, потому что то, что я наблюдаю, назвать нормальным нельзя ни с какой точки зрения. И ничего этого мне ни малейшего удовольствия не приносит, поэтому, как говорится, я говорю так, как оно есть. Ну, прежде всего, следующий вопрос. Значит, ну, начнем с того, что совершенно четко выделились две группы поведения среди наших русскоговорящих, те, кто бросился защищать Трампа из группы поддержки Трампа любой ценой. И в данном случае даже Израиль уже становится не священной коровой, понимаете, уже и на него бросили, как говорится, начинают бросать грязь. Или пытаются всех нас уверить, что мы ничего не понимаем, что нас всех обманули, что мы не умеем читать, что еще официальной версии не было. Господа, уже была официальная версия, вчера выдали официальная версия этого меморандума. Я хочу вас не обрадовать в том, что там заявлено о 300 миллиардах долларов, которые получит Иран. В разные, как говорится, периоды проведения этих переговоров, сделок и так далее и тому подобное. По завершению и до завершения. Окей? Вот почитайте и перестаньте сами себе навешивать ту лапшу на уши, которую вам вешает Трамп, Венс, Витек с Зятьком со всеми остальными мудаками. Извините, господа, надоело. Надоело. Понимаете, есть какой-то предел, до какого мнения, до какой низости и дна мы можем оправдывать поведение Трампа. Я всегда говорил здесь, сам я его поддерживал, когда только можно было его поддерживать. В том смысле, что если он делал что-то правильно, а говорил при этом полную ахинею, просто заоблачную ахинею, я говорил, знаете, давайте посмотрим на его действия. Вот давайте я смотрю на его действия. Его действия за последние несколько дней. Значит, Израиль, это, значит, во-первых, на Израиль началось жуткое давление, потому что Израиль сопротивляется, вы же понимаете. Значит, я вам сейчас прочту про это. Во-первых, начинается раскол в республиканской партии, тоже вам сейчас расскажу про это. Значит, я вам читаю официальную версию, господа, чтобы вы не, потом мне не говорили, что это какой-то мой моя выдумка, или проклятые демократы, или Райнес, или сам дьявол, понимаете, написал. Официальный шестой пункт. План восстановления экономики Ирана. США вместе с региональными партнерами обязуются разработать окончательный, согласованный обеими сторонами план восстановления экономического развития Ирана. План должен предусматривать выделение не менее 300 миллиардов долларов на восстановление и развитие экономики Ирана. Механизм его реализации должен быть согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. США обязуются выдать все необходимые лицензии, исключения и разрешения, требующие для соответствующих финансовых операций. Значит, Трамп вам врет в лицо, значит, он таки да, передает деньги Ирану. Ирану нельзя передавать деньги ни с соглашением, ни без соглашения. Неужели это непонятно кому-то? Ни одно соглашение с Ираном не стоит этого. Даже если это вырвано из контекста. Дальше президент Трамп, за ним Рубио стоит серый абсолютно. Говорит, Хамас на самом деле вел себя довольно прилично. Даже если вырвано из контекста, это не есть нормальное заявление. Дальше. Опять, вы хотите меня проверить? Проверяйте. Сколько угодно. Сколько угодно. Вы все увидите. Я хочу просто услышать, кто это признает вслух. Кто из вас честно скажет, что это читали. Не что я неправильно понял, а что вы, господа, понимаете, занимаетесь поддержкой того, что поддерживать уже просто нельзя. Что вот еще? Вот я вот сейчас смотрю, листаю, у меня тут просто уже перед глазами мелькает. А! Где оно есть? А! Значит, DJ Венс, NTV, сказал, Израиль просто хочет убить всех иранцев. Мы не будем принимать в этом участие. Совсем трампанулись. Значит, мы теперь понимаем, значит, то есть, ну, по всем утечкам понятиям, значит, кто давил на Трампа с этим договором? Венс. Венс изначально был против операции в Иране. Мы это тоже знаем. И так далее. Венс был связан с этими именно радикально правыми кругами МАГА, где обосновали все вот эти вот, типа Такер Карлсон, Кэндон Соунс, вот эта вся вот эта шушера право-антисемитская.
которая давила на, как говорится, на мага, на Трампа, понимаете, что как-то ты, сукин сын, пошел вместе с Израилем воевать на пару. Венс дистанцировался от них или пытался дистанцироваться, но Венс все равно часть этой тусовки. Поэтому сейчас мы теперь знаем, что именно мнение Венса, а также Кушнера и Виткоффа, привело к тому, что Трамп выходит из этой войны. Выходит любым возможным способом, а именно кидая Трамп, вернее, Израиль и Биби, Биби за все хорошее и так далее, под автобус. Значит, также одновременно Израиль, вот это пишет Израиль Инсайд, Вашингтон восстанавливает связи с палестинской автономией. Они ведут разговор о создании палестинского государства, перекладывании денег вот в этот Совет мира, который Израиль блокирует. То есть они параллельно с Израилем делают против Израиля вот это создание этого палестинского государства. Также вчера буквально тоже опять-таки Рубио, по-моему, находился в полном, понимаете, экстазе, в кошмарном от этого, и Хексет, и Бессон вместе с ними. Трамп заявил, что Иран может сохранить какие-то баллистические ракеты, потому что, ну как же, у них же все они есть. Вот вам картина вся маслом. Значит, против него уже выступили в республиканской партии. Там, я уверен, будет наблюдаться раскол по этому поводу. Этот раскол, да, повлияет на выборы. Выборы, скорее всего, Трамп проиграет, и заслуженно теперь проиграет вместе со всеми своими сикофантами, которые ему подпевают. Теперь он заслуженно это проиграет. Потому что на него сейчас набросится, законно набросится и еврейская медиа, и еврейское, как говорится, лобби, и вообще все остальные. Значит, ну вот несколько выдержек я вам прочту. Вот пишет один человек, даже не буду называть. Меморандум выглядит настолько идиотским, что у меня возникают серьезные сомнения в адекватности нашего президента. Текст примерно такой: мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться. Написали, каждый пошел в свою сторону. Иран доделывать бомбу, Америка командовать западным полушарием. Согласен. Дальше. Белому дому мало самого факта предательства по отношению к Израилю, возможных последствий для всего Ближнего Востока. Ему необходимо поменять власть в еврейском государстве, убрать Нетаньяху и его команду из политической жизни, как единственный фактор, угрожающий планам Трампа. Абсолютно верно. Потому что Биби сейчас будет торпедировать этот план. Как? В Ливане или в Иране. Как только Ливан или Иран начнут хулиганить, они это делать будут 100%. Значит, Израиль будет отвечать. Это и есть торпедирование этого плана. Значит, план тут же сорвется. Я не знаю, что происходит в голове американского президента, постоянно меняющего свои решения. Врачи, вероятно, рискнули бы назвать такого человека параноиком. Себе самому он кажется создателем гениальных многоходовок, ставящих в тупик мировых лидеров. Однако за всем это стоит страх того, что им манипулируют. Постоянно смена направлений выдается за гениальную тактическую гибкость или тактику запугивания врага. Человек может искренне видеть, что, меняя стратегические решения каждый день, он выглядит непредсказуемым и грозным гроссмейстером. Хотя со стороны это выглядит как управленческий хаос. Поскольку у него нет объективной картины мира, его решение зависит от того, кто последний зашел к нему в кабинет, и как именно этот человек задел его болезненное самолюбие. Достаточно шептать ему, что в определенном проекте его держат за дурака, как проект не будет немедленно закрыт, независимо от геополитических последствий. Его картине мира израильское руководство, в кавычках, манипулировало им, пытаясь втянуть в США в бесконечную войну. Это вот это, кстати говоря, тезис того самого мага с правой стороны, о чем я вам говорил в связи с Венсом. Назло им он совершил резкий поворот, чтобы доказать, что действует абсолютно независимо. Лидеры-параноики могут годами строить союзы, а затем за один день объявить вчерашнего главного партнера смертельным врагом, или наоборот, из-за личной обиды, подозрений или вспышки гнева. Для них личное всегда выше глобального. Как сопротивляться параноику, наделенному властью? Единственное, чего он боится, это войти в историю слабаком и неудачником. Поэтому надо использовать любые каналы, могущие показать ему со всей очевидностью, что данное решение разрушает образ сильного лидера мирового порядка. Болезненный страх выглядит с проигравшим самый быстрый способ заставить его сорвать соглашение. Израилю ничего не остается, как вместе со вменяемыми американскими силами возглавить умное сопротивление Версальскому сговору. И кто в Израиле может построить схему такого сопротивления? Ну, мы уже говорили. Дальше, из Израиля тоже. Поздно вспоминать про позу льва. Дональд Трамп очередной раз напомнил всему миру, как говорит, настоящая политическая любовь. Пока Биби годами рассказывал нам про лучшего друга Израиля в Белом доме, выяснилось, что лучший друг легко может пригрозить оружейным эмбарго, потребовать уйти из Ливана, слезть с Хермона и вообще вести себя потише.
Трамп даже не особо скрывает отношения. Сегодня он объясняет Израилю, какие удары можно носить, какие нельзя. Завтра он объяснит, где стоит Сахалу. Послезавтра, возможно, будет утверждать график патрулей. Но самое страшное даже не это. Самое смешное, внезапное превращение Нетаньяху в несгибаемого лидера. Того самого Нетаньяху, который еще вчера кивал на каждое слово из Вашингтона. Так энергично, что мог заработать растяжение шеи. Того самого Нетаньяху, который годами продавал избирателям сказку о своей уникальной дружбе с Трампом. Того самого Нетаньяху, который объяснял им, что любой телефонный звонок из Белого дома – очередная его дипломатическая победа. А теперь выясняется неприятная деталь. Если ты много лет ходишь за человеком хвостиком, очень трудно внезапно изобразить сторожевого пса. Сегодня Биби пытается надуть щеки, расправить плечи, показать характер, но выглядит это примерно как пассажир, который всю дорогу молчал, а возмущаться водителю начал только когда водитель такси провез его самым длинным неудобным путем и на конечной слупил с пассажира неподъемную сцену. Трамп, по крайней мере, честен в своем цинизме. Для него Израиль всего лишь пункт большой сделки с Ираном и арабским миром. А вот Биби снова пытается продать публике старый спектакль под названием «Сильный лидер не прогибается». Проблема лишь в том, что зрители помнят предыдущие серии. Главный вопрос сегодня не в том, прогнется ли Нетаньяху сейчас. Главный вопрос, почему он вспомнил о своей гордости тогда, когда хозяин начал дергать за поводок в другую сторону. Я с этим согласен. Биби, в принципе, стратег. Но как он не просчитал Трампа, я не понимаю. Мы что, не знаем, что Трамп как какой-то неудержимый ветер, то туда, то сюда дует? И действительно, понимаете, если у него кажется, что ему управляют, или у него какая-то мания появляется, он начинает дуть в обратную сторону. Биби себя сделал настолько вассалом Белого дома, вассалом конкретно Трампа, настолько поставил на республиканскую партию. Я не говорю, что он должен был стать на демократа, там вообще не с кем разговаривать. Но он должен был быть куда более независим, понимаете? А он себя сделал фактическим вассалом, а Трамп себя чувствует сюзереном. А вассалу не следует стоять рядом с сюзереном. А вассалы должны на коленях ходить. Вассалы должны под козырек брать, когда сюзерен говорит об этом. Вот именно в этом, это мы сейчас и наблюдаем. Понимаете? Наблюдаем. Ну, конечно же, ну, группа поддержки с той или с другой стороны признавать не хочет. Вот дальше мы читаем «Израиль сегодня». Нетаньяху намерен повлиять на соглашение США и Ирана. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху намерен задействовать лояльных Израилю американских сенаторов и правных медийных деятелей. Цель этих шагов – скорректировать условия итогового соглашения США и Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильский источник. Глава правительства исходит из предпосылки, что Вашингтон и Тегеран все равно подпишут договор. Однако израильская сторона уверена, что Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства. Для донесения этой позиции до Дональда Трампа Иерусалим планирует использовать медийные фигуры, в том числе ведущего Fox News Марка Левина. Марк Левин, то, что мы знаем. А также влиятельных американских журналистов и политиков. Журналисты CNN направили официальный запрос в канцелярию премьер-министра. Короче, это все ерунда вот дальше. Значит, за Нетаньяху выступил Трей Гауди, бывший один из главных, как говорится, республиканцев в Конгрессе. Значит, что мы видим? Мы видим, что в оппозиции к Трампу ушел Лэнди Грэм. Значит, ушел, значит, ему говорили про то, что нельзя делать это с Ираном Рубио, говорил министр обороны Хексет, говорил директор ЦРУ Рэдклифф, говорил Рубио, представитель Госдепа, говорил министр финансов Бессент. Трамп не слушал. Не слушал. Окей? Вот картина, та маслом, которая есть. Значит, теперь по поводу Нетаньяху. Еще раз повторяю, Нетаньяху сделал все, что он мог сделать. Но он не рассчитал то, что он не приятель Трампа. Он его не закадычный друг. Он его не собутыльник, извините. С Трампом у него нет друзей. У Трампа есть только временные партнеры по его личному удобству. У Трампа есть фактически, мы теперь это можем сказать, личные какие-то вот заскоки или личные интересы в тот или иной момент. Если они совпадают с вашими, замечательно. Если нет, все, вы попали. И на сегодняшний день вот что мы видим?
что из-за того, что Биби вот так себя ведет, он, ну, понимаете, Биби сейчас самый главный опасный враг для Трампа, потому что он сейчас будет подрывать эту сделку. Я бы сделал бы то же самое на его месте. Я бы эту сделку подрывал. Вот сегодня пишет, понимаете, тогда сделка Трампа трещит по швам, это Израиль пишет. В Иране сделали громкое заявление.

стал бы атаковать самого сильного союзника, который остался у меня во всем мире. Проблема Израиля, а не Дональд Трамп. Любой человек в Израиле, который думает, что самая большая проблема его страны – это президент США, должен проснуться и признать реальность, в которой находится эта страна. Ну да, вчера Трамп сказал, что без него Израиль бы не существовал бы. Что Израиль плохо воюет, что лучше воюет Сирия. Что Сирия лучше бы разобралась с Хизбаллой. Вы знаете, я не против, чтобы Сирия разбиралась с Хизбаллой. В конце концов, пожалуйста, чем больше все эти джентльмены утюжат друг друга, тем лучше. Проблема просто заключается в том, что кто больше всего висит на руках у Израиля? Вот все вот эти годы, все эти моменты, что мы обсуждаем. Чтобы, не дай бог, не сбросили лишнюю бомбу. Чтобы, не дай бог, не убили каких-то лишних детей. Чтобы, не дай бог, понимаете, не обвинили очередной раз в ООН. Но что ООН только существует для обвинения Израиля. Перебьют миллион... Не скажешь, что они... Тихо, как... Если бы Израиль так воевал... ...на дерьмо на пол. Хамас и Хизбаллу... воюет, он...

защищавших вашу родину, то есть Израиль, были произведены американскими руками, оплачены деньгами американских налогоплательщиков. Мы ожидаем, что Хизбалла не будет запускать ракеты и беспилотники по израильтянам. И мы также ожидаем, что израильтяне не будут сходить с ума в Ливане. Атаки на гражданских в Бейруте неприемлемы. Это говорит тот самый произраильский президент, который вообще когда-либо был. Что вы еще хотите услышать? Что вы еще за доказательства нужны того, что мы наблюдаем какой-то совершенно паноптикум в отношениях между Израилем и Трампом? Да, у Трампа произошел коренной резкий разворот. И Израиль сейчас будет его самым главным врагом, потому что Израиль его слушать не может, не будет. И правильно сделает, что не будет. Видимо, пришло время Биби Нетаньяху стать тем, кем когда-то был Бегин. Бегин когда-то мог совершенно просто, очень в мирных тонах, очень спокойно, но послать президента Рейгана, который был намного более сильным президентом, чем является Трамп. Намного более умным президентом, чем является Трамп. И уж извините меня. Он его мог совершенно спокойно послать и сказать, что мы будем делать так, как мы считаем нужно. Потому что Бегин никогда не был вассалом Рейгана. А Биби им успешно стал, несмотря на то, что Биби умнее в принципе и более современный, и говорит по-английски, и не проходил войну, как проходил Бегин. То есть он мог бы понимать, понимаете, он намного лучше разбирается, я уверен, в психологии, чем разбирался Бегин когда-то. Но у него сейчас тот же самый момент. Да, будет какая-то изоляция, будет какой-то фронта Израиля от Трампа. Ну, селяви. Конечно, я не говорю, что Израилю нужно сейчас внезапно броситься оббивать пороги в демократической партии. Это категорическое нет. Почему? Потому что эта партия не решит никаких вопросов. Это будет, понимаете, в лучшем случае это будет то, что было при Байдене. Что Байден помогал открыто и скрыто стормозил. Поэтому я бы не делал бы ничего в связи с демократами. Но что Израилю надо делать как угодно, что угодно, за что, чей счет угодно. И так далее. Становиться самостоятельными. Отказывайтесь от американской помощи в деньгах, даже если ее Израиль на 76% тратит в Америке. Отказывайтесь, потому что это все равно деньги американского налогоплательщика.

0: отказываетесь от американского оружия, давайте создавайте его сами. Пришла пора построить заводы машиностроения, легкое, тяжелое, среднее и так далее и тому подобное. Ставьте свои бомбы, воюйте, как вы считаете, там выйдите из этого ООН к чертям собачьим, перестаньте, понимаете, за каждым вздохом обращаться и звонить в Вашингтон и так далее. Вообще, наконец, проявите характер. Потому что иначе вас сожрут отсюда. Со всей поддержкой, которую я вижу со стороны русскоязычных евреев, которые здесь внезапно, ну, то есть, ну, евреи всегда поддерживают свою страну, я как бы даже винить их не могу. Но я еще раз повторяю, есть предел, сколько мы можем объяснять эти идиотства со стороны Трампа. Есть предел, для меня он наступил. Перерыв.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Командование армии обороны Израиля выступило с официальным заявлением относительно подписанного соглашения. Военное руководство страны подчеркнуло, что израильские подразделения останутся в так называемой зоне безопасности в Южном Ливане, которая простирается вглубь ливанской территории примерно на 10 километров. Правительство Израиля заявляет, что не принимало непосредственного участия в соглашении между Вашингтоном и Тегераном и продолжит действовать исключительно в интересах защиты своих северных рубежей. Стоимость сырой нефти на международных биржах перешла к падению в ожиданиях скорого появления на рынке иранского сырья. Фондовые площадки демонстрируют уверенный рост. В Азии японский индекс Никей обновил исторический максимум, впервые в истории перешагнув отметку в 71 тысячу пунктов. Ведущие экономические аналитики отмечают, что быстрое прекращение боевых действий позволило избежать затяжного глобального дефицита энергоресурсов, который мог бы спровоцировать масштабный кризис, сравнимый с событиями Великой депрессии прошлого века. Оргкомитет по подготовке к празднованию 250-летия независимости США сообщил сегодня о достижении важного рубежа. В рамках общенациональной волонтерской программы «Америка помогает», стартовавшей в начале этого года, зафиксировано более 10 миллионов часов безвозмездного общественного труда. Граждане по всей стране принимают участие в благотворительных проектах, от сбора продуктов для нуждающихся и благоустройства территорий до поддержки ветеранов. Руководитель оргкомитета Рози Риос поблагодарила участников движения и объявила о запуске следующего этапа – масштабной благотворительной акции, приуроченной непосредственно к 4 июля, которая призвана заложить новую традицию празднования Дня независимости через помощь местным общинам.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless you.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
2: В четверг, 18 июня, в 4 часа в эфире Дэвидсон Радио, программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?» Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня, вместе с ведущим Михаилом Братславским.
12: Дэвидсон Радио.
13: Мы любим Нью-Йорк.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. Что могу еще сказать? Ну, наш телефон 718-303-90-90. Вот за последний час еще пришло одно, еще один перл от Венса, что эскалация резко повышается против Израиля. Венс пишет, я прочту на английском, переведу на русский. My message to people in Bibi's government, who are attacking Trump. Do not attack the only leader in the world who supports you. Your country was built with our money. Мое послание людям в правительстве Биби, которые атакуют Трампа. Не атакуйте единственного лидера в мире, который поддерживает вас. Ваша страна была построена на наши деньги. И дальше. Пишет, нет, господин вице-президент, наша страна не была построена на ваши деньги. И как христианин, вы должны точно знать, кто нам дал нашу страну. То есть вы понимаете, мы сейчас присутствуем при каком-то историческом моменте. В принципе, если Израиль умный, на сегодняшний день, вот я надеюсь на это, то они сделают все правильные выводы из этого и совершенно четко начнут дистанцироваться что от республиканцев, что от демократов и так далее. Израиль должен быть независим. И не говорите мне, что это не и так далее. Значит, ешьте меньше сала в Израиле. Экономьте деньги. Как вы это делали раньше, делайте опять. Значит, уровень жизни понизится, но оборона будет ваша. Потому что иначе Израиля не станет в какой-то момент. Под весь этот шум и аплодисменты. И мы здесь ничего сделать не сможем по этому поводу. Понимаете? Потому что у нас есть уже, получается, две стороны медали, две стороны плохие. Обе стороны против Израиля поворачиваются, потому что есть какие-то интересы, американские, которые не соответствуют израильским. Я 10 лет назад где-то написал работу. И здесь вот опубликовал ее на Фейсбуке, что израильские евреи и евреи Америки очень-очень разные. И евреи Америки совершенно не обязательно, совершенно не по правилам будут или не будут поддерживать Израиль. Несмотря на все крики, там, понимаете, об отломанном там ногте или еще что-то такое и тому подобное. Американские евреи не чувствуют себя израильтянами. А израильские евреи не чувствуют себя американцами. Понимаете, поэтому это две разные общины. Несмотря на общую такую поддержку, тем если речь дойдет о том, что, понимаете, начнется война, то американские евреи будут в американской армии, а не в израильской. Хотя очень многие, наверное, уедут отсюда, чтобы не принимать в этом участие. Понимаете, вы должны это очень ясно понимать. Очень ясно. Так складываются дела, что сейчас Израиль назначит виноватым. Потому что Израиль, как вы видите, вот только что Лена Вишневецкая читала новости, и Израиль собирается оставаться в Южном Ливане. Поверьте мне, это будет очень серьезный повод для обострения отношений между Вашингтоном и Ираном, который требует, чтобы Израиль вышел. А Израиль считает, он говорит, слушайте, мы ничего не подписывали. Нас даже не приглашали на подписание. Мало того, что нас не приглашали, нам даже не выдали черновую версию, что вы подписываете. Хорошие союзники, да, воевали вместе, понимаете, а потом заключать сепаратный мир. Представьте себе, вот идет Вторая мировая война. И вдруг Рузвельт объявляет, знаете что? Я решил договориться с Гитлером. Не, что русские, что англичане достали, вот, все. Я решил договориться, пусть остается у власти, пусть имеет там какое-то количество ракет, пусть сидит себе тихо, мы ему еще денежек дадим, договоримся, бизнес сделаем. У меня нефть подорожала, понимаете, мне там вон там, меня немцы держат там за горло где-то в каком-то месте, понимаете, из-за нефти. У меня выборы идут, мне не до ваших всех проблем там в Лондоне или в Москве. Вот, или там в Пекине где-нибудь. Воюйте, хотите сами дальше, но без нас. А лучше не воюйте, потому что мы будем очень недовольны, что вы нарушили нашу волю. Ну вот представьте себе подобное. Еще раз повторяю, мы сейчас, конечно, обсуждаем меморандум. Этот меморандум уже опубликован, уже есть официальная версия, уже есть и на английском, и на русском языке. Почитайте, прослезитесь. Только не начинайте мне говорить, что я ничего не понимаю. Нет, вы находитесь в полном динайле, у вас чисто психологический комплекс. Вы не можете признать, или у вас просто, понимаете, начинает дергаться глаз нервным тиком от того, что, понимаете, вы внезапно понимаете, что вы жутко обделались. Я с вами вместе обделался, вы понимаете, я поэтому не очень рад это говорить все. Ну что думаете, я рад тому, что происходит, да боже упаси. Я Трампа поддерживал в каждом его, понимаете, начинании. Он хочет строить эту арку, правильно. Он ведет наступление на университеты, правильно. Он воюет с антисемитами, правильно. Он прижимает этих DEI, Black Lives Matter, вот эти всю эту шушеру левую, правильно. Он начинает сажать преступников, правильно. Он хочет изменить систему образования, чтобы ввести какую-то там патриотическую часть. Вводите, пусть даже СССР это напоминает, вводите. Он борется с левыми судами, правильно он делает. Я все время говорил, он правильно делает. Меня тут окрестили самым главным трампистом, извините, в истории человечества. Потому что при этом я абсолютно не обращал внимания на то, что Трамп мелет языком. У него регулярный сбой по этой программе. Я не обращал внимания, я говорил, смотрите на его действия, Бог свидетель. Но сейчас это уже больше нельзя, понимаете, это так говорить. Все те люди, которые обладают умом, которые еще обладают хоть какой-то признаком совести, не могут сейчас так сказать. Это не связано конкретно с Израилем. Это просто связано, просто с элементарными приличиями. С элементарной логикой поведения. Вот, например, Трамп объявляет, что он, понимаете, что есть, конечно, какие-то различия, разумеется, есть между договором, который заключил Обама, и что заключает Трамп сейчас, через 10 лет после Обамы. И, конечно, есть различия. Но одно очень интересно повторяется, что Обама передал деньги Ирану, что сейчас фактически передаются деньги Ирану со стороны США. Что санкции снимались там, что они снимаются здесь. Что Иран перестал представлять из себя помойную яму, террористическое гнездо мирового масштаба, я не понимаю, о чем мы говорим вообще. То есть вы теперь даете им деньги, завтра они начнут опять взрывать посольства по миру. Очнитесь, господа. Ирану нельзя было давать ни цента, даже если он трижды сдастся. А он не сдается. Фактически Иран, понимаете, во всем этом меморандуме США обязуется, США обязуется, США обязуется. Что обязуется делать Иран, я пытаюсь понять. Они говорят, что может быть последующие 60 дней, которые могут быть продлены, почитайте меморандум, еще могут продлеваться эти 60 дней, проведутся переговоры по ядерным деталям. А про ракеты, я так понимаю, со слов Трампа, он же говорит, что вот еще, вот это уже израильтяне тоже отреагировали, что они имеют право иметь какие-то баллистические ракеты, ну а что? Свои люди, конечно, слушай, почему, если Израиль имеет, почему Иран не имеет права? Это вот чистый Трамп перед вами. Он когда-то очень пытался, понимаете, сказать, что наше американское ЦРУ полное дерьмо, зато КГБшный, понимаете, президент Путин, Финляндии знаменитая, его пресс-конференция просто позорнейшая. 2018 год. В жизни не забуду. Когда стоит директор ЦРУ, директор военной разведки и так далее, он говорит, вы все идиоты фактически. Нет, вот товарищ Путин, вот он прав. Ну да, давайте так сейчас опять начнем думать. Что-то неладно во всем этом разговоре, вы понимаете? Неладно, не должно быть оно так. Вот сколько вы меня можете убеждать хоть до завтрашнего дня, что, понимаете, что я не понимаю, что я тупой, что я райна, что я whatever the fuck. I don't give a shit. Понимаете, это уже не имеет значения ни малейшего. Ни малейшего значения не имеют все эти титулы, все ваши мнения личные обо мне и моей персоне. Здесь имеет место только то, что вы находитесь в denial. То есть отрицание самого того, что вы вляпались в жуткое дерьмо. Я с вами вместе там, но вы отрицаете, а я нет. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
14: Александр, добрый день, согласен с вами на 100%.
0: Недобрый этот день.
14: Ну хорошо, я просто любезно с вами разговариваю.
0: Спасибо,
14: если
0: спасибо.
14: Если ты вам нагрубил, я не буду.
0: Да, давайте грубите, лучше говорить, да, грубите как да, есть.
14: Да нет, спасибо. Значит, смотрите, так как я понимаю, вы, наверное, вчера слушали Марк Лавина, да, вечером?
0: Да, читал потом.
14: Я не читал, я его слушал 2 часа, и вроде бы он товарищ, близкий к Трампу, так как он его обделал со всех сторон, с какими эмоциями, негативными.
0: Потому что он честный человек. Он честный человек,
14: но я позвонил не по этому поводу. Понимаете, это все отфутболит в нашу сторону. Значит, выборы ноябрьские мы проигрываем, потому что Трампу и Трамповской бригаде вот этот весь провал и траты денег, и повышение, покупательские повышения, affordability, это все пойдет на руку, все пойдет на руку социалистам. Я уже их демократами не называю. Эти социалисты уже у власти во многих городах. И вот это мама не горюй будет. Понимаете?
0: Ну, я теперь слышал следующую версию. Понимаете? Я слышал следующую версию сейчас, Игорь, что сейчас говорят так, пусть, знаете, как с Нью-Йорком говорили, пусть Нью-Йорк просто сгорит с огнем, и это будет типа, примером для всех остальных. Вот теперь говорят, пусть республиканцы обделаются по
14: полной. Не-не-не, может, вы пропустили кое-что. Значит, он опускает Нью-Йорк по quality of life. Когда quality of life в Нью-Йорке нету, значит, real estate идет вниз. Под подставных людей from overseas они будут скупать real estate в Нью-Йорке. Вот это вот ихняя политика. Я разговаривал с финансистами, они то же самое говорят и с риэлторами. У меня есть знакомые. И вот это их дела. То, что в свое время они сделали с Детройтом. Помните?
0: Ну, с Детройтом там немножко другая. Там американцы командуют. Они.
14: Но примерно такая история была. Сейчас уже другая.
0: Ну, слушайте, война. Да. Ну, какие бы деньги ни были, они все равно деньги. Это не то, что они скупают там рядом с военными базами, как китайцы пытались купить.
14: Я честно вам скажу, я по радио не хочу выражаться. У меня лексикон, слава богу, негативный есть, но он в моих глазах просто дубль пусто стал. Просто ниже плинтуса опустился. Окей? Ниже плинтуса. Да. Всего хорошего.
0: И это говорите вы, человек, который всю жизнь был за самый крайний вариант республиканцев. Это не я, это вы говорите. О, God, please. Добрый день, вы в эфире.
15: Добрый день. Давно звоню вам, что-то вы не берете трубку. Ну ладно. Я хочу высказать немножко другое мнение. Оно не выработано, не слушает никого. У нас сейчас у Трампа очень тяжелое положение сложилось. Идет футбольная какая-то штука, это он этим занят. Потом идет 250-летие праздник. Это тоже на его шее. Он хочет его провести, чтобы это было нормально и все такое прочее. Потом идут выборы и все такое. Перемирие для Трампа и для Америки железно необходимо. Потому что, вот посмотрите, сейчас все идет, цены падают, там это все как это самое. То, что говорит Такер Карлсон, я его вообще-то презираю и считаю его продажной сволочью антисемитской. После его интервью с Путиным, когда он распустив слюни, выслушал его исторические экзорцизы и дал ему говорить на весь мир. Это было первое такое, какой там выпал с этим делом. Я его не считаю. Я не считаю, что он какой-то республиканец, у него какие-то шкурные или
0: окей.
15: Я не знаю,
0: так в чем окей, что вы считаете, что Трампа выхода нет, только делать то, что он делает, да?
15: Я продолжу чуть-чуть. Еще немного.
0: Давайте побыстрее, у меня еще вот тут.
15: Хорошо. Да. Пройдет праздники 250-летия, но 60 дней перемирия еще не кончится. Нетаньяху, я уверен, будут ругаться и все такое, но как он был в Ливане, так он останется. После того, я как понял. Пройдут...
0: Спасибо. Эти... Значит, я могу сказать такую вещь, что вот это я уже тоже эту формулу слышу. Вы себе представляете цену пригнать туда авианосец и держать людей наготове, целую американскую армию наготове, что если вдруг что-то, вот сейчас пройдут выборы, и после выборов, мне бы говорили, после выборов, Трамп им покажет. Понимаете, во-первых, это, я же знаю, что это такое. Это опять-таки попытка извинить самих себя. Мы сидим в полном дерьме, но вот зато сейчас вот Трамп вернется пока. Трамп больше никогда в жизни в Иран не полезет. Потому что он теперь знает, что с воздуха он ничего не сделает. Нужна армия сухопутная. Я думаю, под 100 тысяч человек это самый минимум. Для того, чтобы взять какие-то несколько объектов, я не говорю вторжение провести, несколько объектов, захватить их, провести там эти раскопки, забрать это чертово топливо и так далее и тому подобное. Он ни в жизни не пойдет на это, у него даже трамплина нету. Даже трамплина откуда? Ни одна арабская страна не предоставит, нет, потому что они будут бояться, что Иран их потом с лица света сотрет. Оман, например, вот сейчас с Ираном собираются поделить вот этот, брать взятки или брать фактически пролату за Ормузский пролив. Это тоже в этом меморандуме. Это фактически на их усмотрение, потому что это они считаются это территориальные воды Омана и территориальные воды Ирана. Они теперь будут этот международный пролив фактически брать деньги за это. Это тоже вот такой момент, который совершенно, понимаете, не в угоду Трампу. Трамп никогда в жизни заново в Иран не полезет. Я в это в жизни больше не поверю. Знаете, я уже поверил. У него было все под руками. Он мог нарастить эту группировку, он мог ввести ограниченный контингент. Он 2 месяца метался туда-сюда. Почему? Потому что, да, повышались цены на нефть. Так что тогда-то и в прошлом году, когда вы тоже бомбили Иран, объявили это блестящей, потрясающей победой а-ля Ватерлоу, блин. Новый Наполеон! С рыжими волосами у нас в Америке. Вернее, Наполеон-то проиграл Ватерлоу, но, допустим, Аустерлиц он выиграл. Окей, файн, Аустерлиц. Понимаете? Что тогда, когда тебе сказали, что вы не добомбили вот эти вот объекты, ему это сказала американская разведка, что он сделал? Он уволил всех тех, кто ему это говорил. А они оказались все правы до единого человека. Я потом ему сказал тихо на ушко Нетаньяху, он ему поверил. Потому что это не поверить уже было невозможно. И поэтому они начали войну. Тогда, вот если бы он ее начал бы и закончил бы в прошлом году, у него бы не было проблемы цейтнота с выборами. У него бы не было вот этой вот ситуации с нефтью такой настолько плохой, как сейчас. А сейчас вы мне хотите сказать, что и когда они проиграют, они выборы проиграют. Теперь они точно выборы проиграют. Потому что начнется раскол в республиканской партии сейчас по поводу Израиля. Может быть, не сильный, но будет раскол. Я в этом уверен абсолютно. Сейчас будет раскол с еврейскими организациями, потому что они больше поддерживать этого болтуна не будут. Не будут. Даже вплоть до того, что они вообще не будут участвовать в выборах. Пусть они не поддерживают республиканцев, они не поддерживают демократов тоже. Но они участвовать не будут. Не придут на выборы. И своим скажут не приходить, и денег не дадут. Понимаете? И да, а ты можешь обижаться, Трамп, любимый, дорогой, плевали мы на тебя. Ты через 2,5 года уйдешь, ты не вечный, а мы останемся. Вот как они сейчас будут рассуждать, что вы думаете? Инфляция сейчас у него что, изменится в лучшую сторону из-за того, что он сейчас прекратит войну в Иране? Инфляция была еще до войны в Иране. Она начала повышаться с этой войной. Инфляция была до этого. Поэтому он воевал с этим вот директором Федерального резерва все время. Он пытался, хотел, чтобы тот понизил процент, а понижение процента вызвало еще большую инфляцию. А тот говорил, дулю тебе, я не буду ничего повышать. Потому что ты дурак полный. И не понимаешь, что нужно делать в финансах. Ты хочешь себе сделать, понимаете, более приятную экономику. Это очень хорошо, конечно, делать вот такие вот жесты. За чей-то счет. Потому что ты сидишь в Белом доме и кушаешь бесплатное питание. А люди на улицах, понимаете, или на работе покупают молоко все дороже и дороже. Платят за бензин все дороже и дороже. За все сервисы все дороже и дороже. У них все цены вот эти вызывают, понимаете, гнев. Поэтому никто не будет понижать себя процент. Он сейчас он назначил нового директора. Вы видите, чтобы он понижал процент? Нет, и не будет. И не будет, потому что у него будет восстание всех остальных директоров Федерального резервного банка. Даже если Трамп будет стучать там по столу. Не будут они его слушать. Неправильно делают. Потому что, знаете, самое главное, что явлено вот во всем этом деле, что если Трампа вот упорно и долго посылать на одну часть мужской анатомии, он туда пойдет. Вот это мы теперь выяснили точно. У него нет терпения на это. У него нет терпения на ведение войны. На долгое сопротивление. Вот Иран ему долго сопротивлялся, русские ему долго сопротивлялись, китайцы. И все, и Трамп сложился. Что он может на них повлиять? Да нифига он не может. Он только говорит, что он может. Он говорит, что у него есть гениальный, потрясающий план, от которого сейчас все упадут в упадок полный. В кому. А мы падаем в кому от его решений. Который шедеврально, монументально тупые. По-другому сказать-то невозможно. И никакой инфляции это оправдывать нельзя. Никакими выборами. Эти выборы он так и так теперь проиграет. Вот теперь только со стреском. Так, перерыв.
16: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
17: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
19: Тараканы, тараканы, тараканы.
20: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
21: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Четверг, 18 июня, в 4 часа, в эфире Дэвидсон Радио, программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?» Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня, вместе с ведущим Михаилом Братславским.
21: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
17: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
17: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Новости на
17: Дэвидсон Радио.
19: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа исследователей сообщила об успешных результатах нового малоинвазивного метода лечения остеоартроза коленного сустава. Процедура позволяет уменьшить боль и улучшить подвижность без хирургической замены сустава, а положительный эффект сохраняется как минимум в течение года. Ученые изучили эффективность метода, известного как эмболизация коленных артерий. Он направлен на устранение патологических кровеносных сосудов, которые образуются вокруг пораженного сустава и поддерживают хроническое воспаление. Во время процедуры врач вводит в сосуды тонкий катетер и доставляет микроскопические частицы на основе желатина. Они временно перекрывают кровоток в патологических сосудах, снижая воспаление и болевой синдром. Использованные в исследовании частицы полностью растворялись в организме через несколько часов после введения. Серьезных осложнений зафиксировано не было. Одновременно улучшились показатели физической активности. Пациентам стало легче выполнять повседневные дела, заниматься спортом и отдыхом. Также значительно выросли оценки качества жизни. Авторы отмечают, что проведенная работа стала крупнейшим на сегодняшний день исследованием такого метода и предоставляет наиболее убедительные данные о его безопасности и эффективности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвидсон Радио. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
19: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
22: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
23: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
24: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
23: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
22: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
6: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
25: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: 718-303-90-90.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
26: «Дэвидсон Радио».
27: Мы любим Нью-Йорк.
28: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот я вам еще одно прочту. И перейдем к вашим звонкам. Вот пишет Бармашенко Эдвард из Израиля. Довольно близкой исторической перспективе у демократии нет будущего. Это главный итог войны с Ираном. При самом правом ястребином из возможных руководств США справиться с Ираном не удалось. Последствия это будут аукаться десятилетиями. У Ирана есть громадное преимущество, и руководство не должно думать о выборах. А Трамп должен. Он не может себе позволить ситуацию, при которой в США потекут гробы. Газеты, блогеры навзрыд оплачут каждый гроб. А войны без потока гробов не бывает. Войны. Напротив, для Ирана поток гробов с шахидами и горы трупов неверных – основа мифологии, краеугольный камень будущего. Союз социалистов-исламистов прикончит то, что было либеральными демократиями. Население Земли уменьшается на радость экологам в разы. Израилю, чтобы выжить, необходимо вести очень гибкую политику. Необходимо отвязаться от США, искать других союзников, возможно, самых людоедских. Западные страны, вот он перечисляет, побеждали в войне в союзе с людоедом Сталином. Второе. В современной Англии Черчилль невозможен. Третье. В западных демократиях в основном в западные проигрывали людоедам. Франция, Польша, Чехословакия, Гитлеру. США проиграла СССР во Вьетнаме и на Кубе. И так далее. В принципе, он прав. Он прав, что если мы при самом правом президенте, ну, по, во всяком случае, внешним политике, по каким-то своим заявлениям и так далее. Хотя я считаю, что Трамп все-таки гибридный президент. Но это не важно сейчас. Если мы говорим, мы имеем такой поворот, разворот из-за выборов, ребятки, ну тогда о чем мы говорим, понимаете? Ну, выборы у нас каждые 2 года. То есть мы что, должны вести войну теперь за 1 месяц? Мы можем выиграть Вторую мировую войну за полгодика? Вы представляете, во что мы, вот наши вот перспективы тогда? То есть мы подали только что пример всему свету. Мы подали только что им совершенно четкий сигнал, что нас можно пересидеть при любой ситуации. Еще раз повторюсь, с Трампом это вообще просто шедеврально. Если послать Трампа на одну из, понимаете, из частей мужской биологии, анатомии, и долго ему сопротивляться, и просто ты вот иди туда, ты вот иди туда, ты вот иди. Он так и пойдет. А что у него остается? Он что, кого-то может прикончить, он кого-то, понимаете, кто-то боится уже то, что он сказал, я завтра сотворю что-то страшное с Ираном. Кто-то боится этого? Нет, все смеются, плюются от этого. Мы молчали. Мы молчали, потому что мы не хотели, понимаете, оскорблять нашего президента. Поэтому мы все молчали, хотя мы понимали, что вот этот вот цирк с конями, который он устраивает на Твиттере, является цирком. Мы все молчали, чисто из уважения. Я, понимаете, сомневался до последнего дня, что он может такое сотворить с Израилем. С Украиной, да. С Израилем нет. А оказывается, может. Может. И не говорите мне, что я не понимаю, что мы еще что-то не поняли, что мы что-то не дождались, что у нас нет какой-то информации, что есть какая-то очень секретная что-то такое, что мы должны понять, и тогда у нас точно изменится мнение к Трампу. Не говорите мне этого. Потому что это значит, вы опять-таки находитесь в denial. Вся информация перед вами. Все нормальные, продвинутые, все более или менее умные блогеры или вообще каковые эксперты, уже все, я не говорю про диванных разных там самоучек. Все пришли к одному и тому же мнению. Весь Израиль уже к этому мнению пришел. Израиль сейчас готовится не на жизнь, а насмерть сопротивляться. Они готовы сейчас будут подрывать, будут... Что вы думаете, что будет сейчас Израиль делать? Они сейчас начнут башлять серьезные деньги всем, кто против Трампа. Вы что думаете, нет что ли? Сейчас будет такой deep state, как вы себе представить не можете. Его сейчас будут ломать о колено. Они сейчас будут заниматься саботажем Трампу. Если кто-то не понял, то поймите, это чистейший социальный расклад, социальный вот этот контракт, который в обществе заключен. Опять-таки, вы, наверное, не знаете, о чем я говорю. Ну, окей, у меня написано в Фейсбуке, подписывайтесь, читайте, или не подписывайтесь, просто читайте. Все перед вами. Этот социальный контракт Трамп нарушил. Все, его сейчас жалеть никто не будет. Никто. Его сейчас будут кидать под автобус. Вот я вам сейчас прочту, ради бога, что, пожалуйста. Последнее на сегодня, это вчера я писал. Вдогонку к предыдущему посту ниже. Я прекрасно знаю, что сейчас делают русскоговорящие товарищи из группы поддержки Трампа любой ценой и его адвокатуры, несмотря ни на что. Вы пытаетесь в рациональных выражениях и нахождении логики извините, объяснить его иррациональное опасное поведение. Основная причина – выборы. Видя, как уже идут дела без войны на одной экономике и с инфляцией, на одной инфляции в стране, республиканцы эти выборы в ноябре уже проиграли. Возможно, очень капитально проиграли. Разумеется, я не собираюсь ходить по страницам и стенам, убеждая их в обратном. Я знаю, 90% их аргументов считаю их несостоятельными во многом. Но спорить на данную тему – это потеря времени. Поэтому без меня верьте во что угодно. Также. Нельзя бесконечно опускать планку желания спасти Трампа от него самого, когда он горует одну глупость за другой. Я лично пытаюсь всегда найти логику в последующих действиях за его словами. Но в данном случае с этим пресловутым меморандумом и договором в будущем логики и смысла нет. Он провалил один из главных тестов, что сам избрал для себя, особенно со словами, что ему надоела эта война и поиск мира. Он сам сказал, кстати. И теперь, когда это вошло в полный тупик, вместо принятия сложных решений как лидер ведущей страны в мире и как государственный деятель, Трамп показывает себя как очередной временщик, который любой ценой хочет остаться на плаву и занести очередную галочку в свой журнал по президентству. Повторяю, есть границы возможности его оправдывать. Понимать его болтовню, принимать его дурацкие решения, ссылаться вечно на то, что демократы куда хуже, чем он сам. Да, они ужасные, я за них не буду голосовать, даже если Трамп трижды обделается. Просто потому, что они не заслуживают быть рядом с властью. Точка. Но Трамп точно так же показывает слабость, неприличную слабость, ту самую, что мы критиковали раньше. А теперь очень стараемся не заметить на нем самом, коль скоро мы его так горячо любим и поддерживаем. Я потому и надеюсь, что данный договор провалится, что Израиль его потопит, даже если это его величество Трамп будет в гневе топать ногами. Что Иран очередной раз докажет Трампу, что он умнее его и читает его куда лучше, чем Трамп возомнил себе, что он читает Иран. И знаете, почему я так говорю? Потому что без этого договора даже в состоянии полугорячей войны находиться лучше, чем в этом лицемерном и обманчивом договоре, который вряд ли имеет возможность быть заключенным, как таковой. Это говорю не только я, можете мне не верить. Это говорит и ЦРУ, и Пентагон, и Госдеп, и даже Моссад. Потому давайте, господа, всех их объявим Райна, врагами единственно правильного во всем Трампа, уволим с работы, заменим какими-то безмозглыми сикофантами и, главное, продолжим, засунув голову в песок, продолжать поддерживать Трампа, а что бы он ни делал. Еще раз, потому что демократы в разы хуже, чем сам Трамп. Убийственная логика, позорное состояние духа, лицемерное отбеливание чего угодно по заказу. Кстати, для вашего сведения, и в республиканской среде, и в еврейских кругах, и в истеблишменте уже готовится, так что я одним словом назову, саботаж Трампу. Как оно будет идти, я не знаю. Но раз он не оправдал их надежд и ставок, они начнут его топить. И будь что будет. Видимо, будет тот же разговор, как в конце прошлого года был с выборами мэра Нью-Йорка, когда многие скажут, пусть республиканцы проиграют кедрение матери, после чего демократы, придя к власти, все доведут до кризиса, а тогда уже после него, может быть, будут поумнее, республиканцы поумнеют. Вот о чем я, без каких-либо иносказаний. Я видел это уже сегодня. Власть в Америке – это не наследство, не подарок, не обязательное нечто и даже не божье провидение. Власть дается как социальный контракт на время и по заслугам. Коль скоро эти заслуги есть, и социальный контракт соблюдается, то все нормально идет и работает худо-бедно. В тот момент, когда социальный контракт нарушен, и заслуги заменяются самолюбованием и попыткой уйти от решения проблем, тем более созданными самим собой, эта формула перестает работать. Система, тот самый deep state, начинает ломать вас о колено. Вы нарушили правила, и вас остановит тем или иным способом. Я прекрасно знаю, изучал, долго пытался понять, как оно работает. Поверьте, это куда сильнее трех Трампов вместе взятых. Это то, что заложено отцами-основателями в виде эдакой четвертой власти, которая нигде не прописана и нигде не собирается вместе на собрание членов. Но, тем не менее, она есть, она действует, она полна сил. Поэтому я вижу много грозовых облаков на горизонте, тех, от которых спрятаться не получится. Я лично продолжу, как и раньше. То, что делал Трамп, и то, что заслуживает моей поддержки, я буду поддерживать. Там, где он как с этим договором опозорился и провалился в дно, я молчать и делать вид, что это фигня, ничего не значит, есть какие-то невероятно важные действия и причины дальше, что оправдывают такой провал, не собираюсь. Нет таких причин оправдывать провал. Провалы исправляют. Они ищут им оправдание. Как-то так, дальше как хотите. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день.
0: Радио выключите, пожалуйста.
7: Выключила. Вы знаете, я хочу вам сказать, что я как бы была не совсем за Трампа, но после его этого поступка я просто им преклоняюсь перед ним. Это надо иметь такую смелость. Он знает, что весь мир на него обрушится. И он прекратил эту бойню. Вы можете представить, сколько смертей было бы? И всех, кто хочет его критикует, я вам всем предлагаю взять оружие в руки, поехать в...
0: Окей, спасибо. Понятно. Давайте оставим Иран с ядерным оружием. Вот ваша логика, я понял. Окей. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр, добрый день, да. Александр.
0: Не добрый, но добрый.
8: Вы всегда, да. Александр, вы всегда в своих передачах говорили, что вы американец, и для вас Америка это number one, правильно?
0: Да.
8: Окей. Вот у нас будут выборы 3 ноября. За кого вы будете голосовать? За республиканцев или за социалистическую марксистскую демократическую партию, во главе которой стоит
0: большевик? Я не буду голосовать. Я, скорее всего, не буду.
8: За
0: я, скорее всего, не буду
8: голосовать.
0: Скорее всего, я не буду голосовать вообще.
8: Well, too bad. Значит, вы не американец.
0: Ну и до свидания. А скорее всего, не буду голосовать, потому что, понимаете, пора начать учиться, начать что-то делать, отдавать отчет за свои действия, исправлять ошибки. Не американец, ну так, слушайте, ступайте себе. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
9: Добрый день, спасибо за передачу. Мне кажется, вы немножко... знаете, перегибаете палку, это я так думаю, но, в принципе, есть право на ошибку. Даже если он где-то ошибся, ну, так оно исправится. Я вижу, например, почему...
0: Ну, так, да, так для этого надо исправлять, окей, давайте признаем. Он мы должны для этого признать ошибку. Да.
9: Можно мне сказать пару слов? Дело в том, что сейчас они... Мне кажется, что он делает очень правильный ход, он уходит, как говорится, знаете... играет во времени. Он это, заключает этот договор, который будет приблизительно этот договор, который никуда не пойдет. Он выигрывает время, потому что перед выборами. И цены пойдут вниз на бензин, и люди будут голосовать за республиканцев опять. А когда пройдут выборы в ноябре месяце, оно вернется все обратно. Он вернет все обратно, начнет все как в круге стоять.
0: Каким образом... Ну, вы думаете неправильно. Знаете почему? Потому что никто не будет заново тратить миллиарды долларов, чтобы опять прийти к тому же. Ну, команд, он уже провалился в Иране. Уже провалился. Вы что думаете, он заново соберет огромную армию, теперь ему надо 1100 минимум. Там было 50 тысяч человек у него. Это было недостаточно для каких-то наземных операций. Ему нужно, наверное, армию, может быть, в 10 раз больше. Может быть. Я даже не знаю, сколько. Нужно серьезнейшим образом взять, изолировать вот эти объекты, где находится вся эта пыль, все эти развалины, чтобы можно было провести там какие-то физические раскопки. То есть должен целый саперный батальон работать. Разрыть все это, туда добраться, выяснить, где оно лежит, подорвать его, или вытащить его оттуда, или его нейтрализовать, или его разбавить. Причем Моссад уже говорит, ЦРУ уже говорит. Французская разведка уже сегодня подключилась. Все говорят, что то, что они говорят между собой, они говорят, они тянут время. Они ничего сдавать не будут, никакое ядерное оружие. Там есть договор, вот это вот прописано вот в этом меморандуме, что этот 60 дней могут быть продлено до бесконечности. Что вы думаете, он будет это после выборов придет и обратно начнет заново пулять бомбы? Наша вот эта компания в Ираке нам стоила 132 миллиарда долларов примерно. Сейчас еще точной цифры нет, может быть, будет больше. 132 миллиарда долларов. Все эти умные бомбы, понимаете, и так далее, и тому подобное. Что вы думаете, это копейки, что ли? Поэтому он должен иметь разрешение Конгресса, того самого Конгресса, с которым он работать не хочет. Выиграет ли он эти выборы, я очень сомневаюсь, что он выиграет эти выборы. Против него идут очень сильные кандидаты, например, в Нью-Джерси у нас, вот я же вижу, победил джихадист. Почему? Потому что против него выставляют, ну сейчас еще будут выборы в ноябре, разумеется, в 11 округе, но против него выставляют подобного такого серого, абсолютно невзрачного, никому не интересного республиканца, что за него голосовать просто никто не будет. Он абсолютно никого не заинтересует, даже если вы, понимаете, объявите чрезвычайное положение здесь на радио. Не будут за него голосовать. Он никого не интересен. А вот этот джихадист, он имеет огромную поддержку. Огромную. Значит, мы, считаете, получим джихадистов внутри Конгресса. Даже не просто мусульманина, джихадиста натурального. Вот посмотрите, кто идет. Он пластический хирург, имеет огромное количество денег, он сам себя финансирует. Бен Шапиро, вот, пожалуйста, вы ему верите, пожалуйста. Вот почитайте Бен Шапиро, что пишет по поводу этого дела. Он в мягких таких тонах, намного более мягче, чем я, конечно. Но он говорит то же самое. Марк Левин, понимаете, ну тоже считается вообще, в принципе, кандидатурой такой, понимаете, явно не демократ, явно не левый. Он тоже говорит, что, понимаете, что вот Трамп с дубу рухнул, если он придумывает подобное. Так вот, вот оно. Нельзя заново, понимаете, делать вот такие вот номера. Вначале ты, как говорится, что-то не доделал, потом ты взял и вернулся к этому. Это не тот вариант. Это только хотелось бы, чтобы так оно возможно было. Такое реальное, фактически оно не существует. Это крайне опасная тенденция, вы понимаете, потому что могут быть другие какие-то заботы. Другие проблемы. Если сейчас у него начнется раскол внутри демократической партии, ну так что ж вы хотите? Конечно, сейчас начнется саботаж, начнется... Я абсолютно этому удивлен не буду. Потому что сейчас никто больше, понимаете, вот эту басню о том, что, понимаете, Трамп, он батюшка любимый, понимаете, верить уже не будут. Все. Он свой запас вот этой вот доверия исчерпал фактически. Добрый день, вы в эфире.
10: Простой факт. У Соединенных Израиля был дейтабейс целей, которые они должны были поразить. В результате этой войны они поразили все 100% этих целей и еще больше. Уже они продолжили. О чем можно говорить? Они выполнили все задачи по войне. они поразили все цели, которые собирались.
0: Павел, еще раз повторяю, вы сами себя пытаетесь успокоить. Какие были изначальные поводы для этой войны? Объясните мне, вот сейчас озвучите, пожалуйста.
10: Была ядерная программа, которая была очень активна. Были заводы, которые производили ракетное топливо. Были заводы, которые производили ракеты. Были заводы, которые производили беспилотники. Были научные учреждения. Были какие-то там, хабы.
0: Окей, правильно. И значит,
10: все уничтожено, значит, все решено.
0: Значит,
10: разрушена авиация.
0: Павел, секундочку. Да. Оно не уничтожено, оно похоронено под обломками. Значит, восстановить заводы с китайской помощью за год. За год. Все можно.
10: Они оценивают если больше. У вас... нет. Они оценивают много
0: за... больше. За... Ну хорошо, за два.

проводят вот эти вот исследования и так далее. Где эти инспекции были раньше? Они проморгали все, что только можно, потому что иранцы их пускали только на какие-то определенные заводы, а другие просто не пускали. Мы знали про эти заводы, мы знали про эти секретные фасилити все, потому что израильская разведка там работала, Моссад тот самый. И Моссад сделал полную карту, вот тут они есть, тут они есть, тут они есть. Там было чуть ли не 40 или 60 объектов. Не два, не три, как, понимаете, исследовала вот эта разведка МАГАТЭ, инспекции. Значит, у нас есть на сегодняшний день, вот вы разговариваете, они разбомбили и так далее. Окей, это правда. Вы правы. Но, во-первых, эти заводы восстанавливаемые в течение, ну, окей, возьмем вот максимум срок с китайскими рабочими 2 года. Будут работать день и ночь. Я вас уверяю в этом. Еще, скорее всего, будут укреплять их теперь, а теперь будут, скорее всего, под землей их делать. 2, 3 года. Значит, через 3 года у них все будет готово. Они заново найдут где-то это топливо, понимаете, получат. Пакистан их снабжает всеми технологиями. Они даже не скрывают это, у них половина их вот этого всего этого атомного, как говорится, ноу-хау пришло из Пакистана. Россия их поддерживает, Китай поддерживает. Что думаете, они все будут сидеть и ждать, когда Трамп, понимаете, очухается? До конца надо было довести это, пока мы точно не знаем, что вот эти 460 килограмм, там, наверное, я думаю, даже больше, но вначале фигурировала цифра 11 тонн. Возможно, это не обогащенный. Окей, я не знаю точно, но, допустим, 460 килограмм, что мы говорим. Значит, если пока они их не вывезли или не разбавили у вас на глазах до допустимого уровня, это 3%, там 3.68, по-моему. До тех пор мы имеем де-факто военный уран у них в руках. Этот военный уран поместить в какую-то ракету доставки, и которые у них еще остались на сегодняшний день. А Трамп им говорит, что нет никаких проблем, если Иран будет иметь, извините, баллистические ракеты. Поместить в ракету доставки, это в буквальном смысле слова 2 недели работы. 2 недели работы. И что будет делать тогда Израиль? Что мы делаем, вот когда они шарахнут хотя бы одной ракетой по кому-то где-то как-то? Все, вы попали со всеми нашими победными реляциями. После этого Трампа будут на кресте распинать. Прямо в Белом доме. Потому что начинается после этого ядерная война, натуральная, настоящая. Или они будут шантажировать весь регион. Что регион будет делать? Хотите, я вам что-нибудь скажу? Что думаете, они дадут себя шантажировать? Нет. Насчет Саудовской Аравии, Арабские Эмираты, Турция, Египет, может быть, даже Узбекистан, может быть, даже Казахстан, начнут, может быть, даже Азербайджан начнут штамповать ядерное оружие, чтобы защититься от сумасшедшего Ирана. И чтобы создать паритет с ним. Значит, вот этот регион, который так является пороховой бочкой, вместе с евреями, там где-то под боком засевшими в Израиле, превратится в ядерный просто мега-арсенал. Вот из-за чего весь сыр-бор был изначально. Поэтому здесь нельзя не доделывать эту работу. Либо не начинайте ее вообще, если вы знаете, что потребуется армия, придется брать это, извините, руками, значит, не начинайте тогда. Значит, тогда, может быть, если так шли дела, дайте Израилю самолеты, как говорится, заправщики, которого у Израиля нет, дайте ему эти бомбы, пусть Израиль это сделает. Израиль, кстати говоря, обсуждал, возможно, высадки израильского спецназа в Иране. Они просто это не сделали, потому что, конечно, лучше делать с американцами вместе. Поэтому они понимали, что нужна какая-то минимальная, но наземное какое-то участие. Курды не состоялись, потому что курдов когда-то Трамп точно так же кинул, как он кинул Израиль. Он их кинул в 2019 году, они теперь его послали на букву Х. Что, еще неправильно сделали? Правильно сделали. Потому что он не показывает себя как союзник, он себя показывает как продажный лидер. Кто будет ему доверять? Поэтому, понимаете, вот эти все достижения, которые вы объясняете, эти достижения восстанавливают за 2 года, ну, 3 года. Значит, через 4 года мы придем к тому же, вот я даже 4 вам даю. Через 4 года мы придем к тому же самому, что есть, то есть Трамп себе отодвинул, это сейчас меня не касается, после меня хоть потоп. Что это за решение, что это за государственный деятель? Такую возможность, которую мы имели, мы пропустили. Мы ее похоронили вместе в этом песке в иранском. Впервые за 47 лет мы взялись за Иран, и мы это полностью облажались там. Говорить не о чем. Очень плохой день сегодня для Америки. Потому что Америка, понимаете,
всегда действовать.

0: было, понимаете, так, как надо. А сейчас она действует категорически не так, как надо. Той, которая тут мне звонила по поводу выбора, вот не буду голосовать, понимаете, за такую партию голосовать не буду. Не, ну, может быть, буду, не знаю еще. Но это будет от моего желания зависеть. Спасибо за сегодняшний день. Завтра продолжим ругаться. Пока.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые обнаружили, что пробиотики, живые микроорганизмы, которые часто называют полезными бактериями, могут помочь пожилым людям с депрессией. В небольшом клиническом исследовании пациенты, принимавшие пробиотики вместе с антидепрессантами, сообщили о более выраженном улучшении симптомов депрессии и тревожности по сравнению с участниками, получавшими плацебо. Ученые предполагают, что триллионы микроорганизмов, населяющих кишечник, способны влиять не только на пищеварение, но и на настроение, поведение и психическое здоровье. У людей, дополнительно принимавших пробиотики, снижение выраженности симптомов депрессии и тревожности оказалось более заметным. Конечная цель работы заключается в разработке доступных медицинских решений, которые смогут принести пользу большому числу пациентов. Авторы исследования считают, что пробиотики могут стать безопасным дополнением к стандартной терапии депрессии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
17: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп во вторник на полях саммита Большой Семерки во Франции поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. ФБР предотвратило атаку с дроном на турнир UFC Freedom 250, который прошел у Белого дома в рамках празднования 80-летия президента Дональда Трампа. Критика Хиллари Клинтон в адрес проведения турнира UFC в Белом доме при президенте Дональде Трампе вызвала жесткую реакцию консерваторов. Военно-воздушные силы США подтвердили, что 8 членов экипажа, находившихся на борту бомбардировщика B-52, который потерпел крушение на авиабазе Эдвардс, Калифорнии, погибли. Отражающий бассейн у мемориала Линкольна снова открыт, и, естественно, ненавистники Трампа, не желая позитивно высказаться по этому поводу, просто оскорбляют президента. Такова предсказуемая реакция. Портовое управление Массачусетса официально вошло в книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому футбольному мячу в мире. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп во вторник на полях саммита Большой Семерки во Франции поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этой первой за 4 месяца очной встречи с Зеленским Трамп сказал, что Соединенные Штаты могут восстановить санкции против российской нефти, которые были приостановлены во время войны с Ираном. Во вторник «Семерка» провела и общее заседание с участием украинской делегации, как передают мировые агентства. Лидеры 7 стран опять договорились усилить давление на Россию. В официальных аккаунтах Зеленского в соцсетях были опубликованы фотографии его беседы с Трампом в общем зале заседаний. Помимо Зеленского и Трампа в беседе, судя по фото, участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и госсекретарь США Марко Рубио. Владимир Зеленский после короткой встречи сказал журналистам, что поговорил с Трампом и, в частности, о получении Украины лицензии на производство американских зенитных ракет. Дональд Трамп после встречи сообщил, что теперь, после замирения с Ираном, Соединенные Штаты могут вернуть санкции против российской нефти. «Скоро мы сможем это сделать, потому что нефть потечет», — сказал президент США, ну, очевидно, имея в виду открытие Ормузского пролива. Днем ранее Трамп говорил, что пролив открыт частично, а окончательные договоренности о его открытии Ираном, Вашингтон и Тегеран, судя по всем утечкам информации о переговорах, еще не достигли. Соединенные Штаты приостановили санкции на уже погруженную на танкеры российскую нефть, чтобы сдержать цены на нефть после перекрытия Ормузского пролива. Дональд Трамп еще раз заявил, что Россия должна пойти на мирное соглашение и что вся война в Украине с его точки зрения, это глупость. Цитирую, послушайте, Россия должна пойти на сделку. Россия потеряла огромное количество людей, и Украина тоже. В прошлом месяце они на двоих потеряли 35 тысяч солдат. Это безумие, что там творится, сказал Трамп. Откуда он взял эти данные о суммарных потерях обеих сторон в мае, Трамп не объяснил. Украинская сторона утверждает, что примерно такие безвозвратные потери в мае понесла одна только Россия. И, вероятно, эти цифры упомянул на встрече с Трампом и Зеленский. Зеленский накануне сказал журналистам, что Украина предложила России устроить его встречу с Путиным в Эвиане, где проходит саммит «Семерки». Цитирую, мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будут Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Я думаю, это очень хорошая возможность встретиться всем вместе, заявил Зеленский. СМИ, сославшись на анонимный источник, сообщили, что это предложение было передано через посредников, дипломатов и разведывательные каналы. Ответа от Москвы не последовало. Однако во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала официальных предложений о встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита Большой Семерки. Зеленский в понедельник сказал еще об одном возможном месте встречи с Путиным. Днем ранее Дональд Трамп поговорил по телефону и с Путиным, и с Зеленским, и украинский президент заявил, что в этих беседах упоминалась возможность устроить трехстороннюю встречу в США. Такую встречу можно было бы организовать в Соединенных Штатах в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать. По крайней мере, президенту Трампу, отметил украинский президент. Но помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков во вторник заявил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора 14 июня ничего такого не обсуждали, и предложения о такой встрече Россия не получала.
1: ФБР предотвратила атаку с дроном на турнир UFC Freedom 250, который прошел у Белого дома в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей правоохранительных органов. По данным телеканала, задержаны 5 человек. Следствие также установило еще 23 человека, которые могли быть связаны с подготовкой нападения. Как утверждают источники Fox News, подозреваемые планировали использовать беспилотники со взрывчаткой для атак на здание рядом с местом проведения турнира. После этого злоумышленники рассчитывали вызвать у людей панику и направить их в зону, где их поджидали бы снайперы. Затем, по версии следствия, должна была последовать вторая волна атаки на Белый дом. По данным Fox, один из подозреваемых сообщил следователям, что целью нападения должны были стать капиталистические элиты, миллиардеры и политики, получавшие пожертвования от Американо-Израильского комитета по общественным связям, то, что называется IPAC. Вице-президент Джей Ди Венс в эфире Fox News назвал произошедшее скоординированным террористическим заговором. Турнир UFC Freedom 250 прошел на южной лужайке Белого дома в честь 80-летия президента Трампа и 250-летия Соединенных Штатов Америки. Белый дом называл его празднованием американского боевого духа, случающимся раз в поколение. Это был первый в истории профессиональный турнир по смешанным единоборствам, проведенный на территории президентской резиденции. На закрытую территорию мероприятия допустили около 4300 гостей. Еще до 85 тысяч человек наблюдали за происходящим за периметром. Президент США находился в первом ряду рядом с первой леди Меланией Трамп и главой UFC Даной Уайтом. Среди гостей также были члены семьи Трампа, госсекретарь, министры обороны, финансов и внутренней безопасности Соединенных Штатов, музыкант Кид Рок, британский боксер Тайсон Фьюри и основатель Мета Марк Цукерберг. За 2 года на Трампа было совершено, напоминают СМИ, 3 подтвержденных покушения. Первый во время предвыборного митинга в Батлере. Летом 2024 года 20-летний стрелок Томас Мэтью Крукс ранил Трампа в ухо и убил одного из зрителей. В сентябре того же года в Трампа пытались выстрелить на гольф-поле во Флориде. Затем в апреле 2026 года в Трампа попытались выстрелить во время ежегодного ужина ассоциации корреспондентов в холле отеля «Вашингтон Хилтон». Критика Хиллари Клинтон в адрес проведения турнира UFC в Белом доме при президенте Дональде Трампе вызвала жесткую реакцию консерваторов. Ее обвинили в избирательном возмущении и напомнили о скандалах времен пребывания семьи Клинтон по адресу 1600 Пенсильвания-авеню. Клинтон, проигравшая Трампу в 2016 году, впервые выступила против идеи UFC еще в прошлом месяце, а в воскресенье она опубликовала пост, заявив, что Белый дом – это не его дом, а наш дом, не его дом, то есть Трампа, а наш, ну, видимо, Клинтонов, одновременно предлагая сувениры в поддержку демократов и связанных с ними групп, которые, по ее словам, будут уважать форму и функции Народного дома. Помните, сегодня, во время буквального боя в клетке на территории Белого дома, несмотря ни на что, это не его дом, это наш дом. Ну, наверное, все-таки она имела в виду американцев. А может быть, действительно, читы Клинтон. Купите шляпу, писала дальше к Хиллари, подстаканник или наклейку, чтобы поддержать группы и кандидатов, которые будут уважать форму и функции Народного дома, написала Хиллари Клинтон, предварительно заблокировав большинство комментариев. Конгрессмен Тим Берчетт, республиканец от Теннесси, одним из первых ответил. Они буквально, то есть Клинтоны, сдавали в аренду спальню Клинкольна, и не стоит забывать, чем занимался Билл в овальном кабинете. Вандализм, который произошел при вашем отъезде, то есть читы Клинтон, также хорошо задокументирован. Подполковник ВВС в отставке Бесс Питерсон, носивший ядерный чемоданчик Билла Клинтона, выступил еще жестче. «Я был тем подполковником ВВС, который носил ядерный чемоданчик для вашего мужа в этом самом Народном доме, о котором вы вдруг так печетесь. Я видел все вблизи, 2 года. Пока Билл в овальном кабинете занимался оральным сексом со стажеркой, а на борту Air Force One лапал женщин-военнослужащих. Вы читаете лекции, то он обращается к Хиллари Клинтон, об уважении к институту, пока ваш муж терял ядерные коды. А когда вы в 2001 году наконец убрались, вы и ваша команда разнесли это место. Вандализм, кражи. Это подтвердила счетная палата GAO. Сядь, затем на букву «Б» по-русски. Взрослые снова у руля. Ну и Том Фиттон из Judicial Watch добавил: женщине, которая вывозила мебель из Белого дома, есть что сказать о нашем доме. Ну, понятно, с иронией. Официальный аккаунт республиканской партии намекнул Хиллари Клинтон, что ей лучше вообще молчать. Что касается претензий Паттерсона и других, то по запросу конгрессмена Боба Барра, республиканца от Джорджии, счетная палата провела расследование. Согласно сообщениям того времени, ущерб Белому дому оценили примерно в 15 000 долларов. Барр заявил, что администрация Клинтонов обращалась со зданием, я цитирую, «хуже, чем первокурсники колледжа, съезжающие из общежития». GAO пришла к выводу, что часть этих проделок была явно преднамеренной, проделок, как сказано, хотя сторонники Клинтонов утверждали, что масштабы ущерба сопоставимы с тем, что оставляли предыдущие администрации. Так отмечала Los Angeles Times. Военно-воздушные силы США подтвердили, что 8 членов экипажа, находившихся на борту бомбардировщика B-52, который потерпел крушение на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, погибли. Самолет разбился вскоре после взлета во время выполнения планового испытательного полета. Он проходил в рамках программы по модернизации бортовых радиолокационных систем. Среди погибших были гражданские, государственные служащие и военнослужащие. В концерне Boeing сообщили, что двое из погибших являлись сотрудниками компании. Причины обстоятельства авиакатастрофы расследуются. Из-за повреждений, нанесенных взлетно-посадочной полосе, все взлеты и посадки на авиабазе временно приостановлены. Но я напомню, бомбардировщик B-52 потерпел крушение в понедельник, 15 апреля. Отражающий бассейн у мемориала Линкольна снова открыт. Этот бассейн был зеленым, зацветшим, разрушенным и ежегодно терял миллионы галлонов воды, просачивавшейся в мягкую землю под Национальной аллеей. Десятилетиями никто его не ремонтировал. В рамках подготовки к празднованию 250-летия бассейн осушили, покрасили и огородили. И это вызвало судебные иски, слушания и больше сюжетов на кабельном телевидении, чем кто-либо мог ожидать из-за обычной покраски. А затем вода вернулась. 4 июня отражающий бассейн у мемориала Линкольна вновь наполнился водой под палящим июньским солнцем, описывают СМИ. Туристы, бегуны, джоггеры и постоянные посетители Вашингтона собрались на ступенях мемориала, чтобы наблюдать, как поднимается уровень воды. Отражающий бассейн является центральным элементом более широкой программы администрации Трампа стоимостью 95 миллионов долларов по восстановлению Вашингтона к 250-летнему юбилею Соединенных Штатов Америки. В рамках исполнительного указа под номером 14252 «Сделаем округ Колумбия безопасным и красивым» служба национальных парков начала масштабную кампанию по восстановлению фонтанов, реконструкции исторических ландшафтов и ремонту устаревшей инфраструктуры по всему городу. Средства поступают не из бюджета службы национальных парков, утвержденного Конгрессом, а из платы за вход в национальные парки, то есть денег, которыми агентство имеет законное право распоряжаться по своему усмотрению. Более 20 фонтанов, которые годами, а некоторые десятилетиями оставались сухими, снова при Трампе заработали. Фонтан на площади Колумба перед вокзалом Union Station был вновь включен в конце мая, впервые с 2007 года. Каскадный фонтан в парке Meridian Hill, самый длинный в Северной Америке, также снова работает. Отражающий бассейн стал очередным проектом по реставрации, который получил неожиданно положительные отзывы по всему городу, даже от жителей, не голосовавших за Трампа. Бассейн был спроектирован архитектором Генри Бэконом и завершен в 1923 году. Это длинное узкое зеркало протяженностью, водяное зеркало протяженностью почти 2030 футов между мемориалом Линкольна и монументом Вашингтона. Трамп сравнил длину бассейна с небоскребами. Национальный отражающий бассейн также протекал почти все время своего существования. Протекал. Вода протекала в землю. Изначально конструкция была построена без свай на мягком намывном рычном грунте и начала терять воду практически сразу после завершения строительства. Администрация Обамы потратила 34 миллиона долларов и почти на 2 года закрыла бассейн, перестроив конструкцию с усилением фундамента и установив совершенно новую систему фильтрации – Водоросли вернулись уже через месяц. Протечки так и не прекратились. Пресса и леволибералы сделали тогда вид, что все в порядке, и вроде как не обратили на спущенные в мусор администрации Обамы 34 миллиона долларов. Ну, понятно, Обама не Трамп. Критиковать его негоже. К моменту вступления Трампа в должность министр внутренних дел Даг Бургум заявил, что бассейн терял 45 тысяч галлонов воды в день. Служба национальных парков времен Байдена получила оценки стоимости нового ремонта, как было сказано, свыше 100 миллионов долларов, но так и не приступила к работам. Трамп распорядился применить иной подход. Рабочие осушили бассейн, вывезли, по словам Трампа, 12 грузовиков мусора, заделали трещины и заменили систему фильтрации на современную озоновую систему с нанопузырьками. Это первое подобное для такого рода бассейна. Затем они покрыли чашу краской цвета, который президент назвал синим цветом американского флага. Когда Трамп впервые посетил осушенный бассейн 7 мая, он заявил, что предыдущие оценки ремонта доходили до 355 миллионов долларов и 3,5 лет работы. Первоначально Трамп говорил, что ремонт обойдется в 1 миллион 800 тысяч долларов и займет одну неделю. Контракт был заключен почти на 6 миллионов 900 тысяч долларов и передан компании Atlantic Industrial Coating из Вирджинии через ускоренную процедуру без конкурса. Позже Министерство внутренних дел пересмотрело сроки до одного месяца и добавило еще 6 миллионов 200 тысяч долларов расходов, сославшись на необходимость завершить работы к 4 июля. Работы заняли 6 недель. Федеральные данные по контрактам показывают, что итоговая стоимость составила чуть менее 14 миллионов 200 тысяч долларов, более чем в 8 раз выше первоначальной оценки Трампа в 1 миллион 800 тысяч, но примерно 4% от всех 355 миллионов долларов, в которые, по словам Трампа, ремонт мог бы обойтись при другом подходе. Трамп утверждает, что результат прослужит от 50 до 100 лет. «Наша страна, цитирую, это красота, чистота, безопасность и великие люди», сказал Трамп журналистам, которые спрашивали, почему он уделяет столько внимания бассейну во время международной напряженности. Международная напряженность – это значит, что все в Вашингтоне должно гнить и разлагаться, видимо. Но Трамп даже проехал на своем кортеже по дну осушенного бассейна для личной инспекции. Также он опубликовал сгенерированное изображение искусственным интеллектом, на котором он и другие члены кабинета министров плавают в этом бассейне. Он не будет протекать, он будет сиять и станет предметом гордости Вашингтона на десятилетия вперед, заявил президент. Однако ландшафтные архитекторы и специалисты по охране исторического наследия беспокоились не из-за потерь воды, которых можно было бы избежать. Их беспокоил цвет, синий цвет американского флага. Цитируя, никогда не задумывался, как место, которое выглядит так весело, словно ваше местное поле для гольфа, сказала Джуди Скотт Фельдман из коалиции National Mall Coalition. Это некоммерческая организация, помогающая сохранять историческое наследие района. Фонд Cultural Landscape Foundation подал иск, назвав проект постоянным уродующим пятном, которое превратит национальную достопримечательность тематический парк. Ну, понятно, Трампу по всем его идеям надо вставлять палки в колеса. Первоначальное дно бассейна было выполнено из темного асфальта и плитки, а не из 14-летнего серого тонированного бетона эпохи Обамы, который критики проекта называли историческим. Служба национальных парков согласилась, что более темное дно, подобно темно-синему варианту Трампа, улучшает отражающие свойства. Покадровая съемка EarthCam за вершины монумента Вашингтона показывает, что изменилось на самом деле. Бассейн больше не зеленый. Новая система нанопузырьков Трампа борется с водорослями, а герметик устраняет протечки в соединениях, которые не смог исправить ремонт времен Обамы. Однако, как сообщается, остается одна проблема. 2 мили потрескавшихся подземных труб, отказ которых может вывести из строя систему фильтрации и вернуть водоросли. Администрация Трампа заявляет, что замена труб начнется осенью. Журналисты издания Blaze News отправились на Национальную аллею и спросили 5 человек об их мнении. Один местный житель, который уже 6 лет бегает по маршруту через Национальную аллею, почти не сбавил темп. «Мне не нравилось строительство, поэтому я начал бегать через мемориал Джефферсона. Честно говоря, все равно, кто это сделал, сказал этот бегун. Это был Трамп, да? Я вообще не особо интересуюсь политикой, работаю в сфере технологий. Выглядит нормально. Отреставрированный бассейн, отремонтированный. 13-летний школьник на экскурсии рассказал, что его класс всего несколько недель назад изучал речь «У меня есть мечта». Я даже не знал, что бассейн был сломан, думал, что он всегда выглядел именно так. Супружеская пара пенсионеров из Западной Пенсильвании уже бывала здесь раньше, во время 200-летия Соединенных Штатов в 1976 году и еще дважды после 2023 года. Мужчина указал на их одинаковые кепки МАГА. «Мы пообещали вернуться только в Вашингтон Трампа», — сказал он. «И видеть все завершенным заставляет меня чувствовать себя еще более патриотичным, чем раньше». Но не все собеседники Blaze News голосовали за Трампа. На выборах 2024 года, напомню, более 92% жителей Вашингтона проголосовали за Камалу Харрис. Студентка третьего курса колледжа, вот из опрошенных, проходящая стажировку на Капитолийском холме, наблюдала за строительством в течение первых недель своего пребывания в городе. Она сказала: «Я пыталась гулять здесь, чтобы добавить романтики своему, знаете, лету молодой девушки в Вашингтоне. Стройка слегка раздражала». В нашем офисе много об этом говорили, и кроме того, что это выглядит как очередной личный проект Трампа, я бы не сказала, что результат выглядит плохо, вдруг она в этом призналась. То есть Трамп, конечно, плох, но бассейн выглядит хорошо. А житель Вашингтона, проживший здесь всю жизнь и работающий в сфере образования, остановился у края бассейна, посмотрел на воду и сказал: «Я не собираюсь отдавать этому человеку должное, то есть Трампу. Просто не собираюсь. Но выглядит хорошо, очень хорошо выглядит. И знаете что? Простите мой французский, но меня это, черт возьми, бесит». Ну, понятно, этот вот из пораженных Трамп Дрэндж Синдром, ТДС. Как и многие леволибералы и миллионы сторонников Демпартии, у ТДС есть точное определение, которое сильно звучит и по-русски – паранойя. Бассейн, отремонтированный Трампом, хорош, но паранойю-то куда спрятать? Ремонтировал бы не Трамп, тогда все вообще было бы замечательно. Портовое управление Массачусетса официально вошло в книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому футбольному мячу в мире. Гигантская конструкция диаметром 14 метров 60 сантиметров установлена в парке Пирс Парк 2 в восточном Бостоне и будет доступна для посетителей до 18 июня. Новый рекорд превзошел достижение, установленное в Дохе в 2013 году, где был создан футбольный матч диаметром более 12 метров, сейчас более 14 метров. Перед отправкой в Бостон размеры конструкции были подтверждены профессиональными геодезистами на производственной площадке в Огайо, где мяч изготовили компания Britain Inc. и Creative Inflatables. Проект приурочен к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA, но приурочен был теперь, чемпионат начался, и призван создать праздничную атмосферу в городе перед приездом болельщиков со всего мира. В честь рекорда Масспорт также передаст 100 футбольных мячей организациям и молодежным программам штата в сотрудничестве Soccer Without Borders Massachusetts. После завершения выставки материалы гигантского мяча планируют максимально повторно использовать и переработать.
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Вы на волне радио. В Нью-Йорке 4 часа утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
5: Новости на
4: Davidson Radio.
5: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Соединенных Штатах наблюдается всплеск интереса к так называемому канализационному социализму, передает Axios. Эта концепция стала основой политических платформ молодых демократов, которые выступают за масштабные инвестиции в общественные блага. Движение опирается на исторический опыт политиков начала прошлого века, строивших первые муниципальные дома. По мнению стратега демократической партии Джесси Лериха, такие кандидаты лучше понимают проблемы населения. Согласно опросам прошлого года, 67% американских студентов относятся к социализму положительно или нейтрально. При этом среди взрослого населения страны этот показатель составляет 39%. Эксперты отмечают, что современные социалисты фактически возрождают стратегии государственных инвестиций времен нового курса, которые методично сворачивались предыдущими администрациями. Движение продолжает набирать силу за пределами традиционно демократических штатов. К февралю текущего года аудитория профильной ассоциации превысила 110 тысяч человек. С 2018 года выборные должности заняли 172 кандидата, официально поддержанные организацией на национальном уровне. Трамп выразил сомнение в том, что исключение России из «Большой восьмерки» было хорошей идеей. «У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была «Большой восьмеркой», теперь стала «Большой семеркой». Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семерка», подчеркнул Трамп. Ранее Трамп уже выступал с критикой в адрес лидеров государств «Большой семерки». По его словам, участники объединения совершили глупый поступок, когда исключили российскую сторону, а затем посвящали обсуждению Москвы 90% времени на своих официальных мероприятиях. Планируемый в Великобритании запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет может распространиться на платформу True Social, принадлежащую Трампу, сообщает The Telegraph. По данным издания, британские власти намерены применять ограничения прежде всего платформам, которые позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом и используют алгоритмы для формирования контента. Эти характеристики соответствуют и True Social. Сейчас пользовательское соглашение платформы запрещает регистрацию лиц младше 18 лет. Однако обязательная процедура подтверждения возраста или личности пользователей отсутствует. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidzan Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кэша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
5: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
8: 718-635-3535.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidzan Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidzanradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidzan Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

сон. Пойдем, плечами едва касаясь, друг другом от печали спасаясь. Ты будешь моя Мануэлла Сайенс, я твой боливар Симон.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас, как всегда, Дмитрий Банников. Четверг. Время, когда можно узнать что-то новое. Впереди у нас пятница, а там дальше выходные. Многие уже давным-давно приготовились к выходным. Выходные будут теплые, недождливые, солнечные. Это замечательно, потому что лето у нас в разгаре. Настроение потрясающее у детей. Вот-вот закончится школа и начнутся каникулы. Родители рады, но больше рады бабушки и дедушки. Ну, и тем, кто только готов стать бабушками и дедушками, и те, кто уже ими стали, сегодня будет посвящена моя программа. Программа, в которой у меня есть гость. Гость, с которым мне невероятно интересно будет сегодня познакомиться в эфире. Так-то мы уже познакомились, соответственно. Но познакомиться в эфире и задать ему вопросы, которые интересуют меня. А я стою на возрастном пороге, пенсии. Хотя еще есть время чуть-чуть потрудиться, лет 5. Но все же будем говорить о Medicare, о страховках, о страховых планах, которые в Америке гарантируют нам здоровое существование. Потом, настолько ли гарантируют, что можно совершенно спокойно жить? Или же все-таки остаются вопросы? Вопросы точно остаются. И с этими вопросами мы сегодня будем обращаться к Леониду Шендельману. Вот. Но впереди, прежде чем мы откроем программу, я бы хотел, друзья, несколько слов сказать о тех, кто поддерживает мои эфиры. Во-первых, напомню вам о том, что всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближние Нью-Джерси, ну а также Фараковый. Это, друзья, просто абсолютно гениально. Если вы проживаете в этих районах, а нас слышно хорошо в этих районах, то, возможно, вы имеете право получить работу с одной стороны, а с другой стороны вы можете быть клиентом или пациентом агентства Welcome Care. И вам будет оказан полный или полноценный уход. Приглашают работников с сертификатами PCHHA. Если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы. Звоните 718-232-4850. Предлагается несколько видов программ. То есть я озвучу всего несколько. Это программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов ухода можно получить на дому. Если вы не в состоянии себя обслуживать дома и по состоянию здоровья должны находиться в nursing home, но хотели бы оставаться дома, пожалуйста, есть такая программа 12+12, и вы остаетесь на своем любимом диване перед своим любимым телевизором. Такая программа есть. Если вы получили травму, попали в аварию, у вас перенесли операцию или перелом, вам необходима краткосрочная помощь, инфаркт, инсульт, вот, не на постоянно, но краткосрочная помощь на дому нужна, то обратитесь в агентство Welcome Care 718-232-4850, и вы получите эту помощь. Ну и особое внимание я хотел бы уделить деткам, дети от мала до 18 лет. Если ребенку до 18 лет и у него есть Medicaid, то он может получить до 24 часов ухода на дому. А если же ребенок маленький, у него есть отставание в развитии, или же, допустим, он аутист, и тоже нужна определенная помощь специалистов, таких как логопед, массажист, физиотерапевт или другие специалисты детского уровня, педиатры, то такие специалисты в агентстве уже есть. Звоните. Возможно, ребенок находился на программе Early Intervention Program. Это программа для детей, на которых наблюдается отставание в развитии. Они подтягиваются к школе, и, в общем-то, с ними все дальше будет нормально. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно объявление, опять же, оно касается здоровья в большей или меньшей степени. Сейчас мы это дело проверим. Значит, речь идет о посуде. Посуда тоже, оказывается, может помогать здоровью или вредить здоровью. Как вы думаете, на что мы бы обратили внимание? В четверг обычно выходит программа «Здравствуйте, доктор». Мы, конечно, бы говорили о той посуде, которая приносит здоровье. Или хотя бы его у нас не забирает. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Ну, это не значит, что вода не нужна, если вода нужна в рецепты приготовления. Если масло надо добавить, тоже добавим. Но в принципе, великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Биотрон, которые защищают наши глаза от ультрафиолета и от компьютера, и еще много других подарков компании Цептер могут продавать и могут порадовать ваших друзей и родных в их праздничные дни. Звоните, дорогие друзья, региональному менеджеру, зовут его Игорь. Игорь, прямо так и говорите, Игорь, мы от Михаила Братславского, за капелькой здоровья, по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13, или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com. Обязательно, дорогие друзья, обязательно посетите и посмотрите cepterbrooklyn.com. Еще раз телефон Игоря 646-312-91-13. Ну что, похоже, мы уже можем начинать нашу программу. Надеюсь, Леонид с нами.
0: Да, пожалуйста, я готов.
4: Леонид, я вас приветствую. Я вот в качестве анонса нашим радиослушателям говорил, что сегодня программа у нас будет посвящена той категории людей, возрастной, которая почти как я подбирается к 65, даже если и медленными шагами, то все же абсолютно невозможно задержаться на другом возрасте. Возраст двигается вперед. И в свете этих событий у меня возникает вопрос. Значит, когда, в каком возрасте... Нет, давайте начнем с другого. Что такое Medicare и чем он отличается от Medicaid?
0: Окей. Medicare – это федеральная программа, которая была основана в Америке в 1965 году. И, значит, первый получатель этой программы Medicare за номером один был президент Трумэн. Окей. Значит, эта программа изначально, вот сколько ей лет там уже, она покрывала...
4: 61. Леонид, вы как раз сказали 65-й год, я подумал, ого, как раз в год моего рождения. 61 год программе.
0: Ну вот, видите. И вот президент Трумэн был первый получатель этой программы. И надо сказать, что он был вообще-то один из самых беднейших президентов, выбранных в Америке. Вот, и после него я уже рассказывал об этом, и начали давать пенсию президентам, и также их обеспечили, значит, security, безопасность, и дали им страховку. Окей. Значит, Medicare состоит из двух частей, которые государство, значит, тогда определило. Это госпиталь Part A и медицинские услуги и все остальные там посещения всяких офисов, рентгены и так далее. Medical Doctor Part B. Значит, в этом году, да, но Medicare все не покрывает, у кого есть часть Part A. Если вы возьмете просто эту карточку и пойдете, это покрывает Part A в госпиталь, там в этом году deductible $1736. Немедленно тут же deductible перед тем, как вы получите эти услуги. Окей? А в отношении Part B, если Part A, это вы заслужили эту страховку, поскольку вам вот исполняется в недалеком будущем, с чем я вас поздравляю, Медикер, Михаил. Значит, и в принципе люди, которые отработали 10 лет официально в Америке, они или 40 кварталов, они получают Part A автоматически. А Part B это optional, или человек может его брать, или не брать. Но кто не берет эти Part B, у кого покрытие на работе. Но если вы вовремя не возьмете Part B, то государство вас будет штрафовать, там 10%. Значит, в этом году дедактабл за Part B $283 перед посещением врачей, и потом вы отвечаете за 20% всех расходов. И, как всегда, я говорю, что 20%, конечно, это не такая вроде маленькая, ну, вроде маленькая сумма, но при нашей страховки нашего уровня оплаты на медицинские расходы 20% мало не покажется, как говорится. Понимаете?
4: Это, да. Поэтому, да. Да, Лин, да. Я, да. Простите, буду чуть-чуть вас перебивать, но да. В рамках того, просто чтобы вести, во-первых, чтобы напомнить нашим радиослушателям, что понятно, что в передаче возможно ответить на все вопросы. Если у вас появятся вопросы, то не в этот час, вот не сейчас, прямо сейчас, а через час вы можете набрать Леонида или же в другие рабочие часы. Записывайте телефон 718-934-1457. 718-934-1457. Есть бесплатный телефон. 1-833-793-3865. Я для тех, кто не успел записать, еще раз буду повторять в течение программы. Ну, а если вы уж находитесь за рулем и не можете записать, то вы всегда можете перезвонить к нам на фронт-деск 303-8000 и узнать телефон Леонида Шендельмана, человека, который рассказывает о страховке Medicare. Итак, мы продолжаем. Значит, чаще всего обычно людей интересует, что выгоднее, Medicare или Medicare Advantage, где меньше доплат. И можно ли ходить к любому врачу, или можно ли оставить себе своего врача? И если человек путешествует, то может ли он и пользоваться своей страховкой за границей, и какой план покрывает лекарства? О лекарствах мы, по-моему, еще не говорили, это Part D, но давайте начнем, что выгоднее, просто Original Medicare или же Medicare Advantage?
0: Окей. Значит, Original Medicare, как я уже вам сказал, состоит из двух частей – госпиталь и доктор. И туда не входит покрытие на лекарства, которое отдельно называется Part D. И в этом направлении есть еще другой option или другой вариант. Это Medicare Advantage Plan. И спрашивают, что лучше, чистый Medicare или Medicare Advantage. Значит, чистый Medicare – это A и B, и нужно брать еще покрытие на лекарства. Но на вас сыпятся все биллы, которые, вот я рассказал, deductible. А deductible – это, чтобы рассказать людям, которые не знают, это первая сумма, которую вы должны

0: доктора и лекарства. Окей? Okay? В то время как Original Medicare, вот оно состоит из A и B, и нужно брать отдельно лекарства, и на вас сыпятся биллы. И чтобы избежать этих биллов, люди еще берут Supplement Insurance, который может стоить там несколько сотен в месяц. Окей, okay. Это может быть и 300, и по 400 долларов, и так далее. Там есть преимущество, когда имеешь чистый Medicare, что вы можете ходить к любому врачу в любой госпиталь на территории Соединенных Штатов, при условии, что они принимают Medicare. И говоря о путешествиях в другие страны за рубежом, во-первых, Medicare... Все планы, они покрывают случай emergency. Emergency – это тогда, когда вашей жизни угрожает значит, опасность, какая-то серьезная опасность, болезнь, и вы идете в любое учреждение на территории Соединенных Штатов, и они обязаны вам предоставить услуги, спасти вашу жизнь. Вот. А за границей чистый Medicare ограниченно используется, а когда есть Part, вот этот Medicare Advantage, они оговаривают...
1: Это Part C называется, да?
0: Part C, совершенно верно, Part C, Medicare Advantage, туда входит A, госпиталь, B, доктор, D, лекарство, называется Part C, и если вы путешествуете, то многие сейчас компании, они ограничены, и раньше было там неограниченное количество денег, которые человек мог потратить на эти услуги. А сейчас многие компании устанавливают, я видел, где-то 50 тысяч, окей? Но, так сказать, 50 тысяч в других странах – это огромная сумма, окей?
1: Вот. Да, поэтому можно где-нибудь квартиру купить на эти деньги, да-да.
0: Угу. Ну, да, но, конечно, лучше быть здоровым и богатым и купить квартиру.
1: Это правда.
0: Окей. Значит, что я хочу сказать? Что выгоднее? Живя в Нью-Йорке, здесь огромное количество медицинских учреждений, огромное количество врачей. Поэтому и крупные компании, которые обслуживают этот район, а также и в других районах, брать Medicare Advantage в принципе дешевле, потому что в месяц там может быть ноль или небольшие доплаты, и там есть разные варианты, есть HMO, подразделяется, или PPO. HMO вы обязаны ходить только к врачам, которые и к госпиталям, которые подписали контракт, а PPO вы выходите за пределы. Можете выйти за пределы этого контракта и посетить любого врача, но этот врач должен быть согласен с теми условиями, которые ваша страховка предоставляет.
1: Предлагаю, да. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что я в эфире нахожусь с Леонидом Шендельманом. Леонид – специалист в области страховки. В данном случае мы говорим о страховке Medicare. Запишите телефоны его. 718-934-1457. 718-934-1457. Сейчас не звоните, звоните после эфира. И только в рабочие часы. Ночью звонить не надо, утром звонить не надо. То есть тогда, когда люди работают, скажем, с 10 до 6 вечера. 718-934-1457. Я понимаю, что на все вопросы невозможно ответить в короткой беседе, но именно поэтому, Леонид, мы пригласили вас в эфир как специалиста-профессионала. Все остальные, у кого есть какие-то нюансы, то есть вопросы касательно вашего работодателя, если вы на пороге 65 лет. Отсюда у меня вопрос. Леонид, скажите, за какое время до 65 лет, до дня рождения, необходимо, значит, обратиться, ну, к вам, допустим, с вопросом, что мне делать и как мне дальше построить свою стратегию страхования?
0: Значит, по закону Медикера, человеку, который первый раз исполняется 65 лет, и ему по всем положениям положен Medicare, а он может обратиться за 3 месяца до своего дня рождения. Это нужно обратиться в Social Security

0: офис или заполнить это онлайн. Хотя хочу сказать просто из моего опыта, первый раз, когда вы оформляете Medicare, они требуют сейчас оригиналы. И оригиналы, например, ну, я там не работаю, но мне мои клиенты рассказывают, самый главный такой документ, который они требуют, насколько я знаю, это свидетельство о рождении. Можно его не переводить, но и так далее, чтобы они проверили, надо доказать, что вы, это вы. Окей? И, значит, за 3 месяца до месяца вашего дня рождения. Можно в течение этого месяца тоже обратиться в Social Security, или же даже позже, 3 месяца после вашего месяца дня рождения. То есть у вас есть 7 месяцев, чтобы получить без штрафа, получить Medicare официально у государства. Но я вам хочу сказать, что тоже из моего опыта, очень часто, поскольку мы приехали из европейской части, будем так говорить, и там цифры рождения, месяц, там перепутаны, здесь идет сначала месяц, а потом день, а потом год рождения, то в Европе пишется сначала день, а потом месяц, а да. Потом... Да, понимаете, поэтому как у кого там двузначные цифры какие-то, бывает путаница. И иногда у людей или перепутанный день рождения, или же неправильная спел, фамилия неправильно записана. Поэтому желательно пораньше, чтобы не нервничать, обратиться в Social Security, и чтобы получить Part A и B. Окей?
1: А можно, Леонид, скажите, а можно обратиться к вам за консультацией вот на пороге своего 65-летия, чтобы вы могли провести по этой дорожке? Потому что я вам просто приведу, не вам, радиослушателям приведу пример из моей жизни, жизни моих близких, знакомых. Один человек оформил все вовремя и платит нынче какую-то определенную сумму. Это было что-то порядка 135, по-моему, долларов, сейчас что-то около 200 долларов. Вот. Второй же человек продолжал работать, и в этот момент он решил, ну чего мне сейчас идти оформляться, потому что я еще работаю и получаю еще пока страховку от работодателя. А потом прошли вот эти 3 месяца или полгода прошло, или может быть даже чуть больше, тут я точную цифру сказать не могу, но точно дольше, чем срок. И вот это, когда вы говорите о штрафе, что значит этот штраф? Я знаю, что этот человек теперь всю жизнь платит значительно больше, и за год, за 2, за 10 лет вылетает крупная сумма.
0: Окей. Значит, у человека есть защита от штрафа, если ему 65 или ему положен Medicare, но в это время он работает и получает страховку медицинскую от работодателя. И в этой страховке указывается, что эта страховка по своим показателям не хуже, чем стандарт страховки Medicare. Обычно, когда люди работают и получают страховку, это где-то находится в стандартах по сравнению с Medicare. Но бывают случаи, когда компании небольшие, и работодатель не может позволить себе, например, какие-то такие дорогие страховки, и берет какие-то минимальные такие страховки. И в этом случае он, если эта страховка, еще раз повторяю, не соответствует стандартам Medicare, он должен отправить письмо своим людям, которые у него работают, работникам,
1: работникам,
0: и указать, что данная страховка, которую они получают, не соответствует стандартам Medicare. И в этом случае даже возможен штраф. Но люди, которые работают, надо сравнить. Вот человек работает, и редко, когда он от работодателя получает страховку, и которая и хорошая, и мало стоит, и там покрывает много. А надо сказать, что Medicare, например, Medicare Advantage Plan, он дает еще дополнительные бенефиты. Например, покрытие на зубы, очки дает, бесплатный джим. Есть компании, которые предоставляют еще другие услуги, например, OTC.
1: Слуховые аппараты, да?
0: Да, слуховые аппараты и всякие там есть медицинские там принадлежности, которые нужны, и так далее. То есть это гораздо более широкие услуги. Поэтому особенно, когда маленький бизнес, и это очень затратно, а люди, у которых маленький бизнес, я вас знаю, и у них есть люди, которые работают, работники, стоимость страховки очень высокая. Особенно после ковида эти страховки резко подросли. Поэтому иногда очень выгодно пойти на Medicare, потому что Medicare – это субсидируемая программа на медицинское обслуживание, а все-таки частная страховка, она дорогая и, может быть, не покрывает так, как Medicare. Поэтому можете, как говорится, работать, God willing, до 120, но если вам выгодно взять медикеровскую страховку, позвонить мне, и я буду с вами в этом деле участвовать, в том плане, что мы посмотрим, а сколько стоит ваша страховка в месяц, а есть ли там дедактабл. И иногда бывают такие случаи, когда страховка есть, а люди даже не знают, у них из чека снимают страховку, и потом они попадают в госпиталь, а там дедактабл, мне рассказывали, 7 тысяч или больше. Понимаете? Чтобы не было вот таких вот нюансов, таких непредвиденных ситуаций, лучше, когда не штормит, а когда вы здоровый человек, есть время. И дело в том, что если вы примете правильное решение и останетесь на работе, но не будете брать эту страховку, это все равно, что вы получите прибавку к вашей зарплате. Потому что есть люди, которые очень много платят за свою страховку на работе. Правда, если у вас семья и ваш супруг моложе, то, наверное, все-таки выгоднее остаться на страховке до тех пор, пока супруг или супруга не будет тоже вот этого, не достигнет 65 лет.
1: Возраста.
0: Да.
1: Да. Еще один вопрос, вот мы вокруг этого ходим. Что значит штраф?
0: Окей. Штраф дается тогда-то, дается государством. И там есть два штрафа. Когда вовремя человек не берет Part B, когда ему положено, там 10%. Или же, когда вовремя человек не берет покрытие на лекарство Part D. Обычно иногда бывают такие случаи, люди имеют A и B, и у меня было очень много случаев, и даже вот радиослушатель тоже был один человек, который у меня, жена у него вовремя взяла страховку, как положено, а он говорит, а я здоровый, мне ничего не надо, у меня вот это A и B, что мне там надо, я зайду в аптеку, куплю за пару долларов. И он не брал партии. И где-то прошло, по-моему, 5 или больше лет. И когда ему стало 70 лет где-то, он начал ходить по врачам, а ему сказали, вот вы начали выписывать лекарства, он ко мне обратился, у него штраф, по-моему, там было $50 в месяц. Это немного, окей? Но до конца жизни этот штраф пойдет. А считается он 1% от среднестатистической стоимости по Америке в этот год на покрытие лекарства. И вот, казалось бы, всего 1%, и там небольшой, но, видите, вот накопилась такая сумма. Поэтому ему было выгодно просто взять страховку, которая даже была бы стоила 0 в месяц, но туда бы входили лекарства, и он бы избежал вот этого штрафа.
1: Еще раз, дорогие друзья, хочу вам напомнить, что всегда и во все времена лучше было обратиться к специалисту, чем разбираться самостоятельно. Неважно, чем вы занимаетесь, вы не специалист в страховке. Я выбираю человека, которому готов доверять, это, допустим, доктор, это, допустим, вы выбираете себе парикмахера и доверяете ему. Здесь весьма серьезная история. Вы опоздали с регистрацией, вы получаете штраф до конца жизни. Вы опоздали, неправильно заполнили какую-то форму, вы получаете штраф, и это до конца жизни. Штраф – это неодноразовый платеж, вот $50, о которых только что говорили, вот это $50 каждый месяц, а это получается $600 в год, а это за 10 лет 6 тысяч, ну и так далее, так далее, так далее. В общем, есть прямая рекомендация. Первое. Позвони специалисту. Если вы на пороге 65-летия, если, возможно, кто-то из ваших друзей не слушает сейчас эту программу, возможно, не находится рядом, может быть, в отпуске, может быть, в отъезде, может, где-нибудь в Пенсильвании, в Покано находится, запишите номер телефона Леонида. 718-934-1457. 718-934-1457. И вот у меня какая аналогия. Этот номер сейчас записать вам ничего не стоит. Но каждый следующий месяц, если вы оформите что-то неправильно, этот номер будет только дорожать. $50, $100 каждый месяц, и за какое-то количество лет вырастет огромная сумма. Сейчас записать номер бесплатно. 718-934-1457. И вы можете позвонить.
0: Я хочу оговориться и сказать, если только у вас когда-нибудь изменится ваше благосостояние или у вас появится Medicaid, тогда этот штраф будет отменен. Но если у вас доход нормальный и никаких льгот на получение так называемого low income subsidy от государства не положено, то этот штраф идет до конца жизни. Еще хочу сказать, что мои консультации бесплатны. Я получаю комиссионные, но вы же понимаете, какие там комиссионные. Поэтому моя задача вам подобрать такой план, чтобы вам понравился, и чтобы вы меня рекомендовали, и чтобы мы были живы-здоровы, и я вам приносил пользу, как говорится, на долгие годы.
1: Леонид, у нас еще есть некоторое количество времени, давайте мы с вами продолжим, и я бы хотел, опять же, расшифровать фразу deductible. Всем наверняка понятно, что deductible для тех, кто, во всяком случае, водители, что если вдруг случается что-то с автомобилем и необходимо обратиться в страховку, то есть какая-то сумма, которая ответственности, которая лежит на вас. Допустим, $500 или $1000, это та первая сумма, которую платите вы, а дальше вам помогает страховка. Что такое deductible в Medicare? Есть ли deductible, значит, в части 1 в госпиталь, в части 2 врачи, в части 3 лекарства? Есть ли deductible? И сколько это может быть?
0: Ну, это, в общем-то, хороший вопрос. И это определяется той страховкой, которую вы берете у страховой компании. А у каждой страховки, это как вы пошли покупать машину, каждая модификация имеет свои характеристики. Также и здесь каждый план имеет свои параметры. Поэтому в некоторых планах есть deductible, в некоторых планах нету deductible. Но, как вы правильно сказали, Михаил, что deductible есть на госпиталь, может быть, есть на посещение врачей. И это оговаривается. Есть специальный такой документ или summary of benefit, суммарное описание страховки, или же более такой крупный, и там может быть где-то 25-30 страниц, такая брошюрка, или же более обширная, evidence of coverage, это такой легальный документ, который может иметь содержание 200 и более страниц, но там точно уже оговариваются все нюансы вот именно этой страховки. И еще раз говорю, есть страховки, у которых нету deductible, а есть страховки, у которых есть дедактабл, но в отношении покрытия на лекарства обычно там есть дедактабл. А дедактабл – это первая сумма, которую вы должны оплатить перед тем, как страховка начинает работать. И возвращаясь к лекарствам, хочу сказать, что многие планы, значит, лекарства, как вы знаете, делятся на generic, branded и так далее. Понимаете, поэтому, когда generic лекарства, они обычно не имеют deductible. А когда branded, то компании, страховые компании устанавливают deductible. И хочу сказать, что до 25 года, да, там есть еще одна сумма out of pocket. И в страховке это Medicare Advantage. Это максимум out of pocket. Максимально сколько из своего кармана в Medicare Advantage планов вы можете заплатить. Это государство специально установило такую вот формулировку и такой специальный, значит, такую субстанцию, надо бы сказать, что Medicare out of pocket. Максимум сумма, которую человек может потратить в течение года. И если эта сумма достигает определенной цифры, то ваши расходы прекращаются. Так вот, возвращаясь в 2024 году, на лекарства человек из своего кармана, если он сильно заболел, ему прописали очень дорогие лекарства. У меня были случаи, действительно случаи, женщина одна, уже не помню сколько, более 5 лет обратилась, ей выписали лекарства 10 тысяч в месяц. Как можно заплатить 10 тысяч? Она чуть ли не плакала. Там у нее родственники, там собрались, мы будем помогать. А потом она обратилась ко мне, страховка покрыла 30%. А вот, но ей даже 3 тысячи где-то было вместе, тоже тяжело. Но потом я ей подсказал, был такой еще один план, и она в итоге платила всего $20. Так вот, возвращаясь опять к 2024 году, хочу сказать, что да, люди платили за лекарства где-то свыше 9 тысяч, а начиная с 2025, вот этот максимальная сумма на лекарства, которые люди могли заплатить, понизилась до 2000. А в 26-м в этом году ее подняли до 2100. То есть, если у вас дорогие лекарства, бренды, и в течение года ваши затраты на лекарства достигают в этом году 2100, то ваши расходы прекращаются, и человек уже тогда
1: должен сам оплачивать.
0: Ничего не платит, да. И также эта же сумма есть и по отношению к госпиталю, и посещение врачей. Она тоже где-то в районе 9 тысяч. Окей?
1: Да. Вот. Друзья, еще раз хочу напомнить, вы слышали разницу. Женщине приписали в районе 10 тысяч, но ей повезло, что у нее есть знакомство с Леонидом Шендельманом, это превратилось в $20. Я напомню еще раз, наша программа сегодняшняя подошла к концу, но, и Леонид, у меня осталось огромное количество вопросов, и надеюсь, что вы будете еще гостем моего эфира медицинского, и мы продолжим этот разговор на реально весьма волнующую тему. Итак, друзья, пришло время записать телефон. Берите ручки, записывайте. Леонид Шендельман, 718-934-1457. 718-934-1457. Еще один телефон. 1-833-793-38-65. Если ваши знакомые не слышали этой программы, вы можете все равно дать им этот номер, они позвонят, зададут свои вопросы. Еще раз напомню, условия помощи Леонид Шендельман денег не берет. Это бесплатно. Он зарабатывает в другом месте, помогает людям в данном случае совершенно конкретно. Если у вас есть вопросы, звоните. Леонид, вам огромное спасибо.
0: Окей, большое спасибо. Всем желаю удачи. Звоните.
1: Всего хорошего. Друзья, мы прервемся на короткие новости середины часа и далее продолжим наш медицинский эфир.
0: Спасибо.
2: Новости на 9 Зум Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В городе Дублин, штат Огайо, завершился эксперимент по использованию автономного робота-полицейского. После менее чем года эксплуатации местный департамент полиции отказался от дальнейшего использования машины, поскольку она не оправдала ожиданий и не продемонстрировала практической эффективности. Трамп заявил, что лидер Ливана посетит Соединенные Штаты в ближайшее время. Его слова приводит агентство Рейтер. Далее цитата. «Кстати, президент собирается приехать. Премьер-министр или президент собирается приехать. Но собирается приехать к нам совсем скоро, в ближайшую неделю-две», сказал Трамп. Генсек НАТО Марк Рютте полетит 23 июня в Вашингтон, чтобы попытаться смягчить трансатлантические разногласия в преддверии саммита блока в Анкаре 7-8 июля, передает Евроньюз. Ранее Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что саммит в Анкаре будет состоять из одной пленарной сессии с участием всех стран блока, куда не пригласят лидеров стран-партнеров. Также на саммите не запланирована отдельная встреча Совета Украина-НАТО на высшем уровне.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Где, когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple. Наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио». Скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620M «Дэвидсон Радио». В студии микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире сегодня так получилась медицинская, по сути, программа или программа о страховках. И мне показалось, что это невероятно важно, потому что здесь, в Америке, я говорю, с таким пузырем. Вообще, в целом, наверное, в любом другом государстве существуют правила, с которыми мы не знакомы с детства, мы постигаем их постепенно. Многие начинают постигать их уже в достаточно зрелом возрасте. И если кто-то успел приложить свои усилия, и, как сказал Леонид, получил этих 40 кварталов или 10 лет службы в какой-то организации, и имеет право получить какие-то страховые планы, это не значит, что мы все об этом знаем. И мое, так сказать, действительно вот убеждение – это то, что нужно говорить со специалистами. Нужно доверяться профессионалам. И пусть они подскажут, что делать в той или иной ситуации. А вы просто описываете свою ситуацию достаточно подробно, вот как искусственному интеллекту описываете. И вам говорят, ваша дорога, она вот такая. Или же вот такая. Вы перезадаете вопросы, какие у вас есть. А что произойдет, если я поехал в Израиль? А могут ли меня там лечить? Или, а если я, допустим, поехал вот на корабле, в круиз? Да, а что если вдруг в круизе что-то случилось? Что делается с этой историей? Если у тебя Medicare, если у тебя Medicaid, если у тебя Fidelis или еще что-то, кто может тебе помочь и будут ли вообще тебе помогать? Все эти вопросы, я надеюсь, мы будем продолжать задавать Леониду Шендельману. Еще раз его телефон 718-934-1457. Звоните ему и задавайте все, что вас интересует. А я напомню вам еще пару интересных рекомендаций. Дорогие друзья, внимание Бруклин, внимание Квинс, внимание Фараковы и лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, красить там волосы, делать маникюр, общаться, ну а главное, вы сможете дружить. Вот же что важно. Принимаются все планы MLTC, программа NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. Еще раз напомню, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Друзья, просто не модно ходить и чувствовать боль. Надо обратиться к доктору. Доктор вам поможет. 718-769-7191. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский. Завтра у нас программа с доктором Ириной Панковой. Готовьте ваши вопросы. Будем заниматься здоровьем. Спасибо Дмитрию Банникову и пока-пока.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Новости.
15: В Нью-Йорке 5 часов утра.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: Вы на волне 620 АМ и слушаете «Дэвидсон Радио».
16: Новости на
15: «Дэвидсон Радио».
16: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Продолжаются мероприятия, посвященные празднику Джунтис, который официально отмечается 19 июня. Во многих городах проходят концерты, образовательные программы, исторические выставки, посвященные окончательной отмене рабства в нашей стране. В Нью-Йорке музеи, библиотеки и общественные организации проводят специальные программы для школьников и студентов. Организаторы подчеркивают важность сохранения исторической памяти и изучения американской истории. Эксперты отмечают, что интерес молодежи к историческим проектам и общественным инициативам продолжает расти. На фоне чемпионского парада «Никс» внимание жителей привлекает и подготовка к дальнейшим крупным мероприятиям лета. Власти напоминают, что наш регион ожидает большое количество гостей в связи с чемпионатом мира по футболу и многочисленными культурными событиями. Транспортные службы Нью-Йорка и Нью-Джерси продолжают координацию работы железных дорог, метро и автобусных маршрутов, чтобы избежать перегрузок во время массовых мероприятий. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Дэвидсон Радио». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кэша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
16: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
17: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
18: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 18 июня, и сегодня был последний день рабочей недели. Завтра биржа закрыта. Индекс Доу Джонса сегодня прибавил 72 пункта, 0,15%, 51 665 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 85 пунктов, больше чем 1%, плюс 7500 была конечная точка. Nasdaq прибавил 496 пунктов, 1,9%, 26 518. 2012 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 0,5% и росло 2000 плюс 2,1% за неделю. Дау поднялся на процент с четвертью, Standard & Poor's 500 упал больше, чем на 1%. NASDAQ потерял 1,7%. Транспортный индекс прибавил 1,5% и росло 2000. Индекс маленьких компаний поднялся на 2,15%. Нефть продолжает падать, минус 33 цента за баррель Брента, который теперь стоит $76.96. Золото упало на $145. Одна унция золота стоит $4236. Унция серебра стоит $66.50. 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,231%. За 10 лет можно получить 4,453%. И за 30 лет можно получить 4,899%. За границей сегодня Англия минус 1%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 3%, Швейцария минус 3%, в Азии японский Никей поднялся на 1,2%, Шанхай минус 0,4% и Гонконг минус 1,6%. Что было главное за эту неделю? Главное, Кевин Уорш, это у него было первое заседание с тех пор, как он стал председателем Федерального резервного комитета, и мы больше не будем смотреть, ожидать намеков на то, что будет сказано по поводу, какие будут дальше движения насчет банковского интереса. Нам теперь надо следить за цифрами, потому что Кевин Уорш возвращается к тому, что было с Аланом Гринспеном. То, что говорил Алан Гринспен, никто не мог никогда понять. И если вы помните, был briefcase indicator, все, что они могли предсказать, это смотреть, как он несет свой портфель и пытаться предугадать. Это, конечно, шутка была, но почти на серьезе они говорили, он несет портфель так или сяк, он толстый или тонкий. И тогда, в зависимости от этого, можно было предугадать, или они пытались подсказать, куда будут двигаться банковские интересы. Реально это ничего не давало. То же самое будет с Кевином. Кевин будет следить за цифрами. Более того, он создал 5 комитетов, которые будут теперь каждый заниматься своими делами и сделать сборку, и потом они будут смотреть совсем по-другому, они будут рассматривать вопрос инфляции, и что они, и как они будут рассматривать, это, скорее всего, будет очень-очень интересно. Сегодня на бирже, на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Сэндис, он поднялся на 11,5%, Corning прибавил 11,1%, Intel больше 10%, Supermarket и KLA Core поднялся на 8,7%. Упали Accenture, Cognizant, Kroger, Steel Dynamics и Omnicom Group. На NASDAQ, Sandisk, Intel, KLA, Micron Technology, Monolithic поднялись. Упали Cognizant, Charter Communication, Worldwide Strategy и Baker Hughes. На индексе Dow, Caterpillar, Wolf, Disney, Nvidia, Amazon и Nike поднялись. Упали IBM, Johnson & Johnson, JP Morgan, Chevron и Salesforce. Microsoft прибавил 49 центов. Oracle поднялся на 76 центов. Micron прибавил $90.80. Nvidia поднялась на $6.04. Amazon плюс 6.89. Meta плюс 9.64. Dell упал на 9.82. И закрылся на отметке 409.50. Хотя в течение дня они были $436. Apple поднялся сегодня на $2.06. Marvel поднялся на $21. TSM плюс 29.97. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Да, SpaceX. SpaceX упал на 6.82 и закрылся на отметке $185. Но это, можно сказать, победа, потому что в течение дня они упали до $172, поднялись до $190 и упали до $185. То есть были 172, закрылись на 185. Это говорит о том, что, скорее всего, SpaceX дошел до точки, где народ больше не хочет продавать свои акции, и можно, наверное, успокоиться. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
14: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: Тут еще в чате спрашивают, почему Росфар сейчас ниже доходности длинных ОФЗ? Банки не верят в дальнейшее снижение ставки ЦБ?
1: Рос кто?
0: Росфар.
1: Я, честно говоря, даже не очень... Видим, какая-то ставка, да? Ну, слушайте, там в российской... доходности ОФЗ, там ОФЗ – облигации федерального займа. Да, это те государственные бумаги Российской Федерации, которые торгуются на рынке. И с ними, мне кажется, происходят очень такие странные вещи. Там на них прекращается спрос. И вот в ситуации, когда Центральный банк, независимо какой страны, устойчиво снижает свою процентную ставку, в этот момент инвесторы должны покупать долгосрочные государственные бумаги, потому что их доходности будут снижаться, то есть их цена будет расти. Это такой очень хороший способ зарабатывать, когда вы, в принципе, можете предсказать действия своего центрального банка. А в России этого не происходит. Да, в России, несмотря на снижение ставки Центрального банка, доходности облигаций федерального займа, они как-то вот снижаются гораздо медленнее, и такое ощущение, что никто, нет денег. Да, там у инвесторов нет долгосрочных денег, и частично это, наверное, возможно, связано с тем, что прекратился приток депозитов населения в банке. Да, но, собственно говоря, опять, с точки зрения теории все правильно. Если Центральный банк снижает ставку, банки вслед за этим снижают депозитные ставки, то в какой-то момент население, опять независимо какой страны, оно решает, хватит экономить, уже, в общем, не так много нам платят по нашим депозитам, уже можно потратить на потребление, что-нибудь новенькое купить, что-нибудь нужное купить. Вот. И похоже, что последние там, 3-4 месяца, даже с учетом... Вот, если убрать из прироста объема депозитов начисленные проценты, то там, в общем, как, никакого роста уже не наблюдается. То есть население в целом, как субъект, новых денег в банке не несет. Но если у банков не появляется новых денег, то, в общем, им не на что покупать и государственные бумаги. Но, собственно говоря, и через всевозможные брокерские счета тоже как-то население не очень активно верит в стабильность. Не знаю, стабильность госбумаг, или, видимо, есть какие-то другие интересы. Да? Но вот с облигациями федерального займа действительно происходят такие вот неприятные, с точки зрения Минфина, процесс не очень приятный Центрального банка. Да? Потому что это говорит о том, что вот реальные инфляционные ожидания, точнее говоря, даже не инфляционные ожидания, а доверие к устойчивости денежной политики, политики Центрального банка, оно не очень высокое.
0: Еще одна тема. Коммерсант пишет, что Еврокомиссия исключила для европейских покупателей возможность реэкспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны. А кто от этого пострадает?
1: Европейские компании.
0: И все?
1: Европейские компании. Ну, раньше они могли купить российский сжиженный газ за 100 единиц. Да, там, а найти более в силу того, что европейские трейдеры, у них большая сеть потенциальных покупателей, у них лучшая информация, они не попадают под санкции, у них расчеты через доллары, могли там продать за 110 единиц или там за 105 единиц тот же самый сжиженный газ и на этом 5% заработать. Но, собственно, запрет на реэкспорт, он бьет по интересам европейских компаний. Видимо, очень такой, как сказать, наверное, правильно Александр Газгуриев советует относительно введения санкций, правда? Чтобы ущерб был, как говорится, не России, а Евросоюзу.
0: В какие третьи страны есть понимание, кто был потенциальными клиентами? Ну, или уже существующими клиентами, кто закупал?
1: На самом деле же очень все просто. Два основных центра потребления сжиженного газа – это Евросоюз и Азия. И Китай, Япония, Корея, соответственно, Филиппины, Индонезия, Тайвань, Гонконг, собственно говоря, и на разнице в ценах трейдеры зарабатывают. Да? И традиционно цены на азиатском рынке, они выше, чем на европейском, как правило, там значительно выше. А с учетом того, что катарский газ из Персидского залива значительной части шел в Азию, и Армузский пролив, как мы знаем, до сих пор для катарского жирного газа перекрыт, то, в общем, вот на этом можно было как-то зарабатывать достаточно приличные деньги. Видимо, Евросоюз, Еврокомиссия считает, что нехорошо.
0: Тут в чате Василий Иванов пишет: Росфар — ставка межбанка стоимости денег для банков. То есть, если ставка ниже купонной доходности ОФЗ, то занимать по этой ставке и покупать ОФЗ — беспроигрышный вариант, если ты уверен, что ключ не вырастет. Ключевая ставка. Вот.
1: Спасибо, Василий Иванов. Спасибо, Василий Иванов. Я надеюсь, что те зрители, которых интересует финансовая техника, все поняли, да? Что на российском рынке сложилась такая ситуация, что занимая у одного банка, можно купить ОФЗ и на этом заработать. Да? То есть занять деньги под, условно говоря, 10%, а купить ценную бумагу, которая вам будет приносить 11%. Да? И вот на этот 1%, что называется, и иметь счастье.
0: Еще одна тема, она не особо экономическая, но я подумала, что, может быть, вы сможете что-то об этом рассказать. В Петербурге задержали бизнесмена Илью Трайбера, в том числе, как утверждают журналисты. Правда, точно?
1: Ну что? Что его задержали, правда?
0: Утверждает, что он в том числе связан с Владимиром Путиным, ну и в принципе, что это такой очень влиятельный человек в Петербурге, который занимается в том числе бизнесом, связанным с перевозками. С чем это может быть связано? Что это за человек такой?
1: Ну, смотрите, вам, конечно, лучше бы на эту тему пригласить кого-нибудь из Санкт-Петербурга, например, Альфреда Коха, который вам красочно расскажет про Траубера, про Петрова, про Тамбовских, про всевозможные различные группировки, но я, в общем, могу только пересказывать то, что я сам читаю. Да? И действительно, Траубер — это один из таких авторитетных бизнесменов Санкт-Петербурга, авторитет еще с 90-х годов. Его интересы были связаны с портовым бизнесом, с нефтяным терминалом. У него в компании работал Алексей Миллер, который, если не является руководителем «Газпрома». У него в компании работал Александр, по-моему, Дюков, который является руководителем «Газпрома нефти». Вот. С ним связывают, скажем так, не хочу обвинять его, но с ним связано убийство Маневича, это заместитель мэра Санкт-Петербурга, 95-96 год, сейчас он опять, да, тоже уже, наверное, вылетел из памяти. Вот. Ну и, в общем, как говорится, есть многочисленные там документальные свидетельства и рассказы о том, что действительно и Владимир Путин тоже активно общался и с ним, и с его друганами, подельниками, друзьями и так далее. Вот. Но почему? Мы только знаем, что арест проведен центральным аппаратом ФСБ. Да, то есть это не там Санкт-Петербургское управление Федеральной службы безопасности, а арест произведен центральным аппаратом. Ну, то есть, вот, видимо, достал. Видимо, достал. Да? Ну, а теперь будет интересно, что из него будут доставать в центральном аппарате ФСБ. Показания на кого, показания о чем. Обвиняют в убийстве там другого российского, там такого же не менее авторитетного бизнесмена, менее, но все-таки авторитетного бизнесмена Петрова, да, в 2020 году, по-моему, это убийство было. Вот. Ну, в общем, такая криминальное обвинение, знаете, как у Аль Капоне. Его обвинили в неуплате налогов. Да? Вот Траубер обвиняют, банально обвиняют в убийстве, и вроде как считается, что у следствия есть доказательства. Но там, если, как говорится, как очень часто говорят юристы, главное предъявить железобетонное обвинение даже по самому маленькому эпизоду, после чего с человеком можно работать. Да, после чего там суд вам разрешает его удерживать, допрашивать. Ну и дальше количество обвинений может расти, а может быть, могут готовиться к папочке на кого-то другого.
0: Еще одна тема наша, мне кажется, стандартная рубрика. 19 июня состоится заседание Центробанка. Должно быть вынесено решение по ключевой ставке. Ваш прогноз?
1: Ну, слушайте, мой прогноз, что Центральный банк снизит ставку.
0: Настолько.
1: Ну, опять. Вот я не знаю, если Вася Иванов продолжает нас слушать, да, то он сейчас напишет, что ставка РУОНИ, есть еще такая ставка на российском финансовом рынке, вот она показывает, что Центральный банк готов будет снизить ставку аж на 100 базисных пунктов, то есть на 1%, с 14,5 до 13,5. Да, и вот правильная реакция, ничего себе. Вот, наберется ли Эльвира Набиуллина смелости на такой шаг, я, конечно, предсказать не могу. В моем понимании, при текущей низкой инфляции, вот смотрите, за 5 месяцев этого года, да, то есть вот есть полная статистика там до 31 мая, инфляция в этом году оказалась ниже, чем в прошлом году. Ну, там не совсем сильно, там в прошлом году было 5,60 с чем-то сотых процента, а в этом году там 5,23, по-моему. Ну, то есть, короче, на 3,4, при том, что в начале года был повышен НДС, который, очевидно, все-таки дал какой-то никакой инфляционный толчок. То есть, ну, видно, да, что инфляция, она снижается. Там можно там радовать это, не радовать, можно обсуждать, правильно Росстат считает, неправильно Росстат считает. Там сегодня появились сообщения о том, что опрос, проведенный по заказу Центрального банка, говорит о том, что и инфляционные ожидания населения понизились. Ну, то есть, а население реагирует на... Ну, собственно, инфляционные ожидания населения очень просто. Это вот то, что Росстат сказал, население умножает на 2 и говорит, вот такие у нас инфляционные ожидания. Ну, вот я сегодня как раз перед нашей встречей занимался строительством этого графика. Вот, и там я у себя в Телеграм-канале поместил, в общем, желающие могут посмотреть. Да, никаких секретов там с инфляционными ожиданиями населения нет. Ну, что на нормально. С точки зрения населения это абсолютно нормально. Да? То есть, ну, как, население же не может там вести учет, контроль, там, все, что вы тратите, там, сравнивать чеки. Ну, как, сколько Росстат сказал? 10. Ну, значит, 20. Да? А что будет дальше? Ну, дальше 20 не будет, но будет 18. И вот, собственно говоря, вот так примерно выглядит инфляционное ожидание населения. Причем они все строятся исключительно на то, ну, очень параллельно практически, ну, данные с тем, что говорит Росстат. Вот, поэтому инфляционное ожидание снижается, текущая инфляция снижается, спрос на кредиты не растет. Есть одна проблема у Центрального банка, да, это бюджет. У бюджета все-таки дела, мы об этом вначале говорили, да, когда был вопрос про дефицит бюджета, вот, скорее всего, все-таки дефицит бюджета будет больше. И, скорее всего, расходы бюджета будут больше, чем запланировалось. И в теории есть такое правило, да, что денежная и бюджетная политика должны быть одного уровня жесткости. Но это позволяет достаточно, ну, проще удерживать макроэкономическую стабильность, параметры. Если вы ослабляете бюджетную политику, то денежная политика должна становиться более жесткой, как качели. Да? Если вы ослабляете денежную политику, значит, бюджетную нужно ужесточать. Вот. И, соответственно, вот этот вопрос о том, что будет с бюджетом, у меня такое ощущение, что Центральный банк этого не знает. Да, потому что, ну, готов поспорить, да, что там, в своем выступлении на пресс-конференции через 2 дня, в пятницу, Эльвира Набиуллина так и скажет, что баланс рисков складывается в пользу проинфляционных, потому что есть полная неопределенность с расходами бюджета, дефициты бюджета, цена на нефть на рынке снижается, российская нефть будет продаваться с дисконтом, потому что иранская нефть теперь продается Китаю без дисконта, Китай будет покупать российскую нефть с дисконтом, денег будет меньше, доходов бюджета будет меньше. К сожалению, плохая новость состоит в том, что война в Персидском заливе закончилась, да, и нефтяной кризис там вот-вот сойдет на нет, и там цены на нефть упадут. Короче говоря, вот есть такие риски, скажет Центральный банк. Поэтому, выбирая, есть этот вопрос, а какие варианты у вас рассматривались? Эльвира Набиуллина скажет, что вариант повышения ставки не рассматривался, вариант сохранения ставки неизменно не рассматривался. Ну, так, может, один человек выдвигал вариант сохранить ставку. Но, в принципе, были варианты 50 базисных пунктов и 100 базисных пунктов. Большинство голосов принято решение снизить на 50. Ну, это вот мой прогноз, да, что вот, ну, если там до этого 7 раз снижали ставку по 50 базисных пунктов на 0,5%, ну, соответственно, и сейчас пойдут по тому же пути. Если будет сделан какой-то более решительный шаг, ну, вот это будет, конечно, такое серьезное действие со стороны Центрального банка и абсолютно неожиданное.
0: Кстати, а как думаете, почему все так взволновались за исчезновение Набиуллиной?
1: Ну, потому что все приехали на питерский форум для того, чтобы увидеть, как Набиуллину будут раздирать на части. Ну, ведь вот то, что в российской экономике дела обстоят не ахти, это уже понятно всем, даже Владимиру Путину. И большинство людей, которые занимаются бизнесом, даже которые просто интересуются экономикой, понимают, что, ну, наверное, это как-то связано с войной. И, наверное, это как-то связано с военными расходами. Но об этом же говорить нельзя, правда? Ведь нельзя же сказать, что вот у нас проблема в экономике связана с тем, что слишком много денег тратится, там, собираются налоги и уничтожаются, да, там, через снаряд, ракеты, снаряды. Потому что сказать, что война виной всему, значит, нужно обвинить Путина в том, что ведет бессмысленную войну. Посмотрите на Трампа. 38 дней повоевал, понял, что военными ударами до успеха не добьешься. И тут же там, это, еще там, 40 дней вел переговоры, ну и к дню рождения, что называется, получил себе подарок. Вот нет бы как Трамп, да, нет бы Путину поучиться, учились бы на старшее глядя, что называется. Вот. Но вот поскольку ничего не получается, тут Эльвира Владимировна заболела. Вот, может человек заболеть, действительно заболела, да, и не приехала на форум. А все же уже приготовились драть ее на части. В этом вот вся интрига форума была, кто, как, какими словами, как там вот весь, не знаю, там правительство против Центрального банка, а тут нет. Раз, и вся интрига исчезла. Ну и Партон у всех накопился, вот он и начал выходить во всевозможные слухи, там о подставке, о рокировке, да, об опале, о домашнем аресте. У кого там на что это самое, фантазии хватает. Ну, поэтому на самом деле... Да нет, ну просто форум, вот как это? Помните, вы вряд ли помните, был такой замечательный советский детский фильм под названием «Пропало лето». Вот, ну...

0: Ну, подписание соглашения, оно, знаете, как ситуация, выигрыш для обеих сторон. Win-win. Потому что для США, для Дональда Трампа, это фактически единственный способ быстрого окончания войны и попытки дальше минимизировать побочные издержки в виде розничных цен на бензин, ну и всяких прочих неприятностей, с которыми он сталкивается. Для Ирана, ну, страна, которая подверглась нападению, и там, в которой разрушена значительная часть там, и военного, а самое главное, и гражданского потенциала, инфраструктуры. В общем, ну, как сказать, если вас перестают бомбить и перестают угрожать, то, в общем, тоже хорошо. Да, поэтому почему, вот, ну, собственно, это вот соглашение о прекращении военных действий, оно в интересах обеих сторон. Поэтому, в общем, ничего, почему нам должен сорваться, если обе стороны заявили, что их устраивает документ в том виде, в каком он есть, ну, там, какие технические детали еще нужно доработать, да, там, с какой скоростью будут размораживаться иранские деньги замороженные, да, с какой скоростью в обмен на что будут выделяться 300 миллиардов на восстановление долларов иранской экономики, ну и так далее, да, какие обязательства возьмет на себя Иран по графику, да, что он будет делать со своим обогащенным ураном, как будет оформлено его обещание не там, развивать свою ядерную программу, ну и так далее. То есть вопросов много, понятно, и стороны, но самые наши стороны сказали, мы все остальные вопросы будем решать за столом переговоров. Да, и там, мы отвели себе срок 60 дней, но если его не хватит, будем переговариваться до тех пор, пока не договоримся. Вот, поэтому, конечно, ну, как сказать, худой мир, он лучше доброй ссоры. Можно дальше обсуждать, что выиграл Иран, или что проиграл Иран, что выиграли США, или что проиграли США. Хуже эта сделка для США и Ирана? Для кого из них она хуже по сравнению с тем, что было подписано там в 2018 году, нет, в 2015 году, да, JCPOA, вот, который там при президенте Обаме 5 стран с Ираном подписали. Но это уже нюансы, да, потому что, конечно, вот, ну, а завершение военных действий, угрозы военных действий, ну, в общем, она идет на пользу всем. Один только человек этого не понимает. Ну, знаете как,
1: К
0: слышь, голову не
1: сожалению.
0: прибьешь.
2: Нью-Йорк слушает.
3: Радио. Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры.

0: Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Шневецкая. Законодатели продолжают детальное обсуждение пакета реформ, направленных на модернизацию транспортной системы страны и поддержку возобновляемых источников энергии. Дискуссии проходят напряженно. Представители обеих партий пытаются найти компромисс по вопросам налоговых льгот для промышленных предприятий. Наблюдатели отмечают, что голосование по ключевым статьям расходов может затянуться до конца недели, однако лидеры фракции выражают сдержанный оптимизм относительно достижения соглашения. На уровне штата сегодня было сделано важное заявление в сфере экологии. Губернатор объявил о выделении крупных субсидий на реализацию комплексной программы по очистке и охране водных ресурсов региона. Проект предусматривает модернизацию очистных сооружений в пригородах и усиление контроля за промышленными сбросами в реку Гудзон. Жители прибрежных районов давно требовали решительных действий от властей, и нынешние инициативы призваны существенно улучшить экологическую обстановку и обезопасить источники питьевой воды для миллионов граждан. Сегодня вечером в Центральном парке официально открывается знаменитый летний театральный сезон «Под открытым небом». В этом году организаторы подготовили для жителей и гостей мегаполиса классические постановки по произведениям мировой драматургии. Традиционно билеты на эти спектакли распространяются бесплатно, что неизменно привлекает тысячи любителей искусства. Городские службы напоминают, что в связи с проведением мероприятий вечерние часы в районе парка будут усилены меры безопасности, а движение общественного транспорта будет скорректировано.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.

0: Тут пошли слухи, кажется, Рейтер об этом написали. Да, Рейтер, о том, что сделка США и Ирана предусматривает создание фонда реконструкции и развития Ирана в размере 300 миллиардов долларов. Трамп назвал это дезинформацией, но сказал, что ну, если кто-то захочет инвестировать из частных инвесторов в Иран, как я могу кому-то это запретить? На ваш взгляд, насколько это правдоподобно? Что Соединенные Штаты будут.
1: Ну, это правдоподобно, потому что про этот фонд. Ну, смотрите, текст якобы меморандума, да, официально он не опубликован. Официальная его версия, она неизвестна. Но, тем не менее, Аль-Джазира и Блумберг вчера вечером опубликовали тексты, идентичные, вот, сказав, что это вот то, что мы видели своими глазами. Да, вот в том виде, в каком документ был подписан, парафирован электронными подписями вице-президента США Джей Ди Венса и председателя иранского парламента. И там действительно есть фраза о том, что будет создан фонд размером 300 миллиардов долларов для восстановления иранской экономики. И там ни слова не сказано, что этот фонд будет создан за счет денег Соединенных Штатов Америки. Поэтому и про фонд правда, и про то, что США не собираются туда инвестировать. Ну, по крайней мере, никаких обязательств на себя не брали. Вот. Ну, можно догадываться, да, или строить гипотезу о том, что эти деньги будут выделены Ирану странами, соседями по Персидскому заливу. Да, вот в рамках более широкой договоренности. Но ведь мы же понимаем, да, что в конечном итоге эта война, она затронула не только Иран, не только США, но и Израиль, и Арабские Эмираты, и Дубай, и Саудовская Аравия, и Ирак. Ну, в общем, все, кто там, и Кувейт, и Катар, в общем, все, кто там есть, да, и они там кто-то, у кого-то есть зуб на Иран, что вы нас бомбили, у Ирана есть зуб на эти страны, а вы пропускали через свое воздушное пространство американские самолеты и ракеты. Ну, и я так понимаю, что вот все-таки это такая комплексная сделка, да, где там связано, возможно, в обмен на этот фонд Иран откажется, ну, или как-то сильно снизит свои запросы на сбор платы за прохождение Ормузского пролива. Но вот пока, да, пока действительно написано, что этот фонд будет создан, и действительно там нет никаких обязательств со стороны США. Ну, то есть ни Блумберг, ни Аль-Джазира об этом не говорили.
0: Похоже на репарации.
1: Ну, хотите, называйте репарациями, только репарации обычно платит одна и как-то страна проигравшая, да, ну, а здесь будут платить страны, которые формально в войне не участвовали.
0: Ну, соседи. Это...
1: Ну, как, знаете, на самом деле это очень интересный вопрос, ведь вот если говорить о том, что является правильной, самой-самой дешевой политикой защиты, то, в принципе, это переговоры дипломатии. Да, и попытка купить своих, там, заплатить деньгами за любые программы, лишь бы только не воевать. И в этом отношении очень интересно, то есть вот это как парадигма времен Флоренции там, 15 века, Медичи, у Флоренции не было, практически никогда не было своей армии, но у нее было много врагов, там и там, Священная Римская империя, и папы, и король Неаполя, и Флоренция все время там находилась под угрозой, там, то с одной стороны, то с другой, то король Франции со своим войском пройдет. И Флоренция каждый раз откупалась. То есть вот политика Флоренции, она в основном строилась на том, что давайте мы заплатим деньгами. Богатый город, там центр, что они там, качество, как правильно сказать. Ну, нет, ну, культура денег не давала. Нет. Ну, это колыбель науки и культуры, возрождение. Да? А деньги зарабатывали на банковском бизнесе и на качестве, вот, на тканях. В общем, город был очень богатый, и вот эта политика оказалась очень гораздо более дешевой. И то же самое, там, когда американцы делали анализ там, эффективности своих расходов уже там, конец 20 века, там, да, выяснилось, что вот программа сенатора Фулбрайта, которая предлагала там, вот, разоружение с Россией, одни, там, в ООН высокообогащенный уран на низкообогащенный уран и все прочее, то с точки зрения затрат это гораздо меньше, чем траты на оборону. Да, и, то есть, вот в этом отношении там, понять соседей Ирана ну, можно достаточно легко. Лучше заплатить Ирану в обмен на его какие-то обещания, обязательства, получить возможность инвестировать и так далее. Ну, то есть, экономика, она будет защищать эти страны гораздо лучше, чем оружие. Они уже поняли, что никакого у Америки не хватит оружия защитить всех, да, рассчитывать на то, что...
0: Да и желания как будто бы не хватает.
1: Да нет, желание, ну что, хотеть, как это, за желание, как оно же ничего не стоит, да, хотеть не значит смочь. Ну, они же не отказывались, американцы, от того, что они хотят защищать страны залива. Ну, не отказывались, а возможности нету. Ну, вот, поэтому можно понять, да, тем более, что если поделить на все эти страны, то, в общем, там, пропорционально их нефтяным доходам, то не так много окажется денег. Опять мы не понимаем, в течение какого срока эти деньги нужно инвестировать. Вот, поэтому я считаю, что с точки зрения внешней политики или там обороноспособности стран Персидского залива, ну, это, в общем, такое рациональное решение.
0: Тут еще писали, что ФБР предотвратил атаку на турнир UFC Freedom 250, который прошел 14 июня у Белого дома, и там присутствовал в том числе Трамп, который отмечал в этот день свое 80-летие. Телеканал Fox News утверждает, что планировались беспилотники с взрывчаткой, и что один из задержанных рассказал следователям, что целью нападения должны были стать капиталистические элиты, миллиардеры, политики, которые получали пожертвования от Американо-Израильского комитета по общественным связям. Что известно про это покушение, предотвращенное, и что об этом пишут в Соединенных Штатах?
1: Ну, пока ничего не известно, кроме сообщения ФБР о том, что покушение было предотвращено. Ну, это примерно как ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении каких-то покушений. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. Вот. Посмотрим. И в отличие от ФСБ, да, в какой-то момент, я думаю, что там либо ФБР предъявит обвинение, это дело станет публичным, либо журналисты что-то раскопают. Вот. Пока никаких особых подробностей не видно.
0: Ну вот Fox News что-то раскопали.
1: Ну, Лиз, давайте подождем хотя бы неделю. Ну, да, потому что сегодня среда, в воскресенье все это случилось, ну, мало времени. Все-таки журналистам там, ну, редко когда удается за два дня что-то серьезное раскопать.
0: Еще одна тема, которую я хотела обсудить. Арбитражный трибунал в Гааге опубликовал решение, которое вынес еще в апреле. Это решение по иску Украины против России по правам в Черном и Азовском морях. Там преимущественно требования Украины не удовлетворены, но признается, что Россия нарушила некоторые морские законы во время строительства моста через Керченский пролив, не провела там надлежащую оценку, все такое. Насколько это был важный иск для Украины?
1: Ну, с моей точки зрения, иск был неважный и иск был неудачный, потому что трибунал ООН по морскому праву, он опирается на конвенцию ООН по морскому праву, и он, как сказать, рассматривает инциденты или иски, связанные с тем, что происходит в международных водах. Между Россией и Украиной, ну, с давних времен, да, практически там, я не помню, в 90-е, по-моему, годы, было подписано соглашение о том, что Азовское море является не международными водами, а внутренним морем двух стран. И в этом отношении Конвенция ООН по морскому праву на него не распространяется. А Украина попыталась это оспорить. Вот, и сказала, ну, пыталась доказать, что Конвенция по морскому праву применима по отношению к Азовскому морю. И проиграла. Ну, собственно, вот, вот если очень сухо, да, то, конечно, никакого признания того, что там Украина, что Россия является, как сказать, что территория оккупированных областей является российской, что Крым является российским, ничего этого нет. Да, ну вот, с моей точки зрения, Украина подала иск, в котором было крайне мало шансов, ну, вообще не мало, можно говорить о том, что не было шансов, да, потому что был договор между двумя странами, который, ну, собственно говоря, продолжал действовать.
0: Еще одна тема. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. Поставил цель снизить долю ипотечных сделок по госпрограммам до 25-30%. Цель может быть достигнута к 2030 году. Неужели осталось до сих пор так много льготных ипотек? Было ощущение, что их сократили вот уже, насколько это было возможно.
1: Их сократили сильно, раза в 4, но она осталась, и сегодня льготные ипотечные кредиты, они процентов 60, 65, 70 временами составляет от всех ипотечных кредитов, которые выдаются российскими банками. Ну, цель хорошая, только нужно понимать, да, что ее можно достичь либо за счет того, что бюджет перестанет дотировать ипотеку и будет сокращать имеющиеся ипотечные программы, да, и, в общем, ну, автоматически, если вы не будете льготировать, то вы не будете, ну, собственно, доля льготной ипотеки будет снижаться. Либо второй вариант, что макроэкономическая политика, там, бюджетная, денежная, совместные усилия Минфина, ЦБ, Министерства обороны, которое прекратит воевать, Министерство иностранных дел, которое подпишет нормальное соглашение с Украиной, с Евросоюзом о снижении санкций, приведет к тому, что ставки, процентные ставки в российской экономике снизятся, да, ставки по ипотечным кредитам для населения, то, что нельготируемые, станут, не знаю, те же самые 8%, которые они были в каком-то 2018 году, да, и население начнет брать кредиты, вот уже нельготные, считая, что 8% это нормально. Да, и в этом отношении объем ипотечных программ может оставаться тем же самым, что он есть сегодня, но за счет того, что будет наращиваться объем, количество кредитов, которые население будет брать по нормальным, по обычным ставкам, по рыночным ставкам, ну, вот, собственно, будет снижаться. Но дальше каждый волен себе нарисовать там, вероятность того или иного сценария, сказать, верю или не верю в тот сценарий или в иной сценарий. Возможно, истина будет где-то посередине. Возможно, то есть тоже вариант не исключенный, да, что и там, ипотечные программы будут поджиматься потихонечку, количество льготных, льготные кредиты будут потихонечку сокращаться, ну или, по крайней мере, не будут наращиваться. Ну и ставка будет снижена, ключевая ставка там не до 8%, а до 9% или до 10%. И поэтому спрос со стороны населения будет не очень активным. Ну, надо, последняя фраза в вашем вопросе была очень точная, да, что планируется на 2030 год, ну, слушайте. На 2030 год можно планировать все, что угодно, правда? Это же как-то ответственности никакой.
0: Можно какие-то итоги большой семерки подвести?
1: По-моему, нет. Главный итог большой семерки состоит в том, что они встретились, семерка встретилась, они не разругались, они попытались продемонстрировать единство. Что, ну, как сказать, и вот это вот некое смягчение напряженности, да, агрессивности, оно было заметно с обеих сторон, и со стороны президента США Дональда Трампа, и со стороны европейских лидеров. Ну, в общем, все старались не обострять отношения. И Трамп не атаковал Европу ни по каким вопросам. Трамп не требовал, не говорил о том, что я сейчас уйду из НАТО, или выведу войска, или что я сейчас там введу какие-нибудь пошлины, ну, кроме шампанского. Причем он, видишь, шампанское не любит, поэтому как-то ему это вот не заходит. Да? На шампанское готов повышать пошлины. Вот. Но, с другой стороны, и страны Евросоюза сказали, что они готовы участвовать там в решении иранской проблемы, что готовы содействовать там, вместе снижать санкции, отменять санкции. Ну, то есть сказали, что Дональд, ты принял правильное решение, и мы готовы дальше, вот, типа, не обсуждая, что решение о войне было неправильным, ну, то есть можно было на него нападать и говорить, вот что-то такое наделал, взбудоражил весь мир, у нас цены выросли, у нас бюджеты дефицитные. Ну, то есть, в общем, как-то пытались всячески демонстрировать миролюбие и согласие. Ну, что надо сказать, удалось, но при этом никаких, конечно, серьезных или содержательных крупных решений принято не было. Но семерка давно уже перестала быть каким-то органом, который принимает такие радикальные решения. Да, это скорее все-таки, ну, многосторонний политический диалог, тем более, что в этот раз там приезжали представители разных стран, крупных экономик, да, и как это, обсуждали взаимоотношения, которые волнуют, там, можно сказать, там, существенную часть мира.
0: На последней части нашего эфира у нас остается самый главный вопрос. Что же находится на фоне у Сергея Алексашенко? Тут были разные варианты. Китайский новодел или Италия? Был вопрос. Сингапур, Новая Зеландия, Ташкент, Индия, Малайзия и несколько еще вариантов было примерно из того же региона. Сергей Владимирович.
1: Малайзия, Куала-Лумпур, столица.
0: С ума сойти. С ума сойти. Как вы это угадываете, друзья? Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что так?
1: А может, люди там были?
0: В жизни бы не подумала на Малайзию, вот в последнюю очередь. Честное слово.
1: А почему? А почему нет? Сочетание Британская империя, колониально-азиатский стиль. Ну, то есть, на самом деле, вот там в Сингапуре можно найти похожую архитектуру. Да? Но это, на самом деле, это очень известное здание. Это одна из центральных площадей Куала-Лумпура. Там Султан Ахмед, чего там дальше, я уже забываю, как это звучит. Вот. Но это действительно такой знаковое здание. А это дворец, да, бывший дворец.
0: Я просто сначала подумала вообще про железнодорожный вокзал.
1: Эки у вас... Нрав, где же вы такие железнодорожные вокзалы видели?
0: Ну, просто это довольно похоже, на самом деле, по вот такой вытянутости, наверное, на какой-нибудь пафосный железнодорожный вокзал. Я сначала подумала про токийский ЖД-вокзал, но нет, там все-таки нет этих вот купола на вершине.
1: Купола, мои купола, да.
0: Ну все, друзья, давайте потихоньку заканчивать наш эфир. Пожалуйста, поставьте лайки трансляции. Всем хорошего вечера. До свидания. Сергей Владимирович, спасибо вам большое.
1: Нет, спасибо за беседу и до новых встреч. До свидания.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: 620 АМ.
5: Здесь не остановимся.
4: Дэвидсон Радио.

0: четверки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася, вот тут Каплан, это кот. Кто его не видит, сегодня камеру не буду ему включать, потому что у меня перебор со всякими техническими штуковинами, и позже вы поймете почему. А начнем с новостей. What's News Worldwide? Кстати, сегодня у меня еще за 20 секунд до выхода в эфир разрядилась батарея в мышке. Это совсем классно. Так что, ну, мы справимся. Не впервой. Картинки. Вот. Переговоры Соединенных Штатов и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся. Причем причины отмены встречи не раскрываются. А ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс отменил свой вылет в Швейцарию, который должен был состояться сегодня, на подписание меморандума с Ираном. Надеюсь, что это не связано с национальным праздником Juneteenth, который отмечает сегодня вся цивилизованная Америка. Президент Трамп шокировал всех абсолютно, справа и слева, заявлением, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, вероятно, является безоговорочной капитуляцией со стороны Тегерана. То есть это точно не так. Это только мнение его и совершенно повернутых трампонов, которые ничего не переубеждают. И очевидно, что Иран отреагировал так, что нам про это еще ничего не сказали. В ночь на сегодня российские военные атаковали дронами несколько областей Украины. В Павлограде, Днепропетровской области, в результате погибла 8-летняя девочка. Беспилотник попал по частному дому. По Харькову ударили управляемыми авиабомбами. 9 человек получили ранения, из них 4 дети. Россия атаковала 2 гражданских судна в акватории Черного моря. Причем судно шло одно под флагом Панамы. Там погиб один моряк, 2 ранены. А на судне под флагом Сент-Китс и Невиса ранения получили 3 члена экипажа. Средства ПВО сбили 3 беспилотника украинских, летевших на Москву. Неформальные переговоры Соединенных Штатов с Россией и Украиной возобновились. Одной из идей для обсуждения является прекращение огня в 2 этапа. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил вчера на встрече министров обороны стран НАТО, что времена нахлебничества прошли. Европа должна сама заняться своей обороной, и Соединенные Штаты в ближайшие полгода проведут переоценку своего военного присутствия в Европе. Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли еще один смертоносный удар вчера по судну, которое, по их мнению, занималось торговлей наркотиками в восточной части Тихого океана, убив троих мужчин, которых командование назвало наркотеррористами. А теперь по поводу того, что имеет отношение к мировому бизнесу. Акции SpaceX значительно подешевели за те пару дней, что прошли от стремительного роста первых трех дней торгов, когда со $135 за штуку и стоимость подскакивала до более 225. В результате она снизилась на 3,56% до $185. Я, кстати, предупреждал неоднократно, что именно так будет происходить. И у меня есть материал для того, чтобы... Ну, это как бы... Курс молодого бойца, очень важный материал, как не стать жертвой, так сказать, толпы, которая выходит, когда бросается на фондовую биржу, когда выходят с IPO какие-то новые потенциально суперзвезды. Это будет доступно только для членов этого канала. Membership надо будет купить, $100 будет стоить membership. Но я об этом говорил, просто повторяю. На первой реакции, которую я получил, прислала женщина письмо с просьбой, чтобы я ее научил, как торговать. Ну, во-первых, я никого не учу, я просто делюсь своими наблюдениями, как, так сказать, любитель этого дела, day trading. И, в общем, довольно прилично получается, я пользуюсь совершенно нестандартными вещами. Я прочитал все книжки, какие только можно по поводу дейтрейдинга, пришел к своим каким-то выводам. Вот. Но дама меня просто засыпала просьбами, чтобы я просто провел для нее единоличный курс. И я начал сильно думать, а стоит ли мне это вообще делать. Нет, но скорее всего, что этот материал я размещу, чтобы только проверить, способны ли люди платить деньги за то, чтобы научиться делать деньги. Потому что это же свой. Я имею в виду себя. Да, больше частных инвесторов хотят выйти из частного кредита. На данный момент люди, владеющие средствами в четырех крупных кредитных фондах, включая управляемые Blackstone и BlackRock, запросили погашение около $12 миллиардов во втором квартале, то есть вынимают свои деньги, что больше на 4,3 миллиарда, чем в предыдущем квартале. И аналитики ожидают, что высокие снятия средств продлятся более года, что увеличивает риск принудительных ликвидаций соответствующих фондов. Президентский центр Обамы открывается для публики сегодня, почти через 5 лет после начала строительства. Кампус площадью 19 акров находится на южной стороне Чикаго, где Обама начал свою политическую карьеру как общественный организатор. Якорная точка – это гранитная башня, что у вас на экране. Она спроектирована так, чтобы изобразить четыре руки, соединяющиеся и тянущиеся в небо. Содержит музей, посвященный наследию Обамы с полномасштабной копией его овального кабинета. Кампус, включающий публичную библиотеку, спортсооружения и сады, был построен на частные пожертвования в размере $850 миллионов и будет поддерживаться фондом Обамы. Ввел эту практику президентские библиотеки президент Франклин Делано Рузвельт. Он основал первую библиотеку в 1939 году. Это прецедент, которому следовал каждый президент с тех пор. Ни один не возражал, между прочим. Следующая новость о том, что Верховный суд постановил, что Конгресс не может автоматически запретить всем пользователям наркотиков иметь оружие. В решении единогласном, 9 против ни одного, суд отклонил обвинение в отношении мужчины из Техаса, употребившего марихуану, и который был признан виновным в нарушении федерального закона, запрещающего наркозависимым носить оружие. Судьи оставили открытой возможность того, что закон может быть использован для осуждения людей, зависимых от наркотиков или носителей оружия в состоянии обвинения. Опьянение, простите. И суд также отметил, что закон все еще может применяться к наркотикам, представляющим особый риск неправильного впоследствии использования огнестрельного оружия. Но юридический язык вообще, даже английский сложно читать, а русский это уж совсем кошмар. Следующая новость тоже без картинок. Предлагаемый в Калифорнии налог на миллиардеров официально преодолел ключевой барьер для участия в ноябрьском голосовании, то есть он будет введен в бюллетень. Этот шаг создает напряженное противостояние между профсоюзом медработников, продвигающим сей взнос, так сказать, от миллиардеров в 5%, и ведущими политическими бизнес и профсоюзными лидерами, борющимися с ним. Мера не гарантированно выйдет на голосование избирателей в ноябре, поскольку профсоюз, предложивший налог, имеет срок до 25 июня, чтобы добровольно снять эту инициативу с бюллетеня. Сторонники утверждают, что сбор в 5% может привлечь около 100 миллиардов долларов за 5 лет, и большая часть доходов будет направлена на компенсацию сокращения федерального финансирования здравоохранения. А противники утверждают, что этот неожиданный доход может постепенно компенсироваться потерями налоговых поступлений по мере ухода миллиардеров из штата. Теперь, сейчас, секунду, следующая новость. Количество штатов, которые признают Juneteenth, то есть 19 июня, сегодняшний день, оплачиваемым праздником, где офисы на уровне штатов закрыты, 33. Вашингтон, округ Колумбия, также отмечает этот день как оплачиваемый выходной. Другие штаты, такие как Калифорния, предлагают Juneteenth как плавающий вариант отпуска, а 5 лет назад, 19 июня, стал федеральным праздником. Он отмечает таким образом конец рабство в Соединенных Штатах. Другие федеральные праздники, включая День Колумба, День Президента и День ветеранов, тоже отмечаются нерегулярно. И вот эта новость, наверное, она... Нет, предпоследняя. Житель Флориды, он у вас на экране, обвинен в предполагаемом планировании массовой стрельбы по еврейским сотрудникам произраильской некоммерческой организации. Звать его Форест Кендалл Пембертон, ему 27 лет, он из Гейнсвилла, и он обвиняется в попытке преступления на почве ненависти, использовании и ношении огнестрельного оружия во время преступления с применением насилия, а также в хранении краткоствольной винтовки. Федеральные прокуроры сообщают, что 23 декабря 2024 года Пембертон попытался устроить стрельбу в офисе, принадлежащем Американскому комитету по связям с общественностью Израиля, AIPAC, это организация, которая лоббирует правительство Соединенных Штатов в поддержку Израиля, и все это в городе Планштейн на юге Флориды должно было случиться, и у него был при себе, ну это винтовка, вообще это AR-15 с глушителем. И последняя новость, сейчас, секунду, последняя новость, тут нужна картинка, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и сенатор от Вермонта Берни Сандерс упредили о новом радикальном движении, охватившем Америку, на митинге в поддержку ряда левых претендентов на палату представителей в Большом Яблоке. «Наш год, наша команда». Так назывался этот митинг. Он прошел в театре «Кингс» во Флетбуш в поддержку кандидатов от демократических социалистов Америки в Конгресс на ключевых праймерис, которые пройдут у демократов 23 июня. Среди кандидатов, двое из которых противостоят демократам из истеблишмента, только двое, это бывший контролер Нью-Йорка Брэд Ландер, баллотировавшийся в 10-м округе Палаты представителей, депутат Ассамблеи штата демократа-социалистов Клэр Вальдес от 7-го округа и Дарья Лиза Авила Шевалье от 13-го округа. И это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718 303-90-76. 303-90-76. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Новости,
9: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
13: Толковище. Прямо сейчас.
8: Странные вещи творит YouTube, по которому идет трансляция этого шоу. Иногда они делают чат по-английски. Я даже, когда это первый раз получилось, я, честно, я ничего сам не делал. Просто вдруг у меня чат идет, у меня, не в самом YouTube, а у меня, то, что я вижу, идет по-английски. Видимо, он хочет мне понравиться, YouTube. А на самом деле люди пишут по-русски. Был такой момент, когда я подумал, нифига себе, люди, которые не могут знать языка, вдруг стали писать на приличном английском. Вот, а сегодня все произошло наоборот, на русском, но с большой задержкой, что очень странно, потому что на перевод, конечно, переводы умотные у онлайн, которые делают пока еще несовершенные онлайн-переводчики. Ну, в общем-то, если ты знаешь язык, то во многом можно ускорить свою работу, отдавая, так сказать, огромные тексты, что я делаю тоже. Огромные тексты отдаю на перевод, а потом все это редактирую. Из этого одного можно было бы сделать сатирический обзор современного состояния переводного дела. А звонков у нас нет по поводу прозвучавших новостей. Зато на фоне того, что я рассказал про YouTube, получил вопрос довольно распространенный по-английски, и поэтому я и отвечу на него по-английски в таком случае. Вопрос хороший, такой. Do you remember toward the end of the Obama administration's negotiations over its Iran nuclear deal in 2015, then presidential candidate Donald Trump chimed in with some advice from his book The Art of the Deal, which you read and told us about. То есть, ну, я чуть-чуть буду переводить. Значит, помните, в конце с последнего срока Обамы, когда состоялись переговоры по поводу сделки с Ираном в 2015 году, тогдашний кандидат президента Дональд Трамп подкинул совет, который он взял из своей собственной книги «Искусство сделки», которую читали, о которой нам рассказывали. Дальше текст такой. «Message to Obama referring Iran. The worst thing you can possibly do in a deal is seem desperate to make it». То есть автор этого письма пишет, что Трамп передал сообщение Обаме по поводу сделки с Ираном, сказав, цитаты из своей книжки, «Самое худшее, что можно сделать, когда ты пытаешься совершить сделку, это продемонстрировать, что ты отчаянно хочешь добиться результата». Дальше еще пару строк из письма. Trump and his administration are now committing this sin in their efforts to obtain their own nuclear deal with Iran. То есть Трамп и его администрация сейчас совершают тот же самый грех, против которого он упреждал Обаму в своей попытке заключить ядерную сделку с Ираном. И последнее. The Trump administration is making it abundantly clear they just want out of this war. То есть администрация Трампа сделали абсолютно понятным, что они хотят как можно быстрее покончить с этой войной. Ну, я отвечу сначала по-английски, потом по-русски автору этого письма. Успеваю, кажется, да. Look, Trump's desire to extract himself has been clear for a long time. He has repeatedly pulled back on his threats, downplayed Iranian provocations and resisted a return to large-scale hostilities. Wanting to get this thing over with sounds a lot like what Trump warned against it in 2015, but back then he wasn't the president. То есть, значит, мой ответ на это письмо. Желание Трампа выскочить из ситуации было понятно с самого начала. Он часто изменял намеченному ходу действий, то есть отказывался от своих угроз. Потом он не обращал внимания на провокации со стороны Ирана, то есть принижал их значимость и сопротивлялся возврату к более масштабным военным действиям. И поэтому вот эти слова о том, что он хочет с этим покончить как можно быстрее, это, в принципе, то, что против чего Трамп предупреждал действительно Обаму в 2015 году. Теперь он точно в такой же ситуации. Но дело в том, что тогда Трамп не был президентом. Вот они, двойные стандарты. Вот что замечательно. А, теперь у нас один звонок. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
14: Доброе утро, Сева.
8: Юра, привет. Юр, я тебя умоляю, только не через WhatsApp. Ты пропадешь через 30 секунд.
14: Сева, тебе вопрос тебе как связисту. Разве можно с WhatsApp позвонить на городской телефон?
8: Конечно, можно. Ты можешь любой набрать.
14: Нет, с WhatsApp никогда на городской телефон не выйдет.
8: Так, ну давай по делу, хорошо.
14: Да, я в тот день, у меня прервалось, я по поводу Трампа. Он застройщик, а у строителей есть одна пословица. Дуракам пол работы не показывают. Понимаешь, они не могут все время по одному сценарию идти. Им нужно было что-то менять. Вот они и поменяли сейчас. Сейчас Израиль плохой, Биби такой, Биби сякой. Дайте, ребят, дайте выждать время. Все встанет на свои места. Там они все уже разбомбили то, что могли разбомбить. Они не могут продолжать сейчас эту бомбежку. Это мое мнение. Я исхожу из того, что я слушаю разные чарты израильских.
8: А ты знаешь, что, кстати, послушай, если бы ты отбирался в бюро присяжных по поводу деятельности Трампа на Ближнем Востоке, тебя бы не взяли. Знаешь почему, Юр?
14: Да, я знаю, потому что у меня предвзятое мнение.
8: Нет, нет, потому что ты застройщик, друг мой. Ты застройщик. You are biased. Ты не можешь. Ты защищаешь своих. Ну, это как, знаешь, что, как, скажем, прийти в жюри присяжных судить черного убийцу и сказать, что я вообще расист. Тебя тут же отпустят домой. Понимаешь, какая штука? Это сложно. Юр, спасибо. Все, счастливо. Я перехожу, кстати, к израильской теме. Юра по этому поводу хотел сказать, потому что у меня не хватило. Вчера это очень важно. То есть не сильно много. У меня буквально несколько минут. Значит, 14-й канал – это крайне правый израильский телеканал, который давно и всегда поддерживал премьер-министра Нетаньяху и Дональда Трампа всегда, особенно после того, как они объединились для начала войны с Ираном. И теперь все поменялось, о чем я вчера в двух словах изложил. Инфлюенсеры этого 14-го канала выстроились просто в очередь, чтобы очернить Трампа и его главных помощников из-за очевидных недостатков в решении безопасности Израиля. Причем правительство Нетаньяху не критикует Трампа открыто, потому что побаивается мести и правильно делают. Но 14-й канал, возможно, говорит невысказанное от имени премьер-министра. И в частности, Янон Магал, ведущий программы «Патриота», «Патриоты», они выходят каждый будний день, сказал, что Трамп неудачник. Назвал Джей Ди Венса отбросом, подлым человеком. План по Ирану, разработка Венса, кстати. Магал также обвинил переговорщиков Трампа Стива Виткова и Джареда Кушнера, зятя президента, в том, что они предали своих братьев в Израиле. И на этом я вчера закончил. Он назвал их Jew Boys, то есть еврейские мальчики, что вызвало осуждение со стороны антидемонстрационной лиги. А для непонимающих, Jew Boys это хуже, чем «Ёб твою мать». Вообще, на самом деле, по отношению к евреям. То есть не евреи, а пацаны, которые канают под евреев по-настоящему. То есть не патриоты Израиля, в этом суть. И когда самого Магала попросили прокомментировать, он ответил стихом из библейской книги «Сфирь», который описывает избавление евреев от уничтожения в Древней Персии. А она начинается так: «Ибо если вы молчите в это время, облегчение и избавление придет для евреев из другого места, а вы и дом вашего отца погибнете». Шимон Риклин, еще одна звезда канала, написал на английском, что Трамп представляет собой полную капитуляцию аятолам в Иране. Яра Зерет, политический комментатор 14-го канала, сказала: «Народ Израиля был здесь до Трампа и будет здесь после него». То есть это идеальная ситуация, чтобы проверить, кому вернее наши евреи в Америке, которые являются патриотами Израиля. Вот, скажем, вот такая комбинация. Это вопрос, у вас одна минута, я больше ждать не буду. Если вы евреи, если вы патриот Израиля, если живете в Америке, и если вы трампист, вы должны развиваться сейчас на четыре части. В чем ваша позиция? Телефон студии 718-303-9090. То есть звонков быть не может. Ну, да и бог бы с ними, потому что радиоактивная часть аудитории, она совершенно не имеет своих мыслей, как правило. А они все время говорят шаблонами. Но другие, кто мог бы задуматься, и от этого ничего не будет. Вы можете оставить свой комментарий к сегодняшнему шоу, когда у вас появится такая возможность. И я закончу на том, что у меня был печальный опыт, вот когда в октябре Хамас вошел в Израиль, я был там в это время, разговаривал со многими израильтянами, которые были в шоке от того, что разведка израильская полностью просрала вообще всю эту ситуацию. Со мной делали интервью там охотно

0: романа. Называется он «Рижский бальзам». Я прочитал этот роман и в щенячьем восторге от этого романа. Я считаю, что наши радиослушатели и наши телезрители должны обязательно посмотреть это интервью. Поэтому мы сейчас переходим к записи, и я прощаюсь со всеми до понедельника. Хорошего всем уикенда. Секунду, я отключаю радио. Акмаль, ты включаешь радио, а мы остаемся только на YouTube и...
1: Здрасте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан, а надо мной царица, царит надо мной Татьяна Шереметьева, автор 9 книг, из которых последнюю под названием «Рижский бальзам». Вот бумажная книга, как говорил Пелевин, настоящая. Я только что прочитал, и очень теплые, Таня, очень теплые чувства. Действительно отличная книга. Я чувствую, какого труда стоило все это, потому что мы не будем с тобой, если не против, говорить о содержании, потому что это должны выяснить для себя сами те, кто эту книгу получит в свои руки. Но там такое количество персонажей, что просто... Ну, настоящая коммунальная квартира, более 20, ты прописываешь каждого, практически про всех мне пришло в голову, что ты в нем сидишь, то есть ты 20 с чем-то лика, вот, и все эти 20 с чем-то персонажей абсолютно несчастные люди, это значит, что ты такая, или я что-то не усмотрел?
2: Сева, доброе утро или добрый день, кто, когда нас будут смотреть, не знаю. Добрый день. Спасибо тебе добрый за день. То, что пригласил меня, за то, что сейчас есть возможность поговорить о книге. Это очень приятно. Книжка вышла совсем недавно, буквально ей 2 недели, и она еще маленькая. И только начинает свой путь. Вопрос по поводу вот этих 20 героев. Эти люди разные, их очень много, и действительно я, наверное, как и все другие авторы, пропустила каждого через свой опыт, свои настроения, свои впечатления о прошлом, что, собственно говоря, и есть опыт. Я не могу сказать, что вот степень моих несчастья, она отразилась на том, насколько они несчастны. У каждого человека, безусловно, в жизни хватает всего и плохого, и хорошего. Но эти люди, они у меня отмечены этой печатью несчастья просто в силу того, что они находятся между двух жерновов, которые часто перетирают их в порошок. Они жертвы вот той системы с большой буквы, в которой им выпало несчастье жить. Потому что мой роман, он охватывает большую часть 20 века, с 1910-х годов, еще до Первой мировой войны, и до 1982 года. На эти годы пришлось все то, что... может вообще на долю человека отдельной судьбы человеческой выпасть. Поэтому так или иначе, вот это страшное время отражается на каждом из них.
1: А, кстати, в книге не прописано, роман это или повесть. Я хотел тебя об этом спросить, но ты только что, сделав небольшую паузу, сама ответила на этот вопрос. Я точно не буду, не ждите, зрители, что я спрошу, о чем эта книга, потому что это, опять-таки, это та книга, которую можно перечитать несколько раз, и каждый раз результат будет другой, потому что мы меняемся со временем, у нас меняется представление о том, что есть зло и что добро. Я тебе скажу про себя, чтобы не быть голословным. В Советском Союзе я был... диссидент, борец за права человека. Ну так, на низком уровне. Конечная цель моя была уехать от того народа, который согласился создать тот режим, о котором твоя книга. Я не хотел иметь с ними ничего общего. Mm-hmm. Я тогда считал, что я борец за правду, за справедливость, я положительный герой. Много лет спустя я понял, что я был диаметрально неправ. Что это их страна, это их режим, и тот народ нуждается в том правительстве и в тех кошмарах, и в том, я не знаю, красном терроре, что так или иначе проходит...

0: всю твою книгу. То есть я понял, что я таки враг того народа. А так как мы с тобой живем в эмиграции много лет, и твоя территория, там, гео, так сказать, и описание персонажей настолько близко мне, хотя бы потому, что я там был, я там ходил, я все это видел. Я видел этот дом, в котором героиня живет, с которой я тебя идентифицирую, это там, где сейчас театр «Современник». Я ходил в кинотеатр «Колизей» через дорогу, я купался в чистых прудах. Я видел этих инвалидов на досках без амортизаторов с обрубленными культяшками послевоенными, которые по улице Горького ездили, стуча этими самыми шарикоподшипниками, просившими милостыню. Я знаю, чувствую эту страну, и это тот страх, который остается, наверное, и с тобой, и со мной. Потому что, с одной стороны, хочется вернуться туда, назад, в детство, войти вроде бы, может быть, в ту реку, для того, чтобы переосмыслить себя. Ну, как вот мы слушаем одно и то же классическое произведение музыкальное или один и тот же роман читаем, и каждый раз мы выясняем, что мы по-другому воспринимаем, слава богу, значит, мы не остановились. Вот у тебя твое собственное представление о самой себе на фоне результата, на фоне этой книги поменялось в плане того, что есть зло, а что есть добро в том мире, который ты описываешь?
1: Представление об этом не поменялось, но поменялось мое понимание, как мало мы, и в частности я, знаем об этом прошлом, потому что оно ушло, конечно, достаточно далеко, и у нас очень много, вот у нас, у глобального человечества и у нас, выходцев из Советского Союза, очень много вопросов к настоящему, потому что то, что происходит сейчас, оно, с одной стороны, нас заставляет сконцентрироваться, мы концентрируемся на этом, но с другой стороны, если посмотреть, ростки лежат там. Вот все ростки находятся в том времени, которое я описываю. И настоящее проросло сквозь прошлое, и мы имеем то, что имеем, потому что тогда было так.
0: А нет ли у тебя такого ощущения, я, конечно, не знаю всего круга твоего общения, у меня, как ты понимаешь, гигантский круг, потому что я 33 года, сколько прожил Христос, веду эфир всегда открытый, общаюсь с десятками тысяч людей за это время. У меня складывается твердое ощущение, что советский человек, то есть его генотип, который прекратил существование после распада Советского Союза, сохранился в чистом виде, как в джунглях Амазонки, у нас здесь, в эмиграции. И, в принципе, эти люди способны воспроизвести тот режим, от которого, в конце концов, мы с тобой уехали. Не так ли?
1: Во многом вижу, что это так. Конечно, нельзя говорить обо всех людях, но многие сохранили эту модель не только в Америке, но и в Европе. Наши люди, выехавшие за границу, выехавшие в эмиграцию, и когда на окнах немецких городов на День Победы появляются самодельные плакаты, написанные от руки «Можем повторить», ты понимаешь...
0: По-русски.
1: Позицию, да, да. И по-русски, и некоторые по-немецки, потому что... Ленин поняла, но все равно смысл этот такой. Можем повторить. И мы, конечно, понимаем, что не очень-то далеко от Советского Союза и от всего того, что было в 20 веке, мы уехали.
0: Нет. А ты знаешь, мне очень близко твое отношение к твоим героям, хотя ты не можешь не идентифицироваться с ними по полной, так сказать. Но я тоже давно пришел к выводу, что мир все-таки цветной, а не черно-белый. Тем не менее, всегда хочется выделить, за кого ты болеешь. Кто плохой и кто, соответственно, хороший. Так вот, у тебя, бесспорно, они все неоднозначные, эти персонажи, кроме одного, вот этого весьма противоречивого персонажа, это латышский генерал. То есть он производит впечатление абсолютного зла. Это так? Ты именно так это задумывала?
1: Я его задумывала... Абсолютного зла не существует. Раз. И абсолютного зла, как человека... натуры человеческой, наверное, не существует тоже это два. Я пыталась его объяснить. Да, это человек, который, он самый из них, из всех моих героев, самый злобный, самый противный. Но я пыталась объяснить, почему он такой. Потому что все началось еще в детстве, как у нас у всех, когда он прислуживал в богатом доме, и когда он жутко завидовал всем, и хозяевам, и молодому их племяннику, который приезжал туда, который в дальнейшем станет, они станут антагонистами, потому что один будет пойдет одной дорогой, другой противоположной. Я пыталась объяснить, откуда взялось это зло. Вот это зависть. Зависть, убеждение, убежденность в том, что все гады, все плохие только притворяются. И любой хороший поступок совершается только из выгоды. А просто каких-то благородных движений души, он абсолютно в это не верил. Он ненавидел сказку «Гадкий утенок» за то, что лебедь не перебил, когда он стал «Гадкий утенок» лебедем, не перебил весь птичий двор и с наслаждением представлял, как он, если бы он стал лебедем, из «Гадкого утенка» превратился в лебедя, уж он бы всем показал. Это его начало. Потом он хорошо очень вливается в советскую систему, он становится тем человеком, который нужен молодому советскому государству, молодой советской стране. Он именно тот, на которого и опираются вот эти люди, которые люди, которые пришли к власти. Им такие нужны. И он становится, да, верным слугой, и у него все хорошо получается, потому что он дышит в этом ритме, он понимает, что нужно. Он становится неотъемлемой частью системы, делает хорошую очень военную карьеру, причем, как водится тогда, в те времена, для этого не нужно было учиться, для этого нужно было просто быть преданным делу партии и лично сначала Владимиру Ильичу Ленину, поскольку он охранял кабинет Ленина, ну, а потом делу и лично Владимиру, это как называется, Иосифу Виссарионовичу Сталину.
0: А, кстати, извини, что я тебя перебью. Я когда-то знал человека, который сочетал обе части последней твоей фразы. Во-первых, его звали Иосиф, но фамилия его была не Сталин, а Геллер. Во-вторых, он охранял в Кремле кабинет Ленина. То есть, да, старый большевик. И потом он был женат, он был очень старый, он был женат на маминой подруге, подруга была старше мамы намного. И когда мы подали заявление на выезд, и меня выгнали отовсюду с работы, я стал чинить бытовую технику в Москве, чтобы как-то прожить. И однажды у них сломался телевизор. Я когда к нему пришел, он сказал своей жене: «Мира, уйди, мы останемся вдвоем».
1: Мужской разговор.
0: Да, но он меня видел на горшке вообще в свое время маленьким. И я вскрываю телевизор, начинаю там что-то чинить, а он так смотрит на меня, смотрит, говорит: «Севка, остановись». Говорит: «Ты что, думаешь, что я дураком всю жизнь прожил?» А он всю жизнь, как старый большевик, ездил с лекциями, рассказывал, как Ленин останавливался с ним, разговаривал в коридорах Кремля.
1: Вот,
0: Ты понимаешь, да?
1: Останавливается, разговаривает, да.
0: Но я его успокоил, я ему сказал: «Дядя Осип», его звали Иосиф Геллер, «коль скоро вы задали мне этот вопрос, то ответ будет отрицательный. Если вы способны это переоценить, то значит...» Но вообще интересно, что вот там, например, есть персонажи такие чудовищные, в которых я ничего хорошего не могу усмотреть. Это такие, как дворник Хасан и его жена. Кто был ничем, тот стремится стать всем, и у них для этого есть обстоятельства. Они так и становятся всем, но потом... В конце концов, их цель, то есть та, которую они унизили, которая стояла над ними, возвышенная социально, она, жена посаженного в шарашку, это тюрьма для ученых, тоже одного из персонажей, ученый-герой, она становится ничем, эта жена, чтобы потом позже воцариться. То есть происходит какой-то как круговорот воды в природе, круговорот челотипа. Был ничем, стал всем, потом опять ничем. Это, по-моему, у тебя было как задача. Скажи мне, если я не прав.
1: Я не могу сказать, что это было задумано изначально. Сама логика поведения героев, она меня к этому привела. Вообще перевертыши в жизни случаются, случаются чаще, чем мы думаем. Ирония судьбы, она буквально на каждом шагу поджидает нас. Но в данном случае я писала это с наслаждением о том, как они поменялись ролями. И кто был ничем, тот станет всем, тот стал уже всем. Мы это наблюдаем.
0: Наслаждением, Таня. Так ты что, мстительна при всей твоей обаятельности и доброте?
1: Понимаешь, дело в том, что мне не то, чтобы мне хотелось кого-то вот запихнуть в самые низы, а кого-то возвысить. И с наслаждением, потому что психологически это очень интересно, как человек начинает оценивать себя, оценивать окружающее, оценивать своих врагов. Вот с одной стороны, когда особенно... У меня вот этот персонаж, жена генерала, которая сначала после его посадки бегала по Покровке, Моросейке и боялась забегать на Лубянку и собирала объедки около магазинов. Она провал, да, из жены генерала, из всех возможных там подарков, бенефитов жизни, она все теряет, она становится вот такой. Как меняется ее отношение? Как меняется ее отношение с теми, которые, кто ей когда-то прислуживал? Ну, в принципе, понимаешь, это все наша история. Это же вот все, кто был ничем, тот станет всем. Все уже сказано до нас, в общем-то, и все показано до нас. Вот. Это на вот этих крошечных человеческих сколках вот этого большого процесса, вот эти крошечные какие-то у меня эпизоды, которые, ну, которые вписываются в огромную, большую историю страны, как, насколько я это вижу.
0: Значит, это мозаичный портрет страны получается.
1: Конечно, конечно. Более того, если ты посмотришь, у меня нет глав, у меня есть истории. Я старалась, чтобы каждая история была максимально самостоятельна. И чтобы в ней был, если не законченный, то призаконченный сюжет. То есть потом я вот эти главы, я их собирала как кубики. И это мозаичный портрет. Абсолютно.
0: То есть ты создала пазл, не зная, какая из него получится картина, получается?
1: В процессе я понимала, куда кого поставить, в какой последовательности это сделать, как перейти, перепрыгнуть от одного персонажа к другому. Ну, в общем, когда все это сделала я, ты знаешь, я сказала, ё-моё, что ж я сделала? Я сама очень удивилась, потому что действительно получился вот из этих маленьких таких осколков рассказов о том или ином герое, о его, о том, что он там думал, о том, что с ним произошло или не произошло, получился портрет, в общем-то, да, той эпохи, того времени. Он мозаичный портрет. Отойдите подальше, и вам это станет видно. Видно, то, что это все. Ты знаешь, извини, я ведь пыталась все эти линии, они абсолютно вроде бы разрозненные с первого взгляда, на первый взгляд, но я старалась все эти отдельные сюжетные линии, этих героев, которые часто не догадываются о существовании друг друга, я старалась их всех в финале соединить в одно. Соединить эти сюжетные линии, соединить людей, которые не подозревают о том, что они связаны между собой гораздо больше, чем они об этом могут догадываться. Никогда современные мои герои в конце романа, девушка из Москвы и парень из Риги, они встречаются, они пьют трижды бальзам, разговаривают о жизни, и он рассказывает ей драматическую историю своей семьи вкратце, потому что мать ему наказывала когда-то: запомни 4Н. Это тебе в жизни пригодится. Мы с папой знаем, потому что они с папой уже, латыши, побывали на спецпоселении со всеми вытекающими. И она говорит, вот 4Н, помни, никогда, никому ничего не рассказывай. С этим парень, в общем, вступает в жизнь, вероятно, это не лучшее начало. Но, понимаешь, когда буржуазная процветающая Латвия становится союзной республикой Советского Союза, и латышей или расстреливают, или отправляют на спецпоселения, или в лагеря сталинские, ничего другого и быть не может. Люди, которые прошли через это, утрачивают доверие, как мне кажется, и утрачивают доверие вообще к человеческой породе и природе. Поэтому с этим парень выходит в жизнь. Но...
0: Прости, и он живет так всю свою жизнь, но в конце той жизни, которую показала ты, он таки нарушает заповедь матери, потому что он все рассказывает этой девушке.
1: Да, и он говорит, я сам удивляюсь, мне когда-то мать говорила, вот, не нарушая этого правила. Я сам удивляюсь. Я тебе рассказываю все и не понимаю даже почему. Ну почему? Потому что она вызывает доверие, потому что у них много общего. Но ни он, ни она не догадываются, как же много общего у них есть. Об этом догадываются те, кто читает роман, потому что они знают предысторию. И для меня это очень важно, что все эти люди в конце повествования, они собираются воедино. Они все собраны, они все видимы. Они все сюжетные линии пришли к одному финалу. Я старалась это сделать так, и я рада, что у меня во многом получилось. Какие-то линии сюжетные у меня остались открытыми. Но это я сделала сознательно. Мне нравятся, знаешь...
0: Незавершенные аккорды.
1: Мне нравятся, да, мне нравятся открытые линии, мне нравятся открытые сюжеты. И потому что это дает возможность человеку, читателю...
0: Додумать самому. Да.
1: Додумывать. И я часто сама, ты знаешь, когда я закончила книжку, а у меня еще вот эта инерция движения, она сохранилась. И я все думаю о ней, думаю, я думаю о том, как могло бы быть дальше и так далее. Но доводить вот до этой точки, когда это уже точка, финал, я не хочу, и я сознательно это сделала, поэтому некоторые линии остались открытыми, ну, с приглашением. Думайте про сами. Сами придумывайте, что там дальше.
0: У нас осталось еще буквально 2-3 минуты. Еще очень важные для меня вопросы. Во-первых, правильно ли моя догадка, что название «Рижский бальзам» содержит в себе двусмысленность? Это не только напиток, но это еще и Рига как бальзам от травм, которые нанесла Россия.
1: Да, это и напиток, в котором 24 горьких, терпких, самых разных трав, и... Это одновременно и бальзам, это некое средство, которое может излечить, я имею в виду уже не напиток, а как в гораздо большем метафизическом смысле, потому что людям, которые прошли через то, что они прошли в 20 веке, им нужно излечиться, им нужно стать
0: очиститься.
1: Им нужно подняться, очиститься, вылечиться. Что-то нужно сделать. В том числе и этим молодым ребятам, которые встречаются и не знают о том, какое страшное прошлое их намертво связывает. И это случайность. Но случайность правит миром. Я поэтому с доверием отношусь к случайностям. Помним Юнга о том, что случайностей не бывает. К этим людям нужно еще много пройти для того, чтобы вылечиться от прошлого. Но это уже остается за рамками книги, и читателю предоставляется возможность поверить или не поверить в то, что это возможно.
0: А вот писание, работа, ты говорил мне, что заняла у тебя примерно год. А помогло ли писание как таковое залезать раны, которые, безусловно, есть как у тебя, так у меня, так у всех, кто прошел через это? Или наоборот, оно, то есть писание, разбередило их?
1: Да, оно разбередило. Тяжело было очень вспоминать, потому что часть сюжетных линий, тот там стучит по закону подлости, часть сюжетных линий, она напрямую опирается на то, что случилось с моей семьей. и на то, что было на войне у моего деда на Первой мировой войне, и то, что происходило в этом доме, потому что дом на Чистых прудах, дом с аркой, это дом, где прошло мое детство и где вырос мой отец, где он прожил большую часть своей жизни. И вспоминать это все было сложно, и я даже в предисловии к книге пишу, что этот дом стоит, он реально существует, но я никогда туда не приезжаю, потому что это выше моих сил.
0: Вот, кстати, фотография, встроенная в бутылку рижского бальзама. Это фотография как раз того дома напротив кинотеатра «Колизей». Будете в Москве, вернее, на Москве. Обратите внимание. Тань, ты знаешь, что еще поразительно? Я не знаю, читал ли ты книжку «A Gentleman in Moscow», «Джентльмен в Москве».
1: Нет, не читал.
0: Это потрясающая книга. Написал ее Амор Таулес. Снят был сериал, отличный сериал по этой книжке. Это история дворянина, который граф, который, будучи где-то после революции за границей, в Париже узнает, что царя взяли и всю семью увезли убивать в Екатеринбург, и он мчится туда, на родину, откуда все бегут, для того, чтобы спасти царя, и попадает в руки НКВД, и дальше они его заключают пожизненно в гостиницу «Метрополь». И фактически он по сюжету проживает там, ну как твоя книга, он проживает там несколько десятков лет. Причем это все там фактически, благодаря ему мы видим всю историю страны. Он в заточении в метрополе и разбирается в том, как устроена эта система, будучи узником, иначе просто снаружи этого не может быть. Ты же, как автор, присутствуешь фактически во всех персонажах, которые стали чем-то вроде камеры одиночного заключения, как бы номер в метрополе для Татьяны Шереметьевой. И сладко, и больно. То есть, фактически, это мое личное ощущение, оно у каждого может быть свое, естественно. Если ты прочитаешь эту книжку, ты тогда лучше начнешь понимать его. Но я хочу тебя поблагодарить, Танюша, ты огромное тебе спасибо за то, что я, как, если говорить словами старой песни Тухманова, по волне твоей памяти я проплыл туда, куда уже не вернуться. Спасибо тебе. Книжку Татьяны Шереметьевой, которая называется «Рижский бальзам», можно купить совершенно элементарно, если вы зайдете в Amazon.com. Правильно?
1: Да, и тогда маленькое примечание, что в Амазоне нет, на Амазоне нет русских рубрикаторов на русском языке. Поэтому, если вы хотите купить книжку, дорогие будущие читатели, вы должны набрать латиницей Татьяна Шереметьева, и тогда вас выкинет на мою страницу там. Амазон нынче с русским языком не дружит, он потихонечку книги на русском языке убирает. Но у меня там сейчас выставлены уже не все, но кое-какие книжки остались, и в том числе появился «Рижский бальзам». Какое-то время, я надеюсь, он там будет. Ну, а это, вероятно, намек от Амазона переходить на английский язык.
0: Таня, спасибо огромное. Ей-богу, честь и честь ты мне оказала поговорить с тобой на эту тему, потому что это в храм, так в душе, в который не всякого впустишь, и я тебе очень за это признательна. Спасибо.
1: А я тебе признательна за возможность поговорить о книге. Спасибо. Ну и будем
0: ждать следующей.
1: Следующей книжки ждать, да. Надеюсь, она появится. У меня даже уже для нее есть название.
0: Отлично.

0: для радиослушателей, которые не успели за текстом, за тем, что я излагал на YouTube-канале, презентация книги Татьяны Шереметьевой. Ёлки, мне начинают звонить люди, которые хотят, похоже, купить эту книгу, но я еще в эфире. Так что не надо звонить сейчас, пожалуйста. Значит, презентация книги Татьяны Шереметьевой состоится в это воскресенье в 6 часов вечера в ресторане «Русский самовар». Вход совершенно бесплатный. Хотите, купите, хотите, нет. Но я думаю, что там много книг не будет, потому что сейчас все делается онлайн, и в том числе купить книжку Татьяны Шереметьевой «Русский бальзам» можно легко на Амазоне. Ну вот, теперь уж точно всем хорошего уикенда и до встречи в Толковище в понедельник.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
3: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони-Айленд-Эвеню, угол Брайтон-Бич и Кони-Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах Кубка мира, Чемпионата мира. Вчера начались матчи второго тура в групповых турнирах. Группе А. Мексика играла дома с Южной Кореей, выиграла со счетом 1-0. Гол забит был очень просто. Вратарь корейской команды столкнулся со своим игроком и позволил мексиканцам забить гол. Также в этой группе Чехия и Южная Африка сгоняли в ничью 1-1. Таким образом, после двух туров у Мексики 6 очков, Мексика гарантировала себе участие в кубковом части турнира. У Южной Кореи 3 очка и у Чехии и Южной Африки по одному очку. В группе Б Канада играла в Ванкувере с Катаром. Счет неприличный для чемпионатов мира. 6-0 в пользу канадцев. Двух катарцев удалили с поля за грубость. Также вчера в этом матче отличился нападающий команды «Ювентус». Мистер Дэвисон вогнал 3 мяча в ворота Катара в этой же группе. Швейцария выиграла у Боснии со счетом 4-1. После двух туров у Канады и Швейцарии по 4 очка, я полагаю, обе эти команды гарантировали себе участие во втором этапе этого турнира в плей-офф. У Боснии и Катара по одному очку. Сегодня будут матчи второго тура в группах Си и в группе Ди, в группе Си. В частности, Бразилия играет с Гаити. Этот матч начнется в 8 часов 30 минут по времени Восточного побережья. В группе Ди Соединенные Штаты играют с Австралией. Этот матч начинается по времени Восточного побережья в 3 часа дня. Окей, мы с вами... На бейсбольных полянах вчера в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг было всего лишь 9 матчей. В частности, обе нью-йоркские команды были на поляне. Янкис играли дома с Чикаго Уайт Сакс и были биты 5-1. Метрополитен сыграли в Филадельфии. И, к моему удивлению, победили со счетом 6-4. На востоке американской лиги Янкис уверенно лидирует, у них 45 побед. У Тампы 41 победа. На востоке национальной лиги впереди смельчаки из Атланты. У них 46 побед, 27 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на последнем месте в этой группе. Несколько слов о женском чемпионате. Женский национальный НБА. Баскетболистки, что происходит? В турнирной таблице впереди команда Миннесота Линкс, она выиграла 12 матчей, 3 проиграла. Следом за ней следуют действующие чемпионы баскетболистки Лас-Вегаса и команда Нью-Йорк Либерти. Они одержали по 11 побед и потерпели 4 поражения. Ну и вчера, естественно, Москва, Нью-Йорк торжествовал победу команды Нью-Йорк Никс в Нижнем Бродвее, известный как... где чествуют героев, чествовали героев чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Миллион, сколько вышло на поляну? 1,5 миллиона нью-йоркцев, может быть, 2, заполнили все это пространство, заполнили так, что было невозможно выходить из Сабвея. Тем, кто добирался до станции Сабвея в этом районе, им просто невозможно было подняться наверх. Тем не менее, мы поздравляем команду «Нью-Йорк Никс» и желаем, чтобы в следующем сезоне чемпионат стартует, конечно, в октябре, чтобы эта команда защитила звание чемпиона. Получится у нее это или нет, нам с вами предстоит узнать. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до воскресенья. В 6 часов вечера будет, как всегда, передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня диджей Кмалик. Кмаль, большое спасибо. Дамы и господа, у меня обычное предуикендовское пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Хорошо отдыхайте и будьте здоровы!
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я сегодня подготовил несколько докладов для вас по поводу нашей военной отрасли. Давайте немножко отвлечемся от нашей политики. Тут, конечно, тоже все не слава богу, и это прежде всего связано с тем, что оборонная индустрия, ну, не надо никому, наверное, дополнительно рассказывать, стоит очень дорого. И то, что в свое время рухнул Советский Союз, и после этого наступило долгий такой мир, с одной стороны, это, конечно, было хорошо, то есть сэкономили огромное количество денег на всех этих солдатах, на танках, на самолетах и так далее. С другой стороны, произошло то, что вот эти сэкономленные деньги, они как бы не пошли на пользу, то есть в том смысле, что вот сейчас, когда что-то надо восстанавливать опять, потому что другие появились угрозы, что, как говорится, ну, ничего не стоит на месте. То есть СССР рухнула, появилась достаточно агрессивная, понимаешь, может, умирающая, но агрессивная Россия. Понимаете, сколько она там еще умирать будет, никто не знает. Плюс появился совершенно, понимаете, ненасытный Китай, который не просто он не готов ни с кем делиться, они не готовы на какие-то сферы влияния, они именно хотят загробастать все, и получается, то есть они хотят победить в мировом соперничестве и стать, понимаете, мировым, как говорится, лордом, который будет отдавать всем остальным какие-то дальнейшие распоряжения и так далее. Поэтому, то есть в данном случае, в конкретном контексте, то есть вне всякого сомнения, то есть нужно заново возвращаться к большим военным бюджетам, восстанавливать все и так далее. Ну и тут несколько вопросов сразу возникает. Почему? То есть, когда это делалось при Рейгане, то была мощнейшая индустриальная база. То есть, несмотря на весь кризис, например, сталелитейной промышленности, которая была в 70-х годах, в конце 70-х, там, начиная с 77-го, по середину 80-х годов, сталелитейная промышленность была в ужасном состоянии. То есть, тем не менее, она продолжала давать огромные возможности, и существовали заводы, существовали возможности что-то делать. Сейчас у нас, например, таких возможностей практически нет. То есть, надо заново создавать целый ряд каких-то новых сталелитейных предприятий, например, для той же индустрии. Потом, сейчас мы говорим о том, что, то есть, если раньше строились огромные корабли, понимаете, нужна была там какая-то немыслимая тяжелая сталь и так далее, которая, например, делалась в знаменитой Bethlehem Steel в Пенсильвании. Надо, вот кто не был, всем рекомендую поехать посмотреть тот завод, который там, значит, остался. Он ржавеет, часть там переделана в какое-то казино, а часть вот так как-то и осталась. В общем, поверьте мне, это целые города были, вот, которые выплавляли стали, они были по практически всему Среднему Западу. Пенсильвания, Огайо, Индиана, Иллинойс, Висконсин, частично в апстейт Нью-Йорке и так далее. И вот когда сталь исчезла, это был, ну, то есть своего рода кризис всего США, потому что целый ряд вот этих вот городов, которые раньше процветали на стали, в частности, они начали резко умирать. Тот же Баффало, Рочестер, Сиракузы в Нью-Йорке, наверху, апстейт Нью-Йорке. То есть Кливленд это был, держался на стали. Детройт держался на стали. Янгстаун, Джонстон, ну, в общем, Питтсбург. Это была трагедия своего рода. Знаете, были хорошо оплачиваемые работы, были совершенно продуманные индустрии, и она начала умирать, понимаете, в какой-то момент. Если вы знаете, был такой знаменитый фильм английский «Full Monty», где тоже вот эти сталелитейные рабочие, типа там 79-й год, там говорит, что все, как говорится, зависит на стали, построено полное процветание. Ну и через 20 лет все полное запустение, понимаешь? Они пытаются заработать, показывая мужской стриптиз, потому что им нужно там каждому платить какие-то свои расходы, там, не знаю, расходы на ребенка при разводе и так далее. Ну вот поэтому, то есть я прекрасно понимаю, о чем ведется речь во всех этих вот этих городках. Понимаете, как эти несчастные люди пострадали. Ну и вот сейчас, то есть такой вот, ну я не хочу говорить, знаете, не хочу бросаться словами на ветер, что вот типа сейчас все возродится обратно и опять начнется какой-то там огромный бум и так далее и тому подобное. Это все, наверное, ерунда полная.
То есть я не думаю, что вообще будет какой-то бум для большого количества людей, потому что все предприятия, даже вот в тяжелой индустрии и так далее, они сейчас полностью или почти полностью автоматизированы, и там нужно минимальное количество людей, особенно с учетом, что сейчас появляется этот AI, который тоже заменяет людей. Так что поэтому это, рассчитывать на это не надо. Но так или иначе, нужно, как говорится, заново вот, делать то, что нужно делать. Ну, вот у нас, вот, в частности, Washington Times пишет следующий доклад, я вам сейчас зачту его, что командующий Индо-Тихоокеанским командованием в закрытом докладе Конгресса предупредил об угрозе войны с Китаем. Адмирал Папаро заявил, что закупка новых вооружений на сумму 122 миллиарда долларов – это минимум, необходимый для укрепления мощи США. Представляете, 122 миллиарда долларов – это вообще минимальное для вот закупок при флоте. Что нужно знать? Адмирал Сен-Папара предупреждает Конгресс о растущем риске войны с Китаем. Вооруженным силам США требуется 67,4 миллиарда долларов на новые ракеты и 18 миллиардов долларов на средства противодействия. Этот доклад представляет собой независимую военную оценку, подготовка которой предусмотрена законом об оборонном бюджете от 2020 года. Пентагон планирует разместить на острове Гуам наступательные ракеты для противодействия угрозам со стороны Китая. Ну вот командующий Тихоокеанским командом предупредил Конгресс о том, что опасность войны с Китаем возрастает, и вооруженным силам США срочно необходимы новые виды вооружений и боевые возможности для предотвращения конфликта. Об этом говорится в докладе для Конгресса, оказавшемся в распоряжении газеты «Washington Times». Адмирал Сен-Папаро, возглавляющий американские войска в зоне ответственности от западного побережья США и до Индии, призвал Конгресс одобрить выделение 67,4 миллиарда долларов на новые ракеты, 18 миллиардов на противодействие китайским системам военного управления, 15 миллиардов долларов на космическую систему предупреждения о ракетном нападении, датчики наблюдения за полем боя, а также на 2,3 миллиарда долларов на морские, подводные и наземные беспилотные системы. Все это идет в миллиардах, понимаете, господа? То есть тут никаких уже даже о миллионах речи не идет. В миллиардах все. Доклад командующего представляет собой объективную независимую оценку, которая подготовлена, впервые была предписана об оборонном бюджете на 2021 финансовый год и теперь проводится ежегодно в рамках программы Тихоокеанской инициативы по сдерживанию Pacific Deterrence Initiative. Ни один из ежегодных отчетов об оценке не был обнародован ни командованием, ни Пентагоном. Копию последнего отчета, датированного 6-го, получило издание «Washington Times». Ну, вот представительница Индо-Тихоокеанского командования отказалась комментировать доклад. В оценке содержатся подробности планов закупки вооружений, указаны многочисленные системы, которые остаются секретными, находятся в стадии разработки или были раскрыты совсем недавно, включая передовые средства радиоэлектронной борьбы и гиперзвуковые ракеты. Доклад, представленный Конгрессу 6 апреля, представляет собой несекретное резюме, призванное помочь Конгрессу в разработке законопроекта о расходах на оборону 2027 финансовый год. Пентагон запрашивает 1,45 триллиона долларов, то есть почти 1,5 триллиона долларов. 1,1 триллион долларов в рамках дискреционных расходов и еще 350 миллиардов на обязательные расходы. Поверьте мне, я уверен, что это будет не конечная цифра. Законодатели Палаты представителей и Сената работают над законопроектом об обороне. Обстановка в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе становится все более опасной, характеризуется растущим риском конфронтации и кризисов, заявил адмирал Папаро в докладе объемом в 221 страницу, в котором определены потребности региона в вооружениях, новых системах связи и разведки, программа подготовки и военной инфраструктуре. Агрессивная военная модернизация Китая, территориальная экспансия и углубление связи с Россией и Северной Кореей создают серьезные вызовы в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности, написал адмирал. Согласно докладу, Народно-освободительная армия Китая, НОАК, проводит масштабное историческое расширение всех видов вооруженных сил и отрабатывает действия для выполнения двух основных задач – присоединения Тайваня и противодействия оборонительному потенциалу США и их союзников. НОАК получила приказ быть готовой к военным действиям против этого демократического острова в 27 году, заявил Папаро, подтвердив тем самым опасения американского военного командования относительно риска нападения в будущем. В докладе также сообщается, что Пентагон планирует разместить наступательные ракеты на острове Гуам,
американской территории в западной части Тихого океана, являющейся важнейшим военным узлом, где в настоящее время создается комплексная интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны. В рамках программы «Стратегия защиты территорий США в Тихоокеанском регионе» Pacific Homeland Defense Strategies бюджет, который составляет 4,5 миллиардов долларов, адмирал Папара запросил еще 909 миллионов долларов на создание системы обороны Гуама, способной противостоять китайским баллистическим гиперзвуковым и крылатым ракетам. Ну вот мы только что знаем по Израилю, что серьезной защиты против большого залпа баллистических ракет у нас на сегодняшний день просто нет. То есть надо все строить с нуля. То есть даже если ракету баллистическую сбивает, она такая тяжелая, такая огромная, что она когда падает, вот чисто своим весом пробивает, понимаете, огромное здание. И может обрушить это здание, чисто если она, как говорится, перебьет главные несущие колонны в этом здании. Чисто за счет своего веса, даже не сгорая, даже не взрываясь. Адмирал Папара отметил, что эта система обороны также заложит основу для создания наступательного потенциала в будущем. Подробности этих планов относятся к категории программ с особым режимом доступа и не были включены в данный доклад. То есть они нам говорят, что они смогли получить. То есть это понятно, что секретные материалы с секретными оружиями новым, там какими-то компонентами, мы про все это знать не будем. Но цена, вы видите, 1,5 триллиона долларов. Это сейчас, при том, что у нас уже бюджет 940 или 960 миллиардов. То есть мы выходим на военный бюджет, как был при Рейгане. Около 7,5-8% от бюджета, от ВВП. Для того, чтобы привести это все в порядок. И это надо не один год, это, наверное, надо лет 10 вот так вкладывать. Адмирал Папара отметил, что эта система обороны также заложит основу для создания наступательного потенциала в будущем. Основа для создания. Подробности этих планов относятся к категории программ с особым режимом доступа, не были включены в данный доклад. В качестве возможных вариантов, основанных на существующих программах сухопутных войск США, рассматривается система средней дальности «Тайфун», способная запускать крылатые ракеты «Томагавк» наземного базирования с дальностью полета 1200 миль и гиперзвуковой комплекс большой дальности «Дарк Игл» с дальностью полета 1700 миль. Обе ракеты могли бы поразить цели в Китае, будучи запущенными с Гуама. Китайские же государственные СМИ открыто заявляют, что ракета средней дальности DF-26, состоящая на вооружении китайской армии, способна поражать цели на острове Гуама, получила прозвище «Убийца Гуама», «Экспресс на Гуам». В октябре 2024 года разведывательное управление Министерства обороны США сообщило, что Китай наращивает численность ракет DF-26. Помимо дорогостоящих новых высокоточных ракет, командование планирует развернуть относительно недорогие крылатые ракеты, а также дешевую гиперзвуковую ракету под названием «Черная борода» — «Blackbeard». «Blackbeard» — это доступная по цене гиперзвуковая ударная ракета большой дальности, призванная обеспечить 80% возможностей передовых гиперзвуковых систем при значительно меньших затратах, говорится в докладе. «Blackbeard» и другие другие гиперзвуковые ракеты позволят преодолеть интегрированные системы ПВО противника, создать для него сложные дилеммы при выборе целей и повысить оперативную эффективность объединенных сил, отмечается в документе. То есть, ну, давайте объясню я вам что-то. То есть, они, значит, планируют, что в случае какого-то конфликта запускаются вот эти гиперзвуковые ракеты, которые в течение там нескольких секунд или минут, допустим, поражают основные цели, особенно в наведении ракет в Китае. И Китай таким образом парализуется, он не может ответить по этим ракетам, не может стрелять никуда и так далее. То есть после чего летят более медленные ракеты, типа крылатые и так далее, которые более дешевые и так далее. То есть вначале идет один как бы залп, который парализует их все средства, там выбивает их ПВО и так далее и тому подобное, что по максимуму. Потом летят уже те, которые могут уже лететь, потому что их никто сбивать не будет. И потом летит, допустим, летят уже самолеты. То есть количество ракет должно быть массовое, потому что иначе это смысла не имеет. То есть одну-две ракеты они собьют. Если это будет 500-600 тысяч ракет, то это сбить нереально. Вот в чем дело.
Дальше он пишет: адмирал Папара заявил в докладе, что стратегии

0: Вот вы можете смеяться сколько угодно. Заряжают рыбьим какими-то отходами, дерьмом различным. Ну, то есть, вот в буквальном смысле слова, отходами от рыбы. И начинают закидывать вот под напором, как пушка из пушек, вот этим дерьмом закидывать, например, филиппинские корабли, которые подплывают там, или пытаются их отогнать, или там какие-то другие корабли и так далее. Причем, если ты применишь силу против вот этих вот рыболовецких шхун, тебя обвиняют, что ты, понимаете, воюешь с обычными гражданскими судами. И получается вот эта дилемма, что они как бы применяют против тебя такой нелетальный способ закидывания дерьмом, на вот-вот прямом смысле этого слова. А чем ты можешь им ответить? У тебя же нет такой пушки или так далее. То есть любой ответ будет военным. То есть, понимаете, или там они, как говорится, снарядом ударят по этим кораблям, по несколько штук пойдет на дно. Будут жертвы и так далее. Китай тут же, как говорится, это использует как провокацию для себя, для того, чтобы повысить уровень градуса ответа. Вот в этом, это очень хитрая тактика, понимаете, как они делают. Они в свое время, вот если кто помнит, остров Даманский был, то есть они как, они вначале пускали, вот китайцы, они пускали мирное население впереди, а за ними шли китайские танки. И русские очень долго не могли, вот тогда, ну, Советский Союз тогда долго не решался взять, понимаете, и начать стрелять по гражданским лицам. Несмотря на то, что, то есть русский, Советский Союз ничего не боялся, понимаете, им плевать было, но это 69-й год. Они тоже не хотели стрелять по гражданским лицам, по каким-то там, понимаете, беспомощным крестьянам китайским. Что они начали делать? Они пытались их отпугнуть, они пытались стрелять в воздух, они пытались делать одно, другое, третье. Это тот же самый путь, вот что сейчас они делают с этими рыболовецкими судами. В конечном счете, они подорвали лед перед этими людьми, чтобы они не могли идти, потому что, то есть, они шли по замерзшей реке Амур. Вот они подорвали этот лед, и люди пройти дальше не могли, вот эти китайцы. И так далее. А потом уже они начали, понимаете, использовать какие-то там, они подвезли дополнительные силы, они начали ракетами сжигать вот эти все, как говорится, установки, которые китайцы подвезли вот с другой стороны к Амуру и пытались, как говорится, перейти вот эту реку. Сам остров был потом сожжен и так далее. То есть они сделали невозможным перейти его именно по льду для гражданских лиц. И та же самая тактика фактически используется Хамасом или Хизбаллой. Они подставляют гражданских под военный огонь. А потом они объявляют, вот именно информационная война, это жуткая совершенно вещь. Это надо выигрывать ее, а не проигрывать, как в Израиле, например, они ее проигрывают. То есть, понимаю, когда вы, то есть надо все время объяснять, что гражданские лица специально подставляются под пули, под пулеметы, под бомбы, под как живой щит используется специально, потому что им не жалко этих гражданских лиц, им не жалко этих стариков, женщин и детей, которые превращены фактически в инструмент боя современного. Вот нравится нам или не нравится, понимаем мы это или нет, понимаете, и им плевать, сколько погибнет и так далее. Чем больше, даже наоборот, чем больше погибнет вот этих гражданских лиц, тем больше и сильнее будет эта пропаганда, которую они смогут в ответ развернуть. Это делают китайцы, это делают русские, это делают арабы, это делают все вот эти вот, понимаете, не очень чистые на руку нации и страны. И мы вот находимся, понимаете, и мы, те люди, которые вот на Западе создали институты контроля за всем этим, типа ООН и так далее, мы, получается, что нас винит те организации, которые мы создали для того, чтобы с этим бороться, обвиняют в этом прежде всего нас, понимаете, их они не трогают, а нас обвиняют. То есть ситуация более чем комически идиотская. Но я вам просто вот рассказываю, вот один из конкретных путей, как вести войну современную. Вот эта гибридная война, это, наверное, новый вот вид войны, который мы будем еще очень-очень долго наблюдать. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
6: Здравствуйте еще раз, господа. И мы вот продолжаем то, что мы с вами начали говорить про вот все это вооружение с флотом и так далее. Но вот... Вот адмирал Папара говорит, что последний бюджетный запрос Пентагона знаменует собой кардинальную смену парадигмы ресурсного обеспечения, которая позволяет непосредственно решать эти задачи с той скоростью в тех масштабах, которые необходимы для защиты страны и противодействия деструктивной стратегии Китая. Анализ угроз со стороны Китая, представляемый адмиралом Папара, резко контрастирует с недавним курсом администрации Трампа на примирение с Пекином. В рамках нового подхода, принятого при президенте Трампа, США и Китай в мае объявили о переходе к конструктивным отношениям, основанным на стратегической стабильности. Ну вот тут я хочу тоже остановиться. Я после вот событий, которые происходят сейчас с Израилем, не дал бы гроша ломаного по поводу стратегического мышления нашего президента. Понимаете, он, может быть, и, как говорится, честно хочет этого, но понятия, я уверен, не имеет, а что нужно конкретно делать. Поэтому я намного больше верю оценкам наших военных, чем конкретно нашему президенту. Потому что наш президент, он, может быть, он неплохой человек, но он не профессионал. И это у нас вот сейчас вот совершенно четко было доказано вот в последнем, вот в этом вот всем совершенно ужасном происшествии, которое у нас происходит с Израилем, с договором с Ираном и так далее и тому подобное. Мы уже про это говорили, я сегодня не хочу очередной раз спускаться в брань, поэтому, понимаете, у нас еще будет время на это и возможность. Но, в общем, но тем не менее, с Китаем, вот, вот у нас наблюдается та же ситуация. Давайте точно так же, понимаете, обратимся к Тайваню. Ну, знаете, это не есть нормальная американская политика. Так вот, политика США направлена на улучшение торговых отношений, расширение сотрудничества в сферах, не затрагивающих вопросы национальной безопасности. При одновременном противодействии таким деструктивным действиям Китая, как масштабные кибератаки, кража технологий, поддержка незаконного оборота смертельного опасного фентанила. В то же время, как администрация стремится к налаживанию связи, в частности, к получению доступа к китайским редкоземельным металлам, Китай расценивает эти новые отношения как признание растущей мощи своей страны и ее усилий по продвижению китайской модели социализма на мировой арене. Вот это тоже надо очень хорошо понимать. Понимаете, видите, они очень хорошо это поняли, если Трамп даже этого не понял. Мы пытаемся получить вот эти редкоземельные минералы. Мы находимся в жутчайшем кризисе из-за этого. Поэтому Трамп и обивает китайские пороги, если кто-то еще не понял. Но я считаю, что нам нужно, понимаете, как говорится, немедленно просто, понимаете, делать что-то по поводу вот этих вот всех этих кризисов для нас самих, чтобы найти решение этого вопроса. Потому что если мы только так зависим от редкоземельных минералов, представьте, если мы будем зависеть от чего-то более важного. Адмирал Папара заявил, что запрошенный им на 2027 год, финансовый год, общая сумма в 122 миллиарда долларов на закупку новых вооружений, военных систем, обеспечение их эксплуатации – это минимально необходимые инвестиции для поддержания надежного, сдерживающего и обеспечивающего победу в конфликте курса, если сдерживание не сработает. Статья расходов на новые ракеты является крупнейшей частью бюджетного запроса. Она включает закупку обычных крылатых и баллистических ракет, также новых гиперзвуковых ракет, способные преодолевать китайские системы противоракетной обороны. Выступая недавно в Сенате, адмирал Папара перечислил системы вооружения и ракеты, производство которых необходимо ускорить. Тяжелые торпеды морского поколения МК-48, крылатые ракеты класса воздух-поверхность, ну то есть земля, воздух-земля, большая дальность JSM-ER, противокорабельные ракеты большой дальности ELS-RASM, крылатые ракеты Maritime Strike Tomahawk, высокоточные ракеты Precision Strike Missile, а также ракеты-перехватчики Standard Missile 3 и Standard Missile 6. Это типа воздух-воздух. Важнейшим приоритетом для командования является противодействие китайским системам военного управления, связи, компьютерного обеспечения, кибероперации, разведки, наблюдения и цели указаний, объединенным аббревиатурой C5ISRT. Командование запрашивает больше 18 миллиардов долларов на создание средств контроля космического пространства, которые в документе характеризуются как перспективные возможности, то есть вооружение и системы, призванные обеспечить проведение военных операций США и реагирование на возникновение угрозы в различных сферах, мультидоменные угрозы на действия противника. Космические вооружения упоминаются в докладе лишь как специальные, космические мероприятия относятся к категории программ Пентагона с особым режимом доступа SAP. Это один из самых засекреченных правительственных программ, требующих исключительных мер безопасности для предотвращения утечки информации о них противнику. Наращивание потенциала в сфере управления и контроля позволит вооруженным силам США в Индо-Тихоокеанском регионе сохранять превосходство в принятии решений, заявил адмирал Папара. К числу других приоритетов относятся беспилотные системы, воздушные, надводные и подводные, призванные создать для противника неразрешимые дилеммы при планировании операций. Это отсылка к стратегии, которую адмирал Папара назвал адским ландшафтом – Hellscape. Она направлена на сдерживание и разгром китайских вооруженных сил. Данная стратегия предусматривает развертывание тысячи недорогих беспилотников, способных атаковать и отразить военное нападение Китая на Тайвань или другого регионального партнера США. В докладе отмечается, что приоритетное значение также имеет закупка дополнительных боеприпасов. В частности, новых крылатых ракет «Томахавк». И модернизация военного присутствия на цепи островов, протянувшихся с севера на юг вдоль побережья Китая. Так называемая первая цепь островов. Это самое, ну, чтобы вы, если кто не понимает, о чем идет речь, это острова, которые идут, вот это, значит, Тайвань, целый ряд островов у Филиппин, часть островов Японии и так далее. А эти острова, как бы, считаются вот это, то есть, если их вот удержать и создать на них то, что называется, опорные системы, то таким образом Китай будет закупорен во внутренних водах вдоль своего побережья. Он не сможет выйти никуда дальше. И вот так, а также на второй цепи островов, которые тянутся на юг от Японии через Марианские острова и Гуам до Палау в западной части Тихого океана. По словам адмирала, приоритетом также является финансирование военных учений и создание новых баз на территории союзников США. Но вот на сегодняшний день я знаю, что только на Филиппинах строятся 4 военные базы американские. Плюс 2 базы, которые там всегда были, Subic Bay и вторая называлась Clark. Они заново восстанавливаются. Кларк был полностью засыпан в 91 году пеплом от извержения вулкана Пинатуба. А Subic Bay нас оттуда попросили сами филиппинцы. Потом они, кажется, проследились, когда они столкнулись с Китаем, и сейчас они попросили нас обратно. Хотя Subic Bay был полностью построен, оборудован под американский стандарт, американская база. Это было еще во время Второй мировой войны. Но мы же в 46-м году дали независимость Филиппинам. Ну, в общем, получилась вот такая вот катавасия, когда пришла там Карасон Акино к власти, она, значит, решила вот американцев оттуда выбросить. Ну, это на пользу это Филиппинам не пошло. И вот мы совершенно четко это наблюдаем, что вот там, где из американцев выкидывают, ничего хорошего не происходит. В частности, в Нигере та же самая ситуация. Там, я вам рассказывал, там была американская база, которая... Американцы тихо себя оперировали и с нее бомбили или наблюдали за различными всякими джихадистами, которые там вот процветали. А сейчас, вот, как говорится, эту базу местные революционеры решили потребовать обратно от американцев. Американцы ее отдали. И сейчас на них идет мощнейшее наступление. От кого? От местных джихадистов, и даже русских спасти не могут. Понимаете? Потому что там идет мощнейшая война против них. То есть эти левые революционеры просто, ну, полностью эту ситуацию потеряли. И вот дальше мы, значит, говорим, что по словам адмирала, приоритетом также является финансирование военных учений и создание новых баз на территории союзников США. Эти меры призваны снизить риски, предотвратить эскалацию, повысить боевую выучку и обеспечить способность объединенных сил видеть, понимать, принимать решения и действовать быстрее, чем противник, подчеркнул адмирал Папара. Новые виды вооружений и систем помогут американским войскам реализовать стратегию сдерживания посредством воспрещения «deterrence by denial», и устранить давние пробелы в средствах введения как кинетической, так и некинетической войны, необходимой для поддержки национальной оборонной стратегии администрации. В другом разделе доклада содержится предложение о закупке для нужд командования передовой системы новых бомб QuickSync, стоимость $453 миллиона. Эта система позволит модернизировать авиационные бомбы с комплектом наведения по GPS, JDAM, Joint Direct Attack Munition, состоящий на вооружении ВВС США. Как отмечается в докладе, головки самонаведения QuickSync придадут сбрасываемым с воздуха бомбам возможности, сопоставимые с торпедными ударами. Система описывается как недорогое всепогодное противокорабельное оружие, способное топить суда путем подрыва под ватерлинией и перемалывания киля корабля. Эти высокоточные бомбы планируются использовать для уничтожения численно превосходящего сил китайского военного флота. Так. Для командования ВВС ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе, QuickSync обеспечивает масштабируемые возможности противодействия надводным целям, позволяя оперативно реагировать на угрозы с воздуха, повышая гибкость применения оружия, обеспечение экономически эффективное массированное вооружение для противодействия численно превосходящим флотам противника в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в отчете. Ну, то есть тут речь идет вот о чем, что для того, чтобы захватить Тайвань, то есть нужно высадить на него огромный десант. То есть если представить, что Тайвань с помощью каких-то недорогих средств, допустим, ракеты, вот этих бомб и так далее, или там мин каких-то, топит китайские транспорты, вот у них там 80 миль в ширину вот этот вот пролив, то говорить о каком-то дальнейшем китайском успехе вообще не приходится. То есть они просто все утонут. Это самая главная защита. Не допустить их на сам остров. Потому что если бои пойдут за уже сам остров, это будет колоссальная резня, колоссальная молотилка. Поэтому нужно прежде всего по максимуму утопить этих китайцев, которые вот подплывают к Тайваню. Вот основная, как говорится, вещь, которая должна быть сделана. Поэтому они обсуждают вот эти новые бомбы. Причем, видите, упор идет все время недорогие. Не понимаете, вот эти вот каждый раз вот с лазерным наведением, самое дорогое, там по миллиону долларов или там по 2 миллиона долларов каждая штука. А что-то более недорогое, массовое, что обеспечивает, понимаете, нужный эффект, понимаете, при минимальном количестве денег. Командование также запрашивает 531 миллион долларов на новую высокоточную и высокотехнологическую мину под названием «Кикстрайк», которая описывается как семейство мелководных мин, устанавливаемых с самолетов и используя против надводных подводных целей. Ну, это вот, значит, тоже это проблема конкретно Китая. Вдоль Китая идет так называемая «Brown Water», то есть неглубокие воды, где-то до 30 метров в глубину, они достаточно в большом количестве там представлены, там идут вот такие шхеры, фьорды, и вот если начинить вот эти фьорды, где вот китайские корабли стоят вот этими минами, то они, ну, то есть они подорвутся на этих минах, запрудят вот эту реку или выход из каких-то там бухт и просто выйти оттуда не смогут после этого. То есть они сами себе создадут мышеловку. И опять-таки нужны правильные мины для этого. В этой бюджетной строке предусматривается приобретение мины скрытой доставки, создаваемой на основе существующей мины, запускаемой с подводных лодок. Еще одним типом мин, на которых делается ставку командования, является модернизированная мина Hammerhead, оснащенная передовой системой дистанционного управления датчиками, способной классифицировать, обнаруживать и уничтожать надводные корабли и подводные лодки с помощью легкой торпеды. В докладе отмечается, что мины играют решающую роль в противодействии подводным угрозам, укреплению морской обороны, сдерживанию агрессоров и поддерживанию стратегического контроля над ключевыми морскими путями. Минная война будет играть критически важную роль в любой операции по обороне Тайваня от нападений со стороны Китая. Ну, то, что я вам и рассказываю. Командование также планирует создать на Гавайях новую передовую производственную систему, которая позволит выпускать запасные части, изготовлять важные компоненты, а также заниматься быстрым прототипированием, модификацией оборудования. Около 3 миллиардов долларов из новых средств планируется направить на создание ключевой инфраструктуры на Гавайях, Гуаме и Тихоокеанских островах, включая Уэйк, Палау, Тиньян и Яп. Ну, значит, надо сказать следующее, что три из этих островов необитаемые. Палау – это была бывшая американская колония, которой Клинтон предоставил полную независимость, но они живут на американский бюджет, независимая страна. Они живут на американский бюджет, у них американские школы, американская почта, американские системы единиц, американская внешняя политика, то есть они входят в так называемый пакт с Соединенными Штатами, они предоставляют свою территорию для Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты их обязаны оборонять. Ну вот, вот такая вот независимость. При этом они считаются независимыми. У них собственный президент, они собственные выборы и так далее и тому подобное. Ну вот такая вот интересная система. Американцы на это пошли совершенно спокойно. И, понимаете, что, понимаете, люди хотят быть независимыми, но ради бога, будьте, понимаете, если вы можете это потянуть. Ну вот они вот придумали такой вот способ, чтобы это, да, потянуть было. Всем выгодно. Это называется Палау. В отношении Японии доклад предусматривает выделение $50 миллионов на строительство оперативной базы для сверхкрупных беспилотных подводных аппаратов и их вооружения. Для внедрения военных технологий искусственного интеллекта, признанного улучшить процесс принятия решений, командованию требуется $107 миллионов. Эти передовые возможности позволят нашим командирам, специалистам по планированию, сотрудникам штабов оперативно преобразовывать огромные объекты данных, объемы данных, практически значимую информацию, говорится в докладе. Работа в сфере искусственного интеллекта будет сосредоточена на наращивании вычислительных возможностей, развертывании моделей и обучении персонала. Доклад состоит из 5 отделов, посвященных укреплению военной мощи, расширению логистической возможности, проведению подготовки и учений, углублению оборонного сотрудничества с союзниками, также модернизации системы Индо-Тихоокеанского командования. Учитывая нынешнюю стратегию сдержанной обороны, которой придерживается заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби, адмирал Папара заявил, что командование реализует концепцию обороны через воспрещение, denial defense, направлен на ограничение территориальной экспансии и политики принуждения со стороны Китая вдоль первой цепи островов. По словам адмирала Папара, стратегия строится с учетом меняющегося характера ведения боевых действий, что требует от командования быстрой адаптации. Рост военно-информационного потенциала, расширение масштабов применения беспилотников, дронов, распространение проникающих в их высокоточных ракет и другие факторы вынуждают американских военных принимать перемены, чтобы сохранить статус самой мощной военной силы в мире. Наш подход основан на сдерживании через воспрещение. Мы активно не даем противнику достичь их цели, демонстрируя твердую и спокойную уверенность, интегрируя информационные операции как важнейший элемент боевого пространства и показывая оперативное превосходство благодаря надежным боеготовым силам, действующим в тесной координации союзников и партнерами, заявил он. Но тут надо что сказать, что мы столкнулись с тем, что мы не готовы к войне с дронами, что мы не готовы к войне с гиперзвуковыми ракетами, что мы не имеем достаточно складов с амуницией, вот понимаете, когда нужны длительные войны. То есть раньше эти склады были, мы их потратили, в частности, очень много ушло в Украину, и теперь надо все это, как говорится, восстанавливать, заполнять и так далее и тому подобное. Вот это все, это цепи, все одно из, ну, звенья одной цепи. Понимаете, это вот не так все просто. Понимаете, это казалось бы, раньше, понимаете, это было проще, сейчас-то сложнее. То есть они должны заново восстановить огромный, понимаете, промышленный потенциал, прежде всего, вот этот арсенал демократии, о котором мы поговорим дальше. Спасибо, сделаем перерыв и продолжим.
1: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Новости,
11: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
12: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
3: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
13: «Дэвидсон Радио».
14: Самые горячие новости,
13: радиоигры
14: и конкурсы в прямом эфире,
13: аналитические программы
14: и радиомосты.
13: «Дэвидсон Радио».
14: Политическая ситуация,
13: события культуры,
14: интересные люди.
13: Слушайте «Дэвидсон Радио» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
15: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Поездка в Швейцарию планируется в выходные. Сроки вылета зависят от прибытия представителей Тегерана. Президент Трамп заявил, что, вероятно, поддержит кандидатуру Нетаньяху на пост премьер-министра на будущих выборах в Израиле, но, по его словам, это зависит от того, кто еще будет баллотироваться. Цитирую, «У меня хорошие отношения с Биби, но ему нужно быть более разумным. Я готов встретиться с ним», — сказал Трамп. Выборы должны состояться до 27 октября. Учащиеся госшкол Нью-Йорка получат трехдневные выходные в преддверии официального начала летних каникул. Сегодня учебные заведения будут закрыты в связи с празднованием Джунтинс. В этот день также отменяются экзамены для поступления в университет. Официально последний учебный день в этом году выпадает на пятницу, 26 июня. Новый учебный год начнется 10 сентября. 18-летний турист погиб после аварии с конным экипажем в Централ-парке Нью-Йорка. Инцидент произошел 17 июня. Лошадь испугалась, понеслась по аллее, столкнулась с другим экипажем и перевернула повозку. Погибшим оказался 18-летний Романч Махаджан. Он приехал из Индии. После аварии он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Трагедия вновь привлекла внимание к безопасности индустрии конных повозок. После инцидента о необходимости изменений заявили как профсоюз владельцев и кучеров экипажей, так и администрация Центрального парка.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
16: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
1: Здравствуйте, господа. Вот я вам еще расскажу тут по поводу вот арсенала демократии. Это то, что пишут, что арсенал демократии силен настолько, насколько сильна его сталь. Писал Патрик Мерфи, Джордж Мерфи 18 июня 26 года, что во время Второй мировой войны президент Франклин Рузвельт назвал Соединенные Штаты арсеналом демократии. Он не пытался подражать поэзии. Он написал промышленный потенциал, который сделал возможной победы союзников. Сегодня этот урок давно пора переосмыслить, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с возобновляющейся геополитической конкуренцией, растущей экономической неопределенностью. Национальная безопасность начинается с промышленной мощи. Страна не может строить корабли и танки без возможности производить сталь. Именно поэтому на этой неделе отмечается важное веха. Год с тех пор, как инвестиции Nippon Steel в US Steel объединили капитал союзников, американских рабочих, промышленную модернизацию в поддержку более сильной отечественной сталелитейной промышленности. Сейчас Китай производит 60% мировой стали. Если вас не пугает эта цифра, подумайте, что на самом деле строится на стали. Авианосцы, бронетехника, энергетические трубопроводы, физическая инфраструктура функционирующей армии. Доминирование Китая в сталелитейной промышленности не было достигнуто благодаря инновациям. Оно стало результатом постоянных государственных субсидий, которые наводнили мировые рынки, подавили цены и остановили американских производителей в структурно ослабленном состоянии. Именно поэтому приобретение компании и японской Nippon Steel компании US Steel за 14,9 миллиарда долларов привлекло внимание всей страны, когда об этом было объявлено в декабре 2023 года и было одобрено президентом Трампом в 2025 году. Это стало признанием того, что американская сталелитейная промышленность по-прежнему и геополитическое значение заслуживает инвестиций. US Steel – это не просто компания, это первая в истории корпорация, стоимость которой оценивалась в 1 миллиард долларов. Краеугольный камень американской промышленной мощи с 1901 года и часть основы столетия американского процветания, производившего автомобили, мосты, небоскребы и оружие, которое помогло выиграть Вторую мировую войну. С момента объявления о сделке она столкнулась со скептицизмом со стороны всего политического и финансового спектра. Критики сомневались, выполнит ли Nippon Steel свои обязательства. Год спустя компания начала выполнять свои обещания. Окончательное соглашение включает в себя новые инвестиции в размере 11 миллиардов долларов до 2028 года, в том числе 2,7 миллиардов долларов, запланированные на инвестиции на предприятиях, предоставленных профсоюзами, десятилетние обязательства по поддержанию производства на существующих заводах, бонус в размере 5 тысяч долларов для работников сталелитейной промышленности, обеспечение соблюдения обязательств, имеющие юридическую силу соблюдения действующих профсоюзных контрактов, трудовые соглашения. Не менее важно, что соглашение предусматривает необычный защитный механизм – золотую акцию правительства США, дающую президенту право вето на решение о приостановке работы заводов, сокращении объемов производства или штата сотрудников. За год, прошедший с момента закрытия сделки, компания Nippon выплатила бонусы в размере 5 тысяч долларов членам профсоюза, направила почти 50 экспертов на предприятие US Steel для оптимизации производства, операционной деятельности, а также обязалась выделить 100 миллионов долларов – на конкретные меры по модернизации сталелитейных мощностей в долине Мононгахилла, Монвелли, в рамках более масштабной программы инвестиций в регион общего в объеме 2,5 миллиарда долларов. Сенатор Джон Феттерман из Пенсильвании, ранее обещавший сделать все возможное, чтобы заблокировать сделку, теперь называет ее отличной новостью для нашего сообщества, наших сталелитейщиков профсоюзного уклада жизни. Министр торговли Ховард Латник, посетивший на прошлой неделе завод Эдгар Томпсон в Брэддоке, высказался столь же прямо, заявив, что Nippon полностью выполняет условия сделки. Япония – один из ближайших военных союзников США. Она демонстрирует готовность к более тесному стратегическому взаимодействию в вопросах промышленных приоритетов Америки, включая обязательства по инвестициям в различные сектора экономики США на сотни миллиардов долларов. В феврале японские компании договорились вложить еще 36 миллиардов долларов в американские проекты в сфере добычи нефти, газа, критически важных минералов. Это часть общей тенденции притока капитала союзников в стратегические отрасли США именно в тот момент, когда возвращение производства в страну, reshoring, и обеспечение устойчивости цепочек и поставок стали приоритетами, поддерживаемыми обеими политическими партиями. Сталелитейная промышленность не должна быть исключением из этой логики. Напротив, она должна стать наглядным подтверждением эффективности такого подхода. Наш конкурент не союзная Япония, обязавшая инвестировать 11 миллиардов долларов в модернизацию американской сталелитейной отрасли. Наш конкурент – правительство Китая, которое на протяжении двух десятилетий обеспечило себе доминирующее положение на рынке за счет масштабных субсидий, за счет демпинга фактически. В 2023 году американские предприятия произвели почти 90 миллионов тонн в нетоисчислении сырой стали, обеспечив работой 70 тысяч человек в сфере производства железа и стали. Профсоюз United Steelworkers представляет интересы примерно 540 тысяч работников сталелитейной, алюминиевой, горнодобывающей и смежных отраслей. Речь идет о сообществах, которые десятилетиями переживали спад производства, наблюдая, как качественные рабочие места утекают за рубеж, пока иностранные правительства субсидировали свои отрасли. Рабочие сталелитейных городов Пенсильвании заслуживают реальных инвестиций в модернизацию своих предприятий, а не политического спектакля вокруг их защиты. Сделка с Nippon объединила в себе инвестиции, стабильность и долгосрочное планирование, сочетание которого Вашингтону удастся добиться крайне редко. Однако дискуссия, которая должна была касаться вопросов модернизации и конкурентоспособности, быстро переросла в политическое противостояние, подогреваемое разногласиями между руководством профсоюза и компанией Cleveland Cliffs, также претендовавшей на покупку. Несмотря на возражения профсоюза United Steelworkers, многие его рядовые члены с самого начала поддерживали сделку. Для многих рабочих инвестиции и модернизации представились возможной гарантировать сохранение рабочих мест в долгосрочной перспективе. Но закрытие сделки – это еще не финиш. Настоящим испытанием станет вопрос о том, удастся ли сохранить стабильность, обеспеченную этим соглашением. Модернизация требует стабильности, а долгосрочный капитал не приходит туда, где царит неопределенность. Именно поэтому столь важное значение имеет предстоящие этим летом переговоры по коллективному договору. Первый раунд переговоров зашел в тупик из-за разногласий по вопросам медицинского обеспечения. Возобновление полномасштабных переговоров намечено на июль, в преддверии истечения срока действия текущего договора в сентябре. В то время как отрасль имеет возможность продемонстрировать стабильность и уверенность, излишняя неопределенность не отвечает ничьим интересам. Если Америка намерена и дальше оставаться арсеналом демократии, она не может позволить себе воспринимать стабильность как нечто само собой разумеющееся. Рузвельту пришлось создавать демократии с нуля. Наша задача — сохранить и укрепить его. Ну, я согласен с тем, о чем здесь говорится. Я вот, когда мы начинали этот разговор, сегодня вам рассказал, что сталь — это была основа процветания практически всего Среднего Запада. Причем были какие-то огромные предприятия, например, вот Bethlehem Steel, как мы говорили, US Steel, Republic Steel и другие. Было 4 главных центра по производству стали. Вот US Steel находится, в частности, в Питтсбурге. Был огромный центр в Янгстауне. Еще не менее огромный в Джонстауне. Ну, Кливленд. И также были очень большие предприятия в Чикаго. Были огромные, как говорится, заводы в Детройте, в Баффало, в каких-то других городках и так далее. Причем было еще очень много и мелких производств и так далее. То есть страна производила огромное количество стали. Но вот произошло, понимаете, в какой-то момент начала меняться структура производства. То есть, например, вот и уголь достиг своего пика использования в 69-м году, после этого пошел на спад и продолжает падать. Сталь достигла своего пика в 77-м году и тоже начала падать после этого, потому что столько стали было просто не нужно. Но тут вступило еще... Американцы сами себе подложили здесь вот мину замедленного действия. Когда американские заводы сталелитейные в основном построены где-то в 20-х годах. Начало, конец 20-х годов. Некоторые даже более старые еще, начало 20 века. Они строились на основе огромных доменных печей. Туда заходил, вот надо просто видеть эти масштабы, вот огромный цех. Туда заходил целый эшелон с углем и с рудой. Смешивалось все это вместе и делалось очень высококачественная сталь. Вот, например, Pittsburgh Grade, это считалось одна из лучших видов стали в мире. Потому что она была очень из мелкого сделана, перерабатывался уголь до очень мелких таких камушков, как и руда перерабатывалась до очень мелкого такого состояния. Потом это все очень долго мешалось вместе, как говорится, варилось, и это получалась очень качественная сталь. Китайцы, например, так не делают. Китайцы кидают огромные куски и руды, и угля, и поэтому их сталь не имеет такой вот высокой прочности из-за этого. Японская сталь еще более прочной, потому что они еще больше разминают и вот эти разбивают эти вот элементы, и потом варят ее. Добавляют, тогда еще вольфрам они добавляют, то есть там еще всяких сплавов полно. В общем, так или иначе, если Америка не сохранит свою сталь-литейную индустрию и не сохранит свою алюминиевую индустрию, ребята, мы пропали. Потому что ни один самолет нельзя сделать без алюминия. Когда-то вот огромная у нас есть алюминиевая компания, Alstom называется. Она была лидером в мире. И ее полностью начали хоронить китайцы. Почему? Потому что китайцы получают субсидирование от правительства, получают зарплаты часто от правительства, имеют возможности платить какие-то совершенно нищенские зарплаты своим рабочим, никаких правил не имеют, никакой защиты не имеют, никакой медицинской страховки не имеют, ничего. Абсолютно. Конечно, у них себестоимость продукции совершенно нулевая. Отравился ты какими-то газами, ну и черт с тобой. А у нас, понимаете, там человеку нужно купить костюм, нужно заплатить его медицину, нужно заплатить одно, другое, третье, десятое. И вот таким образом растут расходы и так далее. Вот поэтому сейчас очень важно, чтобы вот эти вот все, и Nippon Steel, понимаете, и мы сохранили вот это, вот как они говорят, вот это, чтобы вот продолжала выгодность вот этого всего предприятия. Но я не закончил. Когда я вот сказал, что американцы, вот когда построили свои заводы, это были 20-е, 30, даже не 30-е, 20-е годы. И вот, когда прошла Вторая мировая война, то есть огромное количество заводов в Германии, сталилитейных, круп, например, было разрушено. В Японии заводы Митсубиши и Митсуи тоже были практически все разрушены американцами за счет бомбежек. И вот, пришли американцы, они что сделали? Они не хотели же, чтобы там у нас коммунизм установился где-то в Германии или в Японии от бедности. И они полностью с нуля перестроили эти заводы, помогли японцам и немцам перестроить эти заводы самым новейшим оборудованием. И таким образом произошло что? То есть американские заводы были на 20-30 лет более старше по оборудованию, по технологиям, чем те, которые были построены в Германии и в Японии. Плюс японцы и работали, понимаете, они буквально в смысле слова спали на предприятиях. Им делали такие кубики, вот типа в одну постель. Ты вот такой вот как в кишку такой закладываешься, спишь там и утром идешь сразу на работу. Даже домой не шли. И у них они поэтому смогли достигнуть второго в мире вот по рекорду количества роста экономики 17%. Самый мощный рост экономики когда-либо в мире был в Америке в 17-м.

заводы были выгодны, немецкие заводы были выгодны, а американские заводы были невыгодны. Английские сталелитейные заводы, тоже очень древние, были невыгодны. Шведские сталелитейные заводы были невыгодны. Вот это такой вот момент, понимаете, что если вы не вложите в какой-то момент модернизацию собственного производства, то вы начинаете работать чуть ли не в убыток. Это колоссально сказывается на вашем труде. То есть вот американская сталь начала испытывать проблемы не из-за Китая вначале, вы поймите, а из-за Японии. Япония именно, понимаете, у них там был три большие корпорации, которые выплавляют сталь. Вот Nippon Steel – это одна из них. Там еще две. И вот они, выплавлявшие вот эту всю эту сталь, они ее поставляли на американский рынок совершенно на честной конкуренции. Но они могли добиться более качественной стали за меньшие деньги. Потому что более качественное, более современное оборудование, в которое они постоянно вкладывали деньги, так далее. Американцы в это вкладывать не хотели. Ну, то есть это обычная проблема многих американских компаний. Пока не жареный петух тебя не клюнет, они ничего не собираются делать. Я как-то тут рассказывал ситуацию с знаменитой компанией Kodak, которая когда-то имела, то есть это была компания, которая имела практически 75 или 80% всех патентов, которые имели компании по выпуску фотопленки, фотооборудования и так далее, там, копировального оборудования и так далее. И что с ними произошло? Они в какой-то момент, понимаете, их, как говорится, их светлое руководство в кавычках, вместе с профсоюзом и со всеми делами. Они порешили, что вот эти цифровые фотоаппараты, они внедряться будут, что это будет какой-то нишевый рынок небольшой, что он типа развиваться сильно не будет, что все останется на пленке. Почему? Потому что пленка имеет намного большее разрешение, чем цифра. До сегодняшнего дня, кстати говоря. На всех спутниках, например, не стоят цифровые фотоаппараты, стоят именно пленочные. Почему? Потому что там разрешение несколько миллионов пикселей, когда здесь всего несколько, допустим, тысяч. Ну, к примеру. Поэтому остаются до сегодняшнего дня вот именно вот пленочные фотоаппараты. Я когда это услышал, даже не мог поверить в это. Но тем не менее. И вот они как бы подумали, что значит, вот, типа фото оборудование с пленкой, оно останется. А выяснилось, что никому эта пленка не нужна, что, понимаете, что все хотят digital, что все хотят цифру, что хотят делать миллионы фотографий, не обязательно их печатать, но делать все хотят. Ну, вы же понимаете, все теперь вообще ходят с телефонами, даже фотоаппарат уже как таковой, вот такой огромный, громоздкий, это фактически для больших любителей. Ну вот. И вот они вот сделали вот такую ошибку, это не на Nikon, на Kodak было. Боже мой, компания, понимаете, из там нескольких десятков тысяч человек в Рочестере, которая находилась в апстейт Нью-Йорке, они сократились до 1600 человек. Понимаете, сейчас, ну, они выжили в конечном счете, продавая там свои собственные патенты и так далее, но они переквалифицировали сейчас в компанию по медуслугам, по там какому-то медицинскому оборудованию и только по промышленному оборудованию для вот фото или там копировальников. А вот эти все какие-то вот вещи для покупателей, они перестали делать как таковые. Их выбили с рынка. Хотя они имели все технологии. Они вначале делали первый фотоаппарат, который они сделали. Он был впереди и Sony, впереди чем Nikon, и все остальные. Они первыми их сделали. Но они просто решили не делать их, потому что они считали, что это невыгодно. Вот точно то же самое в какой-то степени происходило в сталелитейной промышленности в Америке. Тоже компании очень медленно реагировали, не хотели ничего делать и так далее. Это, в принципе, очень чисто американская беда. Вот, например, я вам расскажу, что точно та же самая проблема была вот с зажравшимися компаниями вот General Motors, понимаете? Потому у них был девиз «Наша компания выпускает самые лучшие машины в мире». Они себя так убедили в этом. Вот этот девиз был на каждой, там, понимаете, монетке, на каждом столбе развешен. Понимаете, у нас самые лучшие в мире машины. И они не заметили, что прошло 30 лет, и те машины, которые они делали, действительно были самые лучшие в начале там, 50-х годов, и так далее, что все европейские машины их обходят, теперь их обходят все японские машины, понимаете, по качеству. Может, они не такие, понимаете, огромные, не такие удобные, но они явно экономят бензина больше, особенно когда начался этот знаменитый нефтяной кризис 73-го года. Американские эти огромные бегемоты, которые там по 6-7 литров каждый двигатель имели, понимаете, они встали просто полностью, потому что люди не могли себе позволить их оплачивать, этот бензин такой. И экономные машины пошли

0: в разнос. Понимаете, и поэтому мы имеем, понимаете, огромную японскую индустрию, продающую машины в Америке, но они, правда, их уже делают в Америке, понимаете? А американцы, понимаете, опять-таки, они себя долго убеждали на самые лучшие машины, на самые лучшие машины, но у нас же самые лучшие машины. В конечном счете, это пришло к пониманию, что у них нет самых лучших машин на самом деле. Это самовнушение. И вот когда они вот очнулись, это закончилось, чем закончилось? Закончилось знаменитым банкротством, которое для них провел президент Обама. Они вот сейчас, кстати говоря, буквально месяц назад был, что... Нет, это про Детройт мы говорим. General Motors продолжает еще платить вот эти все банкротские обязательства по банкротству. Но Обама провел достаточно эффективное банкротство для General Motors, для Chrysler и для города Детройта в целом. И спас их фактически от неминуемой гибели. Понимаете? И вот... И это, в принципе, большое дело, понимаете? Люди остались при работе, эти компании сохранились. Но, конечно, их количество машин, которые они выпускают на General Motors, раньше было номер один в мире, сейчас, конечно, упало. Они уступают и Toyota, и Volkswagen. Потому что они не выпускают столько машин, сколько раньше. Ну, то есть, может быть, это и плюс, потому что не нужно такое количество, и лучше повышать качество, а не брать количество. Окей, сделаем опять перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Поездка в Швейцарию планируется в выходные. Сроки вылета зависят от прибытия представителей Тегерана. Президент Трамп заявил, что, вероятно, поддержит кандидатуру Нетаньяху на пост премьер-министра на будущих выборах в Израиле, но, по его словам, это зависит от того, кто еще будет баллотироваться. Цитирую, «У меня хорошие отношения с Биби». Но ему нужно быть более разумным. Я готов встретиться с ним, сказал Трамп. Выборы должны состояться до 27 октября. Учащиеся госшкол Нью-Йорка получат трехдневные выходные в преддверии официального начала летних каникул. Сегодня учебные заведения будут закрыты в связи с празднованием Джунтинс. В этот день также отменяются экзамены для поступления в университет. Официально последний учебный день в этом году выпадает на пятницу, 26 июня. Новый учебный год начнется 10 сентября. 18-летний турист погиб после аварии с конным экипажем в Централ-парке Нью-Йорка. Инцидент произошел 17 июня. Лошадь испугалась, понеслась по аллее, столкнулась с другим экипажем и перевернула повозку. Погибшим оказался 18-летний Раманч Махаджан. Он приехал из Индии. После аварии он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Трагедия вновь привлекла внимание к безопасности индустрии конных повозок. После инцидента о необходимости изменений заявили как профсоюз владельцев и кучеров экипажей, так и администрация Центрального парка.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
6: Выборы состоятся 3 ноября.
7: Paid for by ABK for Assembly.
8: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
9: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем. В Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
10: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Новости,
12: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее.
13: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
1: Здравствуйте, господа. Я вот еще наш последний все-таки вот сегмент. Сегодня все-таки отойду от своего собственного обещания не говорить про Иран. И расскажу про Израиль больше, связанный с Ираном. И вот здесь вот следующая информация, что похоже, что даже среди союзников Израиля снова начались футбольные матчи по принципу «каждый играет за свою команду». Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер жестко ответил на заявление Вашингтона о том, что... Сейчас я вот потерял этот текст, к сожалению. А, вот он. Что Ирану якобы можно оставить баллистические ракеты, потому что они есть и у других стран. Это заявил Трамп, что он может ему оставить. Нет, не баллистические ракеты. Но это вызвало просто шок и со стороны американских экспертов, понимаете, которые услышали Трампа и просто дар речи потеряли. Но и в Израиле это вызвало просто, понимаете, какую-то истерику своего рода. Причем, ну, те, которые в Америке защищают Трампа, те, которые в Израиле проклинают Трампа сейчас. Лейтер напомнил простую вещь, которую почему-то некоторые регулярно забывают, что режим Аятолл – это не Дания, не Швейцария, даже не Канада. Если у Тегерана есть ракеты, он не ставит их в музей, не показывает туристам. Он их использует против соседей, финансирует террористов, угрожает стереть Израиль с карты. На этом фоне вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран имеет право на баллистические ракеты, а Израилю стоит уважать мирный процесс и не слишком активно действовать в Ливане. Интересно получается, от Израиля требуют уважать мирный процесс, пока по нему стреляют ракеты, запускают дроны и строят новые террористические базы прямо у границы. Тем временем Бенямин Нетаньяху дал понять, что в вопросах безопасности северных районов Израиля иллюзий больше нет. По его словам, безопасность процветания жителей севера требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана столько, сколько это будет необходимо для защиты страны, то есть навсегда. Другими словами, если кто-то думает, что Израиль снова наступит на те же грабли и уйдет, чтобы через несколько лет получить еще одну армию террористов у забора, то в Иерусалиме, похоже, настроено совсем иначе. А вообще забавно. Одни говорят, дайте Ирану ракеты, все будет хорошо. Другие вспоминают, что именно эти ракеты почему-то летят всегда не в сторону Луны, а в сторону Израиля. Ну, вот это то, с чем мы столкнулись вот в последние дни, вот это вот совершенно какая-то дикая картина маслом, которую мы видим от Трампа. Понимаете? Они почему-то не понимают этого. Что вот эти вещи, понимаете, делать нельзя. Ну, мы подождем, понимаете, как будут развиваться эти вопросы, потому что я думаю, что все это перемирие, еще раз повторяю, я, скорее всего, оно будет похоронено в Ливане, где мгновенно должны столкнуться вот все эти интересы и Израиля, и конкретно понимаете, вот этих вот и Израиля и Ирана, понимаете, возможно, и Израиля и Турции. И поэтому Израиль держит, должен иметь там вот эту вот засечную черту, вот эту санитарную зону, которую он на сегодняшний день строит. Я, кстати говоря, видел карту, там ничего такого прямо особенного в этой карте нет. То есть предыдущая зона безопасности была даже, по-моему, шире. То есть она совершенно не проходит, я ее поставлю, вот эту карту, это опубликовала армия Израиля, Цахал, она не проходит по Литани конкретно, она проходит рядом с Литани. Ну вот еще дальше мы знаем следующее, что вот буквально сегодня это опубликовано, что Иран собирает международную сборную по безопасности. На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, Иран продолжает активно закупать военную технику за рубежом. Сначала появились сообщения о покупке китайских систем ПВО. Теперь стало известно о подписании меморандума на приобретение 20 новых русских вертолетов для спасительной авиации. Похоже, в Тегеране решили больше не рисковать, окончательно отказались от покупок по принципу его госскидка 90, берем сразу 10. Теперь все серьезно. Китай поставляет ПВО, чтобы никто лишний не летал. Россия поставляет вертолет, чтобы кто-то все-таки да, летал. Осталось только понять, что будет координировать работу этих двух систем. Потому что ситуация, когда китайское ПВО и российский вертолет начнут выяснять, свой он или чего, может стать дорогим тестом международного сотрудничества. Вообще, картина получается интересная. Пока одни страны строят собственные технологии, собирают арсенал как конструктор, другие страны, понимаете, их используют и тестируют. Но вот то, что мы видим, это совершенно вне всякого сомнения. Почему вот в Вашингтоне этого не понимают, то есть или бы решили вот таким образом реагировать на то, что происходит у нас сейчас, вот мне не ясно. Причем, вот, кстати говоря, посол США в Израиле сейчас заявил о том, что он не поддерживает решение Трампа. Понимаете, мне вот интересно, его сейчас Хакоби его зовут, посол, его сейчас уволят или нет за это? Ну вот, понимаете, в какой-то степени мы можем сказать, что, наверное, надо отдать должное, что, наверное, все-таки это и своего рода и израильский провал, понимаете, потому что как Израиль и Нетаньяху не просчитали Трампа, я не знаю, как они не просчитали ситуацию с Ираном, я не понимаю. Ну, в частности, результаты свежего опроса 12-го канала в Израиле демонстрируют скепсис израильского общества относительно итогов противостояния с Ираном. Только один из участников исследований считает Израиля победителем в этой войне. При этом 43% граждан заявляют о поражении. Еще 41% называют исход конфликта неопределенным. Оценки соглашения между Вашингтоном и Тегераном также фиксируют падение популярности американской администрации. Доверие к президенту Трампу снизилось. И теперь 71% респондентов не верит в его способность защитить интересы Израиля как союзника. Недели ранее этот показатель составлял 62%. Только 13% сохранит уверенность в действиях Белого дома. Политика премьера также получила негативную оценку населения. Около 52% граждан уверены, что действия Нетаньяху нанесли ущерб государству при подготовке американо-иранского меморандума. Противоположного мнения придерживаются 24% респондентов. Столько же участников опроса затруднилось с ответом. Общественное недовольство усиливает публичные споры между Иерусалимом и Вашингтоном, которые указывают на охлаждение двухсторонних отношений. Ну, что могу сказать? Понимаете, это вот сейчас посмотрим, как будет это. Понимаете, смотрите, Трамп не может закрыть, например, поставки оружия или денег Израилю. Почему? Потому что их подает не Трамп, не своим указом, не своей щедростью. Это все дается от Конгресса. Поэтому в этом отношении мне совершенно четко понятно, что, понимаете, что тут Трамп, вернее, Израиль ничем не рискует. Абсолютно. Но, понимаете, связываться с Трампом, который, понимаете, может абсолютно непонятно как отреагировать на происходящее, вот сейчас вот это, тут у меня каких-то, понимаете, вот четких сценариев быть уже не может. Понимаете, вот, вот только буквально вот только вот сейчас Вэнс заявляет, что Израиль должен уважать иранское вот это соглашение. И что в Бейруте погибшие просто обычные люди, civilians, не должны погибать, потому что это not acceptable. Ну вот, пожалуйста, понимаете? То есть это Венс, господа. Видите? В общем, так или иначе, посмотрим, что будет дальше. Я хочу завтра послушать Михаила Крутихина на эту тему. Он, в принципе, иронист и имеет достаточно много опыта. Мне просто интересно его мнение. Ну, дальше будет видно, что могу сказать. Понимаете, сегодня у нас пятница, шаббат шалом. Дай бог, чтобы к понедельнику, может быть, что-то будет выяснить, что-то прояснится. Увидим. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
2: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в пятницу, в швейцарском Бюргенштоке не состоятся. Вице-президент Джей Ди Венс не поедет в Швейцарию для подписания меморандума о взаимопонимании. Планы технических переговоров еще не согласованы, и делегация США готова отбыть при первой же возможности. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже $4 за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила $3.99. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Ормузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем уровням раньше следующего года. Обама открыл свой президентский центр в Чикаго. Гостями церемонии были бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джо Байден. Трамп приглашения не получил. На открытии выступили Стиви Вандер, Брюс Спрингстин, Джон Ледженд, Кристина Агилера. В своем обращении на открытии Обама призвал сопротивляться цинизму и отчаянию и смотреть будущее с оптимизмом. Центр, строительство которого заняло более 10 лет и обошлось 850 миллионов, задуман как активное общественное пространство. Обама подчеркивал, что это не безжизненный мавзолей и не просто президентская библиотека, а место для встреч и вдохновения сообщества. Вход в центр платный, но большая часть парковой зоны, сады, детские площадки и библиотека доступны на безвозмездной основе. Universal и Imagine Entertainment ведут переговоры с Джимом Керри по поводу съемок сиквела фильма «Гринч. Похититель Рождества». Керри может вернуться к главной роли. Режиссерское кресло снова займет Рон Ховард. Оригинальная картина вышла в 2000 году и принесла студиям 345 миллионов мировых сборов. Фильм получил «Оскар» за лучший грим. В основе сюжета лежит сказка Теодора Гейзеля, известного как «Тактусиус». Он повествует о существе, которое крадет подарки, чтобы испортить праздник. Произведение было впервые опубликовано в 1957 году.
4: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 54%.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Эя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора, хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
5: Добрый день, Олег.
4: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
5: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
4: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
5: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
4: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
5: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
4: Что такое смазочные уколы?
5: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, И это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
4: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими? И как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
5: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
4: А как долго длится эффект от укола?
5: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
4: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
5: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
4: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
5: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
4: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
5: и no-fault страховку после автоаварии.
4: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Дэвид Зон Радио.

0: функция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 АМ, американское радио на русском языке. Именины сердца. Игорь Тальков в нашем эфире с песней «Чистые пруды». А напротив меня мой сегодняшний утренний гость Владимир Андреев. Актер, режиссер, издатель, фотограф, дизайнер. Многоликий Владимир Андреев. Приветствую тебя, приветствую. Доброе утро.
2: Приветствую, приветствую.
1: Я предупредила тебя заранее, что это наш новый проект под названием «Я люблю». Мы ставим в эфир песни, которые любит наш гость. И потом уже, после того, как песня звучит, прозвучит в эфире, гость нам объясняет подробно, возможно, даже контекстуально, почему эта песня, данная песня является его любимой. Почему ты любишь Талькова и песню «Чистые пруды», Володя?
2: Ну, во-первых, я хочу поздороваться. И, как всегда, исполнить вам одно стихотворение, которое я, как правило, перед тем, как выступаю где-то, считаю. Сегодня доброе утро. С добрым утром, молодые люди. Здравствуйте, горячие сердца. Паспорта заглядывать не будем. Молодости нашей нет конца. Нет, пока мы движемся и дышим. Нет, пока за правду рвемся в бой. Нет, пока чужое сердце слышим и болеем за чужую боль. Молодости нет конца, покуда верим мы в добро и в чудеса. Истину откапываем всюду и стоим у счастья на часах. И не важно, сколько лет ты прожил, важно, сколько сам себе даешь. Важно, что ты хочешь, что ты можешь. Важно, кто ты есть и чем живешь. Важно благодушью не поддаться, от достатка вдруг не ожиреть, потому что можно даже в 20 незаметно взять да постареть. Нет, товарищ, молодость не годы, молодость — огонь в твоей груди. В наших трудных, жизненных походах молоды лишь те, кто впереди. То работа не боится с детства, строит новый мир, как новый дом. Кто не ждет короны и наследства, а всегда живет своим трудом. То другого не продаст за рубль, и за доллар тоже не продаст. Тот, кто в час суровый, стиснув зубы, за отчизну жизнь свою отдаст. Молодость, как жизнь, одна дается. Раз обронишь, больше не вернешь. Значит, надо петь, пока поется. Значит, надо жить, пока живешь. По ночам считать на небе звезды, по утрам встречать зарю красну, как бальзам глотать морозный воздух, каждой клеткой чувствовать весну, с головой нырнуть в весенний ливень, услыхать, как летний гром гремит. Ты живешь, а значит, ты счастливый. Жизнь, она прекрасно, черт возьми. Так давайте в беспредметных спорах понапрасну времени губить. Так давайте жить, ворочить горы, строить, созидать, творить, любить. Не забудьте, молодые люди, в жизни есть один закон простой. Если молод, это значит любишь. Если любишь, значит, молодой. В общем, паспорта смотреть не будем. Молодости нашей нет конца. С добрым утром, молодые люди. Здравствуйте, горячие сердца.
1: Владимир Андреев, наш сегодняшний гость. Скажи, пожалуйста, ты не ответил на мой вопрос, почему все-таки тебе нравится очень сильно, и ты без подготовки сразу ответил на мой вопрос, твоя любимая песня. Ты сразу сказал, Тальков «Чистые пруды». Почему?
2: Почему? Игорь Тальков был моим очень близким другом, а когда я о нем говорю, у меня, это называется, я начинаю дрожать. Это был очень талантливый и очень органичный в жизни человек, вышедший из семьи людей, которые пострадали очень от того, что происходило в государстве, в котором семейство жило. И надо сказать, что на многих концертах, на которых мы встречались, на многих встречах, на которых мы встречались, я видел очень талантливого, невероятно внутренне наполненного человека, который хотел сказать о том, что происходит вокруг него. Он шел всегда на острие. Он всегда говорил правду. Он старался сделать так, чтобы люди его понимали. Но многое из того, что происходило вокруг него, оно не принимало его. Оно отрицало его, потому что государство, в котором мы в свое время жили, отрицало многое того, когда человек говорил что-то личное, которое беспокоило его, которое отражало то, что происходит вокруг. Поэтому последняя наша встреча была за 6 месяцев до его убийства. Она была на большом стадионе под Москвой, в Шатыре. Я делал этот стадион. Он опаздывал, как всегда. И мне пришлось сопровождать его там с милицией, чтобы его вовремя привезли на концерт. Он пел как никогда. Я сделал эту даже запись. Она у меня есть. И когда я ее смотрю, я вспоминаю всегда именно этот фрагмент его жизни, этого выступления. В нем было столько сердечности, столько глубины, которая могла бы обнять, эта глубина могла бы впитать в себе огромное количество людей. И она впитывала это. И он пытался расширить эту область, но все время шла охота за ним. Поэтому, когда в свое время я сидел в зале, мы вели концерт в концертном зале «Россия», и когда он пел КПСС, СС, то мы тогда подумали вместе с моей партнершей Викторией Андреевой, что это очень опасный момент, при котором за ним обязательно будет охотиться. И эта охота произошла, и это убийство произошло.
1: Ну вот, что касается песни «Чистые пруды», музыку написал Давид Тухманов, в то время руководивший электроклубом, а слова Леонид Фадеев, он же Леонид Гендель.
2: Да.
1: И Леонид Гендель каким-то образом у нас оказался членом Нью-Йоркской академии наук, потому что Леонид Фадеев – физик и лирик, что называется, в одном лице. И такой интересный факт. Леонид Фадеев сотрудничал очень плотно в свое время с Антоновым и написал слова к песне «Анастасия», «Море», «20 лет спустя». Позже Фадеев коллаборировал, скажем так, сотрудничал уже в 90-е с Крутым Игорем Яковлевичем и написал, например, песню для Лаймы Вайкулы «На золотом песке Майами». «На золотом песке», то есть, понимаешь, да? Или также он написал песню «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка», песня в репертуаре Шуфутинского. Вот такой вот многогранный поэт-песенник Леонид Фадеев. А что касается этой песни, то мы с тобой даже чуть-чуть поспорили за кулисами, потому что я прочитала, что сам Тальков не то чтобы не любил песню «Чистую пруды», он говорил, что, ну вот, он стал заложником, возможно, этой песни, потому что песня стала действительно его визитной карточкой, и когда он приезжал куда-то, в какой-то город на гастроли, народ ждал, что вот он в белой рубашечке, с причесочкой, в брючках такой весь, знаешь, правильный такой весь, и вот с аккордеоном обязательно, и вот будет наигрывать вот эту мелодию, петь спокойно все. А ведь он хотел вот это исполнять. «Покажите мне такую страну, где славят тирана, где победу в войне над собой отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед и наоборот. Не вращайте глобус, вы не найдете на планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать». У всех людей моего поколения были дома кассеты именно вот с этими остро-социальными, колющими, режущими песнями Талькова. И вот он говорил, что немножечко, да, у него такой внутренний диссонанс, такая сложил какая-то такая амбивалентная картинка, потому что, да, «Чистые пруды» — это хорошо, но вот он хотел все-таки менять мир посредством творчества.
2: Ты знаешь, я вспоминаю самую первую встречу с Игорем. Это был город Мурманск,

0: Я был матросом на флоте. И это был дворец Кирова. И мы перед концертом поговорили с ним, я познакомился с ним близко уже. Он говорит, ну, как ты считаешь, мы сегодня... Он очень волновался. Я говорю, подожди. Я вышел, я придумал монолог начальный для него. Я говорил его с тем, чтобы люди, которые были в зале, понимали, ради чего он сегодня выходит на эту сцену. Ради того, чтобы сказать им, кто он, зачем он выходит на эту сцену. И я помню, что последними моими словами в этом приветствии перед Игорем я сказал, что сегодня у вас будет необыкновенное музыкальное шоу-волна. Она вас захлестнет. Она позволит вам окунуться в океан поэзии и музыки. И это Игорь Тальков.
1: Владимир Андреев напротив меня сегодня, этим утром в студии Дэвидсон Радио. Актер, режиссер, издатель, дизайнер, фотограф, человек с богатым жизненным, творческим опытом. Мы продолжим нашу беседу сразу после гороскопа от Юлии Суповой, сразу после рекламы. Оставайтесь на 620 AM.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 6-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – птица. Это день уединения и смирения. Сегодня желательно спокойно заниматься своими обычными делами, но при этом ни в коем случае не роптать на жизнь, на близких. Любому недовольству с собой или другими сейчас не время. Принимайте все таким, как есть, и не желайте другого. Сегодня у многих обострится интуиция. Например, вам может открыться истинный смысл ваших отношений с каким-то человеком. Овнов, звезды просят беречь здоровье. Примите все меры и займитесь профилактикой. Звезды предвидят перемены, но не нужно их бояться. Не держитесь за прошлое. Если необходимо, то смело сжигайте все мосты. Тельцам светило советует не экспериментировать с новыми проектами. Ваша импульсивность может вас сегодня подвести. Роль наблюдателя поможет выйти из сложных жизненных ситуаций. Близнецам звезды рекомендуют быть поэкономнее, делая новые заказы. Представители противоположного пола сегодня будут проявлять вам слишком много знаков внимания. Возможно, судьбоносные встречи, и вы даже рискуете влюбиться с первого взгляда. Ракам звезды рекомендуют набраться терпения, быть внимательной к знакам судьбы. А еще вы сегодня падки на похвалу и лесть, так что не попадитесь на уловки хитрецов. А вот львам ждать не придется. Если у многих на любовном фронте без изменений, то в вопросах продвижения ваших креативных идей удача стремительно спешит к вам навстречу. Главное не упустить момент. Если у представителей знака Дев не очень продвигаются дела, не спешите падать духом. Просто вам нужно немного отдохнуть, а после, как говорится, снова в бой. А удача уже не за горами. Весам сегодня рекомендуется стать идеалистами. Помечтайте, детально представляя желаемый результат ваших мечтаний. И еще хватит думать о других. Побудьте немного эгоистами, ну хотя бы один день. Скорпионы сегодня очень чувствительны. Они могут даже почувствовать, что происходит сейчас с близким человеком, который находится далеко. А вот те, которые рядом, могут немного разочаровать. Но воздержитесь от высказываний, настаивают звезды. Стрельцы, похоже, совсем запутались в любовных отношениях. Все пытаются понять действия своих избранников. А ничего делать не нужно. Отпустите ситуацию, настроившись на правильный выбор и счастливую жизнь. У козерогов сегодня может проявиться жажда независимости, склонность к экспериментам. Ну что ж, говорят звезды, дерзайте, день

0: Он неудачный, но берегите ноги. Многие водолеи сегодня почувствуют всплеск эмоций и желание что-то изменить в судьбе. Звезды не против, но наберитесь терпения. А пока уделите больше внимания младшим членам семьи. И, наконец, рыбы. Это день для любви и свиданий. Можно даже онлайн. Позитивные новости терапевтически подействуют на весь организм. Обильный ужин вам сегодня не повредит, так что кушайте на здоровье. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! СК Learning Center.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Я у микрофона, помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. А напротив меня утренний гость Владимир Андреев. Актер, режиссер. Издатель, фотограф. Спасибо тебе большое, Володя, за то, что принял мое предложение. Я несказанно рада. И я объясню нашим слушателям в эфире проект «Я люблю». Проект, в котором наш гость или гостья рассказывает о своих любимых мелодиях. И объясняет, почему та или иная песня им очень-очень нравится. Володя рассказал мне, что любит Талькова, песню «Чистые пруды», а в финале шоу мы послушаем Пугачеву и песню «Не отрекаются любя», Марк Минков, Вероника Тушнова. Ну а пока суть до дела, я хочу, Володь, спросить тебя вот о чем. Ты известный человек в нашем городе, не только. Ты приехал, без этого вопроса просто никак, ты приехал в Америку в 92-м году, когда тебе было 45, и это говорит о том, что, знаешь, годы – это просто цифра в паспорте. Ты действительно, на мой взгляд, очень смелый человек, человек без комплексов, в хорошем смысле этого слова, человек, который видит цель, препятствий не видит и идет к этой цели. Расскажи, кем ты работал, где ты учился, какие люди на тебя повлияли. И потом будет мой второй вопрос, сопряженный именно вот с этой частью моего вопроса. Пожалуйста.
8: Первое образование я получил в институте имени Гнесиных. Я закончил 4-годичный курс актеров музыкальной комедии. После этого я работал 2 года в театре. И так случилось, что я пришел на радио, потому что я хотел работать на радио, центральном радио, и проходил конкурс. Первый тур я прошел, пришел на второй тур, и мне дали прочитать что-то с газеты, что-то такое, в общем, такое, что мне всегда не очень нравилось, честно говоря, и сейчас не нравится. И вдруг из студии мне вот так, как ты, так сказать, говорит: а вы что-нибудь можете прочитать, что-нибудь такое, чтобы вот мы услышали вас как актера, как вот человека, который... И я тогда готовил новую программу сольную и прочитал стихи Евгения Евтушенко «Балладу о пианисте». Вот. Это стихотворение, которое я прочел в студии. Я могу сейчас его прочитать, потому что это тоже к Талькову относится непосредственно, о чем мы сегодня говорим.
7: Ну, давай отрывочек небольшой, да? Потому что мы ограничены во времени, я хочу обо всем поговорить.
8: Хорошо. Оно быстрое, так сказать, честно говоря.
7: Ну, давай,
8: да.
7: Раз ты настаиваешь.
8: Когда его били фашисты в концлагере и ухмылялись, попался, он прятал одно — свои руки костлявые, только Димы не по пальцам. Потом его вызвал к себе вертухай, фашистик розовый чистый: «Дадим инструмент, для начальства сыграй». А он процедил, разучился. И он выступал с лопатой в руках в изысканном обществе мусора, а в пальцах его в 10 тайниках пряталась музыка, музыка. И ночью, когда пробирался сквозь мрак, лунный крамольный краешек углем он тайно челтил на полу. Клавиши, клавиши, клавиши. В ком-то бурчала гнилая фасоль. Кто-то вышептывал имя зазнобы. От неструганных фа и соль пальцы вонзались занозой. И он играл до рассвета, как бог. Расмал. Мучился, пробовал, хоть получить он только и мог букет из колючей проволоки. И когда я закончил это стихотворение, была тишина, и в студии...
7: А сколько лет назад это было? Это какой год был? 80 какой-то?
8: Нет.
7: 6-й, 5-й, 2-й?
8: 73-й год.
7: Угу.
8: В студию вошел невысокого роста человек и говорит: а что вы здесь делаете?
7: Угу.
8: Я говорю: я хочу работать у вас.
7: Он говорит: мы вас берем, да?
8: Нет. Нет. Он сказал: нет, вы здесь работать не будете.
7: Почему?
8: Я говорю: почему? Он говорит: вам надо идти на эстраду.
7: Понятно. Шли годы.
8: Но кто это был?
7: Кто это был? Это был Лапин? Нет. Кто?
8: Это был Юрий Борисович Левитан.
7: Правда?
8: Правда.
7: Юрий Борисович Левитан.
8: Юрий Борисович Левитан был мой отец на эстраду.
7: То есть с его легкой руки ты пошел на эстраду?
8: Да, я пошел на эстраду. И вот с этого момента я начал работать на эстраде. И работал достаточно активно до отъезда.
7: До отъезда. Ты приезжаешь в Америку и думаешь, куда пойти учиться, да?
8: Вот это стихотворение, которое я прочитал про пианиста, это про Игоря тоже, к разговору.
7: Поняла, поняла. Но мы уже немножечко, так сказать
8: да.
7: Да, переезжаем.
8: Чтобы
7: уже
8: интересно было, так сказать, слушателям, чтобы мы не... Понимаете, дело в том, что Основная актерская деятельность заключается в том, что прежде всего научить себя любить то, что ты делаешь, и любить того, кто тебя слушает.
7: Да, но времена изменились. Ты это чувствуешь?
8: Времена изменились, но не изменилось отношение людей.
7: Изменилось отношение людей, изменилось. Мы отчуждены, мы озлоблены. Неужели ты этого не видишь? Это битва даже, я бы сказала, поколенческая, потому что вот, правда, ты, мне кажется, чересчур серьезен.
8: Ну, ты знаешь, Игорь как раз был и такой, так сказать, в этом отношении. Мы говорим об Игоре Талькове.
7: Мы говорим о тебе прежде всего.
8: Обо мне что
7: ты
8: говорить?
7: Ты главный герой моей программы. Хорошо. Я люблю. Итак, ты приезжаешь в Америку и решаешь учиться.
8: Да.
7: Ты отучился в институте дизайна, да? И ты в одном из интервью сказал, что в Америке обязательно важно встретить человека, который бы тебя научил жить по-американски. И кто явился тем самым человеком для тебя?
8: По-американски жить меня научила компания Bookspan, в которой я проработал 9 лет. В этой компании работало 700 человек. Находится в Лонг-Айленде. Среди 700 человек примерно работало только 3 человека русских. И мне хотелось, чтобы эти люди, которые, к которым я пришел, они открыли дверь мне, к себе. И это был момент, при котором я понимал, что эти двери надо открывать. Но каким способом? Опять же, творческим, потому что наша компания работала над созданием книг и буклетов и так далее, и так далее. Вот. И я выбрал себе 4 людей, которые работали в компании, очень интересных, фотографов, дизайнеров, и пришел к ним своими 5 фотографиями. И сказал, давайте сделаем следующим образом. Вот вам 10 моих фотографий, которые я вам даю. Выберите любую и сделайте все, что хотите. Так сказать, живопись, рисунок. А потом мы сделаем выставку здесь, прямо в компании. У нас был очень хороший зал. Через 6 месяцев это случилось. Мы открыли большую выставку 5 людей. 4 американца и я, Владимир Андреев.
7: Тебе премию дали за это?
8: Нет, не премию. На следующий день, когда я пришел в компанию, я открыл дверь. Я приходил примерно в 8 часов всегда. То передо мной стоял практически где-то примерно человек, наверное, ну, не знаю, человек 200.
7: На вытяжку?
8: Нет, не на вытяжку.
7: Просто аплодировали вместе, сказали, да. Да, да.
8: Даже одна девочка побежала и бросилась ко мне на шею и расцеловала, что бывает очень редко.
7: В компаниях, да, это корпоративная этика, вида, да, не дает, так не сказать, дает проявлять права, какие-то чувства, да.
8: Но вместе с тем, с этого
7: это началось, было приятно, это было
8: с этого
7: супер
8: началось
7: приятно.
8: Мое открытие Америки.
7: Здорово, здорово. Это говорит о том, что ты принимаешь вот нетривиальные решения, которые вот, и это работает, знаешь, как говорят. Здорово. Владимир Андреев, мой сегодняшний гость, актер, режиссер, издатель, фотограф, человек, которого многие знают. Мы говорим сегодня о том, о жизни говорим прежде всего, и о том, какие песни любит мой гость. Это проект, напомню, «Я люблю». Можно спросить тебя, Володя, вот о чем? Как ты относишься к современной поэзии?
8: Положительно, конечно.
7: Положительно, да?
8: Да.
7: Можно я тебе прочту строки, ты оценишь?
8: Хорошо.
7: Вот, пожалуйста. Где вы были 8 лет? Дальше идет обсценная лексика. Нелюди. Нелюди. Я хочу смотреть балет. Пусть танцуют лебеди. Пусть за озеро свое дед трясется в трепете. Нах с экрана Соловьев. Пусть танцуют лебеди. Это Ной Сэмси. Как тебе?
8: Мне это никак.
7: Не понравилось?
8: Нет.
7: На глобу дня, что называется.
8: При чем здесь глоба дня?
7: В смысле?
8: Ну, просто это не поэзия, это просто бред.
7: А ты знаешь, что у этого человека миллионы, он гастролирует по всему миру, по всей планете, и
8: он может гастролировать где угодно.
7: Но тебе лично это не понравилось?
8: Нет.
7: Ты бы не стал внукам своим советовать послушать?
8: Нет.
7: А что любит твой сын? Какую музыку?
8: Современную. Он пишет сам музыку.
7: Борис пишет музыку?
8: Борис пишет, да.
7: Здорово. Я ему, в каком жанре?
8: Я ему издал. В жанре современной музыки.
7: Современная музыка, она, ты знаешь, такая многослойная. Ну, поп, кей-пап?
8: Поп-музыка, да.
7: А кей-пап это другое, да? Ты знаешь, что такое кей-пап? Неважно.
8: Да, их много разновидностей.
7: Это да.
8: Достаточно много.
7: Ну вот BTS и так далее.
8: Я сделал ему 3 диска.
7: 3 диска?
8: Угу.
7: Он пишет хиты?
8: Конечно.
7: Здорово. То есть он сонграйтер?
8: Да.
7: Предлагает песни
8: звездам? Ну и в то же время он работает механиком.
7: Физик и лирик, как его папа.
8: Поэтому собственно. Здесь очень сложно сказать, потому что он родился в нашей семье. И он часто бывал с нами на концертах, поэтому он впитал от нас все это.
7: Здорово.
8: В нем столько вот этой творческой мощи.
7: Искры.
8: Мощи. Искры, а мощи. Вот,
7: вы знаете, он превзошел тебя вот в творчестве?
8: Как опять же, возвращаясь к Игорю, вот он жил вот этой мощностью. Он каждую минуту делал что-то для того, чтобы творить. Делал, чтобы вот что-то сделать и тут же вынести к публике, тут же проверить, тут же...
7: Но это не каждый человек живет так.
8: Не
7: каждый человек. В основном серая масса живет, вот моя хата с краю, ничего не знаю. А такие люди, вот,
8: например... Знаешь, я вспоминаю...
7: Я уважаю очень
8: вот,
7: таких
8: если
7: людей.
8: Если говорить о судьбе, я вспоминаю... Я не знаю, слушатель помнит, так сказать, такой ансамбль «Цветы».
7: Конечно, ты сотрудничал с группой «Цветы».
8: Не, так случилось, так сказать. Опять же, я очень дружил и...
7: С Наминым?
8: Нет. Я дружил с Борисом Сергеевичем Бруновым, известным очень человеком, который в области эстрады обладал удивительным совершенно, объемом работы. И вот он, мы с ним подружились, он услышал меня на конкурсе, и как-то мне позвонил и говорит: «Владимир, прошу тебя, приезжай сейчас же, потому что ты мне нужен». Я говорю: «Куда?» «Ну вот там есть такой фабрика, Октябрьская, так сказать, вот приезжай туда, в центре Москвы, у меня к тебе есть дело». Я приезжаю. Я быстро рассказываю. И вхожу в зал, и на сцене стоят 4 музыканта.
7: Группа «Цветы».
8: Группа «Цветы». Это не та, что сейчас, так сказать, это были...
7: Ну, там несколько составов, да, сейчас вообще какой-то
8: сейчас,
7: молодняк.
8: Сейчас там не в этом дело. Вот стоят эти 4 музыканта и поют.
7: А ты тут при чем? Ты говоришь: «Я хочу вами руководить», да? Или как? Как было?
8: Я, когда услышал это пение, я просто, знаешь, остановился и, вот знаешь, как бывает?
7: Оцепенел.
8: Угу. Я подхожу к Борису Сергеевичу Брунову, я говорю: «Что от меня нужно? Эти ребята поют просто блестяще». Он говорит: «Ты нужен. Ты должен придумать начало».
7: Как представить?
8: Да.
7: И как ты, что ты придумал? Мы уже завершаем.
8: Иди, да. Мы же завершаем.
7: Мы завершаем, и что ты придумал?
8: Да. Я придумал. И придумал одно стихотворение.
7: О, нет. В зале не было зевающих, нет?
8: Это было в луче света. Все в темноте. Были кадры. И я читал стихотворение. И я помню, будто было все вчера. Далекий фронт и госпиталь походный. На сломанную веточку, похоже, в палате умирала медсестра.
7: Прости, пожалуйста, а это не они пели «Маки»?
8: Была она белее, чем бинты.
7: Нет, это не они пели.
8: Глаза, нет? Как тени, все синели.
7: Я просто
8: мальчики
7: думаю, какая связь?
8: В продымленных шинелях ей после боя принесли цветы.
7: А ты не перетянул лавры на себя? Нет. Потом группа не обижалась на тебя?
8: Нет, наоборот.
7: Ты знаешь,
8: в этот момент, когда я говорил, ей принесли цветы, и начиналась музыка вступающая, первые песни, которые они пели, Помню я былые дни, рвал цветы.
7: Спасибо тебе. На этой музыкальной мажорной ноте я предлагаю сегодняшнюю встречу завершить. Но, Володя, давай сделаем наши встречи регулярными. Предлагаю, потому что есть опыт большой у тебя за плечами, за спиной. Ты обязан просто делиться с нами этим опытом. Давай послушаем вторую твою любимую песню Аллы Борисовны Пугачёвой «Не отрекаются любя». До новых встреч в эфире.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Актер, кинорежиссер и болельщик «Нью-Йорк Никс» Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о баскетбольной команде. «Я начал работать над документалкой еще до старта плей-офф. Именно поэтому меня часто видели снимающим происходящее на телефон во время матчей. Будущий сериал не ограничится рассказом о чемпионском сезоне этого года, а охватит всю историю клуба. От чемпионских команд 70-х до нынешних успехов. Мы получили беспрецедентный доступ к команде и ее окружению», приводят слова Стиллера издания Deadline. Напомню, Никс взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале Сан-Антонио Спёрс. Крупнейшие зоозащитные организации при поддержке лоббистов из Горсовета Нью-Йорка запустили новую кампанию по запрету лошадиных повозок, так называемых carriage horse, в Централ Парке и других местах общественного отдыха. На этот раз активисты намерены раз и навсегда запретить практику, которая имеет более чем 300-летнюю историю. Новая кампания совпала с инцидентом, который еще больше разозлил экоактивистов. Лошадь по имени Деннис упала во время прогулки с двумя туристами в карете. Животное увезли на специальном автомобиле. Спустя 12 часов после инцидента Деннис умерла. Все это породило слухи о негуманном отношении с лошадьми и жадности частных компаний, зарабатывающих на carriage horse сотни тысяч долларов. Законопроект Riders Law запускает программу по закрытию индустрии. Биль постепенно снизит количество лицензий до нуля и отправит сотни кучеров на курсы по переподготовке. Некоторые члены горсовета даже предложили задействовать экспертов по робототехнике для создания дилижансов нового типа. Любопытно, что почти четверть жителей Нью-Йорка поддерживают и зоозащитников, и лошадей с извозчиками. По их мнению, бизнес необходимо сделать максимально прозрачным и безопасным. Если убрать лошадей с улиц Централ-парка, то в конечном счете они окажутся на скотобойне. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже 4 долларов за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила 3 доллара 99 центов. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Армузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем показателям раньше следующего года.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
9: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
10: Творческая радиобригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя, бизнесмена и друга нашего радио Геннадия Стальнича, ну и меня, Марина Левинсон, приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я, вы знаете, сегодня провожу такой, ну, можно сказать, эксперимент, немножко сумасшедший. Дело в том, что в последнее время я все думаю, ну, надеюсь, что я не одна, как помочь Дэвидсон Радио остаться в эфире. Наверное, это очень наивно звучит, но вот один из вариантов у меня возник такой. Попросить у израильтян денежек немножко, да, поскольку мы любим страну обетованную, являемся пропагандистами Израиля, и все это искренне, от чистого сердца. Но, как мы знаем из истории, и, как правило, пожертвования идут из Америки, наоборот, в Израиль. И к тому же непонятно, в какой орган, куда обращаться, кого просить. Все очень расплывчато, да? И второй вариант, проект, который пришел в мою легкомысленную голову, осенило меня буквально в прошедшее воскресенье. Было это 14 июня. Вы знаете, что по воскресеньям выходит в эфир программа «Мысли вслух». Я ее ведущий Марина Левинсон со своей телевизионной творческой бригадой. Так вот, программа была посвящена старым песням 50-х, 60-х годов. Кто-то туда позвонил и попросил поздравить, сейчас уже не помню, сына или дочку, потому что несколько было звонков. Конечно же, мы поздравили, поставили песню. И вдруг я тут говорю, а вы знаете, что сегодня, кстати, день рождения моего учителя, Моисея Израильевича Левита, Андрея Бельского, который работал на радио «Надежда», наверное, он тогда назывался, на WMNB, и Дональда Трампа. То тут началось, забыли о теме, как начали звонить, как начали объясняться в любви, Кто-то читал стихи и поэму. Какая-то женщина говорила, что он ей приснился, что она с ним вальсирует. Мужчина звонил, хвалил, какая Мелания красавица, какая у нее шляпка, и как они вместе красиво смотрятся, и что все вообще на них молятся, да? И у меня возникла в голове такая мысль. Раз налицо такая безумная любовь к президенту Дональду Трампу, а скоро выборы, так может быть написать ему либо коллективное письмо, а может быть даже каждый из вас возьмет конвертик, положит туда $5, пришлет это на Coney Island Avenue 2508, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Это адрес нашего радио. Администрация будет предупреждена, что будут приходить денежки, $5, прямо в конверте. Эти $5 при свидетелях будут изыматься из конвертов, а письма мы соберем и посылкой отправим Дональду Трампу и попросим ему немножко денежек на наше радио, поскольку всеобщая такая любовь, повторяю, и скоро выборы, и, возможно, это будет вообще беспрецедентный случай, потому что я не думаю, чтобы так кто-то делал. Я думаю, такого еще не было. И мы пошлем это в Вашингтон, Д.С., в Белый дом. Письма с вашими именами будут, с вашими обратными адресами. Мы отправим это бандеролью ему, эти письма. Я думаю, я бы на его месте это сделала вообще телевизионным сюжетом даже для новостей. Вот подумайте, пока наша передача будет идти в эфире, может быть, кто-то на себя возьмет эту миссию, я не знаю, или написать коллективное письмо. Подумайте, пока мы приглашаем к эфиру Геннадия Стальнича, нашего дорогого, умного человека в Нью-Йорке. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
10: Как вам моя идея?
2: Вторая особенно понравилась. Вторая особенно понравилась.
10: Как вы думаете, будет отклик?
2: Я думаю, да. Хотя вот, знаете, я вспомнил такую парадоксальную ситуацию. Дважды на различных мероприятиях в Манхэттене мне пришлось пересечься, общаться, ну, шапочное знакомство было, с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. И это было до того, как Трамп стал президентом за несколько лет, первый срок, да. Вот, потом мы как-то по интернету, была там определенная связь, ну, такая недолгая, там, переписывались. Она оборвалась, когда Трамп избрался на первый срок. А потом, когда он проиграл выборы, опять как бы кое-что...
10: Там, значит, вы ему были нужны.
2: Да, и опять прервалась после того, как Трамп выбрался на второй срок. Ну, это, в общем-то, так немного смешно и по-своему характеризует человека.
10: Геннадий, я знаю, кажется, да, и уверена наверняка, что вы подготовили нам интересный материал, но вы не представляете, какое количество желающих сейчас высказаться на эту тему. Хотите их послушать? И потом...
2: Не сомневаюсь. Да? Давайте. Да, пожалуйста. Да.
10: Давайте. Слушаем вас, пожалуйста.
11: Добрый день.
10: Здравствуйте.
11: У меня тоже есть идеи. Я думаю, что лучше обратиться к Соросу, так как на Дэвидсон Радио больше леваков, чем консерваторам. Оттуда вы больше получите денежек.
2: Ну, не согласен. Тем более, что
10: хорошо,
2: Сорос.
10: Следующий, пожалуйста, вряд ли
2: он согласится.
12: Алло.
10: Да, слушаем вас.
12: Здравствуйте.
10: Алло. Здравствуйте.
12: Да, ваше предложение очень хорошее — написать письмо Дональду Трампу, чтобы он помог. Ну, вы понимаете, есть одна проблема. Каждое утро Сева Каплан хает президента Трампа, обливает его грязью. Так за
10: Но у нас же не один помогать? Сева Каплан, правильно? Есть другие люди, которые являются поклонниками авторитета. И вот повторяю, в моей передаче, ну, человек 20 позвонили и просто рыдали от любви к Дональду Трампу. Так да, почему Дональд не воспользоваться Трампу моментом и не послать письма?
12: Ну, послать письма надо, но не, я же вам говорю, что если целыми днями радио, Дэвидсон радио поливает его грязью...
10: Нет, не, ну, неправильно. Нет, ну, я с вами не соглашусь. Нет, ну, не соглашусь. У нас люди разных взглядов, да? Ну, ну что, прям вот с утра до ночи все левые? Ну, нет же. Ну, ну
2: я хочу сказать, смотрите, Марина, да. Я хочу сказать, что...
10: Да-да, Геннадий, слушаем вас.
2: Вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите поливать грязью. А вот если, когда меня спрашивают отношения, вот, допустим, то, что в адрес Трампа, допустим, говорят различные ведущие, да, на Дэвидсон Радио, я бы сказал так. Поливать грязью и критиковать его действия – это две разных вещи. Понимаете, поливать грязью – это когда огульно, что бы он ни сделал, вот как демократы, например, его поливают грязью, критикуют, там какие-то фейковые абсолютно новости и так далее и тому подобное. Критиковать, ну вы знаете, мы живем в свободной стране, но если людям не нравятся какие-то его действия, и они обоснованно, допустим, могут аргументировать свое мнение, позицию, критика – это не так уж плохо. Но я конечно, понимаю, что как бы учитывая саму натуру Дональда Трампа, он к любой критике болезненно относится.
10: Ну да. Давайте послушаем Геннадия Доброе следующего,
13: утро.
10: Пожалуйста.
13: Вот,
2: Доброе утро.
10: Здравствуйте.
13: За мой такой жаргон. Но я не увидела у вас улучшения программы, первое. Второе, послушайте внимательно, реклама у вас очень громкая. Третье, Сева задолбал уже с кошкой своей. Ни интеллекта, ничего у него нет.
10: Нет, не дорогие материста. Друзья, мы сегодня не обсуждаем. Материста. Мы не обсуждаем нет, наших ведущих. Вы знаете наши правила. Нет, одну минутку, послушайте меня. Послушайте. Вы за идею, чтобы Дональду Трампу послать письма
13: да.
10: о любви
13: нет, да.
10: наших Но радиослушателей?
13: Улучшите, за? Программу свою. Вам всегда пошли деньги. Улучшите программу свою. Повтор очень часто у вас.
10: Так, а где же деньги-то? Я отключилась. А деньги-то пришлете $5 в конверте-то? Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
14: Рад вас всегда слышать. Вот,
10: Спасибо.
14: Я думаю, что Сорошу лучше быстрее отправить. Он больше, может, не пошлет. Вот, но Трампу сейчас не до этого, не до радио, мне так кажется. А Сорос может помочь. Спасибо.
10: Хорошо. Вы знаете, когда-то я слышала версию, по-моему, тоже Сева Каплана, когда он говорил про какого-то русскоязычного миллионера, который давал деньги и республиканцам, и демократам. Поэтому мы можем посылать и тому, и другому однозначно.
2: Сэм Кислин.
10: Так.
2: Ну, да, я помню. Да,
10: да, говорите,
2: да я просто хотел сказать, если реклама слишком громкая, можно убавить звук. Нет проблем.
10: Слушаем вас, пожалуйста.
15: Добрый день, это Лев.
10: Ну, Олег, здрасте.
15: Воскресная передача мне такое удовольствие доставила, что даже концерт Аркадия Райкина так. Уже так говорить о Трампе, это какой-то фанатизм, хотя я тоже за его действия. Понимаете? А ваше предложение, это очень наивно, извините меня, ничего не получится. И сейчас действительно вот человек меня опередил. Трампу не до этого. Ему бы разобраться бы с более серьезными. А человек, который сказал, тут повторы, надо все-таки немножко головой подумать своей. Спасибо.
10: Так, по системе Станиславского не будем себе изменять. Илья, слушаем вас. По-моему, это вы.
16: Добрый день, дорогие
10: Алло.
16: Ведущие. Ну, во-первых, поздравляю всех с сегодняшним государственным праздником. Ура! Так, значит, по поводу того, что вы говорите, я сейчас кое-что скажу.
10: Вы имеете в виду освобождение от рабства?
16: Ну, сегодняшний праздник, я уж не могу точно произнести, как он называется, но это не имеет значения. Главное, что сегодня 19 июня, и
17: и праздник. В общем, короче, то, что я сейчас скажу, легко проверить. Елена, радиослушатели, это наверняка запомнили. И тем более, что это я говорил два раза в прямом эфире лично Грегори Дэвидсону. А именно, о том, что я сильно опасаюсь того, что его назовут иностранным агентом за то, что он транслирует первый, там, второй государственные каналы российского телевидения. С их, естественно, пропагандой.
10: Нет, Илья, прошу прощения. Вы же образованный человек. Был задан вопрос. Вы за то, чтобы послать $5 в конверте и поклонение Дональду Трампу? И мы эти письма отправим ему в Белый дом. Вы за или против?
17: Я, как и Лев, уважаемый, значит, не сомневаюсь абсолютно в том, что Трамп, мягко говоря, будет плевать на эти письма. Но я еще раз повторяю, Грегори Дэвидсону следует попросить помощи, вернее, оплаты.
10: Следующий, пожалуйста, слушаем вас.
18: Алло. Добрый день.
19: Добрый день.
18: Да, добрый день. Я хочу сказать, что Сева великолепный журналист, ведущий, а ермолеец эрудирован в русской...
10: О май гад! Перешли, перешли, вы меня вкратце подводите.
19: Уходим от темы, да.
10: Вы знаете, да, я тогда снимаю тему, потому что вы кинулись воспользоваться прямым эфиром, ставите меня в неловкое положение. Значит, я, который выхожу раз в неделю по радио и второй раз по радио и телевидению, не могу отвечать вам на какие-то темы и вопросы. Я понимаю, у вас наболело. Вопрос. Вы готовы $5 прислать в конверте живьем на радио Дэвидсон? Вот мой главный вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
18: Добрый день. Я хотела бы сказать, что я уже вам один раз звонила давно, как только начинали собирать деньги. Много бизнесов на Брайтоне русских. Очень много. Почему нельзя договориться с одним из бизнесов продажи там одежды и так далее, чтобы они могли принимать людей, которые и объявить по радио, которые могут занести деньги? Можно, если сам, который дает, хочет записать свою фамилию, записывает. Если нет, так нет. Ну вот это самое такое лучшее. Много едет колясничек с колясками и так далее, все равно за продуктами. И очень-очень хорошо было бы, чтобы этот бизнес мог бы собирать эти деньги. Это небольшая для них работа. Вот это самое главное. Вот. А журналисте Севе — это великолепный журналист.
10: О май гад, спасибо большое. Давайте, наверное, Геннадий, дадим вам слово. Давайте вернемся к Трампу. И как вот ваше впечатление? Я понимаю, что история не повернется вспять от наших писем. Но вспомните, когда какая-нибудь девочка-американка писала письмо, я уж не помню, кому, Андропову или Брежневу, Саманта Смит. Кто это был у нас там тогда у власти? Или наоборот, из России кто-то посылал в Америку?
2: Да, это был Андропов. Да, потом Катя Лычева приехала. Да.
10: Вот, понимаете, история знает примеры. Поэтому, когда наше маленькое, сладкое, открытое, свободное радио, на котором можно сказать все, что угодно, вдруг присылает вот этот конверт, я бы расплакалась, если бы я была главой государства, тем более Америки. И поверьте мне, он как человек, который поработал какое-то время на телевидении, он из шоу-бизнеса, он бы, мне кажется, отреагировал. Во всяком случае, это очень неординарно. И самое главное, мне кажется, заплетык. Вот никто не говорит про то, чтобы положить $5. А все говорят о том, что это не сработает. Это очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста.
20: Ну, знаете, скажу вам прямо, здравствуйте. Для Дэвидсон Радио, да, $5 в конверте послать можно. Всем остальным нет. Вот прямо нет, и все. Так. так пойдет.
10: А кому еще? Мы никому больше не призываем, только Дэвидсон Радио.
20: Да, и Трампу не посылать, и остальным, ни Ермолинцу, ни... Ну, Ермолинцу вообще
10: нет,
20: невозможно.
10: Нет, а мы никому не посылаем, кроме Дэвидсон Радио, 2508 Кони Айленд Эвеню. 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11-223. Пошлите без письма к Трампу, если вы его ненавидите. Пошлите $5 Дэвидсон Радио. Не Грегори Дэвидсону, а Дэвидсон Радио. И мы продолжим работать в прямом эфире на 620 AM. Слушаем вас, пожалуйста.
0: Добрый пожалуйста. День, я не против. Да, я не против послать вам $5 или больше. Моя проблема другая. Я понимаю, все звонящие, все ведущие на радио, и на разных полюсах, и

0: поздравил его social, True Social в его сети, я поздравил его с днем рождения. Что, кстати говоря, может сделать любой, так же, как и обратиться через эту сеть за помощью, допустим, Дэвид Зен Радио. Я поздравил его с днем рождения, как и многие люди. А касательно предложений, ну, Марин, вы понимаете, что я из той части аудитории, которая больше жертвует, чем $5, но тут, как говорится, кто сколько может, я считаю, что это нормальное начинание, оно найдет, безусловно, хороший отклик, а в следующем получасе, все-таки, надеюсь, мы перейдем, ну, хотя бы коснемся темы самого, как бы, президента, его юбилея намечающего, который прошел уже.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо большое. Реклама.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Новости на
4: Дэвид Зонг Радио.
3: Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрицкая. Актер, кинорежиссер и болельщик «Нью-Йорк Никс» Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о баскетбольной команде. «Я начал работать над документалкой еще до старта плей-офф. Именно поэтому меня часто видели снимающим происходящее на телефон во время матчей. Будущий сериал не ограничится рассказом о чемпионском сезоне этого года, а охватит всю историю клуба. От чемпионских команд 70-х до нынешних успехов. Мы получили беспрецедентный доступ к команде и ее окружению», приводят слова Стиллера издания Deadline. Напомню, Никс взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале Сан-Антонио Спёрс. Крупнейшие зоозащитные организации при поддержке лоббистов из Горсовета Нью-Йорка запустили новую кампанию по запрету лошадиных повозок, так называемых carriage horse, в Централ Парке и других местах общественного отдыха. На этот раз активисты намерены раз и навсегда запретить практику, которая имеет более чем 300-летнюю историю. Новая кампания совпала с инцидентом, который еще больше разозлил экоактивистов. Лошадь по имени Деннис упала во время прогулки с двумя туристами в карете. Животное увезли на специальном автомобиле. Спустя 12 часов после инцидента Деннис умерла. Все это породило слухи о негуманном отношении с лошадьми и жадности частных компаний, зарабатывающих на carriage horse сотни тысяч долларов. Законопроект Riders Law запускает программу по закрытию индустрии. Биль постепенно снизит количество лицензий до нуля и отправит сотни кучеров на курсы по переподготовке. Некоторые члены горсовета даже предложили задействовать экспертов по робототехнике для создания дилижансов нового типа. Любопытно, что почти четверть жителей Нью-Йорка поддерживают и зоозащитников, и лошадей с извозчиками. По их мнению, бизнес необходимо сделать максимально прозрачным и безопасным. Если убрать лошадей с улиц Централ-парка, то в конечном счете они окажутся на скотобойне. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже $4 за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила $3.99. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Армузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем показателям раньше следующего года.
3: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718 303 30 90 76 30.

0: 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
6: А Марина Левинсон продолжает вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем тему, которая, видите, вот взбудоражила сознание наших радиослушателей, продолжают звонить. Мы сегодня говорим о легкомысленной вот такой идеи, которая пришла мне в голову 14 июня, поскольку был день рождения Трампа, который мы не отмечали, повторяю, но люди стали сами звонить и, значит, вот объясняться в любви. Я подумала, почему же не воспользоваться, если такое большое количество поклонников Дональда Трампа, чтобы они по пятерочке в конверте с письмом о любви к нему и поддержке положили $5, ну, хотите больше, пожалуйста, и прислали на Davidson Radio 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Ну, и для более продвинутых www.davidsonradio.com. И там есть окошечко, куда можно это переслать. Вот и все. И мы будем с вами дальше существовать. Вот, но я должна дать время Геннадию обязательно, потому что мы с ним договаривались, и он человек ответственный, и будет очень жаль, если у него будет мало времени. Хорошо, Геннадий? Пожалуйста, да, предоставляю вам.
7: Да, Марина, площадь. Я должен сказать, знаете, на днях, вот когда как раз был юбилей Трампа, да, 80 лет, у меня произошла такая достаточно жесткая перепалка на полях интернета с одним известным блогером. Я так подозреваю, что у него русские корни есть. Вита Баритинский. Вот там было, у нас было две темы обсуждения в канун дня рождения нашего президента. Одна из которых была затронута, что если вы настоящий американец, то у вас на первом месте должна быть Америка, а уже на втором месте какие-то там другие страны по любви, включая Израиль. И вторая была тема, он как бы у нас был спор, насколько, ну как бы скажем так, насколько президент Трамп, вот самая подходящая кандидатура, в момент празднования 250-летия независимости Америки. И я должен сразу обозначить вот позицию свою, тем более многие радиослушатели Дэвидсон Радио на эту тему сломали немало копий, в том числе в спорах с различными ведущими радио. Что, вы знаете, как американец, естественно, я понимаю Трампа, когда он говорит «Америка превыше всего», и все, что он не делает, в том числе вот сейчас странные эти договоренности с Ираном и так далее и тому подобное, он как политик, естественно, заинтересован, чтобы грядущие выборы в Конгресс, да, произошло какое-то улучшение, особенно в экономической ситуации в нашей стране, да, например, упали цены на бензин, стабилизировались цены на продовольствие, в том числе, может, возможно, даже понизились, упала преступность и так далее и тому подобное. И в этом плане, как бы, сотрудничество с Израилем, вот, как бы мы видим, идет по нисходящей в том плане, что это не тема стала number one, да, как бы не главная тема. И в то же время, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь стопроцентная, естественно, мне не до лампочки то, что происходит в Израиле, я болезненно реагирую на некоторые решения президента, но в то же время отдаю себе отчет, чем они продиктованы. Хотя, с другой стороны, в свое время, когда я республиканец, я голосовал за республиканцев, за Трампа и проголосовал бы еще раз, есть несомненные плюсы, которые добился он уже за период его правления. Но прежде всего я должен сказать, что когда я говорил о том, что настало время простых, тривиальных, прозрачных решений, я не имел в виду, что решения должны быть примитивными. К сожалению, у Трампа это присутствует, и, к сожалению, я это наблюдаю, это уже, я думаю, не только я понимаю, что он абсолютно не прислушивается к мнению ни к своих советников, ни к членам своей команды. Ну и второе, насчет того, что вот 250 лет Америки и такой президент, значит, наш нарцисс, такой достаточно нетолерантный, президент Трамп, вот он президент в момент, когда 250 лет Америки. Ну, Марина, знаете, тут подгадать, конечно, очень сложно, а никогда там, это как в Советском Союзе мы смеялись, смех без причины, признанный годовщиной, да, тут как бы совпадения какие-то чисто гипотетические, но откровенно говоря, ну, пусть это звучит несерьезно. Несмотря на то, что я голосовал за Трампа, вот лично мне бы хотелось бы, чтобы во время такой даты, как 250 лет независимости Америки, пост президента занимал республиканец, но чтобы это был не Трамп. Чтобы это был более гибкий политик, да, более такой вменяемый в плане критики в свой адрес, более предсказуемый. Но, как бы, что есть, то есть, как мы на это можем повлиять. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать.
6: Но я не буду комментировать, потому что я как-то уже говорила, что я не политический человек, мне вообще эта тема не интересна. С другой стороны, когда ты живешь в стране и кто-то у власти, у тебя волей-неволей возникает к нему какое-то отношение. Я не буду комментировать. Я когда-то говорила, что самый главный мой аргумент, допустим, ну, с моей точки зрения, положительный, сверхположительный, то, что Трамп был за Израиль. И для меня это просто, ну, однозначная вещь. И вдруг вот сейчас какие-то раздаются, я не так часто и много слушаю, но я так понимаю, он там критиковал Нетаньяху, там останавливает что-то, там, бомбежки или что-то такое там в Иране и так далее. То есть пошел, ну, я не знаю, на попятную или что-то. Ну, в общем, короче говоря, он рискует в моих глазах потерять авторитет, если он будет против Израиля.
7: Марина, полминуты буквально. Марина, полминуты на вашу реплику. На ваш комментарий. Марина, вот я по роду работы сталкиваюсь, ну, с массой людей, массой различных людей, две трети из которых из них это англоязычные, англоязычные хозяева бизнеса, да. А я с горечью, подчеркиваю, с горечью, но я констатирую объективно, вот из этих людей, а речь идет, наверное, не несколько десятков, больше там сотни людей, а вот тема, ну, может быть, 2 из 10, да, вот когда затрагиваешь, допустим, какую-то политическую тему, 2 из 10 считают, что вот мы, Израиль наш союзник, мы должны ему очень помогать и так далее. 8 других, к примеру, они не против, но они считают, что, ну, как-то я смотрю, индифферентное отношение, то есть абсолютно им все равно. И понимаете, мы сколько угодно можем этих людей, допустим, если какие-то радикальные люди, называть их и быдлом, и серой массой, и все, что хотите, но это электорат, это американский электорат. И Трамп, он обязан прислушиваться к голосам этих людей. Его действия должны быть как-то, то есть он должен ориентироваться, эти люди пойдут на выборы, они проголосуют за него или не проголосуют. Я это осознаю, ну, как бы с горечью, да, но это так, это так, это факт. И он, я думаю, он прислушивается, он должен прислушиваться к массе этих голосов, хотя бы для того, чтобы партия не потерпела сокрушительное поражение на грядущих выборах Конгресса.
8: Ну да.
6: Геннадий, а можно воспользоваться моментом? Я как-то вам этот вопрос задавала, вот про то, почему вы выбрали республиканцев, а не демократов, например? Что вам, знаете, больше импонирует, да, в их движении?
7: Я приехал в 96-м году в Америку, и я был на тот момент, ну, гражданином я стал только в 2002-м, я был под впечатлением, как бы, попал под обаяние президента, который в тот момент был, Билла Клинтона, при всех его там недостатках, этих шуры-муры и так далее. Тем не менее, я был от него в восторге, я как бы был как бы в восторге, что вот, это же демократ, лидер демократической партии и так далее. А, тем более, потом был президентом республиканец, ну, не самый интеллектуальный, да, значит, президент нашей истории, Джордж Буш-младший. Но как бы со временем пришло, как бы у меня отпало желание как-то идентифицировать лидерство каких-то политиков с партией. Я больше стал смотреть на то, что эти партии делают. И тут я как бы должен повториться, особенно в последние годы, когда демократическая партия заметно полевела и стала более, скажем так, пронастроена происламски, антиеврейски, да. И я уже говорил об этом, Марина, я коротко как-то сказал вам, и я повторю, что обе партии ратуют за то, чтобы Америка стала лучше, чтобы Америка стала великой. Только республиканцы это хотят сделать за счет повышения благосостояния граждан Америки, а демократы, судя по их лозунгам, хотят это сделать за счет повышения благосостояния граждан других стран, но которые находятся в Америке. Собственно говоря, поэтому уже несколько лет я голосую за республиканцев.
6: Окей, спасибо. Широкий ответ. Слушаем вас, пожалуйста.
9: Добрый день всем. Уважаемые, вы знаете, что я хочу сказать? Мы совок проехали, я так думаю. 40 лет, 50 лет по пустыне или как-то. Мы в Америке. Да? Мне тоже многие не нравятся на этой радиостанции. Но это не повод, чтобы я не платила за вот это великолепное радио, которое нам более 20 лет доставляет удовольствие. Кто вам не нравится, товарищи, отключайтесь. Вот я не слушаю тех, которые мне не нравятся. Но платить...
7: Вот и правильно.
9: Обязательно надо. чтобы сохранить. Знаете, это наша семья. Я не знаю, вы не понимаете или как это. Это как семья наша. Мы любим...
6: Дорогие друзья, это наша Лали. Наша Лали.
7: Очень здравое, на мой взгляд, очень здравое рассуждение. Здравое рассуждение. Спасибо.
9: Я не знаю, это я так, как говорит Кикабидзе, я так думаю.
6: Лали, будьте здоровы. Спасибо вам
7: это
6: за ваше пожертвование.
7: Это Макартычан говорил. Лали, это герой Фрунзика Макартычана говорил.
6: Да. Слушаем вас, пожалуйста.
8: Доброе утро. Вы знаете, мы уже с женой два раза немного дали, по $50. То есть, потому что это радио.
6: Спасибо
8: помогало.
6: Вам большое.
8: Да, это и мелочи. Помогает нам. И жена, когда она теряла много раз работу, опять находилась в американских компаниях. И ее спасала, она говорила, только Дэвидсон радио. Она его включала и слушала. А по поводу того, что у нас за какой строй, что такое демократы и республиканцы, у меня зять, он американец. И когда я ему сказал, что демократическая партия превращается в социалистическую, он мне сказал, ты не прав, она уже коммунистическая. Вот и весь разговор.
6: А скажите, пожалуйста, я хочу, чтобы ваши имена прозвучали, ваше имя и жены вашей. Просто вас поблагодарить.
8: Да ну это ерунда. Ну, Господи, любой человек может такую сумму в год отдать. Владимир и Галина.
6: Вот, будьте благословенны. От нас, от всех, которые работают на этом радио.
8: Вам спасибо.
6: Спасибо вам огромное. Спасибо. А жене отдельное спасибо. Как говорят, жены за границей, на них все держится, на их хребте.
8: Ну, будьте благословенны, я считаю... Она любит давать, она и сам поэтому.
6: Ну вот, вот. А знаете, как говорят, да не оскудеет рука дающего. Пусть у вас все будет хорошо в вашей семье. Благодарю.
7: Марина, Шатара Уставели сказал.
6: Да, мы должны все, заканчивать. Минутку.
7: Все, что ты спрятал, да, все, что ты спрятал, то потерял, то, что ты отдал, то ты нашел.
6: Вот. Вот так вот. Дорогие друзья, повторю, я вне политики, искренне говорю. Мне просто интересно наблюдать за всем со стороны. Вот сейчас этот... Я, кстати, тоже была очарована Клинтоном, когда приехала, увидела. Вообще красота какая. Но тоже вот мы узнали какие-то вещи, которые расстроили, да. Так же, как, наверное, про любого другого человека можно это сказать, наблюдать и увидеть. А вот идея с пятерочкой минимум в конверте для Дэвидсон Радио по адресу 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223 или davidsonradio.com, вы можете послать. Можете любовь к Соросу, тоже пятерочку, please. Я шучу. Ну и все, вот наш дорогой Акмаль, член нашей творческой бригады, говорит, что нужно уже уходить. И мы придумали сегодня с Геннадием песню, которая не имеет отношения непосредственно к сегодняшней теме, но она очень веселая, заводная и привяжется к вам, и вы будете ее сегодня напевать. До свидания. До встречи в воскресенье. Спасибо всем.

0: Нью-Йорк.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Петербурге 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Полу Маккартни исполнилось 84 года. Он родился в Ливерпуле, выступал в составе групп The Beatles и Wings, 16 раз выигрывал Грэмми и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Поздравляем! «Гамлет» с саундтреком от Тома Йорка покажет в лондонском арт-центре «Барбикан». Особенностью спектакля стал переработанный фронтменом Radiohead Томом Йорком материал альбома «Hail to the Thief», выпущенный на фоне событий 11 сентября. Он обращается к антиутопическим темам, включая тексты в духе Оруэлла и образы, отсылающие к сказкам «Братьев Гримм». Музыка исполняется вживую, на сцене работают актеры и музыканты, а шекспировский текст сочетается с композициями Radiohead на протяжении всего действа. «Hamlet, Hail to the Thief» будет идти с 31 октября по 23 января 2027 года. Академия звукозаписи включит 5 новых категорий при вручении Грэмми: лучшее азиатское поп-исполнение, лучшая латиноамериканская песня, лучшее традиционное вокальное поп-исполнение, лучшее R&B-исполнение дуэтом или группой и лучший традиционный фолк-альбом. Помимо этого, организаторы пересмотрели ряд ключевых правил. Теперь авторы песен и композиторы будут получать награды наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчили требования к альбомам. Если раньше для участия в премии Грэмми доля нового материала должна была составлять не менее 75%, то теперь этот порог снижен до 66%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы, как обычно, по пятницам, Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, вчера в беседе с нашим московским корреспондентом я отметил, что в беседе с вами во вторник и в пятницу мы всегда начинаем с трагической темы, нашу беседу, удары по Украине. И я сказал нашему московскому корреспонденту, что, похоже, теперь, беседуя о войне в Украине, мы будем начинать с ударов по России. Ну, в частности, по Москве мы вчера обсуждали. Но похоже, что у нас с вами тоже это все перейдет с другим вектором, эта программа начнется, поскольку мы в который уже раз обсуждаем удары по России, говоря о войне в Украине. А Москва в дыму. Почти 1000 дронов, там 900 с чем-то дронов ударили по России. Это не по Москве только, это по разным регионам. Там и Ростов затронули, и разные еще какие-то места. Но такого еще не было. Отмечают обозреватели, что такого количества дронов, такой массированный удар, это впервые за, собственно, более чем 4 года войны в Украине. Войны в Украине, удар по Москве. Удар по России.
1: Конечно, Москва ничего такого не знала с прошлого века, наверное. И не знала бы, если бы ее руководство не приняло самоубийственного решения попробовать свои силы на Украине, показать всем, как надо слушаться Кремль, как надо быть послушным Кремлю, и что бывает с теми, кто не послушен. Ну вот, как-то у них не получилось. И, честно говоря, и в Украине, я думаю, в начале 22-го года, да и, я думаю, пару лет еще после, вряд ли кто-то думал, что увидит те картины, которые сейчас стали достаточно регулярными. Когда под ударами оказываются не просто там линия фронта или какие-то прифронтовые территории, а самые защищенные, казалось, самые защищенные места России. Я напомню, что два раза украинские дроны поражали объекты в Питере, в Ленинградской области.
0: Вот мы сейчас, я прошу прощения, мы сейчас показываем, какая-то крышка взлетает, это кадр, который многие показывают, какая-то крышка от какого-то, видимо, нефтехранилища взлетает прямо на воздух, ну, наверное, взлетела она метров на 50, если не на все 100, и потом, да, это впечатляет, конечно. Это в капоте.
1: Сейчас все расскажу. Да. Сейчас и про крышку расскажу. Безусловно, крышка стала
0: мемом.
1: Мемом вошла, буквально облетела все, и соцсети, и
0: СМИ. Не, ну согласитесь, это впечатляет.
1: Да, ну сначала дело в том, что даже мне, я когда поставил фотографию с этой крышкой, ко мне пришла женщина, причем украинка, говорит: ну что это вы поставили? Это ведь искусственный интеллект, AI, ну не солидный человек, как бы не надо такое ставить. Я как-то даже полез, посмотрел, нашел куча видео с летающей этой крышкой. Сейчас расскажу и о крышке. Так я к чему, что украинские силы научились не только бить по таким очень символическим, скажем так, точкам России, но и делать это вовремя. Потому что понятно, что удары по Питеру, по Кронштадту, по Ленинградской области были приурочены к питерскому экономическому форуму, куда съезжались иностранцы. А первый удар по Москве, ну не первый, собственно, даже вот этот московский НПЗ, по нему уже немножко его пытались достать еще в мае, 17 мая. Размялись на нем 16 июня, а вот когда ударили 18-го, вот ударили так ударили, в это время Путин находился в Казани, где проходил саммит Россия-АСЕАН, где были делегации из Индонезии, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаос. И в это время прилетает по Москве. Ну, то есть в тот момент, когда Путин пытается надуть щеки, показать всем, насколько все в России хорошо, а приходите, давайте дружите, давайте ваши какие-нибудь, может, инвестиции, не знаю, в этот момент Украина демонстрирует, нет, с этой Россией, эта Россия ненадежна, больше того, она не в состоянии защитить сама себя, не в состоянии защитить Москву. Вот этот налет дронов, ну вот сообщают, российская Минобороны сообщает, что сбили 992 беспилотника, 4 крылатые ракеты, 10 управляемых авиабомб в этот день. Понятно, что что-то из этого летело на Москву, что-то нет, все комментаторы, и я вслед за ними, отмечу, что если 992 сбили, то получается, что прилетело больше 1000, да, потому что сколько они сбили, и результаты их работы видели все. Получается, что по Москве прилетело гораздо больше, да, ну то есть по России прилетело гораздо больше. И как подсчитали специалисты, можно сказать, что это самый крупный, самый рекордный удар Украины по России. Такого не было. Вот предыдущий рекорд был поставлен 6 июня. Тогда, опять-таки, по сообщению Минобороны России, было сбито, еще раз повторю, сбито 911 дронов, 13 авиабомб и 4 снаряда «Хаймарс». Ну, то есть, в общем-то, Украина потихонечку переходит в этот новый режим, когда она запускает больше, чем противник. В свою очередь, российский удар, самый крупный, был в марте, 24 марта. Тогда суммарно прилетели... Ну, тут уже, смотрите, мы опять-таки, мы говорим о тех, которые прилетели. Наши Минобороны всегда говорит общую сумму, а дальше говорит количество сбитых. Так вот, 24 марта суммарно прилетело по Украине 948 дронов. А перелом, говорят, произошел в марте. Вот за март Россия, по подсчетам специалистов, запустила 6462 дрона, а Украина 7551. В апреле опять Россия чуть больше, 6583, а наши, ну там, без малого 5000. Но в мае опять наших уже больше. Ну, правда, при этом надо отметить, что общее количество запускаемых дронов с одной стороны и с другой стороны возрастает. Если вот пишут, что в апреле, в марте речь идет о цифрах там 6 тысяч, от 6 до 7 тысяч, то в мае и та, и другая сторона запустила больше 8 тысяч дронов. Мы видим эскалацию. Происходит явная эскалация. Да, конечно, мы сейчас отмечаем успехи украинской стороны, потому что поражена, пройдена вот та самая многокольцевая система обороны, о которой много говорят, и, кстати, реагируя на вот этот пропущенный удар, московские пропагандисты говорят, что ПВО себя очень хорошо зарекомендовало. Вы не смотрите, что там прилетало. ПВО себя чудесно зарекомендовало.
0: Ну, пропагандисты. Это Песков сказал. Он говорит, что вообще у нас удивительная результативность работы ПВО. А дальше он сказал фразу, которую я, например, понять не могу. Несмотря ни на что. Несмотря на что-то такое, что мы все наблюдаем вот на экранах. Несмотря ни на что, сказал Песков.
1: Ну, военблогеры, то есть люди, которые Украину очень сильно не любят, но при этом уже все меньше любят Владимира Путина, говорят, окей, ну а что, если вот это Москва, то можете себе представить, что будет, если вот это вот все прилетит по какому-нибудь другому важному объекту, городу России. Чем это все защищать? Защищать нечем. И, в общем-то, об этом как бы и пытается эту мысль донести до Владимира Путина, Украина, Владимир Зеленский, который с начала мая, еще раз повторяю, мы разрешили, как указом президента Украины, было разрешено проведение парада на Красной площади. Речь шла о чем? Что мы можем ударить. мы не ударим, но мы можем ударить. Тогда в это поверили немногие, честно говоря. Казалось, что это, ну, Украина немножко, так сказать, надувает щеки. Так не может быть. Ну вот сейчас убедились, что может быть. Ну, Зеленский, когда у него спросили, что будет справедливым ответом по удар по Киевско-Печорской лавре, где горел старый храм, Успенский собор, он ответил, если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Мы тихо сидеть не будем. Ну вот, он выполнил свои обещания. И больше того, я вот сегодня читаю, сегодня атака где-то вот на Москву, на Московскую область продолжается. Многочисленные изображения пролета дронов. Посмотрим, какие будут результаты. Но нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в принципе, ну, по крайней мере, на какое-то время прекратил свою работу. Он остановился еще после предыдущего удара, который был 16 июня. Тогда был удар по аппаратуре первичной переработки нефти. Сейчас прилетело, куда только не прилетело, но в том числе по вторичной переработке нефти. В общем-то, вот это предприятие, которое на 40% снабжает Москву горючим, и от которого зависят поставки авиационного керосина в ближайшие аэропорты, главные аэропорты России, он прекратил свою работу. На какое время, мы не знаем, посмотрим, но удар очень сильный, и самое главное, конечно, его информационно-психологическое значение этого удара.
0: Здесь вы, я бы добавил, вы говорите о визите Путина в Казань. Там тоже, кстати, любопытно, ведь Песков говорит на вопрос журналиста, вообще Путину сообщают о том, что вот творится, что происходит у вас, в частности, в Москве. Песков говорит, да, он постоянно осведомлен об этом, но Путин во время этого визита, он много говорил, но он ни слова не сказал о том, вообще средства массовой информации в Москве, вчера мы говорили с нашим корреспондентом об этом, они о том, что происходит в Москве, российские средства массовой информации практически не сообщают. Вот этих картинок, которые мы с вами видим, россияне их не видят. Мало того, выступает Соловьев, и он говорит, что нужно в тюрьму сажать тех, кто все это снимает, там это запрещено. Посольство американское для американцев, которые находятся в России, выпустило сообщение о том, что, ну, во-первых, если вы видите дрон, нужно укрываться, нужно слушать, о чем говорят местные власти, если сирена, нужно уходить в убежище. И второе, ни в коем случае не снимать, поскольку это уголовное преступление по современному российскому законодательству. Путин ни слова не сказал. Там, кстати, любопытная была сцена, тоже очень интересно, когда он идет в окружении. Вообще, когда идет американский президент, я такого количества охранников не видел. Там еще и люди в камуфляже стоят. Вообще его так берегут, это жемчужину России, алмаз российский. Я такой охраны нет, по-моему, ни одного, ну, не знаю, может быть, у какого-то диктатора. Может, когда Ким Чен Ир приезжает, он едет обычно в поезде, может быть, целый вагон его сопровождает охранников, я не знаю. Но, наверное, Путин на втором месте тогда. А когда он шел, и там же люди стоят какие-то, которые его приветствуют, за сколько? За полгода, по-моему, он выехал впервые за территорию Москвы, и он был в Санкт-Петербурге, наконец он куда-то поехал вне Петербурга и Москвы. Идет охранник, и слышно, как он говорит, так, массовка впереди, массовка. Это проверенных людей созывают, вот они стоят с флажками России, они все кричат, Владимир Владимирович, кто-то из особо доверенных начинает с ним фотографироваться, такое селфи снимает, и он потом проходит дальше, очень довольный, как его любят народ. Но его настолько любит народ, что его нужно охранять человек 20, наверное. Вот такая любовь народная.
1: Мне даже интересно, проводят ли они репетиции. Наверное, все-таки
0: массовка. Да. Массовка, да. Ждет.
1: Ну, Песков там, я уже там, не знаю, могу путать по времени. В какой-то момент, причем это, по-моему, уже было под вечер, что ли, у Песков еще раз ему задали вопрос, а Владимир Владимирович, он говорит, а ему еще не доложили. Угу. Это, конечно, прекрасно. То есть наносится удар по Москве, а ну как оправдать, что молчит вождь? Ему не доложили. Это, кстати, неоднократно замечают все люди, которые внимательно следят за тем, что происходит в России, как сами россияне, так и внешние люди. Как только какая-то серьезная неприятность, Путин прячется. Путин молчит, отмалчивается, отсиживается, прячется, не выходит на связь. Это как раз свидетельство того, что вот он, вот так он встречает вызовы, скажем так. Да? Поэтому нечему тут удивляться. Как бы, да? Да, кстати, насчет той прекрасной крышки, которая так попала в кадры и произвела на всех такое глубокое впечатление. Как говорят специалисты, вот эти вот огромные резервуары, они действительно накрываются такими резервуары с нефтепродуктами различными. Да, они накрываются вот такими крышками, они по большому счету плавают, как поплавок сверху. Размер, еще раз, 20-40 тонн. Под ними находятся вот, собственно, вот эти нефтепродукты. И когда там образуются пары, вот пары взрывоопасны. Само по себе вот эта жидкость, она горит, но она не взрывается. Взрываются пары. И когда эти пары взрываются, вот такие крышки, многотонные крышки, взлетают на воздух. Вы видели, там на несколько сот метров улетела эта крышка, которая, многие обыгрывали это как, не знаю, инопланетяне, она так выглядит, так загадочно и так далее. Но я думаю, это вот этот кадр войдет в историю этой войны очень
0: показательно. Пыталась неудачно с инопланетянами сесть на землю, да, взлетела. Вы в это время прервались. Итак, сколько она весит? От 20 до 40 тонн эта крышка весит?
1: От 20 до 40 тонн, и она как бы прижимает эту жидкость. Вот, и, в принципе, она для этого предназначена, чтобы не образовывались эти пары. Как бы, да?
0: А какие ее параметры? Параметры по длине, как по диаметру? Известно?
1: Ну, вот в зависимости от диаметра это 20 или 40 тонн. Вот я сам послушал специалистов, я сам в этом, конечно, ничего не понимаю. Вот, и она, это вот как еще, как поплавок, вот она эту жидкость вот как бы прижимает. И вот оно и улетело. Я думаю, что улетать будет еще не раз, потому что, еще раз повторяю, третий раз прилетело. Причем, как сами российские злобные военкоры говорят, это же вы видите, что происходит? Они первый раз прилетели, разве дали второй раз пробный удар, а третий раз они уже прилетели по-настоящему. И все три раза были пропущены. Казалось бы, да, можно было подготовиться. Значит, нельзя. И кроме того, понятно, что это и мы на себе испытываем, к сожалению. Частью вот таких операций является выбивание средств ПВО. То есть значительная часть дронов принимает на себя удар. Да, и тем самым противник лишается какого-то количества ракет, которых потом не хватает для того, чтобы отбить, собственно, удар уже по цели. Это, еще раз говорю, это и русские применяют у нас. Часть дронов, которые летят, они не боевые, они предназначены для того, чтобы отвлечь на себя удар, а дальше потом наносится удар. В общем, война сейчас носит такой очень интересный, мягко говоря, с учетом трагических обстоятельств, характер. И вот, да, Украина продемонстрировала, что достанем и достали. Посмотрим, что будет с бензином, с горючим в Москве. Этот вопрос, я думаю, сейчас интересует многих.
0: Я бы добавил здесь еще реакцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он вчера, в четверг, заявил, что Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям в Украине в ответ на атаки Киева. А вот дальше я приведу его слова. Только слов, говорит Лавров, в ответ на действия Киева недостаточно. Только слов недостаточно. Россия будет проводить массированные удары, поставленные Владимиром Путиным. Задача выполняется, сказал Лавров. Оказывается, они все время отвечали словами. Вообще они не воюют, они не наступают, Путин об этом, они не нападали. Путин об этом постоянно говорит, что мы же не нападали 24 февраля 2022 года. Это мы защищаемся. Только слов недостаточно. То есть они никогда, оказывается, они пытались уговорить, видимо, постоянно уговаривают, не знаю, Украину, страны Запада, но теперь недостаточно. Как заявил Путин, мы с вами тоже обсуждали, работайте, братья. Вот так. Это он к военным обращался, мы тогда сказали, что, наверное, для Путина в его лексике легче было бы сказать и правильный. Работайте, братки, братва, вперед, засучив рукава. Ну вот такая реплика Лаврова. Ложь на лжи. Просто слушать это совершенно отвратительно. Только слов, видимо, недостаточно. Вы впервые, наверное, ударите по Киеву после слов.
1: Тут нечего комментировать. Я думаю, сейчас как раз наступил тот период, когда лучшие комментаторы – это силы обороны Украины и все подразделения, которые работают на то, чтобы враг почувствовал, что зря они связались с Украиной. Не надо было этого делать. А, по-моему, сейчас становится все яснее и яснее это обстоятельство. Кстати, интересный момент. Мы с вами как раз встречались, когда заканчивалась большая встреча во время Большой Семерки. Я должен сказать, что она закончилась для Украины точно весьма таким позитивным образом, потому что подписанная декларация содержит призыв продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, и оказывать поддержку Украине. И под этой декларацией стоит в том числе подпись президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, на что Юрий Ушаков, по большому счету, руководитель российской дипломатии, потому что Лавров, последнее время он так, принести подай почухай, как у нас говорят. Юрий Ушаков, советник Путина по международным делам. И вот Юрий Ушаков сказал, что европейские лидеры на саммите группы семи во Франции насаждали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вредными идеями.
0: Но это же вредный. Но согласитесь, это же одна и та же формула. Не самостоятельный Зеленский, кураторы Запада им руководят. В данном случае не самостоятельный Трамп, он марионетка в руках, на саммите Большой Семерки, в руках западных лидеров, наверное, еще японского нужно премьер-министра учитывать и так далее. В общем, это одна и та же формула. Самостоятелен только Путин, больше нет других руководителей. Может быть, еще Ким Чен Ын.
1: Надо сказать, что и Макрон, когда давал интервью телеканалу французскому телеканалу, он сказал, что Трамп действительно в значительной степени изменил свое мнение. Какое-то время он думал, что Украина проиграет, но он изменил свое мнение. Сейчас цитирую буквально. Он изменил свое мнение. Он также увидел, что Россия не соблюдает свои обязательства. Да, во время этого саммита G7 произошла настоящая перемена во взглядах. Мне кажется, это действительно, еще раз, это позитивный момент. Наши представители сообщают, что во время этой встречи президенту Трампу были продемонстрированы, безусловно, кадры пылающей лавры, собора в лавре. Это произвело на него впечатление. И с другой стороны, говорят, что на него произвели впечатление и удары по Москве. Он думал, что Россия сильнее. Россия слабее, чем ее выдает Путин в разговорах с Дональдом Трампом. Это действительно меняет позицию Белого дома. И еще раз, мы надеемся, что вот те перемены, которые сейчас, надеемся, произойдут, может быть, сейчас руки освободятся у американского президента после подписания всех этих меморандумов по Ирану. И Россия почувствует на себе, что такое не соблюдать обязательства, что такое недооценивать противника и что такое обманывать своих переговорщиков. Вот сегодня, по-моему, опять что-то Лавров заговорил про дух Анкориджа, к которому, наверное, Трамп вернется. Не вернется. Мне кажется, Трамп к духу Анкориджа.
0: Вообще, что это за дух? Мы, кстати, вчера с нашим корреспондентом из Москвы отмечали, постоянно ведь говорят о том, что дух Анкориджа, Лавров на этом делает акцент. Рубио не говорит ни о каком духе Анкориджа, Трамп тоже не говорит ни о каком духе Анкориджа. Вообще, все это противоречит одно другому. Я напомню, мы вчера только об этом говорили. Ведь санкции, которые были введены против Роснефти, Лукойла, они вступили в силу после уже Анкориджа. О чем в таком случае они договорились? Если вы о чем-то договорились, а санкции были введены после встречи в августе. Иными словами, о чем в таком случае дух Анкориджа? Это все какой-то нарратив, мне кажется, очень и очень такой пропагандистский Кремля. Вот мы о чем-то договорились, и Трамп четко следует фарватере этого договора. Сегодня этого никто не видит. И духа этого, по-моему, никого нет. Здесь есть любопытное сообщение. Приемный правнук Леонида Брежнева попал в плен в Украине. Вы видели это сообщение? Леонид.
1: Там история такая. Это человек не имеет, скажем так,
0: крови. Это не по крови, да.
1: Это не по крови, да, это действительно приемный из семьи Меловых. Ну, там сложная история. По большому счету, он к Брежневу не имеет...
0: Это Галина никакого... Брежнева, которая усыновила отца, Милаев его фамилия, вот этого парня. Он работал, он сапером пошел в армию. А я так понимаю, что он жил вместе со своим отцом, они в цирке работали. Ну, Галина очень любила цирк, да, цирковые какие-то, да. Вот, он давно уже пропал, там какое-то количество месяцев. Но теперь оказалось, что он в плену. Я напомню, что Брежнев, ведь он родился в Днепре. Вот, Днепропетровск, его родной город. Он в свое время, долгое время он писал в паспорте, в анкете, заполняя, что он украинец. Потом он уже, когда стал генеральным секретарем, он уже начал заполнять в анкетах, что он русский. В общем-то, он с Украины. Интересный такой поворот. Это приемный правнук, да. Но тем не менее, любопытная история.
1: Днепродзержинск. Сейчас это Каменская называется, Днепродзержинск, ну, город, ну, сателлит, скажем так, Днепра, Днепропетровска, да, Брежнев наш. Как в свое время, кто там, Сталин говорил, какой красивый молдаванин, да, потому что Брежнев руководил тогда парторганизацией Молдавии, ну, в общем-то, да, он отсюда.
0: Буквально два слова.
1: Парню повезло, то, что он попал в плен, ему повезло, он остался жив. Это далеко не факт, когда люди попадают в Украину с оружием, а из России, как правило, у них мало шансов выбраться отсюда.
0: Контактная группа «Рамштайн» в Брюсселе. Там сказано о том, что новые партии оружия для

0: Соединенных Штатов, замминистра обороны по вопросам политики Элбридж Колби. Он выступал во время этой контактной группы и сказал, что в ходе войны Украине удалось удержать линию фронта и даже укрепить свои позиции в некоторых местах, продолжая закладывать основу для прочного мира, построенная на понимании России того, что продолжение этой войны не только заслужит осуждения, но и не окупится для Москвы. Это обеспечивает важную основу мира, к которой мы стремимся под дальновидным руководством президента Трампа. Ну, окей. Ну, то есть, еще раз говорится о том, что речь идет о том, что позиция Соединенных Штатов вот на уровне даже... Мы знаем, что Колби был достаточно холодно относился к идее помощи Украине. Мы видим, что здесь наступает перелом. А что касается наших достижений, что нам удалось во время этого Рамштайна, все отмечают большую помощь со стороны Германии. Германия поддержит новую закупку ракет для системы Патриот. Закупки у Соединенных Штатов осуществляются. Речь идет о выделении 200 миллионов долларов на закупку ракет ПАК-3. Это те, которые сбивают лучше всего. ПАК-3 — это последняя модернизация ракет Патриот. Кроме того, Украина и Германия заключили оборонное соглашение, которое предусматривает совместную разработку систем противовоздушной обороны для перехвата баллистических ракет. Сейчас Европа говорит о том, чтобы разрабатываться собственная система, да, чтобы, ну, понятно, Патриот — это хорошо, но мало. Все убедились, что мало. Как только возникла ситуация на Ближнем Востоке, где было потрачено много этих ракет, тут же возникл дефицит на украинском фронте. Это серьезно. Ну, я еще упомяну, так, чтобы далеко не забегать, что Великобритания сообщила о новом пакете военной помощи на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов, который включает поставку 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года. Это только наши, ну, ключевые союзники в Европе. В Европе более, ну, мелкие страны, мелкие, это, наверное, звучит обидно, менее крупные страны тоже вносят свой вклад. И Украина это ценит и ощущает, и это ощущает на поле боя наш противник.
1: Леонид, на месте Путина я бы все-таки войну заканчивал, как вы считаете? Исходя из того, что мы обсуждаем.
0: Слава Богу, не дай Бог нам кому-то оказаться на месте Путина, и самое главное, что любой из нас, никому в голову даже не пришло начинать эту войну.
1: Это да. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи. Мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время.

увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Друзья, дамы и господа, перед тем, как начать разговор с Евгением Кушнером, хочу сделать небольшое объявление, пригласить вас 27 июня в субботу, это суббота на следующей неделе, в 6:30 вечера, на встречу со мной, я назвал это поэтическое рандеву, буду читать свои стихотворения, отвечать на ваши вопросы, в окружении, да, прекрасных картин. Это все будет проходить в галерее, галерея называется «Сабля Гэллери». Находится она на канале здесь, в Бруклине, 3165 на Эммонс-авеню. Эммонс-авеню – замечательное место. Так вот, 3165 Эммонс-авеню. На первом этаже находится галерея «Сабли». И 27 июня, в следующую субботу, на следующей неделе, в 6:30 вечера, я вас там жду. Вход бесплатный, проведем прекрасное время. Это будет в 6:30. Начинается там где-то днем, поскольку будет вернисаж, там будет открытие выставки, а уже в 6:30 будет мой вечер. Ну, где-то 1,5-2 часа мы с вами встретимся и, я надеюсь, прекрасно проведем время. 27 июня в субботу в 6:30 в галерее «Сабля», 3165 Эммонс-авеню. Ну что, Евгений, приветствую вас.
1: Приветствую вас, Геннадий. Сразу хочу пожелать удачного вечера, чтобы все было нормально, и чтобы, в общем, все прошло хорошо, и чтобы все были, самое главное, живы-здоровы. Вот что самое главное.
0: Живы-здоровы и вдохновение, чтобы нас не покинуло при этом.
1: И вдохновение, конечно.
0: Евгений, в Израиле погибли 4 израильских солдата, в Ливане погибли 4 израильских солдата, 4 раненых. Израиль уже ответил. Вам слово.
1: Да, Геннадий, возвращаемся к нашим, так сказать, вот от радостных событий, все-таки возвращаемся к нашим будням, к нашим тяжелым, печальным будням. Ну, ничего не скажешь, что от этого никуда не деться. Вы знаете, Геннадий, я вот... Ну, собственно, мы все журналисты, наблюдатели, эксперты, мы все ежедневно, ежечасно, ежеминутно практически следим за развитием событий. Но вы знаете, вот последние 2 дня, даже, наверное, не 2, а 1,5, ну, где-то сутки с небольшим. Ну, такой калейдоскоп событий в военной, политической и дипломатической сфере, что я даже такого давненько не припомню. Бывали, конечно, такие времена и раньше, бывали. Но все-таки вот в последнее время сегодняшние сутки выдались, ну, наиболее такими активными. Все очень быстро менялось, но я просто хочу здесь подчеркнуть, что все-таки я занимаюсь обзором, как я уже говорил, неоднократно иностранной прессы. И вот сегодня утром иностранная пресса писала о том, что вот-вот-вот все на мази, начинаются переговоры, делегация Америки за Соединенных Штатов Ирана прибывает в Швейцарию. Тут же потом выяснилось, что нет, никто никуда не прибывает, все откладывается. И тут возник вопрос, а почему откладывается? В чем причина того, что Джей Ди Венс со своей стороны, с американской стороны, и иранская делегация со своей вдруг бабах и в последнюю минуту отложили поездку в Швейцарию. И спустя где-то час, может 2, может 2,5, все стало ясно. Оказывается, просто об этом не поступили сообщения изначально. Так всегда у нас почти бывает. Оказывается, в Южном Ливане были убиты 4 наших военнослужащих, еще 5 ранены. И после этого Израиль приступил к нанесению очень мощных ударов по территории Южного Ливана. Вот именно это, судя по всему, сначала мы даже не понимали, в чем дело, но сейчас-то мы понимаем. Именно это, судя по всему, и стало той причиной, по которой иранцы сказали: «А, мы же предупреждали вас! Мы же вас предупреждали, вас всех, и американцев, и Израиль, и кого угодно, что в случае, если в Ливане будет продолжаться эскалация насилия, то никаких переговоров не будет, все будет сорвано», и так далее, и так далее. И мы даже не сразу, мы, в смысле журналисты, вот израильские, мы даже не сразу как-то сопоставили вот это. Сопоставили мы по прошествии нескольких минут, может, часа или 2, мы поняли...
0: Но Джей Ди Венс, он сказал, что какие-то технические несогласованные параметры, и ему там в Швейцарии пока делать нечего. Но, наверное, да, это нужно увязывать с тем, что происходит в Ливане. Евгений, не кажется ли вам, что Иран просто задумал такую ловушку для Соединенных Штатов, для взаимоотношений? Это, мне кажется, по нескольким направлениям будет работать. Прежде всего, это всегда повод и попытка поссорить Соединенные Штаты и Израиль. поскольку Трамп напрягается по этому поводу, не получается подписать соглашение, даже меморандум, поскольку разговор постоянно в Иране идет о Ливане. Но на самом деле Хизбалла-то упоминается как-то вскользь. Такое впечатление, что Израиль воюет в Ливане с ливанцами. Ливанское правительство при этом участвует и так далее. То, что существует Хизбалла, и это второй пункт, который всегда может провоцировать Израиль, напасть на него. Израиль ответит, и таким образом сегодня, или через год, или через несколько лет, Иран откажется от этого соглашения, поскольку там прописано, что если какие-то будут волнения, там удары по Ливану, то мы тогда отказываемся от соглашения. Это такая бомба, причем мгновенного или замедленного действия, но она существует в этом меморандуме. Одна идея – поссорить Израиль и Соединенные Штаты. Трампу очень нужно это соглашение по разным причинам. Но Израилю нужно себя защищать. Иными словами, получается, у каждого свои задачи, и они вступают в какой-то момент в противоречие друг с другом. И второе – это то, что, всегда имея в виду ситуацию в Ливане, Иран сможет отказаться от этого соглашения, если что-то произойдет. А Хизбалла – это террористическая организация. Она обязательно будет заниматься террором, это ее профессиональная деятельность. Они за это, в конце концов, получают деньги. Это их работа. Так что всегда будет повод для Ирана от соглашения отказаться, ну и, к примеру, при другом президенте в 28-м году начать разрабатывать ядерное оружие. Ну вот так.
1: Да, совершенно верно, Геннадий, вы правы. Это действительно очень удобная позиция для Ирана. Всегда можно отказаться от соблюдения соглашения под предлогом того, что вот Израиль же нарушает в Ливане. Вот же, Израиль бьет, коварные сионисты бьют по беззащитным ливанцам. И действительно, вы очень точно как раз это подметили, что создается такое впечатление, будто бы Израиль воюет с Ливаном, тогда как в действительности Израиль с Ливаном не воюет, а воюет с Хизбаллой. Более того, как мы все, в общем, хорошо знаем, на самом-то деле в Ливане внутриливанские отношения очень-очень напряжены. С одной стороны, Хизбалла, заметьте, Геннадий, я не говорю шииты, не все шииты на стороне Хизбаллы, есть движение Амаль, есть даже и другие шииты, которые не поддерживают это. А все остальное население Ливана – друзы, христиане, мусульмане-сунниты, армяне. Кстати, все больше, я не знаю, появлялись ли эти сообщения в американской прессе. У нас появляются сообщения, как выясняется, действительно, там в Ливане немало живет армян, но это так, к слову. Так вот, все эти остальные религиозные, этнические, там какие угодно еще общины, они противостоят Хизбалле. Более того, мы постоянно слышим заявления, которые звучат из окружения президента Ливана, Жозефа Ауна. Он просто по определению христианин, в Ливане так всегда. Так вот, очень многие из его окружения, а иногда даже и он сам, ну так, правда, не напрямую, намеком, просто откровенно обвиняют именно Иран, не Израиль. Иран в вмешательстве в свои внутриливанские дела. Но я хочу, Геннадий, отметить еще и вот что. Собственно говоря, что произошло-то? Мы до конца, кстати, до сих пор вообще, вот сколько уже прошло у нас времени, уже прошло часов 6, как об этом стало известно, часов 5-6, как об этом стало известно, о гибели наших солдат. Но точных деталей, вот как все это произошло, мы до сих пор пока и не получили, идет расследование вот этих трагических обстоятельств, но по всей видимости, снаряд, мина, бомба, я не знаю, там что, фугас, начиненный взрывчаткой, дрон, или я уж не знаю, что еще, попали в танк, или попала в танк, в котором ехали наши военнослужащие, их там было четверо, один из них, его имя уже разрешено в публикации, это подполковник, я не оговорился, представляете, действительно, довольно высокий чин. Подполковник Цагаля, очень молодой парень, 32 года. Да, вот бывает, оказывается, и так. В 32 года человек становится подполковником и вот погибает в танке. Ну и трое других солдат их...
0: Он житель кибуца Бейт Ашита, Дор Гидалия Бен Симхон. Да, он командир 52-го батальона бронетанковой бригады. Это танк, да.
1: Совершенно верно. Гидалия Бен Симхон, 32 года, житель кибуца. У него остались жена и две дочери. Ну, видимо, маленькие девочки. Он сам-то молодой парень. Но вот подполковник погиб. Скоро, наверное, будут опубликованы имена и троих других наших солдат, погибших там. Но я, Геннадий, еще хочу сказать, у нас сейчас сколько? У нас сейчас без 14.5. Вот 46 минут назад, то есть ровно в 16 часов по нашему времени, за полчаса практически до начала нашей с вами передачи, было вроде бы как, я очень осторожно говорю, но было бы вроде как объявлено вновь о прекращении огня. Как будто бы уже вот конкретно о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой, между Цахалем и Хизбаллой. Продержится ли это прекращение огня? Как это все будет вообще выглядеть? Что будет позволено, а что не будет позволено, например, Цахалю в том же Южном Ливане? Пока сказать трудно. Ясно только одно. Что вы понимаете, вот на Цахаль оказывается давление со стороны политического руководства страны, на которое, в свою очередь, оказывает давление мировое сообщество. И ООН, и сейчас администрация Трампа, да и не только, кстати, не только, понятно, что на администрацию Трампа тоже оказывают огромнейшее, колоссальное давление и арабские шейхи, и руководство Ирана, постоянно угрожая срывом переговоров и так далее. Но на Хизбаллу не оказывает давления практически никто. А кто может на нее оказать давление? Правительство Ливана не властно, не подло... оно не может с Хизбаллой ничего сделать. Более того, когда раздаются голоса, резко критикующие Хизбаллу, скажем, из тех же христианских кругов в Ливане, или из тех же друзов, или мусульман-суннитов, Хизбалла кричит: «А, предатели! Предатели! Агенты сионистского врага! Агенты американского империализма!» и так далее, и так далее. Так что и критика, даже просто критика Хизбаллы, она, конечно, звучит. Она звучит, и довольно часто, и громко, но, тем не менее, ее все время сама Хизбалла осекает, пресекает, так сказать, подавляет и так далее. И более того, представители Хизбаллы все время говорят: те, кто пошли на сговор с сионистским врагом и с американским империализмом, это предатели ливанского народа. Вот это Хизбалла говорит постоянно, это говорит и генсек Хизбаллы шейх Наим Касым, и его окружение и так далее. Так что ситуация, Геннадий, сложная, но я еще раз повторю, 40, вот теперь уже 49 минут тому назад, как будто бы официально или неофициально, или полуофициально, но вроде как вступило в силу новое прекращение огня в Южном Ливане после очень массированных, мощных ответных ударов Цахаля по объектам Хизбаллы.
0: Нет, ну, Хизбалла же на этом не успокоится. Прекращение огня, потом опять начнется огонь. Это же история бесконечная в этом плане. Пока Хизбалла не будет уничтожена, она всегда будет угрожать Израилю и нападать на Израиль. А по поводу меморандума, у нас совсем немного времени осталось. Многие в Израиле опасаются того, что вот этот меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, подписанный Трампом во время встречи Большой Семерки, что этот меморандум может причинить ущерб интересам Иерусалима. Ну, я в течение 4 дней, с понедельника по четверг, с нашим корреспондентом из Израиля на эту тему говорю, но он прямо удручен. Он говорит о том, что вообще это кошмар. То, что он говорит, хочется проснуться, подумать, что это сон. Я понимаю израильтян, в каких-то позициях это просто вообще совершенно другой разворот на 180 градусов по отношению к тому, что мы слышали после 28 февраля, да, собственно говоря, причины нападения на Иран, Израиля и Соединенных Штатов, и потом пункты, по которым и Иран должен согласиться, и тогда будет прекращена война, теперь они меняются, какие-то пункты просто выпали. Ну, допустим, то, что касается ракет. Трамп сказал, ну вот, в конце концов, Иран окружают страны, у которых тоже ракеты. Но Иран окружают и страны, у которых есть и ядерное оружие. Так что значит, тогда Иран должен получить это ядерное оружие?
1: Да, Геннадий, вы знаете, я хочу здесь отметить, что пункт о ракетах действительно вызвал, вернее, отсутствие этого пункта вызвало в Израиле, в общем, так мягко скажем, недоумение. И действительно, это все очень звучит зловеще для нас. Но вот единственным, наверное, утешением, это, я полагаю, слабое утешение. Тем не менее, а может быть, не такое слабое. Надо сказать то, что гораздо большим ущербом все это может обернуться не для Израиля, а для таких стран, как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и так далее, и так далее. Иордания, Ирак, кто угодно. То есть, короче говоря, для тех стран, которые находятся в непосредственной, в близости от Ирана. Кстати, я хочу отметить, что когда шли вот активные военные действия, Эмиратам досталось больше, чем Израилю. Кувейту досталось больше, чем Израилю. И вот эти страны, они еще больше напуганы, чем Израиль, еще больше обескуражены, удручены. Я не знаю, еще раз повторю, насколько это можно считать, так сказать, для нас утешением, но в какой-то степени это можно считать, наверное, утешением. Я объясню в двух словах, почему. Многие из этих стран, особенно Саудовская Аравия, да и не только она, они, в общем, имеют определенное влияние и на президента Трампа, и вообще на международные политические круги, и на Англию, и на Францию, и на ООН, и на кого угодно. И в конце концов, если что-то саудовских шейхов действительно будет очень-очень сильно не устраивать, они все-таки могут, по крайней мере, постараться что-то на этом направлении предпринять. Ладно, бог с ним, с Израилем. Израиль там никто слушать не будет. Ни в ООН, ни где угодно. Но к саудовцам прислушиваться все-таки будут. А саудовцы и Израиль сейчас абсолютно, абсолютно по одну сторону баррикад.
0: Не было бы счастья, так несчастье помогло, получается.
1: Совершенно верно.
0: А по поводу самого меморандума. Соединенные Штаты постоянно говорят о том, что пункты, прописанные в этом меморандуме, вполне возможно и не будут выполняться. Все будет зависеть от того, как себя поведет Иран. Иными словами, это рамочное соглашение. Я постоянно настаиваю на том, об этом говорит Белый дом, об этом говорят многие обозреватели у нас в Соединенных Штатах, политики. Это такая дежурная бумага. Вы видели, сколько там? 1,5 страницы, то, что подписал Трамп.
1: 14 пунктов, совершенно верно.
0: Да. Иными словами, это все еще будет только обсуждаться. Пока это рамочное соглашение, мы поставили вот эти рамки, и в этих рамках мы и будем вести разговор.
1: Да, совершенно верно. Мы вообще, на самом деле, мы еще точно даже не знаем, толком не понимаем, собственно, к чему это все может привести. Действительно ли, мы ведь не знаем досконально, действительно ли, например, будут наложены на Иран, на ядерную программу какие-то санкции. Поживем, увидим.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего самого доброго и шаббат шалом. До встречи.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: День
9: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: Дэвид Зон Радио.

0: Рубрики «Полдень». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
1: Новости на
0: «Дэвидсон Радио».
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Мирные переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в Швейцарии, не состоятся. Вице-президент Джей Ди Венс, который должен был отправиться на переговоры, не полетел в Бюргеншток. Логистика этих переговоров никогда не была предсказуемой, сообщили в администрации. По данным источника CNN, Иран запросил гарантии прекращения боевых действий в Ливане, прежде чем продолжить переговоры. Посредники работают над урегулированием этой проблемы. Guardian отмечает, что отмена стала неожиданностью. Десятки чиновников Белого дома, а также представители СМИ уже находились в Швейцарии, готовясь к визиту сторон. Крупнейшие круизные компании сообщают о резком изменении целевой аудитории. С начала прошлого года спрос на каюты Single Seniors вырос на 90%. Как ожидается, уже через 2-3 года численность пожилых американцев-одиночек превысит численность пожилых пар. Новая тенденция объясняется ростом продолжительности жизни и увеличением численности вдовцов. На некоторых направлениях численность пенсионеров-одиночек достигает 70%. Многие из них признаются в нежелании сидеть дома в четырех стенах. Круизные лайнеры, которые будут спущены на воду в 2030-35 годах, имеют до 50% одноместных кают. Эксперты не исключают увеличение этого показателя до 80% к 2050 году. Натали Портман исполнилось 45 лет. Свой день рождения актриса отметила в Италии, а снимками из поездки поделилась в Инстаграме. Ранее стало известно, что Портман ждет третьего ребенка. О своей беременности от продюсера Танги Ди Табля она сообщила в интервью Harper's Bazaar. От бывшего мужа, хореографа Бенджамена Мельпье, у Натали двое детей, сын и дочь. Пара со скандалом развелась после 12 лет совместной жизни. Мельпье попался на измене с 25-летней экоактивисткой Камиле Тьен.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Ничего природа
0: вас произвела. Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Ну что, у всех сразу возникли ассоциации потрясающего, совершенно незабываемого танца Умы Турман, музы Квентина Тарантино. Это удивительная вещь. Спасибо Чаку Берри, спасибо Акмалю Тахирову. Всем привет, я Лена Вишневецкая. Мы все дружно желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Почему начала с этой музыки, попросила Акмаля, согласился, потому что на протяжении каждой недели я собираю какие-то любопытные вещи для того, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями, и сохраняю их у себя в папочке в виртуальной. Вот Ума Турман, почему сегодня так? Потому что у каждого слушателя, наверное, Ума Турман ассоциируется с таким, наверное, каким-то спортивным костюмом, точеный профиль, вот эти вот синие, голубые, бездонные глаза. Она просто какая-то недосягаемая. А знаете ли вы, что в переводе на наш язык общечеловеческий имя Ума в переводе с санскрита означает «блаженство». Я сама об этом узнала совсем недавно, потому что сохранила удивительное интервью папы Умы Турман. Вот сейчас мы выключим свет голливудских прожекторов на минуточку и подумаем о человеке, который произвел на свет эту прекрасную актрису. Я не знала, что отец Умы Турман, ушедший в мир иной, покинувший тело, как говорят буддисты, 16 июня в этом году в возрасте 84 лет Роберт Турман был профессором Колумбийского университета. Он прожил на самом деле невероятно насыщенную жизнь, оставил после себя колоссальное наследие. Если кому-то интересно, почитайте его интервью. Он смог соединить, его обожали студенты, называли его Боб. Он смог каким-то волшебным образом соединить между собой мир Запада и мир созерцательного Востока. Поразительно, человек, состоящий в браке 44 года, живя в нашей стране и пользуясь всеми благами цивилизации, являлся другом Далай-ламы и проповедовал буддизм, несмотря на то, что читал лекции прогрессивным студентам Колумбийского университета, одного из лучших университетов нашей страны, выпускающий из своих стен лучших специалистов, которые нарасхват во всем мире. Он размахивал руками и рассказывал о квантовой физике. Он рассказывал о теории относительности. Он цитировал Кастанеду и Вуди Айлана. Он рассказывал какие-то буддийские притчи. Он рисовал на доске какие-то непонятные формулы и схемы, и в его аудитории всегда царила гробовая тишина. Поразительный был человек. К чему я вам это все рассказываю? К тому, что я не предлагаю и не агитирую вас стать буддистами ни в коем случае. Просто оказывается, люди, которые ведут осознанный образ жизни, люди, которые готовы в чем-то уступать, люди, которые готовы заглушить в себе гнев, люди, которые готовы наблюдать, люди, которые готовы расти над собой, узнавать что-то новое, они, оказывается, уже немножко буддисты. И я узнала, что благодаря Роберту Турману, я узнала, что и Будда на самом деле был ученым, потому что он отвечал на вопросы жизни и смерти. И Будда в свое время, как выяснилось, предсказал бесконечную делимость атомов. Вообще, те вещи, о которых говорит этот мыслитель, мне кажется, они могут пригодиться человеку в любом возрасте. Тем более, что, как говаривал Будда, по словам профессора Турмана, мы перерождаемся ровно через 49 дней после ухода, что тоже интересно. Я охотно в это верю, мне это нравится. Еще он говорил о счастье. Он говорил, что счастье, реальность – это счастье. Он говорил о том, что жизнь сама по себе – это нирвана, и каждый из нас ее способен ощутить, потому что она живет в каждом человеке. И реальность намного сильнее вымысла, потому что те истории, которые нам подбрасывает жизнь, жизненные сюжеты, они, конечно же, намного интереснее любого телесериала. И правда мощнее иллюзии. Иллюзии мы как-то создаем сами, стараемся, а реальность уже существует. Почему я сегодня про Турманов начала, потому что наткнулась на любопытную новость, вернее, на две. Это три фрагмента таких небольших, прежде чем мы поздороваемся с Викторией, которая обязательно присоединится к нашему эфиру чуть позднее. Жительница штата... Нет, сначала вот про, сначала про монаха. Индийский монах, вот я сегодня прочла, уже 5 лет непрерывно стоит на ногах. Можете себе представить, 5 лет. И он говорит, что его цель – очистить душу и приблизиться к богу Шиве. И для выполнения обета своего он полностью отказался от сидения и сна в лежачем положении. И вот он выдерживает эту экстремальную нагрузку на протяжении 5 лет. Он использует, значит, такие специальные подвесные конструкции, которые его поддерживают за руки, как будто на качелях он немножко раскачивается. И он на руках может облокачиваться на такую деревяшку рамообразную. Ему там помогают в этом монастыре волонтеры. Конечно, у него жуткие проблемы с ногами, но между тем он жив и относительно здоров, потому что они там используют всевозможные мазилки. У человека есть цель. Я не знаю, является ли он примером для подражания. Это вопрос, так сказать, каждый может задать самому себе. Но то, что это пример какого-то стоицизма невероятного и телесных возможностей, и силы духа, это безусловно. И третий момент. Вот здесь, в штате Висконсин, Сара Левин отпраздновала свой 109-й день рождения. Я всегда обращаю внимание на долгожителей, не тех, которые просто дожили и находятся в очень плачевном состоянии. Это просто человек функция остался, когда немощь. А люди, которые сохраняют здравый ум и остаются активными. Вот 109-й день рождения Сара Левин встретила в окружении своей многочисленной семьи внуков и правнуков, друзья, соседи, товарищи по интересам. И когда, разумеется, ей был задан вопрос о том, чтобы она поделилась своим секретом долголетия, Сара ответила очень просто. Много ходить и избегать фастфуда. Все очень легко и просто. И по ее словам, она всю жизнь старалась придерживаться относительно здорового питания. И даже после 100 лет она продолжала вести активный образ жизни, перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и зимой в прошлом году успешно справилась сразу с 2 серьезными вирусными заболеваниями. Почему меня так сильно заинтересовали возможности вот таких людей? Потому что возможности рядового американца, они совсем не совпадают с потребностями. Мы поговорим об этом сегодня непременно. А то, что касается здоровой еды, так я всегда настаиваю на том, что мы можем поправить свое здоровье нам для этого всего лишь нужно изменить рацион питания и чуть-чуть подкорректировать образ жизни. Да, двигаться нужно непременно. Но это просто обязанность человека, который хочет жить в здравии. А для того, чтобы показатели вас не подводили, показатели там сахара, состояние ваших анализов крови и так далее, попробуйте немножко разнообразить свой рацион морепродуктами, овощами и фруктами. Потому что морепродукты – это не только удовольствие, это здоровье, это энергия, это настоящий природный источник силы. Там и омега-3, там и йод, там и натуральный белок, словом, все, что требуется для того, чтобы поддержать и сердце, и сосуды, и показатели крови. Направляю ваши стопы к нашим друзьям. 282 Брайтон Бичевеню между 2 и 3 Брайтоном. Есть такой морской бутичок, называется он Number One Caviar. Там есть и Руша, и Веруша, которые вам предложат на выбор великолепную зернистую, никогда не замороженную черную икру, паюсную икру, каспийскую икру, осетровую икру, мою обожаемую калугу, и на выбор невероятное количество всевозможной рыбы и красной икры. Словом, это не бутик, это просто песня здоровья. 718-701-0506. Этот бутичок выбирают люди, которые ценят свою жизнь здесь и сейчас. Ну, а если нужно кому-то чего-то поболее, то звоните моей подруге Анастасии. Настена, привет тебе, привет. И там можно затариться, там, где все начинается, там, где вы можете полюбоваться на все сертификаты, убедиться в том, что Brooklyn Seafood – это дистрибьюторы, которые распространяют по всей территории нашей страны лучшую икру и морепродукты. 718-715-0969, банка черная, банка красная, жизнь удалась. Brooklyn Seafood. Всегда и навсегда. Сейчас чуть прервемся и займемся, так сказать, основным меню, когда потребности среднестатистического американца, ну, никак не могут сравняться с возможностями.
1: 620 AM Радио. Дэвидсон Радио.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
0: Продолжаем нашу программу. Еще раз всем салют. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И обычно мы к нашему эфиру приглашаем Викторию Салкиндер, с которой говорим о заботе, о социальной поддержке, о качестве жизни наших старших близких. Виктория – эксперт, которая знает всю абсолютно подноготную этой системы изнутри. И вот, Вика, привет, если ты с нами, сразу отвечай.
9: Привет,
0: на...
9: я с вами, конечно. Привет, Лена, привет, Акмаль.
0: Ну что
9: привет,
0: нам делать,
9: дорогие
0: Вика?
9: Радиослушатели.
0: Что нам делать, дорогая Виктория?
9: Как всегда, быть спокойным, и, как всегда, нужно сосредоточиться на том, что идут очень большие перемены, точнее, они уже пришли. Очень много чего меняется, и лучше становиться оно не будет. Поэтому нужно сосредоточиться и постараться максимально понять систему для того, чтобы получить как можно больше услуг для себя и своих близких, тем, которые в этом нуждаются. А паниковать по этому поводу абсолютно не стоит, потому что изменить все равно мы ничего не можем. Остается только понять и принять.
0: Вика, так ты буддист, получается, потому что ты...
9: Да, я да.
0: Ты буддист, потому что вот, например, ты слышала, я сегодня вспоминала ушедшего от нас профессора Колумбийского университета, Роберта Турмана, он говорил, что вот, например, если вы с чем-то не согласны, а очень многие люди, которых коснутся и коснулись уже изменения в системе медицинского страхования, они, конечно же, не согласны. И если кого-то кто-то обидел и закипает гнев, он рекомендовал сделать паузу, вот как ты говоришь, не волноваться, да, что мы не можем это изменить, схватить реакцию за хвост, и спросить себя, зачем мне гневаться, зачем мне на кого-то орать и что-то выплескивать, и как еще можно на это среагировать? Задайте себе этот вопрос. Он говорит, вот в этой паузе, когда вы задаете себе этот вопрос, вы глотнете немножко свободы и побудете немного Буддой. А без свободы, говорит, ну никак никуда, потому что и сравнивает ум людей с радиоприемником, у которого настроена только одна станция, и люди не подозревают, что может звучать совсем другая музыка. Но, Вика, у тебя есть пульт управления, который может...
9: Этим радио?
0: Да, не только радио. Путь управления, который может помочь человеку настроиться, скажем, на какую-то другую эмоциональную волну и пойти по правильному пути, дабы не потерять все то, что сегодня урезают. А я почему так это витиевато пришла к этому вопросу? Потому что у меня очень близкая приятельница пришла в аптеку в очередной раз за так называемым рефилом. А это оказались всего лишь какие-то там витаминные добавки. А ей говорят, что, а вы знаете, да, рефил есть, но ваша страховка больше не покрывает это лекарство. Она говорит, как не покрывает? Ну вот так. Так в прошлом месяце же все было нормально. Но это разбирайтесь, пожалуйста, со страховкой. И все. И она мне позвонила в такой панике. Я говорю, ну что ты не нашла там... 27 рублей или что-то для того, чтобы купить вот это лекарство. Она говорит, нет, нашла, они мне там подсказали вот примерный аналог, то, чего мне нужно. Она говорит, да, конечно, я купила. Она говорит, ну как тебе нравится, куда звонить, куда обращаться. Вот, пожалуйста. К чему нам готовиться? К чему готовиться, Вика? Расскажи.
9: Ну, смотри, все возвращается на, скажем так, на круги своя. Просто за время пандемии и за время предпандемии и вот таких политических, скажем так, неурядиц, то одни, то другие, белые пришли, скидывай сапоги, знаешь, а красные пришли, одевай сапоги. А вот во время этого всего люди немножко потеряли реальность. И люди потеряли реальность, потому что все начало восприниматься как должное. Как должное то, что люди, которые приехали сюда

это беда, а не просто так, потому что я хочу. И еще я за то, чтобы люди прежде всего, в чем самая большая, я считаю, вот проблема, это не в переменах, а проблема в том, что никто никому ничего не объясняет. И незнание рождает панику, незнание процесса, незнание того, что может произойти. Например, раньше люди все привыкли, что вот человек, у которого есть Medicaid, допустим, пожилой человек, у которого есть Medicaid, Medicare, у него recertification, то есть переоформление документов, да, подтверждение того, что ничего не изменилось, что человек жив, что находится на своем месте, происходило раз в год. Сейчас это не так. Сейчас это может происходить раз в полгода. Это может происходить раз в 3 месяца. То есть больше такого, что если что-то, систему, как бы триггер какой-то есть в системе, например, вы получили какую-то компенсацию. Допустим, у вас была гипотетически авария когда-то, прошло 5 лет, и вам государство выплатило деньги. Да, вам заплатили 12 тысяч долларов, например, там какая-то страховая компания, вы их положили на свой счет или пошли в кеш-кассу, окешили эти деньги, и вы считаете, что их не видно. Все закончилось, потому что все видно. И буквально через пару месяцев или сразу же иншуренсная компания Medicaid получает информацию о том, что вот у этого человека там 3 месяца назад прошел вот такой-то вот чек на 12 тысяч долларов. Или это кошмар, и все, заканчивается на этом жизнь, и у вас никогда не будет Medicaid? Нет. Или вам на какое-то время могут закрыть Medicaid? Да. Или его можно переоткрыть? Конечно. Поэтому, что злиться, что пугаться и чего бояться? Бояться ничего не нужно. Нужно просто правильно сложить свою документацию так, чтобы вы могли доказать, что вы эти деньги потратили на ваши нужды. То есть вы заплатили, например, рент квартиры, потому что вы не знаете, что будет с вами дальше, вперед. Или вы, я не знаю, купили там за это время, вы сидели на специальной диете, у вас есть, допустим, чеки из магазинов, или вам для этого нужен был какой-то дополнительный supply, или вы покупали какие-то витамины, сапплименты. Это просто нужно правильно все сложить, показать то, что денег у вас больше как бы нет, если их нет. И дальше как бы ваш Medicaid можно переоткрыть и получать все бенефиты, так сказать, дальше. Теперь Essential Plan – это план, который был придуман во время пандемии, Обамы, я уже не знаю чего, вот, под который попадали в основном люди, которые были в основном, это люди, которые были с непостоянным статусом проживания в Америке, которые приезжали, уезжали, или у тех, у которых был такой достаточно колеблющийся инком. Ну, как-то так, скажем, грубо. Вот. А после этого сейчас этот Essential Plan отменен полностью, его больше нет. И теперь не надо пугаться слова straight Medicaid, то есть просто Medicaid. На сегодняшний день становится, как это было годы назад, самой лучшей страховкой. Самая лучшая страховка, которую раньше врачи не хотели принимать, теперь все врачи очень хотят принимать Medicaid и Medicare. Straight Medicaid теперь номер 1.
потому что покрывает абсолютно все.

0: все. Если у вас есть какие-то вопросы, которые происходят с тем, что у вас вам прислали ресертификейшн, допустим, два раза подряд, и вы не понимаете, что происходит, почему это случилось. Может быть, когда вы оформляли вашу страховку, которая была вашему супругу или супруге дана, и вы писали, это называется spouse refusal form, больше это не работает, так как было годы назад для того, чтобы сделать spouse refusal form, должны быть очень-очень веские, веские как бы аргументы для этого, а не просто так, а заполнили, но мы живем в одной квартире, и все хорошо у нас. Больше такого нет. Теперь вы все оценивается, если вы состоите в официальном браке, то оценивается это все, сколько лет вы прожили вместе, какие у вас совместные накопления и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, пугаться этого тоже не нужно. Нужно просто правильно все распределить. Ребята, раньше было все то же самое. Я начинала работать, когда была еще только касса. Не было никаких manage long-term care, не было никаких дополнительных фактически программ. То есть они были, PACE-программа была, и были еще другие программы, но о них мало кто знал. NHTD-программа существовала, CDPAP существовал, но о них мало кто знал. И попасть, например, на CDPAP-программу занимало где-то около полугода. И так же, как на NHTD в то время. То есть и весь вот этот процесс, долгий процесс, он действительно как бы оставался только тем, кому он реально был нужен. Окей? А тем, кому он был не нужен, люди, наверное, о нем даже и не знали.
1: Вик, давай вот. Я твой номер телефона назову, чтобы люди звонили, обращались за помощью. Наверняка кто-то возжелает стать вашим пациентом. 917-834-33-43, 917-834-33-43, Виктория Салкиндер. Она эксперт, знающий всю подноготную систему Home Care и вот все те сдвиги, которые переживает сфера ухода на дому, вот Виктория вам объяснит, расскажет, как защититься, как не потерять, как найти, как получить, как сохранить. Вот очень важный вопрос, на мой взгляд. Люди уже многие ощущают то, что происходит, происходит определенное сокращение. Никаких добавок еще пока никто особо не видел и сильно не хвастался. Сегодня по закону кому положена бесплатная сиделка, вот, например?
0: А человек, который обладает медикейтом.
1: Вот этим чистым, о котором ты только что сказала.
0: Неважно каким, неважно каким. То есть если человек болен, и у него, например, Blue Cross Blue Shield, или Fidelis, или, я не знаю, Health First, или любой, но Medicaid, потому что только Medicaid покрывает систему Home Care. Единственная страховка, которая это покрывает, это Medicaid. Только они дают. Вот если у человека есть Medicaid, любой, желательно, если есть Medicare, тогда это немножко проще, процесс оформления, и, хотя они очень похожи. И у человека есть заболевание, при котором этому человеку нужна помощь, вот таким людям мы помогаем добиваться того, чтобы был им дан сервис. Сейчас не так, как это было 1,5-2,5 лет назад. Это совсем не так, когда давали всем подряд сервисы, лишь бы подписал какой-то доктор или пришла медсестра, и там две баночки с лекарством, непонятно каким, и дали всем все подряд. Сейчас все не так. Сейчас система вернулась полностью, как это было вот где-то, ну, я начинала лет 25 назад, где-то вот в это время было такое оформление, вот начало вот этих как бы хоум-керов. То есть что это означает? Вам нужно подтверждение вашим заболеваниям, вам нужно, чтобы у вас были лекарства, которые подчеркивают, что у вас эти заболевания, и нужно правильно пройти ассессмент, то есть интервью двойное с медсестрой от штата, ровно так же, как это было раньше. Если вы проходите все это, то тогда вы можете получить сервис, постоянный сервис по уходу на дому. Есть очень много таких маленьких зацепочек, которые, ну вот знаете, как хороший адвокат, наверное, или хороший доктор знает какие-то свои маленькие принципы работы, где можно помочь людям, как бы, чтобы это пройти. Потому что наши люди, бедные, несчастные наши люди, которые иммигранты, всего боятся. А не надо бояться. Просто нужно правильно говорить о своих заболеваниях. Мы вообще выходцы из бывшего Советского Союза, а сейчас это поколение, это вот поколение уже не моей бабушки, это поколение моего папы, которым уже вот по 80 лет. И это те люди, которые не привыкли жаловаться. Они стойкие оловянные солдаты, которые не привыкли жаловаться. И когда к ним приходит, допустим, медсестра и что-то их спрашивает, то они рассказывают очень скудно. И порой даже стесняются говорить о том, что с ними происходит. Ну, вот мой папа, например, в жизни не скажет там, что там, как ему тяжело там снимать или одевать штаны. Например, вот, что он совершенно не такой человек. Хотя я знаю, рядом с вами должны быть ваши дети, которые должны быть очень правильно подготовлены. Или если у вас нет детей и доверительных людей, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы поможем вам максимально правильно и законно обойти все острые углы для того, чтобы вы могли получить хоум-кер-сервис. Мы это делаем ежедневно, мы это делаем очень успешно, мы это делаем с большим трепетом и любовью к вам, к нашим пациентам. Наши пациенты всегда номер один.
1: Вик, да, еще раз номер телефона твой назову. 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Да, Вик, продолжаем, еще пару вопросов будет по теме,
0: соответственно. Теперь еще такие перемены. Мы продолжаем поднимать часы. Не верьте в то, что говорят, что это невозможно. Если человеку действительно нужно, это возможно. Не так, как мне вчера позвонил человек и сказал, а я хочу маме на 3 дня live-in. Окей, пожалуйста, давайте разберем у мамы заболевания. Никаких. А почему вы хотите, чтобы у мамы было 24 часа сервис? Но меня не будет в эти дни дома, и я бы хотел, ей 78 лет, чтобы за ней присматривали. А какие у нее заболевания? Никаких. А вот такого я сделать не могу. Просто не могу. Не на что опереться.
1: Да ладно, что ты, ну человеку, Вик, у человека уехать надо. Ну ты что, не можешь маме помочь? конце концов. Может, нет, человек, не может, человек едет жену себе подбирать куда-то в соседний штат.
0: Может быть, и God bless, то есть всем все, но я, к сожалению, вот такие моменты поправить не могу, этого сделать не могу. А что могу сделать, это помочь людям получить медикиты. Если у вас, например, пенсия превышает, допустим, ваша пенсия 2500, а, допустим, допустимый максимум на медикейт – это 1850 на одного человека. Могу помочь сделать пул траст, оформить правильно сервис. Могу помочь вот с такими сервисами. Обязательно, пожалуйста, ребята, я могу ответить на вопросы, но, пожалуйста, пожалуйста, очень вас прошу. Я не... как вам сказать, книжка 911, которой можно позвонить и по 40 минут рассказывать про то, что вы планируете через 8 лет выходить на пенсию или как вам спланировать вашу старость через 20 лет. Простите меня, пожалуйста, у меня не хватает на это времени, ни у меня, ни у моих девочек. И мы занимаемся теми людьми, в первую очередь, которым реально нужна помощь. И реально нужна помощь в данную минуту. И те, кто становятся нашими пациентами, мы, конечно, их опекаем
1: со всех,
0: максимально.
1: Со всех сторон они в безопасности.
0: Да. Они в безопасности, у них нет проблем, когда они получают бумаги, они не нервничают. У них, а точнее, они начинают нервничать, но успокаиваются. А у них нет проблем, мы максимально стараемся людям, которым положено, не всем, как оказалось, положена продуктовая помощь. Оказывается, вот Manage Long-Term Care, то есть иншуренсные компании, не пропускают определенные, как бы вот, ну, чтобы были продукты, то есть не всем дают продуктовые наборы на еженедельной основе, ежедневной основе у кого как. То есть это процесс, и это не зависит от нас. Но зато спешу обрадовать людей. Сейчас лето. Кондиционеры стоят очень дорого. Если у вас старый кондиционер, от которого вы задыхаетесь, если у вас есть проблемы с дыханием, какая-нибудь у вас аллергия, астма, сердечники, вот этим людям мы помогаем подать на то, чтобы получить кондиционеры и кухонный суплай тоже. То есть все, что есть, это холодильнички, это макровейв, это какие-то вот суплай. То есть мы помогаем все это оформлять через наш замечательный партнер, это Kings Bay Y. С которым мы работаем очень плотно, и девочкам огромное спасибо там, которые очень хотят и поддерживают как бы нашу русскоговорящую комьюнити и очень много делают для того, чтобы все-таки наша комьюнити получала как можно больше бенефитов, доходила до наших иммигрантов. Это касается деток, всех деток. Не обязательно детки должны быть больны. Это касается деток с продуктами, а деткам больше помогают на питание. Это не инкам никакой, это не дополнительные деньги. Это не идет вам в инкам, это не влияет на ваши статусы. Это вот мамы, дорогие, любимые мамы, у которых по четверо детей, по трое детей, и в семье есть, не дай бог, больной ребенок, да, ребенок-солнышко. Пожалуйста, вот мы помогаем получить этому ребенку сервисы и остальным деткам получаем помогаем получить продуктовые наборы. Точно так же вот с пожилыми людьми есть различные программы, которые мы максимально стараемся как бы помочь. Где-то вы не заплатили за макровейв, и вам это дает лишние 200, 300, 400 долларов для того, чтобы купить себе дополнительные продукты. Теперь есть программы, которые покрывают, если у вас Medicaid и Medicare, есть определенные программы, которые дают даже по 960 долларов на раз в 3 месяца. Это либо на еду, либо на уплату квартиры. Окей. Если вы находитесь, например, в реабилитационном центре, с вами что-то случилось, вы находитесь в реабилитационном центре или вы уже после госпиталя дома, и вы не можете, вы одинокий человек, вы не можете полностью, у вас нет денег оплачивать ваш рент. Ребята, платите столько, сколько вы можете. И если вы становитесь нашим пациентом, то тогда мы помогаем вам оформлять программу, которая оплачивает вашу задолженность, называется ваш отдел. Мы проходим с вами все круги ада. Я не делаю это для всех, сразу говорю, не звоните мне, пожалуйста, не называйте меня Викуленька. Я таковой не являюсь, не забирайте мое время, пожалуйста, потому что есть люди, которым очень нужна помощь.
1: И для этих людей, сейчас... для этих людей напомню номер телефона Виктории Салкиндер 917-834-33-43. 917-834-33-43. Если нет возможности записать или запомнить, да, вы, пожалуйста, перезвоните нам на фронт-деск. Лена вам подскажет номер телефона Виктории Салкиндер. Да, Вик, продолжай.
0: Да, еще раз извиняюсь за моих четвероногих друзей.
1: Да ничего, тут все нормально. Это главные, да. Это главные буддисты семьи.
0: Это главные буддисты семьи, они вообще руководят всем домом постоянно.
1: Скажи мне, пожалуйста, вообще из всего вышесказанного как-то мне не сильно весело, конечно, стало.
0: Потому что я веселей.
1: Да, ты нет, не в этом дело. Ты всегда очень спокойно, здраво рассуждаешь, очень ты успокоить можешь аудиторию, и что это нет безвыходных ситуаций, всегда можно найти легальный, законный выход, даже если человек вот случайно попал в госпиталь, а у него ничего нет, ты до этого рассказывала много об этом, что вы поможете, ваша агентство, да. Ты скоординируешь все действия там и со страховкой, и с больницей, да. И пациент придет домой, вот, и там его уже будет ждать, так сказать, человек, который будет за ним ухаживать. Дело не в этом. У меня вопрос в следующем. Как ты видишь вообще вот все это будущее? Как тебе, как говорит мой сын, высматривается будущее в плане ухода на дому? Надо только на себя полагаться или все-таки за границей нам поможет?
0: Нет, за границей нам поможет.
1: За границей нам поможет.
0: Это просто сейчас идет момент, эта программа никогда не уйдет. То есть помощь пожилым людям никогда не уйдет. Сейчас просто мы попадаем в такую как бы часть процесса, когда идет очередная перестройка. Не буду говорить некоторых слов, с чем это связано, да?
1: Не волнуйся, твое междустрочье, да, мы прочли очень внимательно.
0: Да. Не у всех с головой порядок, вот то в одну сторону побежали, то в другую. И сейчас происходит, то есть все идет в обратную сторону, так как я уже сказала. Значит, что будет происходить? Все откатится назад к программам, которые будут убирают middleman, стараются максимально убрать вот эту вот средний пласт, то есть вот manage long-term care, они сейчас терпят самую большую, так сказать, перетрубацию. Останется всего лишь 4-5, может быть, иншуренсных компаний, которые будут продолжать делать MLTC, это Managed Long Term Care, но вообще все уйдет в программу MAP, уйдет все назад в так называемую, ну, может быть, будет по-другому называться, кассу, это Medicaid, Medicare, анализные программы NHTD, и, конечно, всех толкают на программу PACE, которая, в принципе, очень хорошая программа. Ничего плохого в этом нет. Okay? Ничего плохого в этом абсолютно нет. А значит, для работающих людей, которые, я не хочу никого оставить за бортом, для работающих людей, для моих золотых хомотендов, которые сейчас очень тяжело работают на филдах, и действительно достойно, чтобы у них была страховка или хотя бы спокойствие. Ребята, мы, во-первых, для всех моих хомотендов, те, которые со мной, ничего никогда не боимся. Вы знаете мой номер телефона. Я объясню, как обращаться с теми страховками, которые у вас остались. У нас есть в офисе брокер Анечка, которая занимается страховками, и она доступно объяснит, как ушел Essential Plan и что пришло на место Essential Plan. Особо ничего не пришло, но, по крайней мере, как с этим правильно обращаться. И еще мы очень стараемся и спешим. Пока говорю это заранее, но мы стараемся создать свою, для, опять же, своих работников, мы стараемся создать такую нишевую продукцию, очень спешим сделать такую страховку, которая будет покрывать нужды, хотя бы минимальные нужды людей, то есть это доктор, это лаборатория, это вот, ну вот все, что нужно до госпиталя.
1: Вика, не рассказывай, чтобы не сглазить, я тебя очень
0: буду,
1: прошу.
0: Не буду, просто хочу вот успокоить людей, не буду.
1: Пожалуйста.
0: Да, не запатентировала свои изобретения, знаю, потом начнут говорить, что вот все, мы так, а что там Виктория сказала?
1: Ничего.
0: Что они там с Леной
1: Вика,
0: опять
1: главное,
0: говорят?
1: Вика, главное, чтобы говорили, как говорят те же мудрецы, если тебе говорят, там в спину плюют и кидают камни, запомни, значит, ты впереди. Так что это нормально.
0: Вот всегда.
1: Плохо, когда не говорят. У нас время просто заканчивается. Угу. Я напомню еще раз, господа, всем нуждающимся. Виктория Салкиндер, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Не знаю, куда движется система, но обеспечить себе спокойное будущее вам помогут в офисе Виктории Салкиндер. Грамотно, вовремя, легально. Все будет оформлено как надо, пройдете все комиссии без потерь, а самое главное, что сможете выжать максимум из того, что положено по закону. Так что, как говорится,
0: с вами будут разговаривать очень вежливо.
1: Защита есть, и Виктория умеет за нее бороться. Вик, спасибо, как обычно, за интересный и честный ответ.
0: Ребят,
1: до
0: спасибо.
1: Встречи. Акмалюшка, обнимаем с Викторией в четыре руки. Спасибо.
0: Очень сильно. Пока.
2: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня вся Америка отмечает юбилейный день свободы Джунтис, установленный в память об окончании рабства в США в 1865 году. Торжественные марши, фестивали и культурные события проходят от Калифорнии до Нью-Йорка. Символические шествия на 2,5 километра в память о 2,5 годах, которые потребовались, чтобы весть об эмансипации дошла до Техаса, возглавляет знаменитая активистка Опал Ли, которой в этом году исполняется 100 лет. Главным политическим и историческим событием дня стало официальное открытие президентского центра Барака Обамы в Чикаго. На американском медиарынке заключена крупнейшая сделка года. Корпорация Fox официально объявила о поглощении гиганта стриминговых платформ Roku. Сумма сделки оценивается в 22 миллиарда долларов или 160 долларов за одну акцию. Аналитики называют это стратегическим шагом по монополизации рынка умного телевидения и цифрового вещания. Fox планирует объединить свои ключевые спортивные и новостные активы, включая бесплатный сервис Tubi с экосистемой Roku, которая на сегодняшний день охватывает более 100 миллионов домохозяйств по всему миру. Сделка обеспечит Fox прямой доступ к колоссальному массиву пользовательских данных для таргетирования рекламы. Разгорается прецедентный юридический спор вокруг платформ политических и спортивных ставок. Генеральный адвокат Миннесоты Кит Эллисон выступил в федеральном суде в защиту нового закона штата, который полностью запрещает деятельность так называемых рынков предсказаний, таких как Калши и Полимаркет на местном уровне. Власти штата настаивают, что подобные ставки являются завуалированной формой азартных игр, несущей в себе риски зависимости и рыночных манипуляций с использованием инсайдерской информации. Крупнейшие блокчейн-платформы пытаются заблокировать этот закон, утверждая, что регулирование цифровых рынков прогнозов находится исключительно в федеральной юрисдикции. Исход дела определит будущее этой многомиллиардной индустрии в США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хексет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 30%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхит-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
18: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
19: Дэвидсон Радио.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
18: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
20: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: голова.
1: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
2: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением, господа. Шлю вам пламенный привет. Но от вас улыбки жду в ответ. Пусть она подарит настроение и на целый день. Вагон везения. Вы на правильной волне. Программа «Караван» Бориса Везухова у микрофона. И в студии мне помогает выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Да, господа, за окном лето, и, конечно же, что я хочу пожелать всем моим друзьям, которые 20 лет со мной вместе на одной волне. Пусть счастье в ваш дом приходит с июньским ласковым рассветом, лучами утреннего света, наполнив жизнь и мир теплом. Верить хочу в красивое, видеть вас всех счастливыми для меня – это самое главное, потому что вы мои близкие друзья уже на протяжении 20 лет.
3: Студный Барри Завезу, программа «Караван».
4: Бомбарбия!
2: Ну что, дорогие мои, конечно же, прежде всего мне бы хотелось поприветствовать вас всех от души, всех тех, кто путем интернета мне постоянно пишет приятные слова. Спасибо вам огромное, это стимулирует, продвигает всю мою составляющую идти вперед и готовиться для вас к каждой программе. Я люблю вас и знаю, что вы все с нетерпением дожидаетесь, конечно же, полезной информации, которая льется с волн Дэвидзон Радио, господа. И я думаю, что сегодняшний день, конечно же, не исключение. Хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Фархад, огромное спасибо. И у нас действительно благодаря твоему магазину «Экспо Фёрничер» появилась уникальная возможность приобретать мебель отличного качества только в «Экспо Фёрничер». По адресу 9540 Квинс Бульвар, Мир 62 и 63 Драйв. 718-459-0504. 459-0504. Заходите в этот магазин, пообщайтесь с владельцем, и вам захочется вновь вернуться, чтобы почувствовать тепло. Тепло его сердца, его отношение к вам. 718-459-0504.
5: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван».
2: Приглашаю вас насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Откройте для себя новые яркие вкусы, господа. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Это уголок ароматной восточной кухни. Он всегда ждет вас в Квинсе по адресу 6398. Вот Heaven Бульвар, это в Квинсе. Телефон 718-531-16. Повторюсь, что вчера вечером, придя в этот магазин, в этот ресторан, я удивился, что люди на улице ждут освобождения столиков. Это говорит о том, что нужно, господа, заранее, желательно, предварительно звонить и заказывать столик. 718-500-3116. Получите море удовольствия от блюд, которые предоставляет Heaven Grill Sushi Душанбе. Легкая музыка, негромкая, ненавязчивая, не глушащая, можно сказать так. Получайте удовольствие от композиций, которые звучат со сцены. И, конечно же, спиртной бар для вас, любой коктейль по вашему желанию и кальянная, которая также разукрасит ваш вечер. 6398 от Heaven Бульвар, это в Квинси, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе, огромное спасибо.
3: Студный Барри Завезу, программа «Караван».
4: Бомбарбия, Киргуду.
6: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
7: Какой Якин! Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
8: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
9: А
0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
9: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
10: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
11: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
12: Звоните 646-427-5737.
13: 646-427-5737.
12: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
13: www.borisavezov.com.
14: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
15: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван, караван, караван».
16: Ой, Борис Авезов, «Караван» — это хорошо.
17: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
2: Ну что, дорогие мои, конечно, сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о вещи, которую многие люди почему-то считают слабостью. Хотя на самом деле это огромная сила. Да, господа, сегодня я хочу затронуть тему, которая так и называется. А хорошо ли быть простым? Речь сегодня пойдет о простоте. Да, господа, не бойтесь быть простым. Миру уже хватает важных людей. Хватает тех, кто бесконечно пытается доказать свою значимость. Демонстрирует свой статус, влияние, превосходство. Они строят вокруг себя стены из титулов, денег, показной уверенности и чужого восхищения. Но знаете что? Удивительно, очень часто именно эти люди остаются глубоко несчастными.

0: Почему именно часто эти люди остаются глубоко несчастными? Да потому что искусственный трон, господа, требует ежедневной войны. Трон нельзя просто получить и спокойно жить. За него нужно бороться каждое утро. Нужно постоянно поддерживать образ, соответствовать ожиданиям.
1: Понимаю.

0: жизнь тебя.
1: Да, господа, жизнь такова сегодня. Ты успешен, завтра кто-то успешнее. Сегодня тобой восхищаются, а завтра тебе забывают. И человек снова бежит. Быстрее, выше, громче. Только бы не потерять свое место в глазах других. Так устроена жизнь. Я больше чем уверен, что многие призадумаются, послушав эту передачу сегодня. Поэтому, господа, оставайтесь простыми. Ведь жизнь, она быстротечна, а мы здесь все временные гости.
0: Ты

в душе всегда веселым, молодым, да, господа? Наверное, вот это и есть счастье. Счастье никогда не жило на вершине этого шума. Счастье любит тишину, любит простые разговоры, любит искренние улыбки, любит людей, которым не нужно ничего доказывать. Вот подумайте, когда вы в последний раз чувствовали настоящее спокойствие? Не спешку в радости, а просто радость от покупки, от похвалы. Внутреннее спокойствие. Каково это? Быть счастливым.

Да, господа, внутреннее спокойствие – вот это и есть истинное счастье. Ведь он самый простой момент твоей жизни. Да-да-да, он может быть проявляться вечером дома, когда ты находишься один, за чашечкой чая, когда дождь за окном, разговор с близким человеком, смех ребенка, прогулка без цела, обычный день, в котором вдруг стало хорошо дышать. Жизнь вообще удивительно проста. Это мы делаем ее тяжелой.

0: Да, господа, мы обычно сравниваем себя, смотрим на чужие достижения, боимся выглядеть недостаточно успешными, стараемся казаться умнее, сильнее, богаче, интереснее. И постепенно теряем себя настоящих. А ведь человеку для счастья нужно не так много. Нужно просыпаться без страха, нужно иметь людей, рядом с которыми можно быть собой. Да. Нужно чувствовать, что твоя жизнь имеет смысл. Нужно уметь радоваться мелочам.
1: А

Да, господа, мы понимаем, что радоваться нужно мелочам. Но современный мир словно кричит обратное. Он постоянно убеждает нас. Мы все играем роли. Ты должен быть особенным. Ты обязан впечатлять. Ты недостаточен, пока не добился большего. И люди начинают жить в вечном напряжении. А мы все играем роли, господа.

Да, господа, мы живем в вечном напряжении. Мы боимся простоты, потому что нам кажется, что простота – это незаметность. Что простой человек никому не интересен, что нужно обязательно стать кем-то выдающимся. Да, господа, но посмотрите внимательней, ведь на самом деле все не так. Заметьте, самые теплые люди – простые. Самые надежные – простые. Самые счастливые моменты – простые. Самая настоящая любовь простая. Простота – это не бедность мышления. Это не отсутствие амбиций, это внутренняя свобода.

Вы знаете, господа, истинная свобода не играть просто чужие роли. Человек в простоте не пытается казаться больше, чем он есть. Он не живет ради одобрения толпы. Он умеет честно говорить «не знаю». Умеет смеяться над собой, умеет признавать ошибки, умеет жить без масок. И знаете, что происходит с таким человеком? Рядом с ним становится легко. Потому что искренность всегда успокаивает. Она не давит, не требует соревнований, не заставляет чувствовать себя хуже, господа.

0: образец.
1: Вы знаете, господа, иногда мы встречаем людей, у которых будто нет ничего особенного. Нет громкого успеха, а роскоши или статуса, но рядом с ним тепло. После разговора с ним становится спокойнее, хочется улыбаться, хочется жить. И это есть настоящая ценность человека.

0: знаете, господа, ничто не вечно. Человеку ведь многого не надо. Настоящая ценность человека – это не количество подписчиков, не дорогие вещи, не чужое восхищение, а способность приносить в мир просто свет. Согласитесь, сегодня очень многие устают не от работы, они устают от необходимости постоянно соответствовать, быть продуктивным, быть идеальным, быть успешными каждую секунду. Это огромная нагрузка на душу. И поэтому так важно иногда остановиться и спросить себя, а я вообще живу своей жизнью или нет? Или я просто пытаюсь оправдать чужие ожидания? Давайте об этом поговорим во второй части радиопрограммы «Караван». Спасибо, что были с нами на нашей волне. Первая часть радиопрограммы прошла к своему логическому завершению. Я надеюсь, что реклама пройдет быстро, и мы вновь с вами встретимся на волнах «Дэвид Он Радио».
1: Значит, какой на самом интересном месте.
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван. А ну заходи, реклама Джан.
3: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете

0: Тегеран не дождется финансовой поддержки от Вашингтона. Далее цитата. «Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец. Мы выдержим те 60 дней, денег они не получат ни цента», написал Трамп в Truth Social. США начали расследование в отношении Германии по подозрению в недостаточном финансировании закупок новейших лекарственных препаратов. Расследование должно установить, являются ли недостаточные платежи Германии за инновационную медицинскую продукцию необоснованными и не создают ли они препятствий для американской торговли. Торговый представитель США предлагает устранить дисбаланс путем дополнительных скидок или обязательных скидок с плавающей ставкой.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
4: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
7: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
8: Мы любим Нью-Йорк.
9: Davidson Radio.
10: В программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.

Я вас приветствую еще раз, дорогие мои. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Да, господа, Борис Собезов в микрофон и Паша Куклин сегодня в студии мне помогает. Паша, огромное тебе спасибо. Хочу отметить, господа, что красота мира начинается с красоты вашей души. Поэтому запомните, что есть такие люди, которые выбирают сердцем. И все твои попытки забыть или кем-то заменить их просто ничтожны. Но незаменимых все-таки, как говорится, нет. А есть незабываемые. Есть те, кто зажигает свечу, те, кто фонари, кто-то звезды, а кто-то зажигает глаза других людей. Просто счастьем. Вот наша программа именно тот самый носитель, который зажигает ваши глаза счастьем. И пусть у каждого из вас рядом будет тот человек, который зажжет вас именно до состояния счастья. Вы на правильной волне.

0: Конечно, друзья мои, иногда положительная информация также является тем стимулом, который дает повод, чтобы жить. Жить, господа, и поэтому вы на правильной волне и получаете полезную информацию.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Подарите себе путешествие, которое наполнит сердце смыслом и вдохновением.
5: С 16 по 25 августа
4: отправляемся в гладкошерный тур по Узбекистану вместе с Борисом Орезовым. С человеком, который умеет раскрыть душу каждого места.
5: Ташкент,
4: Самарканд и Бухара откроются перед вами не как просто города, а как живые страницы истории.
5: Где переплетаются культура, традиции и духовность.
4: Этот тур создан для тех,
5: кто ценит комфорт,
4: кашрут и глубокие впечатления.
5: Вас ждут древние архитектурные шедевры,
4: уютная атмосфера Востока и продуманная программа
5: без лишней суеты.
4: Каждый день будет приносить новые открытия.
5: Не откладывайте мечту. Позвольте себе увидеть Узбекистан так, как его видят избранные. Это путешествие останется с вами навсегда.
4: 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Вся информация на сайте www.borisovezov.com.
6: Студия Борис Орезов, программа «Караван».
7: Бомбармия, Киргуду.
0: Хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Фархад, огромное спасибо. И у нас действительно благодаря твоему магазину «Экспо Фёрничер» появилась уникальная возможность приобретать мебель отличного качества только в «Экспо Фёрничер». По адресу 9540 Квинс Бульвар, Мир 62 и 63 Драйв. 718-459-0504. 459-0504. Заходите в этот магазин, пообщайтесь с владельцем, и вам захочется вновь вернуться, чтобы почувствовать тепло его сердце, его отношение к вам. 718-459-0504.
7: В эфире Борис Орезов. Программа «Караван».
0: Приглашаю вас насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Откройте для себя новые яркие вкусы, господа. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Это уголок ароматной восточной кухни. Он всегда ждет вас в Квинсе по адресу 6398. Вот Heaven Бульвар, это в Квинсе. Телефон 718-531-16. Повторюсь, что вчера вечером, придя в этот магазин, в этот ресторан, я удивился, что люди на улице ждут освобождения столиков. Это говорит о том, что нужно, господа, заранее, желательно, предварительно звонить и заказывать столик. 718-500-3116. Получите море удовольствия от блюд, которые предоставляет Heaven Grill Sushi Душанбе. Легкая музыка, негромкая, ненавязчивая, не глушащая, можно сказать так. Получайте удовольствие от композиций, которые звучат со сцены. И, конечно же, спиртной бар для вас, любой коктейль по вашему желанию и кальянная, которая также разукрасит ваш вечер. 6398 от Heaven Бульвар, это в Квинси, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе, огромное спасибо.
6: Студия Борис Орезов, программа «Караван».
7: Бомбармия, Киргуду.
0: Ну что, дорогие мои, теперь к программе. Конечно, я бы хотел обратить внимание на то, что каждый из нас давно хотел бы жить спокойнее. Правда же, медленнее, проще, но мы боимся, что нас не поймут, что вас сочтут недостаточно амбициозным, недостаточно ярким, недостаточно современным. Но, господа, послушайте одну важную мысль. Не обязательно быть громким, чтобы быть ценным. Вы представляете? А почему я сейчас вам поведаю, господа? Вот представьте, дерево растет тихо, солнце встает тихо, настоящая любовь приходит тихо. Все самое важное в жизни происходит без шума. Поэтому, дорогие мои, шум нужен только тем, кто боится пустоты внутри. Наслаждайтесь, слушайте правильную музыку. Человек, который находится в гармонии с собой, конечно же, не нуждается в постоянной демонстрации собственной значимости. Он не пытается выиграть каждую дискуссию, не стремится всегда быть первым.

Мы неоднократно слышим, что за все потом мы ответим перед Богом. Да, господа, а ведь душе на самом деле нужны простые вещи. Искренность, тишина, любовь, настоящие разговоры, чувство дома, чувство, что тебя принимают таким, какой ты есть. Мы часто недооцениваем простую жизнь. Нам кажется, что счастье где-то далеко, в будущем. После очередного достижения, после покупки, после признания. Но счастье почти всегда рядом. Оно в способности просто его замечать. Да, господа, замечать утренний свет, замечать голос любимого человека, чтобы потом не ответить перед Богом.

0: Да, дорогие друзья, человек, который постоянно гонится за важностью, перестает видеть жизнь. Он видит только цели, цифры, сравнения и страх проиграть. А проиграть боится каждый, кто сидит на искусственном троне, хочу отметить. Вот почему многие влиятельные люди так тревожны. Они слишком многое поставили на чужое мнение. Их спокойствие зависит от аплодисментов. А аплодисменты, господа, помните, вещь временная. Сегодня они есть, а завтра их нет. Поэтому, господа, если внутри пусто, то становится страшно. И чтобы не было страшно, живите реалиями. Получайте достоверную информацию и следуйте радиопрограмме «Караван».
1: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября.
3: Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
3: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
3: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
3: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас.
4: Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
4: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии. Вместе с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. Или вся информация на сайте

0: Да, господа, простому человеку легче. Он не строит свою ценность на восхищении других. Он знает, что быть достойным человеком не нужно быть великим. Поэтому наша тема сегодняшней программы – будь простым, нужно быть настоящим. Это огромная разница. Настоящий человек может признаться, что устал, может попросить помощи, может не знать ответов на все вопросы. И это…
1: Жизнь на распутье, но…
0: Он не становится от этого меньше.

Да, господа, мечтая о покое, прежде всего, это обычный вечер без тревоги, согласитесь. Честные отношения, работа, после которой остаются силы жить, возможность не притворяться. И знаете, это не слабые мечты, это мудрые мечты, потому что в конце жизни человек вспоминает не количество побед, а вспоминает моменты, когда чувствовал любовь, когда смеялся, когда был рядом с близкими, когда ощущал себя, прежде всего, живым. Никто не хочет на смертном одре еще раз проверить статистику своих достижений. Согласитесь, но каждый хочет почувствовать, что жил не зря. А жизнь не измеряется, господа, статусом. Она, прежде всего, измеряется глубиной. Глубиной чувств, глубиной отношений, глубиной внутреннего мира. И именно простота помогает сохранить эту глубину.

хочу отметить, что когда человек принимает простоту, он начинает дышать свободнее. Он больше не тратит жизнь на бесконечные доказательства собственной ценности. Да, господа, он понимает, ценность уже внутри него. Не потому, что он лучше других. Нет, господа, нет. А потому, что он живой, настоящий, человечный. И, возможно, именно сегодня кому-то из вас очень важно это услышать.

0: Да, друзья мои, вам не нужно становиться кем-то другим, чтобы заслужить счастье. Не нужно быть идеальным. Не нужно все время побеждать. Не нужно производить впечатление на весь мир. Можно просто быть собой. Спокойным, честным, добрым человеком. Этого уже достаточно. И пусть у вас не самый дорогой дом, но в нем есть тепло. Пусть у вас не миллионы поклонников, но есть люди, которые любят вас искренне. Пусть ваша жизнь не выглядит как картинка из рекламы, зато она настоящая. Живя и всегда говорите: «Да, я буду жить всем назло, жить счастливо и красиво. Это моя жизнь, и я ее достоин». Рекомендую вам обратиться в мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку, господа. Адрес 9540 Квинс Бульвар, 63-63 Драйв. Если нужна хорошая мебель, звоните 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо. Хотите получить эстетическое наслаждение от современного лад-кошерного ресторана, вам нужно в Heaven Grill Суши Душа. Не откажите, в конце концов, себе в удовольствии и попробуйте кухню лад-кошерного ресторана Heaven Grill Суши Душанбе. Еще раз адрес 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинсе, 718-500-3116. Heaven Grill Суши Душанбе, огромное спасибо.
1: Студный бар из-за программа «Караван».
2: Бамбарбия. Киргуду.

0: Живите, гуляйте, кайфуйте. Помните, мир будет постоянно соблазнять вас важностью. Будет обещать, что еще одна ступень, еще один успех, еще одно признание. И, наконец, это все принесет тебе покой. Но покой не находится наверху чужой лестницы, господа. Он находится внутри вас, да. И к нему ведет удивительно простой путь. Быть честным, быть благодарным, быть живым и быть настоящим. Не бойтесь простоты. Возможно, именно в ней скрыта та жизнь, о которой вы давно мечтали. Жизнь, господа, без постоянной гонки, без страха. Без страха проиграть, без тяжелых масок. Жизнь, в которой можно проснуться утром и почувствовать. Мне не нужно никем притворяться. И это, господа, счастье. Я вас всех обнимаю. Это была программа «Караван». Берегите себя и помните, самые красивые вещи в этом мире почти всегда простые. Да-да-да. Люблю вас и до встречи.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну, хорошо.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Германии. Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Министр войны Пит Хегсет жестко раскритиковал европейских партнеров по НАТО и объявил о начале масштабной шестимесячной ревизии американского военного присутствия в Европе. Хегсет упрекнул ряд союзников в том, что во время недавнего обострения с Ираном они отказали США в доступе к своим военным базам, а также обвинил европейские элиты в смещении приоритетов в сторону климата и гендерного равенства в ущерб жесткой обороне. Минувшей ночью Украина осуществила одну из самых масштабных атак беспилотников по территории России с начала конфликта. Основной целью второй раз за неделю стал московский нефтеперерабатывающий завод. Зеленский открыто назвал этот налет актом возмездия за российский удар по Киеву, где пострадала знаменитая Киево-Печерская лавра. В резонансном деле об убийстве гендиректора United Healthcare Брайана Томпсона произошел неожиданный юридический поворот. На заседании суда в Нью-Йорке адвокаты 28-летнего Луиджи Манджионе официально отозвали свое заявление о намерении использовать психиатрическую линию защиты. Буквально за день до этого защита утверждала, что в момент совершения преступления в декабре 2024 года Манджионе находился в состоянии крайнего эмоционального расстройства. Эксперты отмечают, что полный отказ от медицинских аргументов меняет всю стратегию процесса в суде штата. Параллельно Манджионе они продолжают предъявлять обвинения по линии федерального законодательства. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хегсет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 30%, 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
7: Американское радио на русском языке.
8: Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
9: Привет, дорогие друзья! Вероника Литвинова в студии, Паша Куклин за звукорежиссерским пультом. И у нас чудесный день, пятница. А это значит отличное настроение, футбол, баскетбол и, конечно же, о пище духовной, душевной. Поговорим о пище насущной, а именно поговорим об икре с Олегом Ивановичем, царем икорным. Олежка, привет!
10: Привет!
9: Привет-привет, друзья! У нас замечательный праздник, Father's Day. Олег является отцом двух прекрасных дочерей, насколько я помню, правильно?
10: Правильно, все правильно.
9: Абсолютно правильно. Это значит, надо порадовать наших дорогих папочек прекрасной, вкусной едой, потому как известно, что путь к сердцу мужчины пролегает через желудок. И сегодня, друзья, мы вас приглашаем в магазин «Царь Киви», где вас ждут скидки и, самое главное,
10: подарки,
9: отличная икра. Быстрее записывайте адрес прямо аккурат рядом с нашей радиостанцией 2584 Coney Island Avenue. Все время ребята работают для вас и поставляют вам свежайшую, прекрасную красную икру. Олег, никогда не спрашивала тебя во время интервью, как ты любишь икру есть, с маслицем и с булочкой, или с блинами, или с крекерами? Расскажи твой рецепт правильного употребления икры.
10: Ну, утром, конечно, особенно на отдыхе, это икра с шампанским, в обед с вином, вечером по шаляпину черный хлеб, чуть-чуть маслица, черная икра и водка.
9: А, это что, такой шаляпинский рецепт?
10: Да, да, это шаляпинский рецепт.
9: Ага,
10: Шаляпин только так уж.
9: Скажи, черный. Пожалуйста, если сейчас нас слушают женщины и хотят удивить своего папу, мужа, брата, друга, вот скажи, пожалуйста, что к икре еще можно у тебя купить, чтобы папа аж прослезился? Хотя говорят, что настоящие мужчины не плачут.
10: Ну, как бы мужчина любит мясо. У нас есть японское мясо вагу. Чалахачи, баранина, новозеландская, австралийская, ну и различные стейки. Это, кроме того, есть осетрина. Сейчас тепло, можно пожарить осетрину. Это шикарное мясо вяленое. Это копчено-вяленое такое, ну, копченое.
9: Я хоть
10: прям
9: и не папа, но пробовала, и могу сказать, что это вот это с, дым,
10: вот
9: с дымком, да?
10: Настолько оно с красным вином, особенно хамон, великолепно подойдет.
9: 718-339-1896. А если, Олег, такая ситуация, папа уехал в Европу в командировку, а многочисленная семья, многочисленные родственники хотят его поздравить, что делать?
10: Мы легко можем икру в Европе поставить, как и в Америке, там тоже такая же система есть, овернайт. Сегодня отправил, как правило, на следующий день или через день человек получает. Поэтому 917-514-2086. А мне вот очень много заказывают, у кого свадьбы, там в Италии, Португалии, Испании, это, Греции, Германии. Мне звонят на мобильный, я им отправляю икру, пожалуйста.
9: Да, без икры никуда. Я рассказывала уже, что моя подруга и все родственники живут в Техасе. Отправилась к Олегу, ну, вместе со мной, конечно. И вот такие красные сумочки, черные и красные икры привезла, спокойно прошла таможню. Все это возможно, если икра, по-моему, в замороженном виде, насколько я знаю, разрешают.
10: Ну, да, красная икра заморожена.
9: Да. 2584 Кони Аллен Эвеню. Если вам ближе Брайтон, подходите в брайтоновский филиал. Хотя мне лично дороже вот здесь. Такая красивая рыба.
10: И в Майами. 613 West Hollandale Beach Boulevard, Unit 5.
9: Ах, там еще кафешка. Я там оставила свое сердце. Но желудок мой все-таки здесь, по адресу 2584 Coney Island Avenue. И, друзья, обязательно приходите в этот магазин. Плюс даже если вы, вот, например, я из своего студенчества вспоминаю самый большой деликатес, это, конечно же, были миноги. Миноги тоже есть у Олега. Ну, а если ваша благоверная или благоверный хотят вообще непонятно что, типа мяса крокодила или питона, Олег тоже достанет, причем гуманные цены, поэтому звоните, любой каприз за ваши деньги. 718-339-1896, и, как говорил Шарапов, а теперь к делу. Какие же все-таки скидки сегодня в честь Father's Day на красную и черную икру?
10: Ну, мы на икру Калугу снизили цены, на Каспийскую 30% снизили и на красную 10%.
9: Угу.
10: И подарки мужчинам.
9: Подарки мужчинам. Так что, друзья, приходите, вот устройте такой праздник, приходите, между прочим, это слово любимое Олега Ивановича, приходите и поздравьте своих дорогих мужчин, потому что как-то о маме есть забота, о любимых женщинах есть забота, а как-то мужчинам достается мало заботы. Сделайте это все 21 июня, и ждет вас счастье. Можно приходить уже сегодня, в эти праздничные дни до 7:30 работает магазин, ну а если вы волнуетесь, что вы хотите еще что-то в свою подарочную корзину добавить, то звоните по телефону 718-339-1896. Я еще раз рассказываю о том, что Америка страна изобилия и страна бесполезных подарков, потому что нам хочется сделать близким и родным какой-то подарок. Мы дарим что-то бесполезное, поэтому лучше всего икра. Же икру любят все, и когда вы накрываете стол, и у вас бутерброды с икрой или блины с икрой, это, что называется, совершенно другое дело. Ну и, конечно, подходите к Олегу Ивановичу, скажите, какой он необыкновенный бизнесмен, будет вам двойной подарок, это я вам обещаю. Припарковаться можно, красивая такая царь-рыба и магазин Царкевия прямо на углу Pony Island и W. Приходите и получайте подарки, пробуйте икру. И плюс, конечно, не забываем сало и черный хлеб. Этого у Олега тоже в избытке. Какое сейчас, Олежек, самое популярное сало?
10: Базарное.
9: Базарное. Очень вкусно. Всегда дают возможность попробовать. Всегда есть такие маленькие канапки, не знаю, как называется, малюсенькие бутерброды, вы всегда можете попробовать и это, и то, и другое. Например, я в прошлый раз купила оливки с анчоусами, очень вкусно, но все равно царица стола. Это все-таки икра, вам дадут ее попробовать, и это очень важно. Это и афродизиак, это и повышает гемоглобин, и просто доказывает людям, что вы человек не жадный и готов для своих близких и родных поставить на стол царицу стола. Стола, икру. Красную, черную, ну а если вдруг заходите, что называется, выпендриться и сказать, а если у вас, Олег Иванович, икра заморская, баклажанная, такая тоже есть, правильно я говорю?
10: Да.
9: Да, именно так. Так что Father's Day, поздравляем Олега Ивановича, он у нас тоже папа, и вот такой немножко грустный, но я уверена, нет, ну, я не знаю, будут ли дарить его дочке ему, если он владелец бизнеса, который занимается икрой, будут ли они дарить ему икру, не знаю, но для ваших пап, друзья, вот эта заветная банка, в которых мы во времена дефицита, о боже, мы там хранили в нашей семье иголки и нитки. Знала ли я тогда, что я могу приехать, купить со скидкой у царя икорного Олега икру и уже не нитки хранить, а просто есть ее. Особенно мои дети приучены. Едят засранки ложками. Я говорю, это надо на хлеб намазывать, на булку с маслом.
10: Маш.
9: Они говорят, мам, они нам так нравится, вот так ложками. Я говорю, о, да, во времена инфляции. Но, друзья, какая бы инфляция ни была, времена не выбирают, в них живут и умирают. Так давайте жить хорошо, наслаждаться моментом, карпе дием. И, как говорили древние, и давайте заглянем по самому вкусному адресу в Бруклине, 2584 Coney Island Avenue. Ура, ура, ура, у нас опять икра. И игра тоже. Так что, если смотрите футбол, вместо американских чипсов возьмите себе хорошего красного вина или водочки, как советует Олег Иванович, и большой-большой бутерброд с икрой.
10: Да, между прочим, и на чипсы можно икру положить.
9: На чипсы тоже можно положить. 718-339-1896. Заказы по Европе, по Америке и самая вкусная икра. И наше волшебное слово, вернее глагол, императив
2: «Приходите!»
9: Спасибо и приятного всем аппетита.
7: Дэвидсон Радио.
11: Пульс дня о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Война между Соединенными Штатами и Ираном, длившаяся более 3,5 месяцев, официально завершена. Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, который вступил в силу немедленно. Документ требует от Ирана не создавать ядерное оружие и предусматривает прекращение всех военных действий, включая операции в Ливане, а также полное открытие Ормузского пролива без взимания платы как минимум на 60 дней. Любопытное обстоятельство самого подписания. Изначально торжественную церемонию планировали провести в пятницу 19 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, но в последний момент сроки неожиданно сдвинули. Трамп поставил свою подпись в среду за ужином при свечах под Парижем, а Пезешкиан подписал документ удаленно. По данным источников, именно Иран настоял на дистанционном формате и незамедлительном подписании. Американская сторона согласилась. После подписания Трамп резко ответил своим критикам, тем, кто обвинял его в недостаточной жестокости по отношению к Тегерану. Эти глупцы, которые считают, что я был недостаточно жестоким с Ираном, либо завидуют, либо просто плохие и глупые люди, написал президент в социальных сетях. Подписанию предшествовали недели нарастающего напряжения между Трампом и израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Президент США открыто раздражался из-за того, что израильские удары по Ливану раз за разом ставили под угрозу переговоры с Ираном. На саммите G7 он зашел еще дальше, назвав израильского премьера сумасшедшим и заявив: «Без меня никакого Израиля бы не было». А ранее Трамп предупредил Нетаньяху напрямую: «Биби, очень скоро останешься совсем один». Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
12: Здравствуйте.
11: Я вижу большое количество сообщений сегодня, как правило, от людей, которые обычно поддерживают Дональда Трампа. Вот я даже распечатал некоторые скриншоты для себя. Во многом произошедшем косвенно, но виноват Нетаньяху. Согласны ли вы с таким утверждением?
12: У Нетаньяху очень трудная ситуация. Выступать открыто против Трампа ему не гоже. Это союзник, это человек, с которым он тесно связан. И Нетаньяху понимает, что Трамп тоже в трудном положении. Продолжать военные действия – это очень тоже опасная работа, потому что неясно, чем они закончатся. Нужны войска там, на иранской территории. А сколько потерь будет у американцев, если они высадятся в Иране, никто сказать не может. Столько загадок на пути к победе. Можно продолжать атаковать Иран, бомбить и все такое. Но что из этого выйдет, не ясно. То соглашение, которое сейчас мы видим, оно крайне неприятно. Оно выглядит безобразно. Надо сказать вещи своими именами. Но здесь есть ряд обстоятельств, которые нужно указать, прежде чем осуждать это соглашение в полном объеме. Иран понес тяжелейшие потери. Тяжелейшие удары перенес. Их руководство уничтожено. Страна деморализована в том смысле, что корпус стражи иранской революции получил урок, который забыть невозможно. Что будет дальше, предрекать нельзя. Но захочет ли Иран идти тем же путем опять, чтобы получить новые удары, никто сказать не может. Вот такая ситуация. И здесь ни в коем случае не следует хвалить Трампа или что-то положительное о нем суммировать. Это очень трудно. Но надо признать все, так сказать, обстоятельства, которые связаны с сегодняшней ситуацией.
11: А по-вашему, в результате этого соглашения что потерял Иран? Или даже в результате войны? Вы сказали, что КСИР должен учесть уроки, да, извлечь из этого. А какие? Какие в данном случае? Если мы говорим о ядерных объектах, ну да, разбомбили Соединенные Штаты их, но есть уже спутниковые снимки, подтверждающие, что на какой-то процент, там 30-40%, где-то 60%, они уже восстановлены. Пройдет время, восстановлено будет больше.
12: Вы хорошо сказали, пройдет время. Сколько времени пройдет? Это сказать невозможно. Кроме того, на пути к вообще осуществлению этого соглашения огромные препятствия. Израиль не уйдет из Ливана, Израиль не уйдет из Газа. Все это может развалиться очень быстро, и у Ирана не будет возможности наказать Израиль. Невозможно ничего предрекать из-за совершенно неквалифицированной политики Трампа. Но все же какой-то здравый смысл у него есть, это совершенно точно. Он понимает, что огромное разрушение Ирану – это тоже плохая идея. Я просто хочу представить картину, как она есть, попытаться реалистично взглянуть на ситуацию и не делать далеко идущих выводов и говорить того, что не соответствует реальной картине международного положения.
11: Вы поддерживаете вот эту установку Трампа о том, что продолжать войну с Ираном призывают лишь глупцы?
12: Это безобразное освещение ситуации. Слово «глупцы» вообще все это неуместно. Трамп также годен вести международную политику, как свинья разбирается в апельсинах. Это надо прямо сказать. Но у Трампа есть какой-то здравый смысл, какое-то обаяние, какой-то контакт с американским народом и послужной список защиты Израиля. Облик Трампа как руководителя США просто смешон в том смысле, в каком вообще американский руководитель должен быть, учитывая огромную роль Соединенных Штатов. Вот так бы я прокомментировал ваше представление о том, что существует сегодня.
11: Если мы поговорим о других пунктах, как, например, Ормузский пролив или вот этот фонд на более чем 300 миллиардов долларов на восстановление Ирана. Что касается Ормузского пролива, давайте начнем с него. Уже подтверждено, что Соединенные Штаты не будут его контролировать. Иран совместно с Оманом и другими странами Персидского залива должны создать некий договор и разрешить, как будут они это контролировать. По-вашему, можно ли сказать, что в этом положении Иран становится лидером региона, что ли?
12: Пока Иран ничем не становится, но будет судоходство там, и нефть будет перевозиться, это очень хорошо. А что будет дальше, мы увидим. Вообще, вот всякие, так сказать, предсказания, они очень спорные. Ничего нельзя предсказывать. Я верю в то, что ситуация пойдет в правильном направлении из-за основных условий конфликта, сокрушительного удара, который был нанесен Ирану. Удар был жестокий, страшный, от него восстановиться очень-очень нелегко. Кроме того, моральный урон нанесен огромный. Никто не вступился за Иран. И арабские страны, я думаю, сейчас будут налаживать контакты с Израилем и Соединенными Штатами. Будут прилагаться усилия, чтобы Иран больше не повторил того безумия, которое он продолжает. Все это очень спорно. Я хочу еще раз это подтвердить. Не надо говорить того, что нет. Ситуация абсолютно хаотична и абсолютно непредсказуема.
11: К этому моменту центральное командование США Вооруженных сил Соединенных Штатов заявило, что Соединенные Штаты сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. Насколько, по-вашему, у Ирана останутся быстрые возможности, чтобы заблокировать Ормузский пролив, если нужно будет Ирану?
12: Я не знаю. Это никто не знает, причем само иранское руководство не знает. Просто надо говорить, как это есть на самом деле. Вы правильно поставили вопрос, но это очень открытый, совершенно не подлежащий контролю вариант. Вот что мы видим.
11: Что касается фонда на восстановление Ирана, там написано как минимум $300 миллиардов, и Соединенные Штаты в этом восстановлении участвовать не будут. То есть идея в том, что, например, Арабские Эмираты, если захотят построить электростанцию, они должны утвердить с Соединенными Штатами план строительства, и Соединенные Штаты могут либо одобрить, либо не одобрить. Ну, вот таким вот образом. Как вы относитесь к этому плану?
12: На сегодня это трепотня все. Просто трепотня. Кто сколько денег вложит, это мы увидим. Когда запахнет жареным, нет, посмотрим.
11: Деньги-то есть, деньги-то есть. Тут кто будет строить, вопрос.
12: Совершенно верно. Деньги есть, но кто захочет вложить в это $1 миллиард? $300 миллиардов – это не шутка. Все это можно осуществить, если все заинтересованные страны поймут, что это к их выгоде. Но пока до этого дойдет, пройдет время. Не будем торопиться с выводами.
11: Эти деньги будут разморожены из тех самых замороженных активов Ирана, санкционных. То есть, по сути, деньги легко идут, направляются в страну, пусть даже через, скажем, других посредников и других стран. Все равно в Израиле к этому категорически плохо относится. Есть ли препятствия в данном случае для направления этих денег? Видите ли вы их?
12: Конечно, огромные препятствия. Все это вообще безобразие, с моей точки зрения. Соединенные Штаты должны были поставить одно совершенно непререкаемое условие. Израиль должен был прежде всего быть вовлечен в эти переговоры. Прямые переговоры между Израилем и Ираном, никаких других вариантов. Но безответственное, безобразное поведение лично Трампа привело вот к этой издевательской картине. Но опять же, все это включает много сторон. И я Трампу сочувствую, потому что он оказался в тяжелейшей ситуации, в труднейшей ситуации, где он не представляет себе более приемлемого результата, на мой взгляд. Я его не оправдываю ни в какой степени. Ему вообще не нужно было ввязываться в президентскую кампанию, становиться президентом Соединенных Штатов. Не садись в сани, которые тебе совершенно не свойственны. Вот такую картину мы видим.
11: Что касается Израиля, тоже об этом хочу поговорить. Я уже в самом начале упомянул, что многие в Соединенных Штатах накинулись на Нетаньяху. Но и в Израиле это делает и оппозиция, и многие медиа. И кажется, что Нетаньяху стало несладко в этом всем. Как вы оцениваете сейчас отношения между Трампом и Нетаньяху и отдельно, наверное, между Соединенными Штатами и Израилем?
12: Между Нетаньяху и Трампом вполне приемлемые рабочие отношения. Они не испортились ни в какой степени, с моей точки зрения. И Нетаньяху ищет пути сделать более приемлемой ситуацию для Израиля, и он найдет такие пути. Соединенные Штаты и Израиль остаются верными союзниками и будут такими союзниками, пока существует мир. Это самое выдающееся достижение американской внешней политики, что Израиль – это друг Соединенных Штатов навеки, и этот принцип не будет поколеблен. Израиль выдержит все эти испытания, и я вижу процветающий Израиль и процветающий Ближний Восток в самом ближайшем будущем. Для этого нужно значительно изменить позицию Соединенных Штатов, и мы с вами, Артем, сыграем в этом большую роль, я совершенно не сомневаюсь. А если еще к нам присоединится Геннадий Кацов, Сергей Гольдберг, но самое важное – Марина Бурцева, и тогда все будет в порядке. Но я не назвал других сотрудников РТН, они тоже очень играют важную роль. Ну, просто не хочу, так сказать, занимать
11: обязательно
12: время.
11: Для примирения мы делаем абсолютно все, тем более между Соединенными Штатами и Израилем. И все-таки сейчас появляются сообщения о том, что в результате этой, скажем, обиды и такого соглашения Нетаньягу, или Моссад, или медиа израильские могут ополчиться на Дональда Трампа, как, скажем, год назад это сделали украинские медиа, когда произошел конфликт между Трампом и Зеленским. И вот некоторые комментаторы в ожидании сейчас этого увидеть, что опубликует или что скажет Израиль. Но возникает вопрос, как, по-вашему, есть ли у Израиля какие-то элементы давления, у Нетаньягу в руках козыри, карты, как любит выражаться Дональд Трамп, есть ли какие-то эти карты давления на Трампа?
12: Да нет, тут элементарно все может быть. Израиль не будет выводить войска из Ливана, в Газе будет все то же самое. И ситуация своей общей динамикой, она изменит все, что происходит. И все эти договоренности, они останутся бумагой, просто бумагой. И, так сказать, средства массовой информации Израиля, они не могут нанести большой ущерб американо-израильским отношениям. Это им не под силу, там есть большие разногласия, своя грызня. Бывали ситуации гораздо хуже. Я в то же время не уменьшаю больших проблем. Они огромные, и это соглашение на бумаге выглядит крайне, крайне неудовлетворительно.
11: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. На этом пока что все. Оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
7: Новости на «Дэвидзон Радио». Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение из-за продолжающегося конфликта. Мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем победил на дополнительных выборах в парламент, что открывает ему путь к борьбе за лидерство в лейбористской партии, потенциально за пост премьер-министра Великобритании. Позиции нынешнего главы правительства Кира Стармера ослабли после разгрома лейбористов на муниципальных выборах в мае. Если вы

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
3: Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8005.
4: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что промежуточная договоренность с Ираном, так называемый меморандум, не является окончательной и пригрозил возобновить боевые действия, если Тегеран не будет соблюдать договоренности. Американский Сенат отклонил рассмотрение резолюции, которая должна была запретить Дональду Трампу отдавать распоряжение о новых ударах по Ирану без санкций Конгресса. Посол США в Израиле Марк Хаккаби предложил депортировать в Иран всех членов террористических группировок «Хамас» и «Хизбалла», сателлитов режима «Аятолл». Министерство юстиции США рассказало, как ФБР раскрыло группу, готовившую атаку на Белый дом 14 июня. Либеральный телеведущий, комик канала HBO Билл Марр призывает избирателей штата Мэн голосовать за Грэма Платнера, у которого на груди татуировка с нацистской символикой. В результате стрельбы в больнице города Уилмингтона в штате Делавэр 2 человека получили ранения. Американский видеоблогер Мистер Бист первым в истории YouTube собрал более 500 миллионов полмиллиарда подписчиков на своих каналах. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
5: Президент Дональд Трамп заявил, что промежуточная договоренность с Ираном не является окончательной и пригрозил возобновить боевые действия, если финальное соглашение ему не понравится или же Тегеран не будет соблюдать договоренности. Агентство Reuters сообщает, что это было сказано в беседе Трампа с журналистами на полях саммита G7 во французском Ивиан-Лебене. Цитирую, это меморандум о взаимопонимании, и если он мне не понравится, мы вернемся к ударам, к сбрасыванию бомб. Если мне это не понравится, если они не будут соблюдать договоренность,

0: Мы сразу же вернемся к бомбардировкам, сказал президент США. По словам Трампа, меморандум о взаимопонимании с Ираном не предусматривает немедленного снятия санкций с Тегерана. При этом он высоко оценил рамочные договоренности, достигнутые его администрацией. Трамп заявил, это очень сильная сделка, никто не знает, что это такое, но она очень сильная и, похоже, большинство людей очень довольны. СМИ пишут, что на двусторонней встрече с премьер-министром Индии Трампу был задан вопрос, хочет ли он, чтобы Израиль прекратил военные действия против Хизбаллы в Ливане. На что Трамп ответил, нет, я хочу, чтобы Израиль мог защитить себя, но я также хочу, чтобы он проявлял осмотрительность. Конец цитаты. Меморандум о взаимопонимании с Ираном до сих пор официально не опубликован. Документ, состоящий из 14 пунктов, был днем ранее опубликован телеканалом «Аль-Арабия». Телеканал утверждает, что это и есть текст соглашения. Насколько этому можно доверять? Большой вопрос. В этом документе говорится об открытии Ормузского пролива, об экономических уступках Тегерану. В свою очередь, Иран обязуется не производить ядерное оружие и на более позднем этапе обсудить судьбу обогащенных материалов и другие вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Сенат Соединенных Штатов с минимальным перевесом голосов отклонил рассмотрение резолюции, которая должна была запретить Дональду Трампу отдавать распоряжение о новых ударах по Ирану без санкций Конгресса. В нынешнем составе Сенат контролирует представителей республиканской партии. Резолюция, предложенная демократом Рафаэлем Уорнаком, провалилась на процедурном голосовании со счетом 48 голосов против 47. При этом четверо республиканцев присоединились к демократам в голосовании за рассмотрение документа, но этого все равно не хватило. Напомню, в мае Сенат, также с минимальным перевесом, согласился начать рассмотрение аналогичной резолюции о военных полномочиях, предложенной сенатором-демократом Тимом Кейном. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пояснил, что прошедшее сейчас голосование он рассматривает как проверку сил. «Мы пытаемся убедить еще нескольких республиканцев поддержать резолюцию Кейна, чтобы двигаться дальше. Пока нам не хватает одного голоса», — сказал Шумер. При этом резолюция Кейна должна пройти обе палаты Конгресса, чтобы дойти до президента, а после этого Трамп может наложить на нее вето. Чтобы преодолеть вето, Сенату и Палате представителей нужно большинство в 2/3 голосов, которых они не имеют. Демократы в обеих своих резолюциях ссылаются на закон о военных полномочиях 1973 года. Он требует, чтобы президент вывел американские вооруженные силы из любого конфликта, несанкционированного Конгрессом, в течение 60 дней. Ну, я напомню, в свое время Обама воевал 7 месяцев, и Конгресс не возмущался, все было в порядке. Для войны на Ближнем Востоке этот срок наступил вот в этой войне 1 мая, однако Трамп заявил, что боевые действия фактически завершились после вступления в силу перемирия в апреле. Напомню, режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном вступил в силу 17 апреля. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби опубликовал в социальной сети X-Post, в котором предложил депортировать в Иран всех членов террористических группировок Хамас и Хизбалла, сателлитов режима Аятолл. Цитирую, Иран требует, чтобы Израиль перестал защищать свою границу от Хизбаллы. Мирный план по Газе предусматривает разоружение Хамаса. Предложение депортировать каждого члена Хамаса и Хизбаллы на их главную базу в Иран. Так Ливан и Израиль освободятся от иранских террористических прокси, дадим миру шанс, написал Майк Хакаби. Ну, надо отметить, что основатель отдела Ирана Вашингтонского института Ближнего Востока Алекс Ватанка заявил в интервью оппозиционному каналу Iran International, связи режима Аятолл с сателлитами развиваются в еще более опасную сторону. Цитирую, Иран разрабатывает новую доктрину, при которой удары по Хизбалле, хуситам и проиранским ополченцам будут считаться ударами по самому Ирану. Этот сдвиг может сделать конфликт в регионе бесконечным, так заявил основатель отдела Ирана Вашингтонского института Ближнего Востока Алекс Ватанка. Минюст Соединенных Штатов заявил, что ФБР раскрыло группу, готовившую атаку на Белый дом 14 июня во время проведения там турнира по смешанным единоборствам UFC по случаю 250-летия Соединенных Штатов. Мы будем отмечать это 4 июля и юбилея президента Дональда Трампа, который отмечали 14 июня. По делу арестованы 5 человек, предъявленные обвинения в сговоре с целью убийства. Нападение было пресечено на этапе подготовки, написал в социальных сетях директор ФБР Кэш Патель, добавив, что операция проводилась сразу в нескольких штатах. Как утверждают правоохранители, злоумышленники собирались атаковать беспилотниками со взрывчаткой здание вблизи Белого дома и обстрелять, как сказано, особо важные цели – high-value targets. Один из подозреваемых был арестован на прошлой неделе в штате Огайо после того, как следователи изучили зашифрованные сообщения, касающиеся других предполагаемых участников сговора. В обвинительных документах сказано, что в этих сообщениях их авторы, цитирую, демонстрировали ультрарелигиозные и антиправительственные настроения. Всего к настоящему моменту арестовано 5 человек, их имена обнародованы. Задержанный в Огайо 19-летний Тайсон Пропер. Также в разных штатах были арестованы 24-летний Брайан Амар Роа и 32-летний Майкл Аллен Томас из Калифорнии, 32-летний Дэниел Эскридж из Миссури и 31-летний Абрахам Эрмасилья Альварес из Небраски. Каждому из них предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения убийства, говорится в заявлении Министерства юстиции. Согласно судебным документам, подозреваемые планировали с помощью дронов посеять панику и направить убегающих от беспилотников людей к зоне действия группы снайперов. Затем вторая группа нападающих должна была штурмовать ворота Белого дома. По версии следствия, участники сговора хотели спровоцировать начало революции, расстреляв важные цели, то есть состоятельных людей и политиков, присутствовавших на турнире UFC, как утверждают в день рождения Трампа, в день его 80-летия. Как утверждают правоохранители, участники группы обсуждали между собой недовольство коррупцией в правительстве, я цитирую, ход расследования по делу Эпштейна, то, что дата-центры лишают города воды, а также другие действия властей. Конец цитаты. Члены группы заявили, что хотели защитить США, которые развиваются в неправильном направлении, говорится в документе ФБР. Для этого они намеревались разрушить США, чтобы потом их можно было построить заново, так цитируют сотрудники спецслужбы планы группы. Ну, в общем, вполне революционный лозунг. До основания мир разрушим, а потом построим новый. Мы старый мир разрушим до основания и на его руинах построим светлое будущее. Мероприятие UFC в Белом доме, посвященное 250-летию США и 80-летию президента Трампа, было закрытым, но многолюдным. Около 4300 человек находилось на южной лужайке дома, еще около 85 тысяч человек могли смотреть бои UFC с территории в непосредственной близости от здания. В судебных документах, касающихся Альвареса, говорится, что группа заговорщиков рассматривала в качестве потенциальных целей президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху и Илона Маска, а также нескольких выборных должностных лиц, хотя не все из них присутствовали на мероприятии UFC. Трамп, которого спросили о предотвращенном нападении во вторник во время саммита G7 во Франции, сказал, что ничего об этом не слышал. О планах группы и ее существования, как следует из заявления силовиков, стало известно благодаря Проперу. Его мать позвонила в местные правоохранительные органы поздно вечером 10 июня, то есть всего за несколько дней до мероприятия в Белом доме. Она была обеспокоена тем, что сын купил много огнестрельного оружия. Также она заметила, что сын переписывается онлайн с людьми в группе, которая, согласно ее описанию, состояла из бывших военнослужащих и была основана на христианских ценностях. На допросе ФБР 11 июня Пропер признался в участии в подготовке атаки и рассказал, что они с соучастниками начали общаться друг с другом примерно в марте через группу в TikTok под названием Vanguard of the Old, то есть авангард стариков. В некоторых судебных документах упоминается название Vanguard of the Old Republic, авангард старой республики. Неясно, связана ли группа с какой-либо более крупной устоявшейся организацией. Пропер сообщил следователям, что члены группы в основном вербовались через ТикТок. По словам прокуроров, те, кто прошел проверку у других участников, переходили к обсуждению в Signal, зашифрованном мессенджере. Ну, по данным следствия, в основном чате было около 19 человек, а в меньших чатах от 4 до 5, в зависимости от ролей. В групповых чатах, как говорится в документах, члены группы обсуждали планы убийств отдельных американских конгрессменов и видных бизнесменов, некоторые из которых якобы получали деньги от произраильского лобби, как сказано. Одной из потенциальных жертв Эскридж описывал как крупную фигуру, известную большинству людей в стране. Из судебных документов следует, что подозреваемые распространяли карты Вашингтона, где были указаны места расположения снайперов, точки запуска беспилотников и электросети как потенциальные цели. В материалах дела есть скриншоты постов из соцсетей, где присутствовали карты, тактическое снаряжение и оружие. Как указано в документах, касающихся Пропера, он говорил, что не собирался стрелять в людей, но некоторые другие члены группы намеревались применить насилие. Если подозреваемые будут признаны виновными в сговоре с целью убийства, им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на 29 июня. Ну а бои Ultimate Fighting Championship UFC на открытой арене у Белого дома проводились в рамках празднования, как я уже говорил, 250-летия США. Мероприятие совпало с 80-летним юбилеем Трампа. Согласно данным Национального консорциума по изучению терроризма и мер реагирования на терроризм, STAR, START в аббревиатуре, целенаправленное применение насилия в США выросло более чем на 30% с 2024 по 2025 год. Всегда будут недовольны члены общества, цитирую, которые пропагандируют теории заговора, экстремистские взгляды в совокупности, не имеющие особого смысла, говорит один из экспертов. Меня в меньшей степени беспокоит конкретная мотивация и в большей социальные факторы, подталкивающие людей к крайностям. Либеральный телеведущий, комик канала HBO Мил Маар призывает избирателей штата Мэн голосовать за Грэма Платнера. Несмотря на длинный список, как сказано, тревожных скандалов, связанных с этим кандидатом, включая татуировку на груди с нацистской символикой. Резко изменив свои недавние тенденции придерживаться более центристских и традиционно американских взглядов, Билл Маар теперь поддерживает демократического кандидата в штате Мэн, которого преследуют скандалы по поводу его высказывания об изнасиловании, обвинении в неподобающем обращении с женщинами, а также несмотря на радикальные, крайне экстремистские взгляды и политические позиции. Маар затронул гонку за место в Сенате США от штата Мэн во время своего заключительного монолога в пятницу 12 июня и призвал избирателей Мэна голосовать за Платнера, чтобы, как он сказал Маар, восстановить баланс в Сенате. «Я все равно призываю жителей Мэна голосовать за него по двум причинам», сказал журналист Маар своей аудитории. «Во-первых, нам нужно, журналист и комик. Во-первых, нам нужно, говорит Маар, восстановить баланс в нашем правительстве, и Сенат под контролем демократов очень помог бы в этом. Во-вторых, привыкайте к этому, Америка – это страна, полная сломленных, ужасно образованных, зависимых от телефонов и немного сумасшедших людей». Ну, вот так комично он высказывается. То есть восстановить баланс, иначе говоря, подвинуть в Сенате республиканцев – нужно любыми способами, даже проталкивая в Сенат нациста и насильника. Лишь бы республиканцы не выиграли, лишь бы Трамп не выиграл. Утверждение Маара о том, что Мэну якобы необходим баланс в Сенате, вообще выглядит странно, учитывая, что соперницей Платнера от республиканской партии является Сьюзан Коллинз, которая в качестве сенатора нередко расходится во взглядах со своей собственной республиканской партией. Из-за своей склонности идти наперекор партийной линии, Коллинз получила лишь 24-процентный пожизненный консервативный рейтинг от The Heritage Foundation. Также она получила скромную оценку 38 баллов от American Conservative Union. Имеет лишь 31-процентный рейтинг по оценке League of Conservative Voters и получила неудовлетворительную оценку по шкале Liberty Score от Conservative Review. Поэтому, если Маар действительно хотел видеть в Сенате политика, который не следует неукоснительно республиканской повестке, возникает вопрос, почему он выступает против Сьюзан Коллинз. Несмотря на то, что формально она является республиканкой, ее трудно назвать назвать человеком, который всегда голосует строго по партийной линии. Несмотря на это, Маар заявляет, что следует голосовать за человека с нацистской татуировкой на груди, даже несмотря на растущий список скандалов, связанных с ним еще до того, как Платнер занял какую-либо государственную должность. Маар сказал своей аудитории, что у Платнера такое прошлое, я цитирую, о котором лучше не спрашивать. Ну, достойный человек, Сенат, согласитесь. Маар говорит, я не осуждаю Грэма Платнера, потому что сам только начинаю узнавать, кто он такой. Так ты узнай, а потом уже за него голосуй. Проблема в том, что он только тоже начинает это понимать. Что я точно знаю, так это то, что он служил своей стране в корпусе морской пехоты и участвовал в войне, а значение этого невозможно недооценивать. Но затем были переписки сексуального характера во время брака, пугающее поведение, как утверждают некоторые из его бывших партнерш, старые публикации о том, что он коммунист, что все полицейские ублюдки и что чернокожие не оставляют чаевых. Конец цитаты. Быть откровенно сумасшедшим больше просто не является препятствием в политике для либералов. Ну, затем Маар обратился к той самой известной татуировке, заявив, и, конечно, есть нацистская татуировка на его груди. Серьезно, вся жизнь этого парня как фильм «Мальчишник в Вегасе». Ему не нужен срок в Сенате, ему нужен год перерыва в Коста-Рике. И все же я бы по-прежнему призвал жителей Мэна голосовать за него по двум причинам. Во-первых, нам нужно восстановить баланс в нашем правительстве. Неважно совершенно, кто будет этот баланс из кандидатов, ставших бы затем сенаторами, восстанавливать. И нам, говорит Маар, нам нужен сенат под контролем демократов, и в этом сильно бы демократический сенат помог в восстановлении баланса. Во-вторых, он говорит, привыкайте к этому, Америка страна полная сломанных, плохо образованных, я вам сказал, зависимых от телефона и немного безумных людей, и пока мы живем в представительной демократии, мы всегда избираем свое отражение в зеркале. Ну вот так. Знал ли Платнер, что эта татуировка является нацистским символом, когда он ее делал? Возможно, сам себе отвечает Маар. Но сегодня люди настолько перегружены дезинформацией и интернет-шумом, что я бы не стал доверять тому, что он вообще понимал ее значение. Конец цитаты. Также комик добавил, что существует новый тип избирателя. Как он сказал, люди, которые крайне политизированы, но при этом почти ничего не знают о политике. Однако, по всей видимости, вопроса, возможно, здесь нет, как он считает. Платнер ранее сам признавал, что его татуировка действительно является нацистским символом. Несмотря на его более поздние заявления о том, что он не знал значения этого изображения. Согласно одному из сообщений, Платнер сказал своей девушке, что эта татуировка с нацистским символом напоминала ему, что США – это дьявольски плохие парни. Такой вот Платнер, который хочет быть у нас в Сенате. Говоря о девушках, по меньшей мере три его бывшие партнерши заявили, что он плохо с ними обращался или демонстрировал необычное поведение во время отношений. Эти женщины обвиняли его в чрезмерном употреблении алкоголя, изменах и неподобающих действиях и высказываниях. Бывшая девушка Дженни Райкот заявила, что его поведение было безрассудным, как она сказала, и вызывающим тревогу во время их отношений. В других сообщениях говорится, что его бывший политический директор обвинял Платнера в предложении денег за молчание о его более чем странном прошлом. Скандалы вокруг кандидата также включают обвинения в отправке сообщения сексуального характера нескольким женщинам во время брака, а также ряд других эпизодов. Несмотря на недавние заявления Маара о страхе перед тем, насколько сильно демократическая партия сдвинулась влево, он никогда не поддерживал никого против нее и, по сообщениям, пожертвовал миллионы на сенатские кампании демократов. У здания федерального суда в Сент-Поле, штат Миннесота, вспыхнули столкновения между протестующими против арестов мигрантов и сотрудниками службы маршалов. Десятки протестующих, цитирую, собрались у здания федерального суда в Сент-Поле, штат Миннесота, чтобы осудить аресты, связанные с обеспечением соблюдения миграционного законодательства, говорится в публикации. Ну вот, по данным издания, это видно и на видео, силовики в тактическом снаряжении применили против собравшихся перцовый спрей. В результате стрельбы в больнице города Уилмингтона в штате Делавэр два человека получили ранения. Об этом городские власти сообщили на своей странице в социальной сети Facebook. 23-летний мужчина был задержан во вторник вечером в Филадельфии в связи со стрельбой в больнице Уилмингтона в штате Делавэр, в результате которой один человек погиб, а другой получил ранение. Предполагаемым стрелком был назван Джон Уоллес Бэй из Ньюкасла, штат Делавэр. Начальник полиции Уилмингтона Вашингтона Вильфреда Кампас сообщил на пресс-конференции во вторник вечером, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе в больнице Уилмингтона, и полиция сообщила, что были обнаружены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, один из которых скончался. Состояние второго пострадавшего в среду оценивается как критическое, но стабильное. Обоим пострадавшим по 19 лет. Кампас отказался отвечать на вопросы о том, работал ли Уоллес Бэй, 23-летний, в больнице или работал там ранее. Уоллес Бэю предъявлено обвинение в убийстве первой степени, покушении на убийство и нескольких преступлениях, связанных с незаконным обращением оружия. По данным полиции, стрельба была целенаправленным и изолированным инцидентом. Американский видеоблогер Джимми Дональдсон, известный как Мистер Бист, МР Бист, первый в истории YouTube, собрал более 500 миллионов подписчиков на своих каналах. Об этом сообщили в официальном блоге платформы. Рост аудитории ускорился на фоне новых крупных проектов блогера, а приближение к рекордной отметке активно обсуждали в соцсетях. В честь достижения глава YouTube Нил Мохан лично вручил Дональдсону эксклюзивную награду Play Button в форме логотипа канала с головой пантеры. Эксперты отмечают, что преодоление порога в 500 миллионов подписчиков – это не только личный успех Мистер Бист, но и показатель того, как меняется цифровой рынок. Обратите внимание, один блогер впервые достиг аудитории, сопоставимой с крупными мировыми медиа. Мистер Бист известен дорогостоящими челленджами, массовыми розыгрышами и масштабными видео, которые регулярно попадают в глобальные тренды YouTube. Его проекты давно превратились в устойчивый бизнес с брендами, партнерствами и собственными продуктами. Недавняя компания Beast Industries, принадлежащая Дональдсону, приобрела банковское приложение для подростков Step.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. The guys

0: конца дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Чем более оптимистично человек смотрит на жизнь, тем ниже у него риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения. Авторы проанализировали данные более 9000 пожилых американцев, которые на момент начала наблюдения не имели когнитивных нарушений. Исследование показало, что более высокий уровень оптимизма связан с меньшим риском деменции. Каждое увеличение показателя оптимизма на одну стандартную единицу снижало вероятность развития заболеваний примерно на 15%. Это примерно разница между человеком со средним уровнем оптимизма и тем, кто заметно более оптимистичен, чем средний человек. Ученые предполагают несколько возможных объяснений. Оптимистичные люди чаще занимаются спортом, лучше справляются со стрессом, сохраняют активную социальную жизнь и поддерживают умственную активность. Все это считается факторами защиты мозга. Авторы также подчеркивают, что оптимизм не только врожденная черта, но и навык, который можно развивать. Например, помогает простая практика благодарности – ежедневно записывать 3 вещи, за которые человек благодарен. По мнению исследователей, такие данные могут быть полезны для программ профилактики деменции и поддержки когнитивного здоровья в пожилом возрасте. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Гость мой очень древний, старый друг, доктор наук, физико-математических, автор 18 книг Генрих Голлин. Генрих, спасибо большое. Мы можем на «ты», мы уже знаем друг друга полжизни. Генрих написал 3 книги, живя в Соединенных Штатах, и вторая его книга – это та, о которой мы сегодня будем говорить. Спасибо большое, Генрих, что ты согласился прийти на передачу. Ну, расскажи нам, как называется книга и о чем она?
1: Сегодня много говорят о водородной и атомной бомбе. Их накопилось немало. Они есть не только в Соединенных Штатах и в России, но и в других странах, таких как Китай, Северная Корея, Пакистан, Израиль и тайно во многих других странах. Я хочу рассказать о ядерной саге. Это слово «сага» возникло в 18 веке в Исландии, в Норвегии, потом перекочевало в Германию. Почему я это взял? Потому что само название, что такое сага, это выступление с важным сообщением. И обязательно с положительным концом.
0: Ага, обязательно с положительным концом.
1: Я надеюсь, что это будет.
0: Будем надеяться, тоже. Что ты прав.
1: Окей. Итак, с самого начала. На самом деле, эта история не 100 лет, а намного больше. Примерно 2500 лет назад греческие философы произнесли слово «атом». Согласно их идее, все натуральное в этом мире состоит из мельчайших, простейших и невидимых частиц. Ученым удалось довести эту идею до 20 века, и тут началось. Первый шаг. В 1896 году французский химик Анри Беккерель открыл урановые лучи, излучаемые из недр солей урана. А в конце 1900 года немецкий физик Макс Планк сделал замечательное открытие. Он установил, что свет тоже состоит из мельчайших порций, названных квантами. Сейчас мы говорим о фотонах.
0: Ага.
1: И энергия фотона зависит от частоты света. Это значит, например, чтобы было понятно, фотон красного света и фотон фиолетового света имеют разную энергию. Энергия фиолетового света с большей частотой намного больше, чем энергия красного света, красного фотона. А в 1905 году в ядерную физику сделал большое открытие Альберт Эйнштейн в своей теории относительности. Он написал формулу, что энергия и масса любого вещества пропорциональны. И коэффициент пропорциональности си сквея, квадрат скорости света. 300 тысяч километров в секунду скорость света. Самое быстрое явление в природе. А в 1911 году манчестерский профессор физики Эрнест Резерфорд однажды громко воскликнул: «Я знаю, как выглядит атом!» И он на самом деле создал модель атома, который верен и сегодня. Атом состоит из двух частей. Из ядра, в котором находятся два типа элементарных частиц, положительное протон и нейтральное нейтрон, а вокруг вращаются электроны. Но общий заряд вращающихся электронов всегда равен положительному заряду всех протонов в ядре. Атом нейтрален.
0: То есть это открыли только в 1911 году?
1: Это было в 1900. Это день рождения ядерной физики.
0: Ну, тогда мы не знали, но теперь это, в общем, важный день для нас.
1: Еще бы. Окей. Прошло еще почти 20 лет. И уже в Риме группа итальянских физиков во главе с молодым и очень талантливым Энрико Ферми сделали один эксперимент. На пути медленно движущихся нейтронов они подставили некоторые вещества. Это были вода, это было серебро и так далее. И вот эти нейтроны, медленно движущиеся, выбивали из ядер этих веществ новые нейтроны, и выделялась большая энергия. За это открытие Энрико Ферми он получил Нобелевскую премию в 1938 году.
0: То есть фашизм уже был в Италии в это время?
1: Ох, вы меня немножко опередили, спасибо. И получив эту Нобелевскую премию, он не возвратился в Италию. Он не возвратился в свой родной Рим.
0: Почему?
1: Вместе с семьей он отправился прямо на самолете в Нью-Йорк. Почему? Я вам скажу. Его жена Лаура Ферми была еврейкой. И ей, безусловно, угрожал арест.
0: Ага.
1: Угрожал арест вот в этом, как вы назвали, Италия была при фашистском режиме, возглавляемой фашистом Муссолини.
0: Угу. То есть, получается, с самого начала развития атомной энергетики Америка играла решающую роль?
1: Да. Я вам скажу больше. И запомните эту цифру. 11 октября 1941 года правительством Соединенных Штатов Америки было принято постановление немедленно начинать работать над атомным проектом.
0: Подожди минутку. 11 октября – это Америка еще не вступила в войну?
1: 1941 год.
0: Ну, Америка еще не вступила в войну или уже вступила?
1: Ну, конечно, во всяком случае. А я вам скажу причину, почему.
0: Почему?
1: Это очень хороший вопрос. Дело в том, что неделю до этого Франклин Делано Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки, получает угрожающее и предупреждающее письмо от Альберта Эйнштейна.
0: Ага.
1: В этом письме он говорит, он знает, что он говорит, что в фашистской Германии группа физиков и инженеров начали работать над созданием атомной бомбы.
0: А где был в это время Эйнштейн? Он еще был в Германии?
1: Что?
0: Эйнштейн в это время, где он находился? В Германии или в Америке?
1: Мне трудно сказать, чтобы ошибиться, да? Где бы он ни находился, он продолжал
0: посчитал
1: иметь контакты.
0: Нужным.
1: Контакты, да. В том числе, я вам скажу,
0: С Ферми тоже он контактировал?
1: Не это главное. Он имел контакты с немецкими, продолжал эти контакты.
0: Продолжал
1: и вообще. Они ему сообщили об этом. Они ему сообщили об этом.
0: И он посчитал необходимым сообщить это Рузвельту.
1: И поэтому на самом деле этот проект получил уже американский, получил секретное название MetLab, металлургическая лаборатория. Директором MetLab'а был назначен Артур Камптон, известный физик, лауреат Нобелевской премии. По его приказу вся группа Энрико Ферми была доставлена из Нью-Йорка, где он уже работал профессором теоретической физики у нас в Колумбийском университете.
0: Угу.
1: Вся она переехала в Чикаго.
0: Ага, вся группа переехала.
1: Вся группа. И на пустом месте, на простом месте, под западными трибунами Чикагского университета, на теннисном корте начали строить ядерный реактор.
0: Это вообще удивительно. Мы как-то об этом не задумываемся. И нам, когда мы жили в той стране, нам об этом мало чего говорили.
1: Вот поэтому вы меня и пригласили.
0: Да, да, поэтому твоя эта книга очень важна, особенно для русскоязычных читателей, которые совершенно...
1: Да, они могут
0: американские
1: ее приобрести.
0: Дети это даже в школе изучают, ну, без подробностей, но изучают. Но нам совершенно об этом не говорили. Нам только говорили о том, что мы должны бояться Америку. И что нам надо Америку догнать и перегнать.
1: Наступило 2 декабря 1941 года. Ферми дал команду вытащить из котла этого ядерного реактора последний стержень. И немедленно маленькая лампочка загорелась.
0: Угу.
1: Ядерный реактор заработал.
0: Ага. Значит, фактически, как в декабре
1: 41 года.
0: Уже ядерный реактор заработал.
1: Да, да, да. 2 декабря 1941. И второй шаг, наиболее важный, что немедленно началось разработка конструкции атомной бомбы.
0: Угу.
1: Путь к созданию атомной бомбы вел самое секретное место Соединенных Штатов. С осени 1942 года по осень 1946 года.
0: Угу.
1: Это был участок Y, что в Нью-Мексико. В уединенной горной долине недалеко от каньона Лос-Аламос.
0: Угу.
1: Начальником проекта по созданию атомной бомбы был назначен генерал Лесли Гроуз, а директором научной части, научным руководителем всех лабораторий в Лос-Аламосе стал американский ученый, профессор теоретической физики Калифорнийского университета Роберт Оппенгеймер.
0: Угу.
1: Помощником его и директором теоретического отдела по-прежнему поручили Энрико Ферми.
0: Угу. Остановись на секундочку. Как ты считаешь, они понимали, что они меняют в истории человечества, что они получают?
1: Вы понимаете, что они, правительство и Энрико Ферми, и ученые познакомились, они должны были перегнать немцев.
0: Ага.
1: В это время я уже говорил, да, во главе выдающегося ученого Вернера Гейзенберга кипела работа по созданию атомной бомбы в Германии.
0: То есть не до морали
1: надо
0: было,
1: нужно было перейти. Надо было, да, сделать и выиграть эту войну с фашистской Германией. Угу. Это была надежда единственная. К сожалению, Америке не удалось удержать у себя тайны от конструкции атомной бомбы, а затем и водородной бомбы. Шпионаж со стороны Советского Союза.
0: Значит, были шпионы, которые...
1: Да, были шпионы, ученые, которые работали рядом с тем же Энрико Ферми, понимаете, это были ученые.
0: Так почему
1: я могу назвать их фамилии? Некоторые. Клаус Фукс, Гарри Голд, Тед Холл и супруги Розенберг.
0: Вот мы знаем только про супругов Розенберг. Оказывается, больше их было. Эти люди деньги получали от Советского
1: Союза? В том-то и дело, никакой привилегии они не ждали. Никаких из-за денег нет. Некоторые из них были коммунисты и восхищались строительством социализма в России. А некоторые считали, что если Советский Союз вместе с Соединенными Штатами Америки воюет за одного врага, фашистскую Германию, Америка обязана поделиться с ними своими секретами.
0: То есть они верили в это, они это сделали из идеологических
1: соображений. Совершенно верно. Я вам скажу больше, Вера. Вот эти всех названные мои фамилии, кроме Розенбергов, о которых вы говорили, им удалось, опять-таки, с помощью советской разведки удрать из Соединенных Штатов Америки. Одни переехали в Китай, другие в Демократическую Республику Германии в то время,
0: ГДР.
1: Понимаете, и так далее. То есть они не ответили за свой шпионаж.
0: Ага, только Розенберги, значит.
1: А Розенберги, кстати, интересно, что их вклад в шпионаж был мизерный. А почему? Потому что муж был на вспомогательных работах.
0: Ага.
1: Он, понимаете, на вспомогательных работах.
0: То есть
1: работах.
0: Он много не знал.
1: И он, что он сделал? Он записал внешний облик, только внешний облик ядерной, атомной бомбы. А его жена передала этот внешний облик атомной бомбы.
0: То есть она была просто женой, она вообще не участвовала?
1: Нет, она не участвовала, естественно. Она передала в российское консульство в Нью-Йорке.
0: Угу.
1: И что вы думаете, в 52-м году уже при президенте Трумэне их расстреляли? Несмотря на просьбу и на требования таких, как Альберт Эйнштейн и других ученых, помиловать, облегчить судьбу супругов.
0: Я не знала этого.
1: Никто. Трумэн сказал, они должны быть расстреляны. Хоть кто-нибудь.
0: Должен быть, потому что основные сбежали.
1: Да.
0: Понятно. И Советский Союз таким образом получил достаточно сведений, чтобы начать свой проект.
1: И стал соперником, и сейчас он соперник по атомному и водородным бомбам с нашей страной, Соединенными Штатами Америки. А сейчас я хочу немного спуститься вниз, в 1941 год.
0: Угу.
1: Почему? Потому что 7 декабря этого года на Пёрл-Харбор на территории Гавайи Япония неожиданно атаковала эту военную базу США. В результате неожиданно, абсолютно неожиданно, погибли сразу же 2400 моряков и офицеров, 64 простых жителей Гавайи. И президент Рузвельт дал слово нанести ответный удар. В 45-м году президент В 45-м году президент Труман создал комитет, куда входили не только администрация, но и ученые, и они все решили покончить с милитаристской Японией. Да? Угу. Как? Значит,
0: то есть это
1: несмотря на 45-й год. То есть, казалось бы.
0: А уже в то время, когда подписана капитуляция была?
1: Капитуляция с Германией. Угу. Но Япония не хотела капитулировать уже после поражения, признанного поражения. И продолжала эту войну, в которой участвовали солдаты Соединенных Штатов, солдаты Советского Союза, солдаты Японии. Угу. И тогда этот комитет решил немедленно покончить разом. И 6 декабря.
0: Так интересно.
1: Нет, извините.

0: современных городов Японии. Мне посчастливилось увидеть этот город в 2010 году. В его центре построен парк, мемориал и музей на фоне обломков здания мэрии. В музее вы можете присоединить свою подпись, как это сделал я, под декларацией мира, в которой помещена инициатива города Хиросимы организовать всемирное движение за ликвидацию ядерного оружия повсеместно на нашей планете. Непостижимо трудно любому, кто сейчас посещает Японию, поверить, что среди таких миролюбивых, дружелюбных, поразительно вежливых и богобоязненных японцев в отношении друг к другу, недавним прошлым, большое число существ японцев, в кавычках, которые совершали такие зверства. Японцы сегодня скорбят не только над убийством родственников, но и по жертвам, и просят прощения. Я разговаривал лично с японцами, и многие из них не обвиняют Соединенные Штаты в том, что случилось в Хиросиме и Нагасаки. Да.
1: Ну, в общем, сага страшноватая, прямо скажем, сага. Ты говоришь это положительно.
0: А я скажу еще немножко страшных вещей, а потом поговорю об этом.
1: Давай.
0: Я помню ваш вопрос. Хорошо. Вот теперь мы должны остановиться на втором типе ядерных реакций – термоядерном синтезе. Что такое термоядерный синтез? Это когда атомы тяжелого водорода, как вы думаете, стоит сказать, что такое тяжелый водород, дейтерий и тритий?
1: Ну, подробно не нужно, но это, в общем, новый уровень совсем.
0: Нет, вы знаете, что я хочу сказать, что обычный водород, все это знают, 1-1 на первом месте таблицы Менделеева, что означает, что ядро состоит из одного протона, вокруг которого вращается один электрон.
1: Это водород.
0: Но существует еще два водорода. Тяжелый водород. Это формула H12, означающая, что один протон, один нейтрон и один электрон.
1: Ага, то есть
0: это
1: заряд дейтерий. Все равно заряд...
0: Один, да, и на том же самом первом месте.
1: Ага, вот что означает тяжелый водород.
0: Это 1 и 3, когда один протон, два нейтрона, очень тяжелый, и один электрон по-прежнему.
1: Эти вещества тяжелый водород, они существуют в природе?
0: Они существуют в природе, но я сейчас скажу, как они получаются тоже. Окей. Они существуют, потому что, я все скажу, и при природе подобные реакции, значит, что с ними делается, еще раз, что значит термоядерный синтез?
1: Да.
0: Это когда ядра тяжелого водорода сливаются в ядра гелия. И выделяется большая температура, появляется и выделяется большая энергия.
1: Вот эта большая энергия,
0: да.
1: Это водородная бомба?
0: Да. Природные подобные реакции непрерывно происходят в звездах, в том числе и на Солнце, источники тепла и света на нашей планете. Первая экспериментальная американская термоядерная установка, названный по имени ее создателя Эдварда Тейлора и Станислава Улама, была испытана с кодовым названием «Майк» в ноябре 1952 года. И через год громадной мощности

0: Первая водородная бомба была взорвана здесь 1 марта 1954 года на атолле Бикини в районе Маршалловых островов. А теперь о главном. Ну как сделать, чтоб термоядерный синтез происходил, не видя взрыва, а постепенно, под контролем? В таком случае можно было бы использовать выделяющуюся энергию для производства электричества.
1: Да, это
0: не фантастика. Что вы хотели сказать?
1: Это было бы полезно для всего.
0: Да, а самая важная и трудная проблема науки и техники. Сегодня еще ученые далеки от решения этой проблемы. Было предложено магнитное удержание для термоядерного синтеза, процесс, при котором горячая водородная плазма удерживается на месте при помощи магнитного поля. Так оказалось, что автор сегодняшнего повествования, это я, стал очевидцем того, как проводятся исследования по практическому получению контролируемой термоядерной реакции сегодня в США.
1: Это очень интересно. И главное, что книга твоя, она, в общем, для не физика, а для обычного читателя, который поймет, о чем речь.
0: Спасибо.
1: Это очень точно. Здорово, потому что мы все должны понимать, о чем речь. Мы живем в таком мире, в котором нам всем нужно быть грамотным в этом смысле. Это все, вот оно у нас на экранах телевидения, в радио. Мы едем утром и слушаем новости, как об этом забыть. И, в общем, началось это все, получается, в Соединенных Штатах.
0: Да. В начале января 2018 года в калифорнийском городе Сан-Диего проводилась конференция Американской ассоциации преподавателей физики, в работе которой я принимал участие.
1: Ага.
0: В рамках конференции была организована поездка в исследовательский центр по термоядерной энергии National Fusion Facility. Центр находится в пригороде Сан-Диего в романтическом названии Восточный Соренто. Созданный еще в 1955 году, центр является в США самой большой исследовательской лабораторией в области термоядерной энергии с кодовым названием General Atomics.
1: То есть есть еще, кроме этого, центра?
0: Это чуть-чуть побольше, правильно, я обязательно это скажу. И вот здесь, где я был, где работает более 550 научных сотрудников и инженеров из многих стран, центр является лидером в решении практического получения и использования термоядерной энергии. Сконструированный здесь токамак, а это слово уже русское. Русские изобрели этот аппарат. Триедальная камера, да? Как я сказал, токамак. Троидальная камера, вокруг которой магнитные катушки, с магнитными катушками.
1: Угу.
0: Троидальная камера с магнитными катушками. Токамак.
1: Так, это русские создали американцы?
0: Это русские создали, и американцы взяли это. И представители России тоже участвовали в этой лаборатории.
1: Ага.
0: Из многих стран. Нашим гидом по лаборатории оказалась молодая женщина по имени Франческа. Родом из Италии, она училась в Сорбонне, успешно завершила докторскую диссертацию. Она провела нас по всем объектам, расположенным на этажах и подвалах лаборатории. Никакой секретности. На прекрасном английском языке она знакомила нас с работой каждого агрегата и подробно отвечала на вопросы заинтересованной публики, состоящей из профессиональных физиков, теоретиков и экспериментаторов.
1: Остановись, пожалуйста. Как это так, что никакой секретности? Как ты это объясняешь?
0: Дело в том, что он не работает уже, чтобы сказать, что он уже заработал и помогает нам на каждый день. Это все эксперимент.
1: То есть Америка не боится?
0: Не боится. Это мирное исследование, чтобы создать наконец-то в термоядерную реакцию, да, получить термоядерную реакцию без угрозы жизни людей и окружения вокруг нас, окружающей среды.
1: То есть в этом весь смысл их работы.
0: Они продолжают сегодня работать тоже.
1: То, что у нас называли мирный атом.
0: Да. И вы знаете, нам представилась возможность, значит, никакой секретности на прекрасном английском языке. Она познакомила нас с работой каждого агрегата и подробно отвечала на вопросы заинтересованной публики, состоящей из профессиональных физиков.
1: Это вопросы были серьезные вопросы?
0: Да, вопросы. И вы можете приехать. Я дам адрес. Сан-Диего, Восточное Соренто.
1: То есть можно приехать и сказать, я хочу посмотреть.
0: И там стоят очереди, людей, которые хотят посетить это.
1: Как интересно.
0: А теперь я отвечу на вас другой вопрос. На ваш вопрос. Они не единственные, кто сейчас работает над мирным использованием термоядерной энергии. Это продвинутый проект ИТЕР, International Thermonuclear Experimental Reactor. В 2006 году несколько стран решили построить такой реактор в Кадараше на юге Франции. В нем тяжелый водород будет разогреваться до 100 миллионов градусов. Планируется, что первое, но я не буду об этом говорить, потому что был отрицательный результат пока что. Если проект будет успешным, и ученые смогут создать контролируемый термоядерный реактор, человечество решит энергетическую проблему. Нефть, уголь и газ перестанут использоваться как источники энергии. Придет очередь экологически чистого процесса, в котором исходным материалом которого является простая вода в озерах, реках, в океане, в морях.
1: Ну, это замечательная перспектива. В этом смысле сага действительно очень положительная надежда у нас на это, потому что мы все время слышим о том, как ты относишься к тому, что вот общая публика выступает против атомных электростанций, говорит, что они экологически опасны. Как ты относишься?
0: Да, вы затронули важный вопрос, я обязательно отвечу вам.
1: Потому что сейчас я живу в Вестчестере,
0: вы правы. Я об этом поговорю. Рассказывая о прогрессе науки и техники в покорении атома, мы не можем игнорировать негативные последствия для жизни на Земле. Нам, землянам, сегодня, я повторяю ваши слова, приходится расплачиваться за ошибки и преступления, допущенные политиками, учеными, и в военных целях, и в мирных целях, К сожалению, проблема безопасности для жизни людей и сохранения окружающей среды отодвигалась на второй план во имя победы в гонке за политические амбиции. В 50-м году прошлого столетия, это уже цифры, в Советском Союзе началась работа по созданию атомных электростанций больших мощностей. Возглавлял проект академик, генерал армии Мирослав Дележаль со своим ближайшим помощником Юрием Драгуновым. По проекту Дележаля были построены три станции открытого типа.
1: Что это значит?
0: Это означает, что не было верхушки, которая закрывала бы пространство термоядерной реакции. Открыто. Воздух.
1: Так что, никто не думал о том, что это будет...
0: Вы знаете, что Капица писал, Капица, академик Капица, вот, писал в правительстве, что это преступление. И несмотря на это, правительство, я имею в виду, по-моему, Хрущев или даже Брежнев, да, пошло за Дележалем.
1: То есть никто не думал о том, что произойдет?
0: Да. По проекту Дележаля в 70-х годах были построены три станции подобного типа. Ленинградская, Курская и Чернобыльская,
1: ага,
0: имени Владимира Ильича Ленина. 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом блоке Чернобыльской атомной станции. Клубы радиоактивного дыма пронеслись по Европе вплоть до Исландии. Швеция первая оповестила весь мир. Но Советский Союз молчал, полагая, что все сохранится в тайне. На этот раз не произошло. Чудовищная авария, унесшая десятки жизней и ставшая источником неизлечимых болезней для сотен тысяч, явилась результатом ущербной конструкции реактора, о котором я говорил, открытого типа, и помноженной на множество ошибок, допущенных в процессе эксплуатации станции некомпетентным обслуживающим персоналом. И все же второго удара пришлось избежать. Жизни сотен тысяч людей спасли три человека. Они проникли в другой реактор, соседний,
1: угу,
0: и и закрыли этот реактор.
1: То есть они из своей жизни?
0: Да, да, да. Их звали Алексей Авнаненко, Валерий Беспалов и Борис Баранов. По прошении нескольких недель все трое скончались.
1: Конечно.
0: От лучевой болезни. Их похоронили в свинцовых гробах с запаянными крышками. А теперь немножко о руководителей спасательными работами. Это военный комендант Чернобыля Михаил Брегман и академик, первый заместитель директора Курчатовского института атомной энергии Василий Алексеевич Легасов, возглавивший комиссию по расследованию причин катастроф. Проведенный медицинский анализ последствий Чернобыльской трагедии уже в 2009 году показал, что прежняя цифра смертей от полученной радиации в 50 тысяч должна быть удвоена до 100 тысяч. В этом же...
1: Ну, в общем, то, что Чернобыль сделал, конечно, для экологии вообще Украины и Советского Союза, и что произошло, как мир вообще стал относиться к мирному атому после этого, мы все свидетели тому. Вопрос в том, как отличаются современные атомные станции от того, что произошло в Чернобыле.
0: Хорошо, я отвечу на этот вопрос чуть позже.
1: Это важный вопрос.
0: Но я хочу сказать, что прошло 25 лет после Чернобыля, и новая катастрофа уже в Японии.
1: Да, Фукусима,
0: стала,
1: да?
0: Стала предупреждением всем людям на Земле о той опасности, которая может таить в себе ядерная энергетика. Катастрофа в Фукусиме 11 марта 2011 года была инициирована сначала сильным землетрясением, а потом цунами. Немедленно после того, как были зафиксированы первые проявления земной активности, все реакторы были автоматически выключены.
1: И несмотря на это, все равно произошла катастрофа.
0: Ну, уже произошла, да. С 12 марта по 15 марта продолжались пожары и эвакуация людей из зоны атомной электростанции. В результате аварии 37 человек получили повреждения. 2 человека были помещены в госпиталь из-за возможного получения большой дозы радиоактивного излучения. Ну, хватит об этом. На Западе и у нас в Америке сегодня стараются вернуть доверие своих граждан и поддерживают те информационные средства, которые беспристрастно знакомят людей с новостями. А ученые серьезно думают, чтобы, несмотря на трагичные случаи, такие как Чернобыль и Фукусима, продолжить работу над созданием безопасных для жизни людей и окружающей природы ядерных реакторов.
1: Ты веришь, что это произойдет?
0: Да, это произойдет. И вот я хочу в заключение ответить на ваш вопрос.
1: У нас фраза. 5 минут. Да, это важный вопрос. Давай.
0: Оптимистически. И этим я закончу. Через миллионы лет наше солнце потухнет, когда исчерпает весь водород. Но человек, если останется на Земле, создаст искусственное солнце, которое будет светить и обогревать его. Сегодня это кажется нам фантастикой, но это будет. А вот теперь уже фраза мечтателя, замечательного мечтателя, отца ракетной техники Константина Циолковского. Он писал: «Лучшая часть человечества, по всей вероятности, никогда не погибнет, но будет переселяться, уже переселяться, от солнца к солнцу по мере их погасания. Нет конца жизни, конца разуму и совершенствованию человека. Прогресс его вечен». Спасибо за внимание.
1: Это замечательно, очень интересно ты нам рассказал. Покажи еще раз всем книгу, пожалуйста.
0: Ну,
1: покажи
0: хорошо.
1: Обложку нам. Вот.
0: Вот. И здесь я позволил себе показать еще одну фотографию, где я, Генри Голин, в исследовательском центре по термоядерной энергии.
1: Ну, в общем, очень оптимистичный конец нашего с тобой разговора.
0: Да.
1: И тут я хочу сказать, что мы, конечно, как человечество прошли невероятный путь, если говорить о том, что мы начали с того, с 18 века, с 19 века, и сейчас мы говорим о том всерьез, что мы будем переселяться на другие планеты.
0: Это не мы, это
1: но мы говорим об этом.
0: Человек.
1: Да, замечательно, правы. Спасибо большое.
0: А вот сегодня Вот когда я слышу по телевизору, по радио, что наш президент требует, чтобы Иран прекратил свои ядерные исследования, боясь, что он пренебрежит, он все-таки создаст ее и осуществит ядерный взрыв.
1: Ну, страшно, конечно.
0: Это страшно. Мы живем очень... И сегодняшняя тема, она очень актуальна.
1: Актуальна. Вопрос в том, что мирный атом – это совсем не то, что ядерные исследования в области военной. И мы все хотим жить. И это очень страшно, когда мы друг друга только запугиваем.
0: Да, но дело в том, что вот видите, Чернобыль тоже, казалось бы, это ради человека, чтобы получить энергию.
1: А вот получилось, понимаете, так. Спасибо большое, дорогие целях. Друзья. Генрих, спасибо. Мы обязательно встретимся осенью. Я хочу поговорить о другой твоей книге, об Эйнштейне. Дорогие друзья, это было «Открой Америку с верой». И я представляю организацию Education for New Americans. Все новое, интересное, все, о чем надо задуматься, все в нашей передаче. И Генрих, вот один из нас, New Americans, он профессором был в Москве, и он долгое время был профессором и моим коллегой в Туре университете, и автор 18 книг, и физик, и педагог, и гражданин. Нельзя этого отнять. Человек, который болеет о том, что произойдет с человечеством. До свидания, до новых встреч, до следующей недели. Будьте здоровы, открой Америку с верой.
2: Дэвидсон радио 620 AM. С нами вы всегда.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Великобритании госслужащие департамента образования играли на работе в GTA. Это серия компьютерных игр, чтобы узнать о жизненном опыте пользователей. Эксперимент был проведен правительственной лабораторией Великобритании. Они занимаются тестированием новых подходов к разработке государственной политики. Госслужащие проводили время с участниками видеоигры. Вместе с ними они познавали виртуальный мир и наблюдали за взаимодействием игроков. Чиновники рассказывали им о выполненных миссиях. В их числе было ограбление ювелирного магазина, убийство директора крупной компании, доставка девушек легкого поведения и другие. Участники эксперимента заявили, что проект может дать ценную информацию о жизненном опыте людей и помочь создать эмоционально безопасное пространство. В Ливерпуле водитель курьерской службы Amazon был приговорен к 3 годам лишения свободы за помощь в сдаче экзаменов за студентов. 43-летний Шахид Аднан работал неполный рабочий день в качестве курьера. В качестве дополнительного источника заработка мужчина сдавал курсовые работы и онлайн-тесты за студентов. За все время он помог более 120 ученикам и заработал около 300 тысяч фунтов стерлингов. На заработанные с экзаменов деньги Шахид приобрел 2 машины Audi и BMW, а также летал на отдых в Дубай вместе с семьей. Жительница штата Висконсин отметила свой 109-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Сара Левин родилась во время Первой мировой войны и недавно отпраздновала 109-летие в окружении большой семьи, друзей и соседей. Несмотря на возраст, Сара до сих пор сохраняет активность и остается одной из самых известных долгожительниц своего региона. На вопрос о секрете долголетия Сара ответила просто: много ходить и избегать фастфуда. По ее словам, она всю жизнь старалась больше двигаться и придерживалась относительно здорового питания. Даже после 100 лет Сара продолжала вести активный образ жизни. Она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а зимой прошлого года успешно справилась сразу с 2 серьезными вирусными заболеваниями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хексет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 30%, 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Дзен Радио. Лето на Дэвидсон Радио.
1: Все еще будет.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня я встречаюсь с замечательным специалистом-офтальмологом, доктором Ириной Панковой. Всегда делаю это с радостью, а сегодня с особенной. Почему, расскажу позже. Из новостей, которые только прозвучали, вспомнилась мне одна хорошая новость по поводу женщины-долгожительницы, которая предпочитает гулять и, ну, много ходить и не кушать фастфуд. Наверное, вы тоже услышали. Был такой анекдот, когда родственники говорят, вот наша бабушка, когда ей исполнилось 70, начала ходить каждый день по 5 километров. Вот. А вчера ей исполнилось 75 лет, и мы вообще не знаем, где она. Ну, хорошо. Это шутка. А если переходить к серьезной теме, серьезной программе, в первую очередь я, как обычно, поблагодарю тех, кто поддерживает мои эфиры. И я напомню о том, что замечательный центр Enriched Adult Daycare, который находится по адресу, значит, Бенсонхёрст, в районе Бенсонхёрст, адрес говорить не буду, трехэтажный центр, лучший центр для людей пожилого возраста, Enriched Adult Daycare, приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373, несмотря на то, что центр сам находится в Бенсонхёрст, но обратите особое внимание, люди, которые проживают на Фараковой, вот те, кто проживают в Квинсе, обычно не хватает замечательных центров. Вот такой центр есть, и из Квинса привозят. Бруклин, конечно же, Манхэттен, Стейтен-Айленд. Всех приглашает центр Enriched Adult Daycare. Центр особенный, с расширенными возможностями. Что же там происходит? Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Кстати, повар, который был шеф-поваром в ресторане «Астория», поэтому многие прямо в заказы выдают, что им, какие у них есть предпочтения по поводу питания. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты, на шопинги. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну и главное, дружить. Это очень важно. Принимают все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com, adultdaycare.com. В жаркие дни лучше находиться не в одиночку дома под кондиционером, а в прекрасном центре Enriched Adult Daycare. Соберитесь с друзьями или со знакомыми и попробуйте этот центр на зуб, что называется, хотя бы на один день. А дальше уже сделайте свой вывод. Что ж, вот, собственно, прозвучало пока начало нашей программы. Я готов перейти к теме, которая у нас сегодня является главенствующей в эфире. А главенствующая тема – это ваше здоровье, здоровье ваших глаз. Я приветствую в нашем эфире замечательного специалиста, доктора-офтальмолога Ирину Панкову. Здравствуйте, доктор.
3: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Прекрасная погода, прекрасное настроение. Я рад вас слышать. Уверен, что наши радиослушатели наверняка из тех, кто не смотрит футбол, слушают наше радио, зададут вам хотя бы несколько вопросов, связанных с их насущными проблемами, с глазками или с операциями, или с каплями, или с затемнениями в глазах и прочее. Напомню адрес Института глаукомы в Нью-Йорке. 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Это Бруклин. Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес в Манхэттене. 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием один для двух офисов. 718-645-2201. 718-645-2201. Доктор, давайте начнем традиционно. Возможно, у вас была история в офисе, которую можно было бы сегодня рассказать.
3: Ну, действительно, таких историй бывает обычно достаточно много. Они, некоторые становятся более яркими и запоминаются, некоторые не запоминаются так ярко. Но, тем не менее, каждый пациент, который приходит в офис, приносит в офис свою историю, и каждая история важна. Потому что для каждого человека важно его здоровье. И для меня важно, чтобы мои пациенты имели хорошее здоровье. Вот. Поэтому мне, наверное, сегодня хотелось бы еще раз поставить, ну, некоторое такое ударение на... либо поделиться необходимой информацией с нашими радиослушателями, потому что глаукома – это очень распространенное заболевание, это вторая причина слепоты, которую можно было бы предотвратить в мире. И диагноз глаукома каждый день ставится сотням и тысячам людей. Ну, я не имею в виду мой офис, конечно, я имею в виду в мире, в стране и в мире. И очень важно в данной ситуации не только правильно поставить диагноз, но и также подобрать наиболее подходящее лечение для пациентов. И, к счастью, методы лечения существуют разные. Я могу сказать, что даже, например, в начале и в середине прошлого века единственным лекарством для лечения глаукомы были капли, которые называются пилокарпин. Они до сих пор существуют, но на тот момент это было единственное лечение перед операцией. Но время шло, и у нас в арсенале сейчас достаточно много различных лекарств. Но самое главное, вот это, о чем я хотела бы сегодня напомнить и рассказать, и вооружить наших радиослушателей знаниями, что существует лазерное лечение глаукомы. Хотелось бы также сказать, что основным методом лечения глаукомы является снижение внутриглазного давления. Других методов, других механизмов воздействия на эту болезнь мы пока не имеем. Так вот, снижать внутриглазное давление можно каплями, можно лазером и можно оперативным путем. Причем надо понимать, что при глаукоме, если уже зрение потеряно, то ни одна операция его не восстановит. Потому что иной раз я встречаюсь с такой ситуацией, более того, близкие для меня люди, моя близкая подруга, которая гостила у меня, она живет в Чикаго, она буквально пару недель тому назад, и она, к сожалению, страдает глаукомой, она не является моим пациентом, потому что она живет далеко. Но вот у нее первый вопрос был: давай что-нибудь сделаем, давай сделаем мне операцию, чтобы вот у меня так, мол, глаукома себя вот зарекомендовала нехорошо, давай что-то будем делать оперативно. И, конечно, ответ такой, что, к сожалению, нет таких операций, которые могут восстановить зрение, потерянное из-за глаукомы. Но есть методы лечения, которые могут предотвратить эту потерю. И почему я хотела сегодня поставить ударение на лазерное лечение? Дело в том, что на множество конференций, которые я езжу, симпозиумы и прочее, там, где встречаются специалисты по глаукоме, мы обычно обсуждаем, очень часто это выносится на обсуждение, что как перестроить психологию мышления докторов, которые лечат пациентов, в том плане, чтобы предлагать пациентам первичным лечением не капли, а именно лазер. Лазерное лечение глаукомы бывает разных. Хочется сказать, что бывает глаукома разных видов. Например, если у человека предрасположенность к глаукоме, то есть узкая передняя камера глаза, когда есть риск приступов глаукомы, тот лазер, который делается для того, чтобы убрать эту ситуацию, он не снижает давление. Он меняет несколько строений структуры внутри глаза, что убирает риск приступов. И если у человека ему диагноз по узкоугольной глаукоме был поставлен вовремя, приступ еще не случался, нерв не пострадал, в большинстве случаев этим все заканчивается. Конечно, такому человеку следует наблюдаться, но шанс, что у него может также развиваться хроническая, медленно текучая глаукома, он примерно такой же, как у другого статистически взятого человека. Вот я сегодня хотела говорить не про этот лазер, я сегодня хотела упомянуть о другом лазере. Была немножко экскурс в историю, было такое лазерное лечение, называлось ALT. Когда лазер, тот вид лазера, который использовался в результате нанесенных аппликаций, делались маленькие-маленькие микроскопические дырочки в определенных структурах глаза, и через эти дырочки улучшался отток жидкости, и давление снижалось. Но этот лазер можно было делать только два раза в жизни. Почему? Потому что он вызывал ожоги, вызывал вот образование этих дырочек. А потом люди придумали другой лазер, который называется SLT, Selective Laser Trabeculoplasty. И вот этот вот лазер, он отличается тем, что он не нарушает структуру глаза, не вызывает никаких ожогов, не делает никаких дырочек в глазах. И под действием лазерной энергии открываются поры, и снижается отток, улучшается, и снижается внутриглазное давление. Вот в несколько последних лет были произведены исследования, которые показали, что эффективность этого лазера очень высока, а побочных эффектов никаких. Поэтому, наверное, было бы очень правильно, если бы мои коллеги, когда мы ставим диагноз глаукома в первый раз, или когда человек лечится, и ему надо дополнительное какое-то лечение, неважно. И в первом и втором случае это очень оптимальный, очень хороший вариант. Я имею в виду, это лазерное лечение. Мне бы хотелось, чтобы мои коллеги не забывали своим пациентам об этом рассказывать. И, может быть, если наши радиослушатели, которые могут являться пациентами, услышат меня сегодня, и если им будет поставлен диагноз глаукома, будет предложено лекарственное лечение каплями, может быть, зададут вопрос доктору: доктор, почему мне не предлагаете лазерное лечение? Потому что это очень важно, так как во всем мире этот метод лечения сейчас считается наиболее актуальным. И он считается наиболее актуальным не потому, что он новый, этот метод, а потому что он достаточно испытанный, и те результаты, которые были получены, те исследования, которые были сделаны, изучение этого лечения, которое было сделано, показали, насколько этот метод эффективен. Поэтому я вот это то, о чем я хотела бы поговорить в начале нашей передачи и как бы дать такой совет небольшой нашим радиослушателям по необходимости спрашивать у докторов о возможности получения такого лечения.
2: Спасибо, доктор, спасибо за этот экскурс. У нас появились звонки. Я предлагаю брать потихонечку звонки, но я буду тоже задавать свои вопросы. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
4: Добрый день, доктор. Добрый день, Миша. У меня такой вопрос. Некоторые капли, такие как латанопрост, вайзута, они закапываются на ночь. В связи с этим у меня два вопроса. У одного на ночь 9 часов вечера, у другого 12 ночи. И второй вопрос. А почему их закапывают на ночь? Они именно ночью работают? Или просто после них нельзя уже не читать, не смотреть, в общем, спать?
3: Прекрасные
4: и все?
3: Вопросы. Как всегда, прекрасные вопросы. Спасибо.
4: Спасибо, доктор.
3: Очень-очень активные радиослушатели. Вы прекрасные, всегда задаете прекрасные вопросы. Это очень важные вопросы. Потому что действительно многие люди получают эти капли как лечение глаукомы. Это очень хорошее, особенно вот если мы будем говорить из этих двух капель вайзута. Это в моем арсенале одно из моих любимых лекарств, которые я назначаю пациентам по той простой причине, что они не только снижают давление, но они еще обладают элементом, который имеет нейрозащитные свойства. Так вот, эти капли действительно рекомендовано закапывать на ночь, потому что они действуют на рецепторы, которые активны ночью. После них можно все. Вы закапывали эти капли, можно читать, можно смотреть телевизор. То есть это не обязательно, что вы должны вот закапывать и сразу ложиться спать. Нет. Поэтому и время вовсе не важно. Я бы сказала так. Оно не должно быть привязано к тому моменту, когда человек ложится спать. И очень хорошо, если человек просто выберет себе удобный момент, скажем, кто-то чистит зубы в 9 часов, чтобы не забыть закапать эти капли. И тогда возникает ассоциация: я чищу зубы, я закапываю капли. Или кто-то смотрит какой-то сериал по вечерам, или читает книжку. Все равно 7, 8, 9, самое главное, на ночь.
4: А если позже, вот в 11, там, в 12,
3: ничего
4: можно?
3: Страшного.
4: Можно.
3: Да, можно.
4: Это спасибо, доктор.
3: И самое главное, что после этих капель читать, смотреть телевизор и делать все, что вы хотите делать, можно.
4: Спасибо большое, доктор. Спасибо. Как всегда, полный ответ, все понятно, все, спасибо большое. Хорошего дня, всего доброго. Всего доброго. Спасибо, Миша.
2: Спасибо, спасибо и вам за вопрос. Хорошего дня, хорошей пятницы. Сегодня пятница, шаббат шалом всем тем, кто отмечает этот один из главных иудейских праздников, шаббат, который присутствует у нас каждую неделю. Доктор, мы продолжаем. Это был замечательный вопрос, очень интересный, толковый по смыслу. И, по-моему, у нас этих вопросов вообще никогда еще не было. Вот по поводу того, если уже написано вечером, то почему и в чем смысл. Давайте попробуем вас взять. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я слышала, что ты охуела.
2: Нет, бывает. Это не к нам был звонок. Не-не, это не к нам, это ошиблись радиостанции.
3: 100%.
2: Окей, попробуем вас взять. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня есть вопрос доктору.
3: Будьте добры, задавайте.
5: Скажите мне, пожалуйста, вот мне выписали бринзу. На глаза.
3: Извините, секундочку. Давайте, я извините, вас поправлю. Не бринзу, симбринзу, правильно?
5: Да, симбринзу, да. И это давление у меня вот так стоит. То она поднимается, то она чуть-чуть отпускается, и все. Мне назначили 2 раза. Я уже хожу где-то, наверное, в год уже как хожу. Я уже столько этих лекарств поменял, я не знаю, они мне дают то одно, то другое. Ничего не помогает. Но бринза немножко мне помогает, и все. А я даже не знаю, а стоит ли вообще его делать или нет?
3: Тоже очень хороший вопрос. Спасибо большое, сейчас я вам отвечу. Значит, смотрите, действительно бывает иногда очень сложно подобрать лекарства для снижения внутриглазного давления. И надо понимать, что глаукома – это хроническая болезнь, и вы от нее, к сожалению, не избавитесь, и вам надо будет лечиться всю жизнь. Очень хорошо, что эти капли симбринза вам помогают и давление снижают. Но, однако, решать, насколько они эффективны, вы можете только с вашим доктором, потому как основная задача лечения глаукомы – не допустить ухудшения состояния зрительного нерва посредством снижения внутриглазного давления. То есть все капли, которые вам выписывают, они направлены на то, чтобы снижать внутриглазное давление. Если давление снизилось, если оно скачет, поднимается, опускается, то вот стабильности не было достигнуто, и вам надо с вашим доктором поговорить на эту тему и обсудить, что еще можно сделать. И вот тот лазер, про который я упоминала сегодня, может быть, в вашем случае будет являться хорошим вариантом. Но основная...
5: А что за лекарство, Что за лекарство выходит?
3: Не лекарство, лазерное лечение. Я сегодня немножко рассказывала в начале передачи. Бояться этого слова «лазер» не следует, потому как я уже упоминала, это лечение не вызывает никаких изменений внутри глаза, нет никаких побочных эффектов, нет никакого поражения, какого-то разрушения структур глаза. Но я не договорила, что я хотела сказать. Основная задача лечения заключается в том, чтобы глаукома не прогрессировала. Прогрессирует она или нет, не зависит иногда от цифр. Это выясняется на тестах, которые вы делаете. Вот есть такой тест на боковое зрение, который все 99% людей очень не любят делать. Или тест на состояние, на структурное состояние зрительного нерва. Я скажу так, вот эти тесты – это основной показатель того, как ведет себя болезнь, прогрессирует она или нет. Я, например, не очень даже, я немножко как бы себя... поскромничаю, да, я скажу так, я не всегда верю своему глазу, когда оцениваю, прогрессирует болезнь или нет, у меня есть специальные программы компьютерные, которые... Почему очень важно человеку с глаукомой наблюдаться у одного доктора многие годы? Потому что все данные, вся его информация вносится в эту компьютерную программу, и эта программа мне выдает, как ведет себя болезнь, прогрессирует она или нет, и она выдает мне прогноз, что ожидает этого пациента в ближайшие 5-10 лет при таком лечении, которое у нас назначено, при том уровне внутриглазного давления, которое было достигнуто. Поэтому то, что вы говорите, что давление скачет, поднимается, опускается, это не очень хорошо. Лучше, когда давление стабильное. Если оно стабильное на этих каплях симбринза, значит, продолжайте их закапывать, и ваш доктор должен вам... Задавайте этот вопрос: доктор, как ведет моя болезнь, прогрессирует она или нет? Каждый раз, когда вы приходите на прием, знать цифры давления очень важно. У меня есть некоторые пациенты, которые записывают себя, они ведут такую как бы тетрадочку, где у них эти цифры записаны, они записаны у меня, и я всегда могу людям распечатать и дать эти данные. И плюс некоторые люди сами для себя это тоже записывают, для своей информации. Это все очень полезно и очень важно задавать доктору вопрос: доктор, а как ведет себя, окей, хорошо, мое давление там, я сейчас придумываю, 12-13, а как ведет себя мой зрительный нерв? Потому что иногда бывает, что на давление 12-13 – это хорошие цифры, болезнь прогрессирует, несмотря на эти цифры. А бывает наоборот, бывает у человека давление в районе 20, иногда даже и выше, и болезнь не прогрессирует. Поэтому это все важно знать, и за этим всем очень важно следить. И тут, конечно, вопрос решается только в офисе у врача. И самое главное, не бойтесь задавать доктору вопросы. И не уходите, пока не получите ответы.
5: Спасибо большое. Спасибо. Еще один вопрос можно?
2: Давайте вы не звоните после новостей. У нас середина часа, надо прерваться на новости. И я не хочу вас держать просто на линии, чтобы вы не утомились. Поэтому перезвоните сразу после новостей, хорошо?
5: Окей, спасибо большое.
2: Спасибо. Дорогие друзья, новости на Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.

0: лечебными мазями. Британского священника наказали за хранение детских изображений с сексуальным содержанием. Речь идет о 77-летнем бывшем викарии Эндрю Робинсоне, который уже состоял в реестре сексуальных преступников. Суд вынес ему условный приговор на срок 12 месяцев и 12 недель, а также оштрафовал на 187 фунтов стерлингов. Лувр находится в кризисе после ограбления. В ближайшие месяцы музей должен найти спонсорскую помощь в размере 360 миллионов евро. В Греции впервые за 220 лет полностью открыли Парфенон. Реставрационные работы по восстановлению западной части закончены. Возраст Парфенона составляет более 2500 лет. В прошлом году его посетили почти 5 миллионов посетителей. В английском графстве Ноттингемшир древний дуб Робина Гуда возрастом 1200 лет умер. Основной причиной гибели названо вмешательство человека в экосистему, которая окружает растения. Также негативное влияние оказали климатические последствия, в том числе периоды сильной жары и засухи. Дуб останется стоять в лесу как памятник людям и дикой природе. Его саженцы были посажены по всему миру.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
17: Пульс большого города.
18: Радио большого города.
17: Дэвидсон Радио. Радио.
19: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я рад приветствовать в студии нашего эфира, в студии Дэвидсон Радио, доктора-офтальмолога, который возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке, доктора Ирину Панко.

0: Напомню, что институт глаукомы расположен в Бруклине по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, и в Манхэттене 330 Вест 58 стрит, рум 600. То есть это два офиса, две локации. Если вам удобнее добраться до Манхэттена, вы можете позвонить на фронт-деск 718-645-2201 и попросить время на прием в Манхэттене. А также вы можете обратиться и попросить время в Бруклине 718-645-2201. Доктор вас примет в удобное для вас и для нее время. Мы продолжаем. Да, есть, кстати, возможность связаться с офисом доктора через интернет-адрес www.nyglaucoma.com. Давайте попробуем еще один звоночек взять. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, извините, сейчас. Вы меня слышите, хорошо?
0: Да, но у вас на заднем плане есть еще какой-то голос. Да, пожалуйста, я напомню, дорогие друзья, когда вы дозваниваетесь в эфир, лучше радиоприемники отключать или отходить от телевизоров, чтобы вас было лучше слышно и вам было лучше слышно ответ доктора, пожалуйста.
1: У меня такой вопрос. Слышно меня нормально?
0: Да, пожалуйста.
1: У меня глаукома начала 15 лет назад после операции по катаракте. Было такое осложнение, типа глаукомы, то есть идти проявлено глаукомы. И после этого у меня начались проблемы с давлением.
0: Так.
1: Алло.
0: Вот. Говорите, в чем вопрос?
1: Мне поставили стенд. Сначала в одном глазу, потом в другом глазу. Я сейчас слышу, что доктор больше сторонник лазерного лечения. Какая разница и в чем преимущество? Потому что мне ставили уже не один стен, а два стена в одном глазу и два стена в другом глазу. За 15 лет уже я довольно-таки много пережил в этом плане.
2: Извините, я вас перебиваю. Я вас сочувствую от ваших переживаний. Жизнь у нас у всех достаточно сложная. Каждому выпадает своя дорога. Значит, давайте мы сделаем так. Во-первых, стенды бывают разные, поэтому я не буду отвечать на ваш персональный вопрос. Я просто в общем объясню разницу некоторую, да, между какие бывают стенды. Да? И если вы говорите, что вам операция была сделана по удалению катаракты сколько-то лет тому назад, и поставлены были стенды. Стенды были поставлены, наверное, через некоторое время после того, как. Но давайте так, отклонимся, то есть отойдем от вашего персонального случая. Действительно, есть, может быть, даже я вот сейчас просто задумалась, может быть, следует посвятить этой теме немножко больше времени в следующих передачах, потому именно теме разнообразия оперативного вмешательства, операции для снижения внутриглазного давления. Ну, скажем так, вот конкретный вопрос, чем отличаются стенды от лазерного лечения. Ну, это очень большая разница. Дело в том, что лазерное лечение, то, о котором я говорила, оно предпочтительно рекомендуется людям как начальный метод лечения. В самом начале заболевания, когда был только поставлен диагноз. Это не значит, что это только единственное время, когда можно этот лазер делать, но это предпочтительное время. Это процедура неинвазивная, которая делается в офисе, и время этого лазера где-то, максимум 5 минут его сделать. Это, опять же, не операция. Человек как пришел, так спокойно идет домой. Анестезия каплями. Все на этом. Когда мы говорим о стендах, различных стендах, они... Есть вид стентов, которые ставятся людям с глаукомой в тот момент, когда они удаляют катаракту. Это делается во многих случаях для того, чтобы попробовать сократить количество капель, которые этот человек капает. Есть другие стенды, которые более серьезные, которые ставятся в тех случаях, когда другие методы лечения, включая лазерные, не работают. И тут мы говорим специальный стенд с резервуаром, который выводит трубочку, которая выводит жидкость из глаза в этот резервуар. Этот резервуар подшивается под веко. Это очень такая неприятная и достаточно серьезная операция. Есть еще разновидность стендов, которые ставятся тоже для контролировать давление. Так вот, основной, я так понимаю, вопрос, чем это отличается от лазера, тем, что это настоящая серьезная операция. Лазер – это неинвазивное лечение. Или микроинвазивное лечение, скажем так. и показания, когда надо делать лазер такого вида, и когда надо делать стенды разные. Лазер делается в начальных стадиях заболевания, а операция с имплантацией стендов делается тогда, когда другие методы не работают.
1: У меня первый... Алло, вы меня слышите?
0: Да-да.
1: У меня первый стенд поставили через 3 года после первой катаракты.
2: Это не важно, это не важно. Это катаракте... Это вовсе не важно.
1: Я понимаю, просто хочу сказать, что 15 лет назад, наверное, еще не было этого лазерного такого лечения.
2: Тогда. Было. Это лечение было 15
1: было лет. Было уже, да?
2: Да, это лечение было. Я вам скажу...
1: Но его не предложили.
2: Но это очень... Я не знаю, может быть, в вашем случае это было бы его недостаточно, понимаете? Я поэтому очень не люблю обсуждать конкретные случаи людей, потому что я не знаю ваших деталей. Это было бы не тактично и неправильно. Но если правильно вы задали вопрос на тему, как долго существует эта методика лечения. Значит, я вам скажу так. Я заканчивала свое обучение, резидентуру в 2000 году. И в 2000 году, где-то в 2001 году, эти технологии были уже доступны, они только тогда появились. И я хочу тут, знаете, я очень в этот момент сейчас буду очень нескромна, но я хочу себя похвалить, потому что с момента возникновения этих технологий я стала предлагать своим пациентам это лечение как первичное. И у меня есть пациенты вот с того времени по 18, по 20 лет после единичного лечения с хорошим давлением и стабильной глаукомой. У нас даже с Мишей был такой случай, когда позвонила радиослушательница, которую я не видела все эти годы, потому как у меня практика Бруклин-Манхэттен, она живет на Сеттен-Айленде, но она позвонила сказать мне на радио, чтобы поблагодарить за это лечение, которое я ей...
0: 18 лет назад сделала. Что-то такое, какая-то цифра была, да?
2: Да, была такая большая цифра, и вот все эти годы она наблюдается у другого доктора на Сеттен-Айленде, но все эти годы после этой процедуры у него давление держится. Это не у всех так бывает. Вот статистика, которая уже наработана, она показывает, что в среднем среднестатистическая длительность этого лечения его хватает лет на 6. Но красота заключается в том, что этот лазер можно повторять столько раз, сколько он работает. То есть пока он работает, его можно повторять, так как он ничего внутри глаза не нарушает. По сути, растворяется просто пигмент, который засоряет поры в системе оттока. Поры открываются, потому что пигмент растворился, и отток улучшается. Так работает этот лазер, поэтому он так хорош. У него нет побочных
1: эффектов. Да, это очень важно.
0: Извините, спасибо. Я прошу прощения у радиослушателей. Я его отключаю, потому что у нас есть еще звонки. Мы достаточно времени потратили. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, доктор не ставит диагнозы по радио и не рассматривает конкретно вашу ситуацию, отвечает на ваши вопросы в общем порядке. Если вы хотите получить конкретный ответ по вашей ситуации, чтобы доктор заглянул в глазки, увидел эти проходы, увидел, что надо делать, как сделать, и посоветовал абсолютно четко, то для этого надо записаться на прием, прийти, и доктор вас посмотрит. Если нужно, это будет второе мнение или третье мнение, или еще какое-то мнение, когда до момента, пока вам будет ясная картина. Еще один последний звонок я принимаю. Пожалуйста, вам слово.
3: Добрый день, Миша. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, у меня его близкого знакомого глаукома, он капли принимает. А скажите, вот дети должны когда проверить свое боковое
2: зрение? Очень хороший вопрос. Да. Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое за этот вопрос.
3: И потом очень я второе хотела, после лазера, можно, еще раз давление опять поднимается глазное.
0: Понятный вопрос, понятный, спасибо, Эстер, шаббат шалом.
2: Да, вопросы
0: понятны. Да. Доктор, пожалуйста, коротко, хорошо?
2: Да, я сейчас быстренько отвечу. Да, действительно, после лазера может подниматься давление, поэтому надо обязательно проверяться. Я рекомендую своим пациентам проверяться раз в 3 месяца, даже если сделали лазер, даже если вы капаете капли, давление хорошее, не пропадайте, потому что это может меняться, и очень важно заметить, если оно начнет подниматься, чтобы вовремя принять меры. А насчет того, когда надо детям проверяться, как после 40 лет это обязательно, но я рекомендую, чем раньше, тем лучше, чтобы были базовые данные, чтобы человека было с чем сравнивать, когда, ну, со временем. Поэтому если в семье есть глаукома, начинать проверяться следует, ну, с 20, с 25 лет. Оно не помешает.
0: Понятно. Доктор, спасибо огромное. Как всегда, вы говорите, что профилактика всегда лучше и дешевле лечения. А я тут еще одну недавно фразу смешную прочел, что лечиться дорого, умирать дешево, а хоронить дороже, чем лечиться. Поэтому надо жить и быть здоровым.
2: Во всяком случае.
0: Да, постараться быть здоровым, постараться вовремя обращать внимание на какие-то ситуации, в которые вы попадаете. У нас есть огромное количество радиослушателей, которые звонят в эфир и говорят, вот у меня то-то случилось, я тут же обратилась к доктору, что-то вовремя заметили, посоветуйте, что делать. Вот это идеальная ситуация, когда человек сразу понимает, что в сложной ситуации надо сразу обращаться к доктору, сразу, и не по радио, а напрямую. А вот если у вас есть общие вопросы, в которых бы вы хотели получить какие-то дополнительные знания, то здесь радио, конечно, вам в помощь. И программы с доктором Ириной Панковой. Доктор, я очень вам благодарен за сегодняшнюю нашу программу. Вот. И хочу сказать вам спасибо. Будьте здоровы. До новых трогательных встреч в эфире Дэвидсон Радио. Вот. И спасибо.
2: Спасибо всем большое за внимание. И просто хочу озвучить, что наша команда американская сейчас играет с Австралией и пока что выигрывает.
0: Счет не говорите.
2: Я уже сказала. Да. Так что да, пожелаем им удачи, чтобы они так и до конца провели матч, как они сейчас его держат. Всем большое спасибо за внимание.
0: Спасибо, доктор, спасибо. До встречи. А мы, друзья, продолжаем нашу программу. У меня есть еще несколько слов, которые я бы хотел добавить сегодня в нашем медицинском эфире. Во-первых, я бы хотел напомнить о том, что в нашем славном городе работает такой специалист, который занимается лечением боли. Я сейчас говорю о докторе Михаиле Рисмане, специалисте по лечению боли. Доктор успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-71-91. Еще раз телефон. 718-769-71-91. Я знаю, что к доктору обращаются даже коллеги-врачи для того, чтобы пройти его метод лечения в тех случаях, когда есть боли, которые не проходят, боли в области поясницы, боли в области суставов, колени, голеностопные суставы, возможно, тазобедренные суставы и так далее, плечевой пояс. Но вот доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Я бы порекомендовал тому, кто хотел бы обратиться, но не представляет, что... Хотя, собственно, и представлять-то не надо. Болит — приходите на прием. Но если хотите, как обычно, почитать по этому поводу, добро пожаловать. Наберите фотомодуляция или биофотомодуляция в браузере, допустим, в Гугле или еще где, или на дайте искусственному интеллекту задание, чтобы вам рассказал о том, что это и как это работает. И тогда вы поймете, о чем я говорю, о чем доктор рассказывает своим пациентам. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, то есть это не уколы, никакие внедрения в ваш организм не будут, которые вызывают болевые ощущения. Без уколов и способствуют общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Почему? Что там надо оказать помощь, и, возможно, врачей-специалистов по какому-то вопросу нет, а помощь нужна сейчас на сейчас. Звоните, записывайтесь на прием. 718-769-71-91. 718-769-71-91. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы почувствуете выздоровление, то есть избавление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки, а также 1199, Fidelis, Этна. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-71-91, 769-7191. Ну и еще одно сообщение, которое касается агентства Welcome Care. которая приглашает, в свою очередь, на работу тех, кто имеет на это право. Звоните, друзья, в агентство, и если вам нужна работа. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, но вы хотели бы освоить эту профессию, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, вы приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе. Говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс бонусы. Предлагает целый ряд программ. Программа для людей пожилого возраста, ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов ухода в сутки можно оформить в агентстве Welcome Care, и вам помогут с оформлением документов. Тем, кто чувствует себя плохо и не в состоянии себя обслуживать, как, например, также есть возможность, друзья, получить, и вы по состоянию здоровья должны находиться в nursing home, есть возможность получить программу 12 плюс 12 и остаться дома со своими родными и близкими на своем диване у своего любимого телевизора. Позвоните в агентство, и вам помогут. А также программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь в случае аварий, травм, переломов, операций, инфарктов, инсультов. Ограниченное время нужна помощь. Такая программа тоже есть. Звоните в агентство Welcome Care 718-232-4850. Отдельная программа для детей от мала до 18 лет. Если ребенок до 18 лет и у него есть Medicaid, то он может получить также уход до 24 часов в сутки. А если же ребенок маленький, у него есть отставание в развитии, например, он прошел программу Early Intervention, это городская программа, которая дает возможность получить ребенку определенное количество сервисов, и массажиста, и логопеда, и физиотерапевта, и других специалистов детского профиля, и это все программа, которая оплачивает государство, то в этой ситуации есть, программа заканчивается в 3 года, эту программу можно продолжить через агентство Welcome Care. Подробности выясните в агентстве, плюс есть специальная программа для аутистов. 718-232-4850. Welcome Care. С нами, как в семье. Я также хотел бы напомнить адреса доктора Ирины Панковой. Специально подождал, пока доктор ушла из студии. Сегодня доктор празднует свой день рождения. Я не взялся поздравить доктора в эфире, но сейчас поздравляю. Вот сейчас поздравляю, чтобы не было звонков с поздравлениями. Сейчас поздравляю, доктор. Будьте нам здоровы. И ваша работа, помимо того, что вы делаете в офисе, та работа, которую вы проводите на радио, уже десятилетия, она очень и очень важна. И, честно скажу вам, востребована. Огромное количество пациентов, радиопациентов, которые услышали ваши советы, услышали ваши рекомендации, услышали истории, которые вы рассказываете у нас в эфире, обратились к врачам вовремя и сохранили свое зрение. Если бы мы предложили, допустим, всем радиослушателям, которые хоть когда-либо слышали доктора Ирину Панкову в эфире, воспользоваться ситуацией и, допустим, поднять руку, да, или позвонить в эфир, или отправить поздравление, то я вас уверяю, было бы огромное-огромное количество. Были бы сотни тысяч человек за эти почти два десятка лет. Напомню еще раз адрес. 330 West 58 Street, Room 600. Это Манхэттен, но главный офис все равно находится в Бруклине, 103 Квентин Роуд, угол West 10. Телефон 718-645-2201. На этом я заканчиваю свою программу. Программу «Здравствуйте, доктор», да, собственно, эту рабочую неделю. Встретимся с вами в музыкальное воскресенье, то есть в программе «С часу до двух», программа «До и после». Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Оставайтесь на нашей волне и будьте здоровы. Пока-пока, ваш Михаил Подпасов.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая, здравствуйте. Вице-президент Венц отложил свой запланированный вылет в Швейцарию, где должны были пройти критически важные переговоры по иранской ядерной программе. Белый дом ссылается на сложности координации, в то время как ближневосточные СМИ утверждают, что Тегеран затягивает отправку своей делегации из-за продолжающейся военной кампании Израиля в Ливане. Министр войны Хексет жестко раскритиковал европейских партнеров по НАТО и объявил о начале масштабной шестимесячной ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон заявляет, конфигурация сил США на континенте будет зависеть от того, насколько быстро Европа возьмет на себя реальную ответственность за собственную безопасность. Украина осуществила одну из самых масштабных атак беспилотников по территории России с начала конфликта. Основной целью второй раз за неделю стал московский нефтеперерабатывающий завод. Зеленский открыто назвал этот налет актом возмездия за российский удар по Киеву, где пострадала знаменитая Киево-Печерская лавра. Америка отмечает юбилейный день свободы Джунтиф, установленный в память об окончании рабства в США в 1865 году. Торжественные марши, фестивали и культурные события проходят от Калифорнии до Нью-Йорка. Главным политическим и историческим событием дня стало официальное открытие президентского центра Барака Обамы в Чикаго. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хексет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 30%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Тусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
8: Только в нашем эфире.
9: По пятницам с 7 до 8 вечера.
10: Итоги недели.
11: Итоги недели.
12: Вчера была среда, вчера был четверг.
10: Мировые новости.
11: Происходящее в стране.
10: События города.
11: Самое главное.
10: В программе Алексея Наксона.
11: Итоги недели.
10: Итоги недели.
13: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. В среду 17 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение боевых действий и деэскалацию конфликта между двумя странами. Это тема нашего первого часа. В опубликованном в понедельник докладе попечителя Фонда социального обеспечения содержится предупреждение о том, что в 2032 году размер ежемесячных выплат получателям пособий будет сокращен на 22%. Об этом мы поговорим во втором часе.
10: Итоги недели.

Президент Трамп подписал документ в электронном виде, находясь во Франции на саммите G7 во время официального ужина в Версале в присутствии французского президента Эммануэля Макрона. Затем соглашение было направлено в Иран, где его подписал Безешкин. Подписывая меморандум под аплодисменты, Трамп отметил: «Это было непросто». Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. Документ является предварительным мирным соглашением и включает в себя 14 пунктов. Об этом наш первый час, но вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов говорящих о варикозе, которыми страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics – это прекрасный метод лечения лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: В среду все ведущие средства массовой информации опубликовали этот меморандум. Давайте мы с вами познакомимся с ним, познакомимся, подумаем, прокомментируем. Итак, пункт первый. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран, а также их союзники в текущей войне, подписав настоящий меморандум о взаимопонимании, объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются отныне не начинать никаких войн или военных операций друг против друга, воздерживаться от угрозы или применения силы друг против друга, а также обеспечить территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение закрепит окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, а также другие положения настоящего пункта. Ну что ж, давайте подумаем, что означает этот первый пункт. Ну, означает, прежде всего, что Соединенные Штаты, Исламская Республика Иран начинают действовать, получив как бы поручение от правительства Израиля и от Хизбаллы, и от правительства Ирана, то есть, прошу прощения, Ливана. То есть, они подписали этот меморандум как бы об их поручении. На самом деле, что касается Израиля, никакого поручения не было. Более того, израильтяне пытались в течение длительного времени узнать, а что же там в этом меморандуме, им отказывали и узнали о содержании этого меморандума, когда он был опубликован. Таким образом, Соединенные Штаты решают за Израиль, как ему жить и как ему быть. И вот тут мы с вами сталкиваемся с ситуацией, которое называется сепаратное соглашение. То есть войну начинали вместе, вели ее вместе, а от процесса переговоров Израиль был полностью отстранен. Вот это классический момент сепаратного соглашения. Без Израиля решали судьбу Израиля. Это один момент. Второй момент, на мой взгляд, очень важный, что Соединенные Штаты должны были настаивать на другой формулировке первого пункта. Первый пункт должен был значить так, что Иран обязуется не поддерживать, не финансировать, не вооружать своих прокси-союзников в регионе, включая, прежде всего, Хизбаллу. Поэтому можно судить о том, что первый пункт, судя по всему, вообще был не написан не в Вашингтоне и не в Женеве, а, скорее всего, в Тегеране. То есть это то, что Тегеран требовал и то, что он получил. Далее, пункт номер два. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства в внутренние дела друг друга. Что этот пункт означает? Это означает, что Соединенные Штаты берут на себя обязательство не критиковать правящий режим, не поддерживать никакие группы граждан Ирана, которые могут выступить против этого режима, и вообще устраниться от любых попыток обсуждать, комментировать все то, что происходит в Иране. Как вы считаете, где был написан этот пункт соглашения? По-моему, однозначно он написан был в Тегеране. Третий пункт. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Ну что ж, пункт абсолютно нормальный, и он выглядит как пункт совершенно совместный и компромиссный. Четвертый пункт. Сразу же после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты Америки начнут снимать свою морскую блокаду и устранять любые помехи или препятствия в отношении Исламской Республики Иран, а также полностью прекратят морскую блокаду в течение 30 дней. В течение этого периода судоходство будет восстанавливаться пропорционально объему довоенного судоходства, восстанавливаемого Исламской Республикой Иран. Соединенные Штаты Америки. Далее обязуются вывести свои войска из районов, прилегающих к Исламской Республике Иран, в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. Вот это последнее предложение я даже у себя подчеркнул желтым. Что это означает? Это означает то, что Соединенные Штаты не только выводят свой флот, но и выводят все свои базы, которые расположены в этом регионе, включая, конечно, и главную базу 5-го флота, которая расположена в Бахрейне, эвакуируют свою главную авиационную базу, расположенную в Катаре, которая называется Аль-Удейд, эвакуируют все свои базы в Саудовской Аравии, эвакуируют базы в Ираке, в Иракском Курдистане, в районе Эрбиля и так далее, и так далее. То есть Соединенные Штаты берут на себя обязательства, обязуются выйти навсегда из этого региона. Мы уходим из региона Ближнего Востока в течение 30 дней. Где мог такой пункт быть написан? Ну, только, конечно же, в самой Исламской Республике Иран. Мне трудно поверить, что кто-либо в Вашингтоне мог что-либо подобное составить. Насчет судоходства, ну, тоже Соединенные Штаты снимают морскую блокаду. А как насчет блокады, которую ведет Исламская Республика Иран? Ни слова. Пятый пункт. После подписания настоящего меморандума МЗ понимания, Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода торговых судов в течение 60 дней исключительно из Персидского залива в Оманское море и в обратном направлении. Движение торговых судов начнется немедленно с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий, а также проведения Исламской Республики Иран работ по разминированию и будет полностью восстановлен в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с султанатом Оман с целью определения будущего управления морских служб в Ормузском проливе в ходе обсуждения с другими государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива. Ну, в общем-то, звучит нормально, или более-менее нормально, потому что ведь Исламская Республика Иран и Султанат Оман могут решать, что может происходить только в их территориальных водах, определенных уставом ООН, и не более того. Все остальное относится к категории международных вод, которым ни Исламская Республика Иран, ни Султанат Оман не имеют никакого отношения и регулируются международным морским правом. Это первое. Второе. Обратите внимание, обеспечение безопасного и бесплатного прохода торговых судов в течение 60 дней. И в Тегеране уже объявили, что начиная с 61-го дня они будут брать плату за проход через Ормузский пролив, только это будут, как они писали, не толы. То есть тол – это плата за проход или за проезд. А это будет фи, то есть плата за услуги. То есть Иран будет оказывать какие-то услуги, например, лоцманские или еще какие-то, и за это будет брать плату со всех судов, которые проходят через этот пролив. Шестой пункт. Соединенные Штаты Америки обязуются совместно с региональными партнерами разработать окончательный взаимно согласованный план на сумму не менее 300 миллиардов долларов США для восстановления экономического развития Исламской Республики Иран. Грубо говоря, Иран будет получать репарации. Механизм реализации этого плана будет окончательно согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, исключения и разрешения, требуемые для соответствующих финансовых операций, будут предоставлены Соединенными Штатами Америки. Ну, это тоже, на мой взгляд, очень важный пункт всего этого меморандума. То есть, обычно репарации платит та страна, которая потерпела поражение. Мы с вами это знаем из истории всех войн. Страны, которые потерпели поражение, платят репарации той стране, которая победила. То есть, судя по всему, Иран в этой ситуации победил, потому что он должен получить огромный фонд в размере 300 миллиардов долларов. Кто будет наполнять этот фонд, пока непонятно. Но можно предположить, что, скорее всего, это будут как раз страны Персидского залива, все эти арабские монархии. И Катар уже высказал свои соображения по этому поводу, что он готов участвовать. И, как говорит известный востоковед из Израиля Дина Леснянская, она говорит о том, что этот пункт как раз был предложен одним из катарских дипломатов. Ну, что касается других стран залива, об этом говорить сложно. Ну, представить себе, что, допустим, Эмираты, на которые упало порядка 600 иранских ракет, будут вносить деньги в этот фонд, сложно, но можно. Во всяком случае, это говорит о том, что сам факт создания этого фонда и получения в каком-то будущем этих денег Ираном говорит о том, что Иран вышел победителем из этого конфликта. Победитель получает деньги. Седьмой пункт. Да, и вот опять-таки, где был написан этот пункт? У меня такое ощущение, что он был написан в Тегеране. Трудно представить себе, что этот пункт мог быть написан в Вашингтоне. Седьмой пункт. Соединенные Штаты обязуются отменить все виды санкций в отношении Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Обратите внимание, что резолюция Совета Безопасности Объединенных Наций – это коллективное мнение. Как Соединенные Штаты могут сами отменить резолюцию, мне непонятно. Далее. Резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. Соединенные Штаты в одиночку просто не могут отменить резолюции. А также все односторонние санкции США, ну это понятно, как первичные, так и вторичные, в соответствии с согласованным графиком в рамках окончательного решения. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки признают чрезвычайную важность вышеупомянутого вопроса об отмене санкций и заявляют о своем намерении незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров с целью достижения взаимной договоренности по ним. Ну, что касается еще, собственно, американских санкций, я напомню, что санкции вводил Конгресс Соединенных Штатов, и президент Соединенных Штатов в одиночку не может отменить даже санкции, которые вводили Соединенные Штаты. Где был написан этот пункт? У меня такое ощущение, что он был записан в Тегеране. Восьмой пункт. Исламская Республика Иран вновь подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились урегулировать вопрос об утилизации запасов обогащенного материала в соответствии с механизмом, который будет взаимно согласован в соответствии с графиком, упомянутым в пункте 7. При этом минимально допустимой методикой будет разбавление на месте под надзором МАГАТЭ. Обе стороны также договорились обсудить вопросы об обогащении и другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерными потребностями Исламской Республики Иран на основе удовлетворительных рамок, которые будут согласованы в окончательном решении. Окончательное соглашение закрепит положение настоящего пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран признают решающее значение вышеупомянутых ядерных вопросов и заявляют о своем намерении незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров или достижения взаимного согласия по ним. И мы тут начинаем вспоминать, собственно говоря, а ради чего Соединенные Штаты или администрация Дональда Трампа, как хотите, и начали эту операцию. Дональд Трамп неоднократно говорил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, чем я абсолютно согласен, как с целью этой войны или военной операции. И тут мы должны с вами вернуться к тому соглашению, которое было заключено еще президентом Обамой в 2015 году, причем это с Ираном, причем в этом соглашении, в разработке его и подписали не только Соединенные Штаты, но еще и Россия, и Китай, и ЕС. То есть это было многостороннее соглашение, по которому Иран обязался не получать ядерное оружие. И были разработки контроля, кстати, разработки контроля, которые включали инспекции МАГАТЭ, инспекции на ядерный объект. И в то время около 400 инспекторов МАГАТЭ работали на ядерных объектах Ирана. И давайте себе представим, что если то соглашение, которое называют соглашением Обамы, оно было верным и эффективным, то зачем тогда президент Трамп вышел из этого соглашения? И об этом докладывали неоднократно, что пока это соглашение были в силе, центрифуги не крутились, Иран дальше свой уран не обогащал. А как только Соединенные Штаты вышли из этого соглашения, иранцы включили свои центрифуги, и вот за этот период, начиная с 18 по 2005 год, они получили эти самые 460 килограмм обогащенного урана. Если представить себе, что соглашения работали, то зачем добиваться другого соглашения? Нужно просто было сохранять то, которое было, и срок его действия истек в 2025 году, надо было просто продлить. Если же представить себе то, что говорил президент Трамп, что это соглашение не работает, что иранцы обманывают, что на самом деле на какие-то объекты ядерные инспекторы МАГАТЭ не были допущены, что это все соглашение фиговый листок, за которым скрывается желание Ирана получить ядерное оружие, ну, тогда президент был прав, потому что он вышел из этого соглашения и начал эту военную операцию. Но если он считает, что иранцы обманывают или иранский режим обманывает, зачем стремиться к заключению нового соглашения? Ведь ситуация будет просто повторением том, которая была. Какой смысл? Надо было добиваться решения этого вопроса военным путем, силовыми методами, что и происходило, а не стремиться к подписание еще одной бумаги, которая, в общем-то, веса никакого не имеет. И мы с вами видим, что здесь некий когнитивный диссонанс. Если соглашения, в принципе, не работают, если иранцы это соглашение не будут соблюдать, зачем стремиться к заключению нового соглашения. Если же мы считаем, что соглашения так и работают, зачем было выходить из того, которое было? Надо его просто было продлить. Поехали дальше. 10-й пункт. До заключения окончательного соглашения Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договариваются сохранить статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит нынешний статус-кво с ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не будут вводить никаких новых санкций, не будут развертывать дополнительные войска в регионе. Ну, естественно, это пункт, написанный в Тегеране. Следующий пункт. Соединенные Штаты Америки обязуются, что сразу после подписания настоящего меморандума взаимопонимания до отмены санкций Министерство финансов будет выдавать разрешение на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных нефти, а также на оказание всех связанных с этим услуг, включая банковские операции, страхование, транспортировку и так далее. Обратите внимание, что Министерство финансов сразу после подписания соглашения иранцы еще пальцем не пошевелили. Они еще ничего не сделали в направлении своей ядерной программы. Но мы уже разрешаем экспорт сырой нефти, то есть танкеры с нефтью пойдут, иранцы будут получать за это деньги. Далее, Соединенные Штаты Америки обязуются обеспечить полную доступность для использования замороженных или ограниченных в обращении средств и активов Исламской Республики Иран после вступления в силу настоящего меморандума о взаимопонимании. Сразу же, опять-таки, иранцы еще ничего не сделали, но они уже будут получать замороженные активы в размере 25 миллиардов долларов. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран согласуют в ходе переговоров процедуры, связанные с разблокированием этих средств. Такие средства, независимо от того, остаются ли они в первоначальном счете или перечисляются, должны быть полностью доступны для выплаты любому конечному бенефициару, указанному Центральным банком Исламской Республики Иран. Соединенные Штаты Америки обязуются выдать все необходимые лицензии и разрешения в соответствии с этим. Потрясающий пункт. Где он был написан? Ну, в Тегеране, конечно. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран соглашаются, что будет создан механизм реализации мониторинга успешно выполнения следующего меморандума за понимание и будущим соблюдением окончательного соглашения. Ну вот, второй какой-то относительно компромиссный пункт. После подписания настоящего меморандума, взаимопонимание при условии начала реализации пунктов 1, 4, 5, 10, 11 настоящего меморандума, а также продолжение реализации этих мер, Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно в отношении остальных пунктов. Каких? Ну и последнее, 14-й пункт. Окончательное соглашение будет утверждено обязательно к исполнению резолюции Совета Безопасности ООН. Ну вот, вот эти 14 пунктов. У меня такое ощущение, что из этих 14, как минимум 12 или 11 были написаны в Тегеране. И таким образом это соглашение, судя по всему, полностью соответствует иранским интересам. И я не вижу, каким образом оно может соответствовать американским или каким-либо любым, включая прежде всего Израиль, который, с одной стороны, был участником и боевым товарищем Соединенных Штатов в ходе этой кампании, а потом он был просто вышел из переговорного процесса. Я помню, как в начале этой кампании Дональд Трамп говорил о том, что он будет добиваться безоговорочной капитуляции. Да, он ее добился. Перед нами документ, который говорит о безоговорочной капитуляции Соединенных Штатов перед Ираном. На этом я остановлюсь. Подошло время нашего перерыва. Продолжим с вами после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Теннесси вступил в силу один из самых жестких законов, касающихся иммиграционного контроля, который уже вызвал общенациональный резонанс и волну критики со стороны правозащитников. Согласно новому постановлению штата, медицинские учреждения обязаны собирать и передавать данные об иммиграционном статусе детей в Федеральную миграционную службу ICE, если эти дети получают медицинские услуги, финансируемые за счет бюджета штата. Критики закона, включая ведущие педиатрические ассоциации, бьют тревогу. Они заявляют, что нововведение лишит тысячи иммигрантов из уязвимых групп доступа к жизненно необходимой медицинской помощи, так как родители будут попросту бояться вести больных детей в больницы из-за угрозы депортации. Сегодня истекает официальный срок, установленный Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк для подачи публичных отзывов и возражений по проекту машины. масштабной очистки территории бывшего терминала «Порт Мобил» на Стейтен-Айленде. Речь идет о первом оперативном блоке сильно загрязненной промышленной зоны в Ричмонде. Общественные советы Стейтен-Айленда и экологические активисты призывают местных жителей использовать последние часы, чтобы потребовать от властей города и штата более глубокой рекультивации почвы и жесткого контроля за качеством грунтовых вод, заявляя, что предложенный базовый план очистки не гарантирует полную безопасность для прилегающих жилых кварталов Чарльстона.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: 0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Итоги недели.
6: Итоги недели.
3: Пятница.

Итак, документ совершенно поразительный. Unconditional surrender. Причем удивителен еще и том, что можно, конечно, и это будут военные историки обсуждать, степень ущерба, урона, который нанесли совместные действия американской авиации, израильской авиации, военно-промышленному комплексу Ирана, вооруженным силам Ирана. Но тем не менее, кто сомневается, что ущерб этот был значительным и серьезным. Иран, по сути, сделать ничего не мог. Но был подбит один американский самолет, один был поврежден, не был ни подбит, ни сбит ни один из израильских самолетов. То есть, все-таки Иран отвечал минимально. Но кому он мог нанести урон, это своим соседям, странам залива. Да, это было, только по Эмиратам было выпущено более 600 ракет. Ракеты были выпущены и по Катару, и по Кувейту, и по Саудовской Аравии, и так далее, и так далее.

0: И вот Соединенные Штаты, не потерпев абсолютно никакого практического ущерба от Ирана, я же не говорю о военном поражении, соглашаются на unconditional surrender. Давайте вместе подумаем, почему это вообще могло произойти. Я вам предложу два момента. Они, на мой взгляд, совершенно очевидны. Один из них политический. Мы все хорошо понимаем, что у нас есть политический календарь, что осенью будут промежуточные выборы. И что если бы война продолжалась или военные действия продолжались, а мы с вами знаем, что все опросы говорят о том, что эта война была крайне непопулярна в нашей стране, порядка 60% американцев выступали против продолжения этой войны, и было понятно, что из-за этой войны, из-за инфляции, которую она вызвала, республиканская партия могла бы потерпеть сокрушительное поражение на промежуточных выборах. Это бы означало очень сложное время для президента Трампа. Он превратился бы, конечно, сразу же в хромую утку, чего он не хочет. Поэтому ему необходимо восстановить движение судов по Ормузскому проливу. Ему необходимо, чтобы нефть из стран Персидского залива в прежнем объеме и шла по прежним маршрутам, чтобы цены на нефть упали, чтобы цена на бензоколонках наших тоже упало, и чтобы американцы перестали уже связывать инфляцию с той войной, которая только что, или точнее уже 2 месяца назад завершилась. То есть один фактор – внутриполитические соображения. И для президента Трампа намного важнее его внутриполитическая ситуация, чем все эти государственные соображения, геополитика и так далее, и так далее. Это первый пункт. Второй пункт, тоже, на мой взгляд, совершенно понятный. Переговоры с американской стороны вели 2 человека, мы хорошо их знаем, да, и вот которые вошли в историю уже теперь как Витек и Зятек. Фигуры гротескные, но это стало возможным, наверное, в силу того, что я напомню, что в феврале-марте прошлого года Илон Маск и его команда практически разгромили наш Госдепартамент и разгромили Совет национальной безопасности. Принцип увольнения был построен на том, что и те люди, которые получали самые высокие зарплаты, увольнялись в первую очередь. Кто в нашем Госдепартаменте получал самые высокие зарплаты? Ну, самые лучшие специалисты, те, кто проработали дольше всего, в частности, как на иранском направлении, так на российском и так далее, самых опытных дипломатов, специалистов в области международных отношений, специалистов по этим странам, их всех уволили. Осталась молодежь, остались люди совершенно неопытные. То есть порядка 40% сотрудников департамента, команда Дональда Маск, знаете, такие современные американские хунвейбины, они их разогнали, уволили. И то же самое произошло и с Советом национальной безопасности. Самые лучшие специалисты, которые проработали по 20-30 лет, на иранском направлении, на ближневосточном направлении, тоже были уволены по этому же принципу. Самые большие зарплаты, самый большой опыт, ну, коленкой под зад и долой из Совета национальной безопасности. То есть практически наше правительство оказалось без тех людей, которые обладали знанием, экспертизой конкретной области. И на этом фоне, да, вот эти вот два человека, которых называют Зятек и Витек, они стали главными в 2 переговорных процессах. В переговорах по Ирану, в переговорах в российско-украинской войне. Ну, конечно же, иной результат и нельзя было ожидать. Если вы от любой деятельности устраняете тех людей, которые в этой деятельности разбираются, специалистов, экспертов и так далее, и заменяете их теми, которые мало что в этом понимают, что вы можете ожидать? Ну вот то, что мы и получили. И вот все эти пункты, знаете, когда я прочитал эти пункты, я подумал, а президент Трамп, он вообще их прочитал перед тем, как подписывал? Церемонию подписания нам показали. Он сидел за столом в Версале, красивый зал, он в руках держал свой любимый большой маркер, Шарпи, и подписал этот документ. Но читал ли он тот пункт, что в течение 30 дней мы должны эвакуировать все наши базы в этом регионе, я уже не говорю о том, что мы должны вывести все наши авианосные группы, что сделать, в общем-то, легко. Как быть с нашими базами? И он это все подписал. Ну, а у вас могут быть, естественно, какие-то другие соображения. Я поделился только вот этим, а вы можете поделиться чем-то иным. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день, Алексей.
0: Добрый.
1: Я вам скажу честно, передача сегодняшняя унылая. Комментировать нечего. Выражаясь языком Бисмарка, этот меморандум не стоит бумаги, на которой он написан. Читал ли Трамп то, что он подписывал? Я думаю, что он читал. Способен ли он понимать, что там написано? Я уверен, что нет. Это скудоумная распадающаяся личность. А он не понимал, что это капитулянское соглашение. Момент следующий. Вас я хочу поправить. Вы мне уже извините, но республиканской партии в Америке нет. Она разгромлена Трампом, а то, что трампистская партия потерпит сокрушительное поражение 3 ноября на выборах, сегодня это не вопрос. Но я хотел бы немножко не об этом. Я не слушаю передачи Дэвидсон Радио, я слушаю Наксона, когда у меня есть время, потому что я считаю, там, не сочтите это за лесть. Ну, есть один профессионал, который остался на Дэвидсон Радио, его зовут Алексей Павлович Наксон. Но вчера утром я был в машине, и я слушал человека, который... Я никогда не считал журналистом, я считал его проповедником, пропагандистом, зацерковленным антисемитом бесспорно. Фамилия его Ермолинец. И я услышал перл. А перл был такой: чтобы сохранить свой суверенитет, Иран имеет право на создание ядерного оружия. Комментировать нечего. Поэтому такие люди, как Ермолинец, там, Флинн, они ничего не могут не комментировать, они не обладают аналитическими никакими возможностями, идет поток сознания. Но у меня опять вопрос не о них, а у меня вопрос о Наксоне. Вот мне не хотелось бы, чтобы Наксон, честно говоря, вещал на Дэвидсон Радио. Скажу почему. У меня нет сомнений, что это умирающее радио. Оно заканчивает свое существование. По всем мотивам я не хочу обсуждать информацию, которую я имею. Но это радио умирает. У него нет возможностей финансовых и других. И в этой компании, ну как-то Наксон. А что бы я хотел, пожелание мое? Я хотел бы, чтобы Наксон завершил фундаментальную работу, которая называется «Книга «История американского еврейства». При всем уважении к двум предыдущим книгам Наксона «Нью-Йорк, город и люди» и «Спасение придет с небес», эта книга «История американского еврейства», она ни в какое сравнение не идет. Это единственная книга, аналогов ей не было здесь. И там будет рассказана правда о становлении американского еврейства, о том, что там, как оно себе отвоевывало за жизнь. Я считаю, что это более целесообразная работа, чем унылая, каждодневное, ненужное. Ну, мы ни к чему не приходим. Мы понимаем, что Трамп и Америка — это разные люди. И мы понимаем, что Трампы приходят и уходят. У меня сомнений нет, что 3 января, когда Конгресс, 450 человек, будут приведены к присяге, максимум в течение недели начнется процедура импичмента Трампа. Ну, вот такое мое мнение. И я хочу закончить, выражаясь риторикой Трампа. Я очень извиняюсь. Риторикой Алексея Павловича Наксона. Вот в сухом остатке как-то так. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Александр. Вместе с вами мы начали наше обсуждение, и я бы хотел вернуться к этой теме, которую я предложил, то есть не я ее предложил. Эта тема сейчас главенствующая во всем информационном пространстве. И я предложил вам два пункта, которые могут объяснить это фиаско, которое произошло в среду. Но, наверное, у вас могут быть и какие-то свои точки зрения. Вы думаете как-то иначе, чем я. Но и для этого мы собираемся ведь здесь, в этом эфире, для того, чтобы обменяться мнениями. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эдуард.
2: Ну, во-первых, хочу всех поздравить с выходом в плей-офф нашей национальной сборной США. Она сегодня прекрасно сыграла, выиграла 2-0. И я думаю, что у американцев есть все шансы продвинуться дальше. Пожелаем им успеха. Ну, а теперь конкретно по поводу темы нашей. Вы знаете, этот человек, он делает один шаг, причем, когда он делает этот один шаг, он не обдумывает его. Он делает его на каких-то эмоциях, на каких-то своих соображениях. Это могут соображения быть финансовые, могут соображения какие-то личного плана показать, что я здесь босс, как он сказал, на G7 и так далее и тому подобное. И сегодня мы видим эту ситуацию, когда человек делает шаг, не обдумывая, а потом уже его заставляет обстоятельства сделать два шага назад, что мы видим сейчас. Мы видели это, когда он вводил тарифы, то же самое было, пришлось делать шаги назад. Теперь мы видим здесь. Я вам скажу, в этой ситуации с Ираном, эту ситуацию довел до вот такого состояния Дональд Трамп. Почему он это сделал? Тут надо искать моменты, когда, почему он каждое утро говорит одно, маркет поднимается, а вечером он говорит другое, маркет опускается. Это игры на маркете его и его друзей. Но самое страшное другое. Америка потратила 25 миллиардов на войну с Ираном. И я задаюсь вопросом, а зачем это надо было? Ведь Иран, по большому счету, остался при своих. Да, они там побомбили, но Иран оставил свою мощь. И сегодня он выглядит вот в этой ситуации, можно сказать, победителем. Потому что имидж Соединенных Штатов подорван. Деньги налогоплательщиков потеряны. А Иран продолжает свое движение и управляет Ормузским проливом так, как он хочет. И я задаюсь вопросом, а кто-то, Конгресс, где Конгресс, почему он молчит? Почему сегодня исполнительная власть закрыла все, одну ведь судебную и законодательную? Почему сегодня один пожилой человек в Белом доме несет ахинею, делает какие-то проекты? Вот сегодня рассказали, что пруд, который он там в Вашингтоне сделал, уже заплыл плесенью, а потратили 14 миллионов долларов. И объясните мне, зачем это надо? И почему никто не скажет, не выйдет мальчик и не покажет пальцем, и не скажет, послушайте, это же голый король. Посмотрите, что он делает, он наносит ущерб нашей стране. Остановите его. Да, он пожилой человек, остановите его. Я не знаю, Алексей, я в жизни, я вот когда думал, вот когда приезжал в Америку, я в жизни никогда не подумал бы, что я доживу до такого момента, когда вся американская демократия осталась под обувью вот этого человека. Как такое могло произойти вообще с Америкой? Как? Вот я не могу понять. Вот вы пишете об Америке, все. Вы можете этот феномен нам объяснить и рассказать? Почему такое произошло? И я не знаю, что дальше. Дальше мы будем только терять до тех пор, пока в один прекрасный момент его отправят на отдых и сопроводят, я знаю, или выведут из Белого дома каким-то образом. Но факт остается фактом. Пока он президент, он не подсуден. Это Верховный суд принял такое решение. Но когда он выйдет из Белого дома, может быть, его возьмут под руки за все его преступления, которые он совершил, прежде всего, против американского народа и против Конституции Соединенных Штатов Америки. Будем надеяться, что после самой темной ночи наступит светлое утро, и мы увидим это. У меня все, Алексей. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Эдуард. Я бы хотел тут сделать небольшую ремарку. Сегодня было заявление французская дипломатия о том, что Франция закрывает Ирану путь к снятию санкций. Франция официально объявила, что использует право вето в Совете Безопасности ООН и заблокирует любую попытку снять международные санкции с Тегерана. Французская дипломатия настаивает на трех ключевых условиях, без которых сделка невозможна. Полная заморозка обогащения урана, жесткое табу на развитие иранской программы баллистических ракет, полное прекращение финансирования и технической поддержки радикальных прокси-сил, включая Хизбаллу, по всему Ближнему Востоку. Вот именно эти три пункта я и хотел увидеть в том меморандуме, с которым я вас познакомил в первой части. Вот Франция способна сделать то или сказать то, что мне хотелось бы. Почему это не сделала американская дипломатия? Но об этом мы с вами как раз и говорим сейчас. У меня есть еще немножко времени, давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей. Ну и до меня дошла очередь. Спасибо. Что хочу сказать? Я хочу напомнить выступающим и остальным радиослушателям о том, что прежде чем кипятить чайник, нужно вспомнить, что Трамп избранный президент. Ведь большая часть населения Соединенных Штатов голосовала за него. И Америка имеет то, что она имеет. Поэтому, если на кого и показывать пальцами, так это на самих себя. Я давным-давно, я скажу, наверное, несколько лет, участвуя в вашем радио, я давным-давно сказал, что я лично работаю с американцами больше 30 лет на разных позициях и так далее. Ну, я не говорю о профессионалах, но в среднем по палате я невысокого мнения об американцах. Они плохо разбираются и в политике, и в других важных для жизни вещах. По поводу этого соглашения с Ираном говорить вообще не буду. Это мерзопакостный, как Райкин говорил, мерзопакостный документ, направленный против Америки однозначно. И я хочу сказать такую вещь, что больше 30 лет работая на контрактной работе, в том числе подписывая контракты и так далее, если бы что-то близкое к этому я предложил или подписал бы, в секунду бы меня выгнали за шею и нигде больше бы не взяли подобную работу, связанную с контрактами. Это обязательство двух сторон. Вообще, что я предлагаю? Короче, философски. Что я предлагаю? Снять шляпу. И, ну, минута это долго для вашего радио, но устроить секунду молчания. В честь чего? В честь страны, в которой мы приехали много лет назад, в которой мы живем. Но, честно говоря, вот первый выступающий каждый раз он заканчивает шашкой на коне, на танках бросается в атаку, что силы этой страны, они мощные, они победят и выгонят, и Конгресс, и пятое, и десятое. Послушайте, я назвал их именами, не буду повторяться сегодня. Мое мнение обо всем этом. Но это мое мнение. Я имею на него право. Вот, поэтому секунда молчания, снять шляпы. Последнее, арку победы, которую этот, не буду называть его этим именем, собирается построить, я предлагаю назвать аркой позора. Все.
0: Спасибо. Спасибо, Марк, за ваше мнение. Мы его хорошо и внимательно выслушали. Что у меня? У меня уже остается только минутка, но, может, хватит с вами.
4: Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы одну вещь уточнить. Вот сегодня сообщили о здоровье Митч МакКоннелл. Я желаю ему, чтобы он дожил до того момента и вспомнил, как он вместе с другими сенаторами, республиканцами, во время Обамы сказал, мы не дадим вам номинировать нового верховного судью. Вот пусть он доживет этого момента, когда Трампа посадят в тюрьму. Вот это все, что я хотел сказать.
0: Спасибо. Вы были лаконичны и кратки, уложились даже в минутку. У меня действительно уже подходит время завершения первой части программы. Впереди у нас вторая. Поговорим о том, что происходит у нас дома. Оставайтесь с нами. Уходим на перерыв.
5: Дэвидсон Радио представляет.
6: Вчера была среда.
7: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
8: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
9: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
8: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
9: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.

0: России 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Тегеран ведет консультации о проведении переговоров с Вашингтоном по ядерной тематике в другой день. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Верховный суд единогласно встал на сторону тех, кто оспаривал полный федеральный запрет на владение оружием для потребителей марихуаны. Дело касалось жителя Техаса Али Даниала Хемани. Судья Нил Горсач написал, что государство не может автоматически считать всех потребителей марихуаны опасными. Решение ограничивает широкое применение закона 1968 года, но не исключает преследование людей, если есть доказательства реальной опасности. Администрация Трампа начала торговое расследование против Германии из-за цен на лекарства. Торговый представитель Джеймисон Грир считает, что немецкие меры по снижению расходов на препараты могут быть дискриминационными для американских фармацевтических компаний. Публичный комментарий начнут принимать 25 июня. Слушания намечены на сентябрь. После исторического празднования победы Никс, по оценке ABCNY, более 2 миллиона человек вышли 18 июня на парад чемпионов после первого титула команды 73 года. Парад прошел по Нижнему Манхэттену, а затем мэр Зоран Мамдани провел церемонию у здания Сити-Холл и вручил команде символический ключ от города. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хексет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 30%, 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
6: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
9: Знаешь, какой он красавчик.
10: Выглядит как огурчик.
11: Я давно его знаю, он очень способный.
12: Он очень хороший человек.
8: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
13: Операцию я беру на себя.
8: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
14: Итоги недели.
15: Итоги недели.
16: Вчера была среда, вчера был четверг.
8: Мировые новости.
15: Происходящее в стране.
8: События города.
15: Самое главное.
8: В программе Алексея Наксона.
15: Итоги недели.
8: Итоги недели.
17: Итак, продолжаем итоги недели, второй час. Призыв спикера Майка Джонсона к однопартийцам заняться реформой системы социального обеспечения в случае сохранения контроля над Конгрессом в 2027 году встретил сопротивление со стороны сенаторов-республиканцев. Они предупреждают, что накануне ноябрьских выборов это может стать неудачным политическим ходом. Тем не менее, доклад попечительского совета, в котором говорится, что популярная пенсионная программа Social Security станет неплатежеспособной раньше, чем ожидалось, побудил законодателей обеих партий призвать к реформам. Среди предлагаемых мер – повышение предельного уровня дохода, облагаемого налогом на социальное обеспечение, введение проверки нуждаемости получателей выплат, повышение пенсионного возраста и создание личных счетов для инвестирования средств на фондовом рынке. Напомню, что налог, взимаемый в соответствии с законом о федеральных страховых взносах ФИКа, включает налог на социальное страхование 6,2% и налог на программу Medicare 1,45%. Эти суммы отражаются в качестве удержаний в расчетных листках сотрудников. А те, кто работает на себя, так называемый self-employed, уплачивают обе части налогов на фонд оплаты труда, как за работодателя, так и за работника. То есть общая ставка налога для self-employed составляет 15,3%. Сторонники бюджетной дисциплины приветствуют смелые заявления спикера Джонсона. И направляя письмо нашему руководству, официальное письмо с предложением создать двухпалатный, двухпартийный комитет с равным представителем республиканцев и демократов, единственной целью которого будет обсуждение путей обеспечения финансовой устойчивости программ социального обеспечения и Medicare, заявил сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентаки. В свою очередь, сенатор республиканец Джордж Хоули от штата Миссури заявил следующее. Это звучит так, как будто состоятельные люди, желающие сохранить все свои налоговые льготы, лазейки в законодательстве, вычеты по доходу от управления капиталом, так называемый carried interest и прочие привилегии, хотят, чтобы трудящиеся, те, кто годами делал взносы в эти программы, получали меньше. Так он комментирует слова спикера о необходимости пересмотра крупных программ с обязательными расходами, таких как Social Security и Medicare. Хоули говорит, что начинает нервничать, когда политики заводят речь о необходимости заняться системой социального обеспечения или реформировать ее. Вот об этом наш второй час. А сейчас я предложу вам отрывок из своей книжки «Спасение придет с небес». Продолжаю знакомить вас. Секретная штаб-квартира Хаганы в Тель-Авиве располагалась в небольшом трехэтажном здании, тыльной стороной выходившем на пляж, опустевший в зимнее время. Благодаря цвету стен все посвященные знали его как «Красный дом». На втором этаже размещался скромный офис, в котором Давид Бен-Гурион в тот январский вечер принимал своего старого друга Отто Феликса. Родина Феликса, Чехословакия, была крупным производителем вооружений для Германии во время Второй мировой войны и все еще обладала большими его запасами – от винтовок до боевых самолетов. Чехи были заинтересованы в продаже излишков оружия за твердую валюту, разумеется. Но не только это. Руководители Чехословакии относились сочувственно к сионизму, к идее создания еврейского государства в Палестине. Первый послевоенный президент Чехословакии Эдвард Бенеш говорил: «Моя позиция в отношении сионизма остается неизменной. Я считаю создание еврейского государства единственно возможным и справедливым решением мирового еврейского вопроса вообще. Поэтому, если где-то появится возможность, я всегда помогу ее осуществить. Я поддерживал постоянный контакт с профессором Вейсманом во время войны, понимал его позицию и его тактику и полностью их одобрял. О закупке оружия для Ишуа эмиссары Бен-Гурион, Отто Феликс и Эхуд Авриэль договорились с министром иностранных дел Яном Масариком в конце 1947 года. 14 января 1948 года была заключена сделка с компанией «Сброевка» из Брно. Она включала в себя поставок винтовку систем «Маузер», пулеметов MG-42 и патронов к ним. Эхуд Авриэль подписал контракт от имени подставной фирмы, якобы представляющей правительство Эфиопии, которой, по легенде, были предназначены эти вооружения. Так удалось найти эмбарго на поставку вооружений в Палестину. Мало кто мог бы предположить, что израильское чудо будет зависеть от министра иностранных дел небольшой страны, которую родной сын Франц Кафка называл «маленькой аномалией в пространстве великих держав». Но поддержка евреев для Яна Масарика была абсолютно естественной, поскольку он был сыном профессора Томаса Гарика Масарика, защитника еврейского коммерсанта Леопольда Хильснера, ложно обвиненного в ритуальном убийстве чешской девочки. Если бы мой отец не делал в своей прекрасной жизни ничего другого, кроме поддержки бедного Хильснера, объяснял Масарик-младший, он всегда был бы для меня самым нравственным человеком на всем свете. В 1918 году судьба уготовила Масарику-старшему роль основателя чехословацкой демократии из остатков распадающейся Австро-Венгерской империи. В межвоенный период Чехословакия стала оазисом свободы для беженцев и нацистской Германии и местом проведения трех сионистских конгрессов. Президент Чехословакии также совершил историческое путешествие в Иерусалим. В тени своего знаменитого отца юность Масарика не была многообещающей. Сын американки, он обладал тем, что его друг, знаменитый британский разведчик Роберт Брюс Локхарт, называл артистическим темпераментом. Он любил вино, женщин, музыку и театр, и поэтому был прозван на родине плейбеем западного мира. Тем не менее, в 1925 году отец его послал представлять Чехословакию в Лондоне, чтобы он там возмужал и набрался ума-разума. Вскоре после Мюнхена президент Эдуард Бенеш предложил Масарику пост министра иностранных дел. Всю войну он был в Лондоне. Блестящие остроумные беседы Гонзы по радио BBC сделали его, по словам Локхарта, главным пропагандистом и послом по особым поручениям своей страны. Потрясенный погромами 1945 года в Словакии, бывшем фашистском государстве, которое снова стало частью Чехословакии, Масарик работал с Гейнером Джейкобсоном, пражским представителем американского еврейского объединения Расследовательного комитета, чтобы помочь Хагане в контрабанде евреев под мандатную Палестину вопреки британской морской блокаде. К осени 1945 года он предоставил 9 поездов для перевозки евреев через Чехословакию, лагеря для перемещенных лиц в зонах США, Германии и Австрии, откуда их доставили на суда, уходившие в Палестину. Примечательно, что поезда миновали Прагу, где британские дипломаты внимательно следили за тем, чтобы предотвратить возможный переезд евреев в Палестину. После возрождения антисемитизма в Польше, кульминацией которого стал погром 4 июля 1946 года в городе Кельце, тысячи польских евреев попытались сбежать в Чехословакию, но оказались запертыми на границе, закрытой из-за давления Великобритании. В то время Чехословакия управляла уникальное коалиционное правительство. Ее парламент был почти поровну разделен между коммунистами и демократами. Вместе с премьер-министром Клементом Готвальдом, который называл себя сначала чехом, потом коммунистом, Масарик, демократ, убедил своих коллег-министров предложить всю возможную помощь евреям, въезжающим в их страну. Собственные слова Масарика и его лучшая эпитафия. «Создать еврейское государство – это одна из величайших политических идей нашего времени. Это настолько великая вещь, что людям не хватает воображения, чтобы понять это. Даже многим евреям. Но для меня нет, я в это верю, я сионист». Успех первой оружейной сделки с Чехословакией вдохновил израильтян. Бен-Гурион поставил задачу своим агентам не только всемирно ускорить закупки оружия, но и расширить номенклатуру, когда нуждалась во всех видах тяжелого вооружения. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics, Dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.
4: If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidda-bidda-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidda-bidda-rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof

0: Бывший глава управления социального обеспечения Мартин О'Малли заявил, что обязать американцев с более высоким доходом вносить больше средств в систему социального обеспечения – это решение проблемы надвигающегося дефицита финансирования программы после того, как в новом отчете прозвучало предупреждение, что к концу 2032 года, то есть через 6 лет, получатели пособий могут столкнуться с сокращением своих ежемесячных выплат на 22%. В интервью, которое вышло в эфир в понедельник в программе «The Hill» на канале News Nation, О'Малли заявил, что законодателям следует повысить верхний предел доходов, подлежащих обложению налогом на заработную плату в рамках системы социального обеспечения, а не стремиться к сокращению выплат. Лишь 6% из нас получает какую-либо выгоду от этого предела, а еще меньше процент, 3 или 4, выиграют от отмены предела для доходов свыше 250 тысяч долларов, сказал он ведущему Блейку Борману. Большинство американцев, Блейк, считают несправедливым, что богатые люди платят не такую же ставку налога, как школьный смотритель или учитель. Бывший чиновник администрации Байдена указал на действующий предел налога на заработную плату, согласно которому годовой доход свыше 184 500 долларов освобождается от налогов на социальное страхование. Его комментарии прозвучали на фоне того, как законодатель обсуждает новый отчет попечителя системы, согласно которому трастовый фонд программы будет исчерпан в четвертом квартале 2032 года, на один квартал раньше, чем прогнозировалось в прошлом году. К этому моменту поступление от налога на заработную плату будет покрывать лишь 78% запланированных пенсионных выплат. Неплатежеспособность программы вновь разожгла дебаты на капиталистском холме о том, как укрепить ее финансы. Среди предложений, выдвинутых законодателями, повышение верхнего предела налога на заработную плату, увеличение пенсионного возраста до 70 лет и создание личных счетов для инвестирования в фондовый рынок. Спикер Палаты представителей Мак Джонсон недавно призвал республиканцев решить проблему растущих расходов на программы социального обеспечения Medicare и Medicaid, утверждая, что эти программы необходимо скорректировать и исправить. Вот что он сказал. «Причина наших проблем в том, что более 74% федеральных расходов идут по автопилоту. Это обязательные расходы, то есть программы социального обеспечения, такие как Medicare, Medicaid и подобные им, например, система социального обеспечения, то есть Social Security, так вот их необходимо скорректировать и исправить», заявил Джонсон в радиоинтервью. «У нас есть план по решению этой проблемы в следующем году. Это крайне важно, потому что наш долг превышает 40 триллионов долларов. В какой-то момент вы попадаете в такую глубокую яму, из которой уже не выбраться, поэтому экстремальные времена требуют экстремальных решений». Однако О'Малли отверг утверждение Джонсона о том, что система Social Security способствует росту федерального дефицита, заявив, что пенсионная программа финансируется за счет целевых налогов, заработной платы и только. Вот что он сказал. Я только что слышал, как спикер Джонсон ложно утверждал, что система социального обеспечения способствует росту дефицита. На самом деле система социального обеспечения не способствует росту дефицита. Это проблема с системой pay-as-you-go, что означает, что средства, уплаченные в течение любого конкретного года, являются теми же средствами, которые в этом же году и выплачиваются. Что это имеет в виду? Ну, очень простая вещь, что молодые и здоровые, которые платят фонд Social Security, оплачивают пенсию тем, кто уже не молод, не здоров и вышел на заслуженный отдых. И тут очень важный момент, который я снова хочу подчеркнуть. Среди предложений, которые рассматриваются нашими законодателями, больше всего энтузиазма вызывает предложение о повышении пенсионного возраста до 70 лет. И мы с вами знаем, что когда система Social Security создавалась, еще в далеком 1935 году, возраст, с которого момента начинала эта система работать, это был 65 лет. Потом эта система относительно недавно повысила этот возраст с 65 до 67 лет, и вот теперь предлагают повысить до 70 лет. Это один путь. Второй путь, о котором говорит как раз Мартин О'Малли, это путь, который, в общем-то, на мой взгляд, выглядит намного более рациональным. В чем здесь все дело? Оказывается, есть КЭП, то есть верхняя планка, после которой этот налог Social Security вообще не взимается, этот, вот эти самые 184,5 тысячи долларов. Почему? Вот этот вопрос, на который никто не может дать вразумительный ответ. Если у нас существует так называемый flat tax, Social Security, то есть процент остается постоянным при любом доходе, то почему же те люди, которые получают, допустим, миллиарды долларов или десятки миллиардов долларов в год, они выплачивают налог Social Security из суммы 184 500 долларов. Ограничение. Сколько бы больше человек не заработал или получил, как хотите, он уже с большей суммой этот налог не выплачивает. На мой взгляд, эта ситуация абсолютно абсурдная. Когда вот недавний наш триллионер Илон Маск свой налог Social Security, он все равно выплачивает суммы 184 500 долларов. Это, на мой взгляд, является абсурдом, полным. Мы не говорим о том, чтобы Social Security налог стал прогрессивным, как налог на другие, на доходы. Но вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. То есть, есть абсолютно реальная возможность, не прибегая никаким драматическим мерам, не повышая порог, не повышая возраст, с которого люди начинают получать свою пенсию Social Security, можно эту проблему решить. Почему же она представляется столь неразрешимой? Ну, на мой взгляд, здесь, в общем-то, все достаточно понятно. И тот же самый Илон Маск, который профинансировал избирательную кампанию Дональда Трампа и профинансировал многие кампании Сената и Конгресса, он не хочет платить больше налогов. Он хочет платить ровно столько, сколько он сейчас платит, а лучше, чтобы платить меньше. И вот эта ситуация, она и приводит к тому, что, с одной стороны, у нас самая богатая страна в мире, в нашей стране проживает наибольшее количество миллиардеров, и теперь уже есть и триллионер. И в то же время мы сталкиваемся с постоянным дефицитом бюджета каждый год, и мы сталкиваемся с тем, что эти дефициты, суммируясь, превращает наш национальный долг уже в абсолютно неподъемную ношу. Значительная часть нашего годового бюджета уходит на то, чтобы выплачивать только проценты по нашим долгам. И если говорить в целом, то, на мой взгляд, сокращение расходов по таким программам, как Medicaid, Medicare и Social Security, оно абсолютно неправомерно. Я уже не говорю о гуманной составляющей, а говорю о том, что из средств государства, из общих фондов, деньги идут только в программу Medicaid. Да, это программа для бедных малообеспеченных американцев, которая финансируется из общих доходов. А программа Medicare и программа Social Security финансируются за счет вот того налога, который называется Payroll Tax, это дополнительный налог, из которого финансируются две эти программы. То есть эти две программы полностью оплачены. И говорить о том, что они приводят к повышению дефицита, это, во-первых, неверно. Это фактически не так. И об этом говорит Марти Ламаль. А во-вторых, на мой взгляд, это попросту еще и нечестно. Почему пожилые американцы, которые отработали свою жизнь, должны в последний период своей жизни терпеть еще и финансовые лишения? Ну, в общем-то, это, на мой взгляд, проблема, которая реально существует, но, оказывается, есть абсолютно нормальный выход из этой ситуации, причем не только из этой ситуации, а ситуация, которая складывается вообще с нашим растущим суверенным долгом и с ежегодными дефицитами нашего бюджета. На этом я должен остановиться. Впереди у нас завершающий четвертый сегмент этой программы, в которой, по традиции, мы обсудим оба сегмента. Первый, о котором мы говорили, об этом меморандуме, который был подписан в среду, и вот эта об этой ситуации, которая возникла в связи с тем, что начиная с четвертого квартала 2032 года денег в фондах Social Security будет недостаточно для выплаты пенсии в полном размере. Придется сократить на 22%. На этом я прерываюсь. У нас впереди последний перерыв в ходе этой программы. Собирайтесь с мыслями. Встретимся с вами после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая.
1: Франция, Германия и Великобритания хотят активнее участвовать в следующем этапе переговоров по Ирану. Париж отдельно подчеркивает, без серьезных уступок Тегерана по ракетной программе и региональным союзникам говорить о снятии санкций преждевременно. Для Европы это вопрос безопасности всего региона. На медиарынке заключена крупнейшая сделка года. Корпорация Fox официально объявила о поглощении гиганта стриминговых платформ Roku. Сумма сделки оценивается в астрономические 22 миллиарда долларов или 160 долларов за одну акцию. Сделка обеспечит Fox прямой доступ к колоссальному массиву пользовательских данных для таргетирования рекламы. Разгорается прецедентный юридический спор вокруг платформ политических и спортивных ставок. Генеральный адвокат Миннесоты Кит Эллисон выступил в федеральном суде в защиту нового закона штата, который полностью запрещает деятельность так называемых рынков предсказаний, таких как Калши и Полимаркет на местном уровне. Власти штата настаивают, что подобные ставки являются завуалированной формой азартных игр, несущей в себе риски зависимости и рыночных манипуляций с использованием инсайдерской информации. Крупнейшие блокчейн-платформы пытаются заблокировать этот закон, утверждая, что регулирование цифровых рынков прогнозов находится исключительно в федеральной юрисдикции. Исход дела определит будущее этой многомиллиардной индустрии в нашей стране.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator

0: Продолжаем нашу программу. И вот заключительный четвертый сегмент, в котором мы по традиции можем обсудить как ту тему, которая звучала в первой части этой программы, так и в этой завершающей. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Алексей, добрый день еще раз. Я вам месяца полтора не звонил. Я думаю, что вы мне позволите короткую ремарку. Там, на минуту, может, на минуту 30 секунд. Интересную тему поднял Марк. Да, Марк поднял интересную тему, что Трамп избранный президент. Я хочу узнать, а известно ли полиглоту Марку, что Бенито Муссолини, Адольф Шекельгрубер, Владимир Путин тоже законно избранные люди? А известно ли полиглоту Марку, что элита немецкого общества, ну, Бертольд Брехт, Карл Ясперс, Томас Ман убедили, что в основу национального покаяния немцев не должно быть вины, возложенной на Гитлера, а должна быть вина, возложенная на них самих, потому что они его избрали. Последний момент. Когда Марк говорил, что он невысокого мнения об американцах, ему следовало бы упомянуть того национального гвардейца, который привез его в Америку под конвоем. Но если он уж не упомянул это, я могу ему сказать, что те американцы, о которых он невысокого мнения, если он будет продолжать жить в Америке, он увидит, как эти американцы будут выжигать Трампа и трампизм каленым железом. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Александр. Ну вот, мы, видите, вот вернулись к первой теме. Мне кажется, вторая не менее важна, потому что вторая тема касается значительной части наших радиослушателей, которые достигли, допустим, 60-летнего возраста, 55-летнего возраста. И когда ты достигаешь 60 лет, ты невольно начинаешь уже думать, конечно же, о том, как придет время, надо выйти на пенсию. И вот тут возникает огромное количество вопросов. Знаете, пока человек молод и силен, он может менять работу, работать более упорно, учиться, находить вторую работу, как многие американцы работают на двух работах, если работают и на трех работах, и такие есть. Ну, знаете, когда уже 60-65 лет, уже силы, которые постепенно оставляют, и ты начинаешь рассчитывать на ту пенсию, которую ты заработал. И вот оказывается, что с пенсией Social Security сейчас наступают серьезнейшие проблемы. И, на мой взгляд, это то, что касается очень многих из тех, кто сегодня слушает эту программу. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло. Здравствуйте, господин Аксон, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Вот, но говорить можно очень много, даже трудно решить вопрос. Я считаю,

0: что обе темы ваши, они связаны. Казалось бы, разные вещи. Вот этот кошмарный на международной арене. Это полный кошмар, абсурд. И внутри страны та проблема, о которой вот вы говорите, они связаны. Они связаны, потому что выбирают то же самое. Те, кто предлагает тему и собирается ее рассматривать, это выборные люди. Джонсон. И тот, кто ведет эту войну, тоже выборный человек. Так что, в общем-то, промашка вышла. Большевики очень сильно ошиблись. Они считали, что большинство, большевики, решит весь вопрос. Ни в коем случае. История это показывает. Поэтому я считаю, что необходимо видеть основные причины всего того, что случилось. Всего того, что случилось, вот по второму вопросу, я скажу, это действительно очень важно. Как же можно было голосовать за человека, который предлагает увеличить возраст до выхода на пенсию? Он упомянул продолжительность жизни в Америке. Сколько он позволит жить людям на пенсии? А сейчас, когда стоимость медицинской страховки возросла, когда это необычайно дорого все, что увеличится продолжительность жизни? С какого перепуга? Ну, а вы же говорите, что можно немножко увеличить отчисления в фонд Social Security. И что? Они хотят. Великий вождь это не позволит увеличить мизерно налог. Но это же абсурдно. Налогообложение должно быть дифференцированным и прогрессивным. Это азбучная истина. Почему должно быть верхнее ограничение? Но это предлагают те же самые люди, которые поддерживали этот кошмар, который происходит сейчас у нас на международной арене. И это произошло не сейчас, поймите, что когда устроили вакханалию с Биллом Клинтоном и Моникой, это те же самые люди, которые вели неудачную войну в Афганистане и в Ираке. И сейчас уперлись в то, что происходит с Ираном. Так что, господа, смотрите в корень, это Козьма Прутков сказал. И старайтесь отделять эти вот зерна от плевел, ну, понимать, что происходит. Если изменится, наконец, наше руководство, исправлять все, что произошло, придется очень и очень долго по коренным вопросам. Ну вот, я не знаю, вот, можно ли понять то, что я сказал, что все взаимосвязано. И никаких чудес не произошло. Да, Израиль в жутком положении. Но причина является не только то, что это еврейская маленькая страна, а то, что у нас то, что взяли себе в сообщники, о Боже, что я сказал, вместе с своими проблемами взяли то, что ну невозможно взять. Трамп никогда не создавал ничего позитивного. Он делает все только для себя. У него в голове только он. Вы понимаете это? Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Феликс, за ваше участие в этой программе. Давайте послушаем и вас. Здравствуйте, вы,
2: Феликс. Здравствуйте, Алексей. Это Илья.
1: Приветствую, Илья.
2: То, что собираются через 5-6 лет урезать выплаты по Social Security, это, мне так представляется, это не самое страшное. А самое страшное, это то, что я буквально вчера это прочитал, что в этом же году, вот в этом году планируется ликвидировать программы по бесплатному, так скажем, субсидированному жилью, в том числе и восьмую программу. Понимаете? То есть не просто урезать как-то там, сократить, а ликвидировать в принципе. Значит, а что предлагается людям, которые в данный момент живут в субсидированном или вообще бесплатном жилье по ваучерам? Им предлагается два варианта. Или платить полную арендную плату, или выселяться на улицу. Вот что самое страшное. Потому что если пенсия уменьшится, ну, это еще туда-сюда. Можно подбираться по помойкам, можно ходить на значит, эти самые фудбанки и там подобное, да? По монастырям и просить милостыню, но жить, в общем-то, в своей квартире там или в своем жилье. А если у человека вообще не будет жилья, то, ну, ночевать под мостом или в землянке – это не самое лучшее, мне так кажется. В общем, Алексей, я считаю, я долго держался, я долго надеялся, но теперь я, суммируя все сказанное вами, так скажем, я просто считаю, что нынешний глава государства достоин только одного – импичмента. Импичмента, ну, если не суда, то импичмента. Это мое твердое мнение. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо, Илья. И, кстати, вот эта угроза импичмента, которая возникает, если в Нижней Палате большинство будет у демократов, и она является очень серьезным фактором, побудившим Дональда Трампа принять то решение, которое он принял, подписать этот меморандум, о котором мы с вами говорили, меморандум, который представляет то, что называется по-английски «unconditional surrender», да, безоговорочная капитуляция. Ну, еще раз приведу один пункт из этого, хотя бы один пункт, что по этому соглашению или по этому меморандуму, которое должен быть приведен в действие и стать основой для соглашения, американские войска в районе залива должны быть выведены в течение 30 дней полностью. Речь не идет о наших авианосных группах, речь идет о наших базах. Представьте себе даже с точки зрения логистики, как можно все то, что находится на этих базах, перевести в Соединенные Штаты или в другое место в Европу в течение 30 дней. Это вообще физически нереально. То есть это означает, что если этот пункт соглашения надо выполнять, это надо все бросить, все, что там есть, и только чтобы те, кто находится на этих базах, сели на самолет, и там мы отправили в Соединенные Штаты. Понимаете, вот все в этом меморандуме такого плана. И как же его можно было подписывать? Будет ли он выполняться в полной мере? Я думаю, что если мы с вами задумаемся о выполнимости этих положений, то многие из них изначально вообще невыполнимы, как этот пункт о том, что мы в течение 30 дней покидаем этот регион. Он логистически невыполним. Ну и тогда возникает естественный вопрос, а зачем все это было надо? Зачем надо было подписывать тот меморандум в Версальском дворце, который изначально либо предельно плох для нашей страны, который предает Израиль, что совершенно очевидно, да, это сепаратная сделка классическая, или банально невыполнима, как эта история с 30 днями для того, чтобы все наши вооруженные силы покинули этот регион, покинули все базы. Зачем это надо было делать, зачем его надо было подписать? И я вам предложил два варианта ответа, точнее, первый и второй пункт. И мне бы хотелось все-таки, чтобы вы тоже подумали, каким образом это все связано. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Я хотела сказать, что вот ваш Александр, он напоминает местечкового вашего слушателя Мойше, который звонит и вечно всех охаивает. Люди имеют право на свое мнение. Это раз. Во-вторых, это неинтересно слушать его обжевывание, что сказал Марк, что сказал Феликс. У него всегда есть обязательное вот это слово. Кроме того, я хотела сказать, что обсуждать вообще коллег по цеху, мне кажется, это не очень симпатично звучит. И, наконец, я хотела спросить вас. Вы, по-моему, вы обещали или собирались сделать программу по поводу перезахоронения Мельника. Это было где-то 3 или 4 недели назад. кто-то вас спрашивал.
1: Да, было дело, есть... был такой вопрос.
3: Как-то да. Это в плане у вас?
1: Знаете, я должен просто подготовиться. Лучше всего мне надо пригласить гостя с Украины, который бы более глубоко, чем я смог бы осветить этот вопрос. Но я думаю, что мне удастся это сделать. Проблема в разнице во времени. Я когда выхожу в эфир по нью-йоркскому времени в 17 часов, а в Киеве уже полночь. Поэтому мне пока сложно найти такого нашего гостя, который согласился бы в полночь выйти в этот эфир. А вам большое спасибо за участие в этой программе. Как видите, у нас совершенно различные мнения. И это нормально, потому что сколько людей, столько и мнений. Мы встречаемся поэтому в этом эфире, чтобы можно было поделиться своим мнением. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Добрый вечер. Зовут меня Алекс. Несколько слов по поводу social security. Но вся беда, очевидно, не в том, что сейчас происходит, а то, что это происходит уже долгое время. Этот фонд изначально предполагался, что в него не будут запускать лапу и брать средства на покрытие других программ. Это происходит в течение многих лет, десятилетий. И поэтому, в общем-то, исход предрешен и понятен, и этого следовало ожидать. В отношении того, что вы говорили, решение вопроса в увеличении, вернее, во взимании налога с зарплаты более чем 184 тысячи. Ну, я не думаю, насколько эта мера может пополнить казну Social Security, Medicare и других социальных программ. Как говорится, не столько людей, которые смогут, нет столько заработков, которые бы могли все это дело компенсировать. Далее, такой вопрос. Я слушаю ваши программы достаточно регулярно. И, в общем, вызывает такой вопрос. Почему одни и те же люди у вас выступают постоянно? Мы, в общем-то, их мнение знаем. Они говорят одно и то же каждый раз. Ну, единственное для меня объяснение, что вы как чувствуете себя в безопасности, если вы не берете звонки от других людей. Ну и, наконец, последнее. Что бы мы ни думали о других ведущих и прочее, женщина правильно сказала, это довольно большое паскудство обсуждать, вернее, даже не так, дать этому паскуднику лить грязь на других ведущих. Как бы он к ним ни относился, вы должны были его пресечь на второй фразе, Алексей. Я думаю, что это было бы, наверное, очень профессионально и достойно. Как вы думаете?
1: Ну, я говорил много раз, и это уже звучало практически в каждой моей программе, что я против того, чтобы обсуждали и моих коллег, чтобы обсуждали даже друг друга. Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели концентрировались целиком и полностью на тех темах, которые я предлагаю. На этом построена эта программа. И я думаю, что наши радиослушатели, особенно постоянные слушатели, хорошо знают мой подход к этому эфиру, к этим программам. Я категорически против того, чтобы обсуждать моих коллег в эфире, и хотя бы даже с точки зрения того, что уходит драгоценное время, необходимое для обсуждения тех тем, которые предлагают. Темы это, на мой взгляд, важные. Ну, в общем-то, с другой стороны, знаете как, я могу только предложить свою позицию, свою точку зрения, а наши радиослушатели уже взрослые, сложившиеся люди, и они таким образом интерпретируют эти события, эти мнения, которые существуют в нашем эфире. Ну, а моя позиция, я думаю, хорошо всем известна. Ну что ж, время этой программы подходит к своему завершению, впрочем, как и время любых других программ. Время нашего музыкального календаря. И перед тем, как я расскажу о нашем гости, я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы слушали, принимали участие в этой программе, и благодарить Пашу Куклина, как и обычно, за его прекрасный эфир. Без Паши, мы с вами понимаем, этой программы попросту бы не было. Итак, 18 июня 1942 года в британском Ливерпуле родился Джеймс Пол Маккартни, знаменитый Битл. Дуэт Леннон-Маккартни стал одним из самых влиятельных и успешных авторских союзов в истории современной музыки. Пол Маккартни неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Его 60 дисков имеют золотой статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов. А песню «Yesterday», написанную Полом Маккартни и выпущенную группой Beatles в 1965 году, часто называют его самой знаковой композицией благодаря эмоциональной глубине и новаторской структуре. Аранжировка, сочетающая звучание акустической гитары и струнного квартета, создает камерную задумчивую атмосферу, которая гармонично дополняет тему утраченной любви и ностальгии. Спасибо, пока. Давайте послушаем «Yesterday».

0: четверки, 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Он родился 14 ноября 1954 года в городе Каламата, Греция. Яни Хрисомалис – музыкант, работающий в стиле New Age. Под влиянием родителей немного занимался музыкой и рассматривал ее как приложение ко всему остальному. 14 лет он бьет национальный рекорд страны по плаванию вольным стилем, мечтая стать олимпийским чемпионом и о музыке даже не вспоминает. 18 лет уезжает в США на учебу в университет Миннесоты. В это время знакомится с университетской рок-группой «Камелеон» и увлекается музыкой. После окончания учебы он стал бакалавром по специальности философия, остается в группе клавишником и, будучи музыкантом-самоучкой, который не умеет читать и писать музыку, разрабатывает собственную систему ритма и нотной грамоты, по которой безупречно исполняет и сочиняет свою музыку. Он ищет свой стиль, экспериментирует, играя рок и джаз. Ему удается неплохо аранжировать, порой делать из ничего конфетку. Он углубляется в синтезаторный звук и собственное воображение. Немного времени понадобилось, чтобы заявить о себе как о студийном музыканте, ярком композиторе и продюсере.

Добившись впечатляющего для новичка успеха у публики после выхода его первого самостоятельного альбома «Keys to Imagination», Яни был перехвачен компанией Private Music, которая переиздала в 1986 году этот альбом, и с той поры музыкант стал одной из самых заметных фигур в мире современной инструментальной музыки.

1988 году Яни позволяет себе отойти от найденного стиля и делает ремиксы лучших композиций, сочиненных вместе с группой Chameleon. Альбом так и называется Chameleon Days, в котором музыка похожа на музыку вокально-инструментальных ансамблей 80-х.

Следующий альбом «Оптимистик» 89 года также получается сырым и слишком не похожим на два первых альбома. «Я не экспериментирую», играя что-то похожее на джаз и инструментальные темы в психоделических тонах.

В этом же году он находит свой новый стиль, выпуская альбом «Ники Нана», соединяя в музыке все лучшее из ранних альбомов и новый, более уверенный, размеренный ритм, завоевывая все новых и новых поклонников. Наверное, стоит отметить, что его восхождение к славе было ускорено романтической связью в начале 90-х годов с актрисой Линдой Эванс, которая обеспечила передачу о нем в известных программах, например, такая как «Жизненный стиль богатых и знаменитых», а также появление его в дневных ток-шоу на телевизионных каналах.

1990 году выходит его сборник «Reflections of Passion» с новым взглядом на старые композиции. Он включает в себя все лучшие баллады из предыдущих альбомов. Этот альбом представляет страсти моей жизни за прошедшие 10 лет. Он является выражением любви к людям, а также к определенным вдохновенным местам, которые я никогда не смогу забыть. Пишет Яни об этом альбоме. Он посвящен Питеру Бауману, продюсеру этого альбома, музыканту легендарной группы Tangerine Dream, а также основателю студии Private Music.

Очередной альбом In Celebration of Life 1991 года остается незамеченным массовым слушателем, хотя и на нем есть несколько изумительных по красоте работ. Успех сборника Reflections of a Patient диктует его повторный выпуск в новом качестве со слегка измененными аранжировками и несколькими новыми композициями в 1992 году.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли.

0: на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
0: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
0: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Слушайте «Пророк».
4: «Пророк».
3: В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, моя Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На Дэвидсон Радио.
3: Каждый вторник в полдень. Программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
4: В Нью-Йорке 8 часов